0: И в этом состоит вся наша работа в Торе и заповедях — удостоиться отдающих келим. И об этом сказали наши мудрецы. «Я создал злое начало и создал Тору в приправу к нему». И, как известно, желание получать называется злым началом из-за того, что оно приводит к отдалению от Творца, поскольку оно отличается от Творца по форме. Ведь намерение Творца — отдавать, тогда как у злого начала только лишь получать. И по этой причине все благо и наслаждение, заключенные в замысле творения, скрыты от него.
1: Однако как же можно обрести эти келим, если это против нашей природы? Ответ. Для этого нам даны Тора и заповеди, с помощью которых мы сможем обрести эти келим. Но почему же не все благодаря Торе и заповедям удостаиваются отдающих келим? Причина, как известно, в том, что нет света без кли. Получается, что если человек не знает на 100%, что ему не хватает только этих келим, у него пока еще нет настоящих келим. То есть у него нет потребности в этих келим. Выходит, что свет заключен в Торе и заповедях, обладающих особой способностью сгула помогать человеку обрести эти келим. Однако у него нет истинной потребности, чтобы дали ему эти келим. А если мы посмотрим немного глубже, то есть если мы произведем тщательную проверку среди тех, кто исполняет Тору и заповеди, желают ли они, чтобы им дали отдающие келим, и они хотят отдать за это желание получать? Подавляющее большинство этих работников скажет, что они отказываются от этого, а они желают исполнять Тору и заповеди ради получения. Получается, что у них нет потребности в отдающих келим. Потому как же можно сказать, что Торы и заповеди, в которых они прилагают усилия, дадут им вознаграждение, то, в чем у них нет потребности? А наоборот, они боятся, что не ровен час потеряют получающие келим, называемые эгоистической любовью. И это, как говорит Рамбам, сказали мудрецы, обязан человек всегда заниматься Торой даже в Лолишма, ибо из Лолишма придет Клишма. Поэтому, когда обучают малолетних, женщин и всю неграмотную массу, их обучают только работать из страха и для получения вознаграждения. Пока не умножится разум, их знания и не исполнится они большей мудростью, им приоткрывают тайну эту очень постепенно, приучая их к этому без давления, пока они не постигнут его и не познают его и не станут служить ему из любви. И из сказанного выходит, что человек должен стремиться обрести отдающий келим. И хотя он видит, что желание получать не согласно на это, то есть не дает ему молиться, чтобы Творец дал ему эти келим, об этом тоже человек должен молиться Творцу, чтобы он дал ему желание, чтобы он все же понял необходимость в этих келим и просил бы Творца, чтобы у него была сила преодолевать желание тела в том, что оно как раз хочет оставаться в получающих келим. Мало того, когда оно видит, что из этого может вырасти желание, И человек захочет потом прийти к отдающим келим. Оно сейчас же ощущает это и немедленно начинает сопротивляться.
0: Улам. Однако человеку не просто увидеть, что он не может работать ради отдачи. Ведь человек думает, что сейчас у него еще нет желания отдавать. Но когда он захочет работать ради отдачи, у него есть выбор. То есть у него есть способность работать ради отдачи. Это знание, как он думает, дает ему успокоение, позволяющее не впечатляться тем, что он не занимается работой на отдачу, по той причине, что когда он захочет, это достижимо для него. Поэтому он не заботится об этом. Однако истина состоит в том, что это не в возможностях человека, потому что это против его природы. И об этом сказали наши мудрецы. Злое начало человека одолевает его каждый день. И если Творец не помогал бы ему, он бы не выдержал. Однако, чтобы получить помощь, человек должен видеть и прилагать усилия, чтобы у него была потребность в помощи Творца. Поэтому мудрецы сказали пришедшему очиститься, а потом Творец помогает ему. И мы спросили, почему человек должен начать свою работу, и только потом Творец дает ему помощь. Почему Творец не дает ему эту силу сразу? То есть даже когда человек не просит о помощи, давал бы ему помощь сразу же, как только он начал работу Творца. Однако, как сказано выше, существует правило «нет света без кли». Поэтому человек должен начать. А когда человек видит, что не может, выходит, что тогда у него есть потребность, чтобы Творец помог ему. Поэтому именно когда человек начал работу и видит, что он не может продолжать в этом состоянии, он получает кли, чтобы Творец передал ему эту силу, называемую желанием отдавать. Однако, как правило, когда человек начинает работу по отдаче и видит, что ему тяжело, и видит, что, по его мнению, он уже просил Творца много раз, чтобы он помог ему, и не получил никакой помощи, тогда человек убегает с поля боя и говорит, что эта работа не для него. А на самом деле, именно в этом месте, когда он приходит к решению, что это тяжело с его стороны, и только Творец может помочь, тогда человек должен положиться на Творца, что он действительно поможет ему. Но что еще не завершилось кли, то есть потребность в помощи Творца. И всякий раз, когда он просит о помощи, хотя он еще и не ощущает помощь Творца, нужно верить в высшее знание, что Творец на самом деле помогает ему. Однако человек еще не должен видеть этого, чтобы иметь возможность раскрыть истинную потребность в этом.
1: Из сказанного можно объяснить слова «Ибо прямые пути Творца, праведники пройдут по ним, а грешники на них споткнутся». Это означает, что именно в этой точке, в которой человек принимает решение, что человек не в состоянии прийти к отдающим келим, так как он видит, что нет ни одного органа в теле человека, который согласился бы на это. В таком случае сейчас он пришел к моменту истины. И сейчас он должен был бы вознести истинную молитву, чтобы Творец помог ему. И он без сомнения получил бы помощь от Творца, для которой Творец сидит и ждет, чтобы человек дал ему кли, то есть потребность в этом. И именно здесь человек убегает от этого состояния, когда именно сейчас и есть то место, где ему может прийти помощь. Он убегает с поля боя, и потому он называется грешником. В то же время праведник не отчаивается, и именно сейчас он удостаивается отдающих келим. Получается, в том месте, где праведники пройдут, то есть они получают подъем по уровню, именно в этом месте, а грешники на них споткнутся. И именно в этом месте, в котором нужно получить помощь, они спотыкаются и убегают с поля боя. Из всего этого выходит, что человек должен просить у Творца даром, то есть чтобы Творец дал ему в подарок отдающие келим, подобно тому, как он дал ему кли, называемое желанием получать. Другими словами, с одной стороны, мы говорим, что Творец дал кли и свет, то есть как желание и стремление получать наслаждение, так и наслаждение. И лишь добавку к кли, то есть желание отдавать, это мы относим к творениям, как сказано выше, которые Творец создал, чтобы делать. Где «который создал» означает желание получить, называемое «создал». Ибо это сущее из ничего, называемое творение. На это человек должен построить намерение ради отдачи. Получается, что это на самом деле относится к творениям, а не к Творцу.
0: Однако истина состоит в том, что и это кли, называемое добавкой, и его тоже должен дать Творец. А то, что мы говорим, что это относится к творениям, имеется в виду, что человек должен попросить Творца, чтобы он дал ему это кли, называемое намерением отдавать. Другими словами, только лишь хисарон, что не достает желания отдавать. Это нижний должен постараться, чтобы у него было. В то же время о желании получать нельзя говорить, что на это есть пробуждение нижних. Ведь если желание получать пока еще нет в мире, кто станет просить, чтобы ему дали желание, чтобы он хотел получить наслаждение? Ведь невозможно сказать, что до того, как человек родился, он чего-то желает. Поэтому говорят, что желание получать целиком относится к Творцу. В то же время, после того, как рождается желание получать наслаждение, наступает время, чтобы человек почувствовал, что это желание получать — без добавки. А как оно возникает от природы, есть зло. Поскольку на это желание он не может получить истинное наслаждение, а может получить лишь тонкое свечение, которое Творец дал клипот, чтобы они не отменились. И когда человек приходит к такому знанию, тогда он получает потребность, чтобы у него была возможность построить намерение ради отдачи. А до того, как у него есть эта потребность, ему невозможно дать кли, как сказано выше. Иными словами, нет света без кли. А кли называется потребностью и хисароном. Но хисарон этот считается хисароном только при условии, что у него есть боль и страдания от того, что он нуждается в этом, но у него этого нет. А просто хисарон — это когда человек видит, что у него нет того, чего, как он понимает, ему не хватает. Однако если он знает, что он может жить без этого, о нем еще нельзя сказать, что у него есть настоящий хисарон. А настоящий хисарон называется, если он знает, что без этого, что он чувствует, что ему недостает, он не может продолжать жить. Это называется истинной потребностью.
1: Также и в работе. Часто бывает, что человек знает и понимает, и чувствует, что ему недостает желания отдавать. И он просит Творца, чтобы он дал ему способность позволяющий ему преодолеть тело, называемое желанием получать. И он сам знает, что он уже просил Творца много раз, и Творец не желает слушать его. И то, что он видит, что он еще не получил этой силы от Творца, отталкивает его, потому что у него нет сил снова просить Творца, чтобы он дал ему желаемое. Ведь он видит, что Творец не слышит его, и потому у него нет больше возможности, позволяющей молиться Творцу. Однако на самом деле нужно сказать, как сказано выше, что у человека нет еще настоящей потребности, чтобы Творец помог ему. Ведь потребность, которая есть у человека, когда он видит, что у него нет возможности построить намерение ради отдачи, это все еще не называется настоящей потребностью. Ведь, как сказано выше, настоящей потребностью называется, когда он видит, что если у него не будет того, чего ему не хватает, у него нет права существования в мире. Это называется настоящим хиссароном. И поэтому, когда человек приходит к осознанию, что если он не обретет желание отдавать, он отделится от святости, и у него нет никакой надежды, что он когда-либо сможет удостоиться духовности, называемой слиянием с Творцом. Но все время, пока он погружен в эгоистическую любовь, у него нет никаких шансов войти в святость, и он останется в клепот. И это ему больно. И он говорит, в таком случае лучше умереть, чем такая жизнь. Это называется настоящей потребностью. И тогда, когда человек возносит молитву, чтобы Творец дал ему отдающий келим, это называется настоящей потребностью. И лишь это мы можем отнести к Творцу, отнести к нижним. То есть хиссарон, состоящий в том, что ему недостает отдающих келим. Это называется кли, то есть потребностью.
0: А наполнение этого, то есть желание отдавать, относится к Творцу. Иными словами, как Творец дал первое кли, то есть желание получать, также Он дает кли, называемое желанием отдавать. И все различие между первым кли, называемым желанием получать, и кли, называемым желанием отдавать, в том, что первое кли возникло без пробуждения нижнего, как сказано выше. Ибо до того, как он родился, кто же может просить? Однако потом, когда родилось желание получать, оно начало ощущать, к чему приводит его это желание получить. И в мере потребности в отдающих келим человек пробуждается к ощущению необходимости. И лишь потребность в отдающих келим мы относим к творениям. И сказанного мы можем объяснить то, что мы говорим и просим. И из сокровищницы бескорыстного дара одари меня. И на первый взгляд это тяжело понять, ведь мы должны служить Творцу не ради получения вознаграждения и тем более не просить бесплатного подарка. Почему же написано «И из сокровищницы бескорыстного дара одари меня»? А смысл этого — «Дай нам бескорыстный дар». «Одари меня». Иными словами, «дай нам в дар отдающий келим, как ты дал нам кли желание получать». Мы просим тебя, ведь мы чувствуем необходимость в отдающих келим. А что такое отдающий келим? Чтобы мы могли работать бескорыстно, без всякого вознаграждения, а вся наша работа будет только лишь на отдачу. Другими словами, как с первым кли, называемым желанием получать, человек не может работать иначе, как за вознаграждение. И это кли называется новым кли, то есть новым творением, которого не было до того, как он его создал.
2: Айну рацон меха уцар шелха, умаху
0: И дай нам сейчас кли, то есть желание из твоей сокровищницы. А что такое желание отдавать? Оно еще было до того, как он создал желание получать. Ведь желание отдавать является причиной желания получать. Ибо желание отдавать называется сущим из сущего, тогда как желание получать называется сущим из ничего. Поскольку, как известно, желание получать не относится к Творцу. Ведь от кого ему получать? Поэтому мы просим и из сокровищницы бескорыстного дара, то есть из твоей сокровищницы, ведь у тебя есть желание отдавать, и ты бескорыстно даешь это желание. Дай нам, чтобы мы тоже могли работать бескорыстно, без получения вознаграждения.
1: И отсюда понятно то, что мы спросили. Как мы можем просить, чтобы Творец дал нам бескорыстный дар? И объяснение, что мы просим у Творца, чтобы Он дал нам возможность служить Ему бескорыстно. Иначе говоря, отдающее кли, которое человек получает, это кли называется бескорыстный дар. Отсюда выходит, что это за дар, который человек должен просить у Творца, чтобы он дал ему? И мы спросили, как можно просить подарки? Ведь известно, что просят милостыню, но подарок? Кто же просит подарки? А в мире принято, что тому, кого любят, дают подарки. Ответ в том, что поскольку человек хочет любить Творца, и из-за того, что то, что мешает, это желание получать, поэтому человек просит этот подарок, называемый отдающим кли. Ведь благодаря этому подарку, который он получит от Творца, человек удостоится любви Творца, а не любви к себе. Поэтому это называется подарком. И это человек должен просить. И это то, что мы спросили, какой подарок человек должен просить у Творца, и что это можно просить. И на эту просьбу опирается наша работа в Торе и заповедях, благодаря исполнению которых мы получим потребность в этой просьбе, ибо поймем, что они — жизнь наша и долголетие наше. Эта потребность состоит в том, что нам недостает слияния с Творцом, называемого подобие по форме, благодаря которому мы можем быть слитыми с источником жизни. А если мы не удостоимся слияния и останемся в эгоистической любви, мы в любом случае отделены от источника жизни, что называется, грешники при жизни своей называются мертвыми из-за разделения, которое есть между ними.
0: А в просьбе о подарке главное — это потребность в этом. А благодаря Торе и заповедям мы получаем потребность. А благодаря этой потребности есть возможность просить об этом подарке, называемом, что Он даст нам кли, которое называется желанием отдавать Творцу. И это как сказано, как я бескорыстно, так и вы бескорыстно. То есть человек должен стараться работать ради отдачи и не желать получать никакой компенсации. И хотя там, в Гмаре, это объясняют иначе, но и на это там намекают. И это называется слиянием. И сказанному можно объяснить то, что мы говорим в благословении на пищу, что даже в субботу, когда запрещено вести будничные разговоры, мы просим Творца, и не заставляй нас зависеть от даров человеческих. Такая молитва подобает в будние дни, когда просят о заработке, но не в субботу.
1: Не следует объяснить то, что мы просим в субботу, и не заставляй нас зависеть от даров человеческих. Имеется в виду келим, людей, буквально из плоти и крови, которыми пользуются люди, то есть получающие келим. И мы просим у Творца, чтобы Он помог нам, чтобы мы не должны были пользоваться их келим, а пользовались бы келим Творца, то есть отдающими келим. И об этих келим мы просим у Творца, ведь они являются келим бескорыстного дара.
0: Переходим к уроку от 7 августа 2002 года. Мы прослушали статью, что такое подарок, который человек просит у Творца из 3-го тома Шлавея Сулам, глава Пинхас. На самом деле, получающий келим Творец создал, и они не меняются. Как созданы, так и они и находятся в творении. Но чтобы человек использовал их правильным образом, то есть, чтобы посредством получающих келим уподобил себя действию отдачи, тогда Творец помогает ему. Он скрывает от человека его получающий келим, дает человеку через окружающий свет возможность обрести экран, намерение ради отдачи. И по мере того, как человек обретает намерение ради отдачи, Творец освобождает ему, открывает ему, раскрывает ему получающий келим человека. И тогда происходит, что сначала человек обретает намерение ради отдачи, в соответствии с этим Творец добавляет ему желание получать, и тогда человек получает ради отдачи, так что это действие в точности подобно действию Творца. Это, в сущности, помощь, которая приходит к нам свыше. С одной стороны, есть скрытие на желание получать, относительно этого есть скрытие, скрытие Творца, а с другой стороны, есть возможность с помощью методики Каббалы, как получать правильно, получающих келим обрести экран и посредством экрана, посредством намерения ради отдачи использовать тогда желание получать правильным образом. Это называется, что свята предшествуют келим. Кто раньше? Творец создал кли, желание получать, а человек, который хочет обратить желание получать в намерение ради отдачи, тогда здесь келим предшествует светам. Сначала достигают, сначала постигают экран, а потом присоединяют к нему желание получать. Поэтому тьма предшествует свету. Так если так, есть две вещи, исходящие от Творца, напрямую и не напрямую. А проблема наша — это только работать над желанием, над стремлением к экрану. В соответствии с этим Творец освободит нам часть желания получать, которое в нас, и мы сможем использовать его правильно. Это, в сущности, подарок, который человек просит у Творца. То есть не получающий келим, так как они находятся в изобилии, Творец заинтересован, чтобы человек получал, а цель творения — насладить свои творения. А намерение, экран — это то, что нужно получить от Творца. И к этому должно быть желание у нас, прийти к желанию, к действию отдачи, к намерению ради отдачи. Экран, отраженный свет — неважно, как человек это описывает. И желание должно быть полным, цельным. Что лучше смерть, чем такая жизнь. Что если я не постигаю экран отношения к Творцу, то эта жизнь, то есть ни в какой другой форме я не согласен продолжать свою жизнь, а только получить способность отдавать Творцу. Если человек приходит к этому, он получает. Конечно, Для этого нужно большое усилие. Почему? Потому что хотя Творец скрыл желание получать, Он скрыл желание получать относительно себя, относительно наслаждения ощущать его. Но наслаждение животное, человеческое, материальное этого мира Он не скрыл. Это минимальная ступень, с которой человек может подняться.

То есть на какие наслаждения человек должен просить, чтобы у него был экран? Как первая ступень. Не может быть, чтобы у него не было желания, чтобы не было наслаждения, чтобы не было какого-то стремления насладиться, просить экран. На что? Духовные наслаждения скрыты, материальные наслаждения раскрыты. Поэтому, если поверх всех материальных наслаждений человек просит экран, что хочет все-таки уподобиться Творцу, стремиться к Нему, приблизиться к Нему, это называется, что он обретает первую ступень святости. То есть прийти к состоянию, что с одной стороны у него нет никаких наслаждений в этом мире, что ничто не притягивает его по сравнению с Творцом. Это первое. Это с одной стороны. Тогда человек чувствует себя в отчаянии, потому что в этом мире как будто нет того, что наполнит его. Тогда он просто не может существовать, ему нечем оживлять свою душу. Душа, нефеш, это называется получающий килим человека. Нечем наслаждаться. Без этого человек не может жить. Он просто находится без движения, в отчаянии, бессилии. С другой стороны, должно быть притяжение к чему-то. Иначе, почему он просит экран и исправление? Поэтому, с другой стороны, должно быть очень большое устремление к Творцу. И эти два данных, если человек обретает их в полноте, по тем данным, что у него есть, тогда он получает свыше первый экран. То есть, с одной стороны, лучше мне смерть, чем жизнь по отношению к этому миру, что у меня нет ничего, я не нуждаюсь в нем. И больна любовью я по отношению к божественности. Вместе с тем, должны быть вера и уверенность, что он, да, может получить экран, и экран этот приходит от Творца, и он может обязать Творца снабдить его экраном. Все эти данные, если они собираются, они понемногу собираются у человека, раз за разом, все больше и больше, пока они не собираются все в одну точку, как мы учим, из письма на странице 70 и из письма на странице 64, что человек и действие его, и Творец становятся как будто бы одной точкой. Тогда он удостаивается получения первого экрана. И тогда чувствует в нем реальность Творца, и уже первое духовное желание присоединяется к этому экрану и становится зародышем, убар. Это в сущности подарок, который человек должен просить у Творца. И вещи эти невозможно передать из уст в уста, из уст в уши, а тому, кто уже сердцем готов к этому, тогда можно ему просить. Творец позволяет ему просить. Рэбе говорит здесь, что даже люди, которые исполняют Тору и заповеди, как будто совершенные и праведники, но это практическое исполнение еще не говорит о намерении. И они вообще не понимают, чего Творец требует. И это происходит и с нами. В середине статьи он говорит нам это. Да? Что он говорит? Читайте.

0: Он просит отдающее клей?
1: Да, это он говорит по отношению к исполнению без намерения. На странице 240. Сверху.
0: Внизу.
1: А, да, на странице 240. А если мы посмотрим немного глубже, то есть если мы произведем тщательную проверку среди тех, кто исполняет Тору и заповеди, желают ли они, чтобы им дали отдающие килим, они хотят отдать за это желание получать подавляющее большинство этих работников, скажет, что они отказываются от этого, они желают исполнять Тору и заповеди ради получения. Получается, что у них нет потребности в отдающих килим. Поэтому как же можно сказать, что Тора и заповеди, в которых они прилагают усилия, дадут им вознаграждение? То, в чем нет у них потребности. А наоборот, они боятся, что, не дай Бог, потеряют получающие килим, называемые эгоистической любовью. То есть, конечно, большинство мира исполняет Тору и заповеди только ради того, чтобы получить за это плату в этом мире или в будущем мире. Что значит большинство в мире, большинство мира? Кроме тех, кто обретает намерение ради отдачи, кто обретает экран, что невозможно сделать иначе, как с помощью науки Каббала. Как мы говорили вчера, что работа, на самом деле, работа Творца — это сама наука Каббала. Работа Творца, то есть уподобиться Творцу. Хорошо, есть вопросы?
0: Написано «прилепиться к нему», но не понимаю, желание получать. Да, верное действие, мы об этом говорили, но у них же есть желание получать.
1: Я, не дай Бог, ты не слышал от меня никогда, что я отвергаю что-то у людей, которые исполняют Тору и заповеди, как заповедь людей, которых так обучали, так воспитывали. Я не отвергаю это, но это называется первая минимальная ступень, духовно неживое, когда человек исполняет так, как научили его, а намерение его не учили. Потому что намерения и учителя тоже не знают намерения. Это называется экранный отраженный свет, который можно обрести только большим усилием в течение множества лет с помощью окружающего света, который приходит к человеку только с помощью изучения науки Каббала. Так мы говорим о двух уровнях. Народный уровень, который называется путем обывателей, и путь света, путь Торы, путь окружающего света, когда человек обретает экран. То отдельно и это отдельно, и не дай Бог, в моих глазах нет никакого противоречия. Я не отвергаю это, ты не понимаешь? Просто есть Тора для тех, кто еще не развит душевно, и есть Тора для тех, кто развился духовно. Я был в Рыховате, и я начал метаться. Я как бы вернулся к религии, как будто, чтобы искать внутри. И увидел, что ничего нет, и начал кричать на всех тех, кто вернул меня к религии, и искать дальше. Так там был Рав Фишер, Рав из Голландии. Не знаю, жив ли он еще. Он старый был. Ну, может быть, да. Так он сказал им, оставьте его. Есть такие, которым нужно немножко больше внутрь. Найдите ему кого-то. И тогда мне сосватали Рава Зильбермана из Иерусалима, Ицхака Зильбермана. Я поехал к нему поучиться немного, учил у него там Сафрадис Ньют, еще несколько вещей. И все. То есть он понял, он сам, я не знаю, насколько он сам, я не хочу говорить о нем, о Раве Фишере, но он понял, он знал и сказал, оставьте его, есть такие, которым нужно немножко больше. И действительно, что они могли сделать? Устроили мне. Только того, что я получил там в Иерусалиме, мне тоже не было достаточно. Я пошел дальше и так далее, пока не пришел к Рабашу. То есть есть такие, есть всякие, ты не можешь сказать ничего. И мы знаем, что со временем человечество развивается, и есть много таких, которые хотят чего-то сверх этой жизни. Тем, у кого желание получать еще в рамках этого мира,

0: что называется заповедью, и к получению света посредством этого, что называется Торой, святыми именами, что написано, что человек должен постичь всю Тору, обрести, как говорится, купить свиток Торы, приобретение посредством отраженного света, чтобы все святые имена облачились в него, все раскрытие Творца. Так если у тебя есть к этому стремление, ты относишься к этому, а если нет, ну, учи Хумаш, учи Мишну, учи Гмару, это для тебя Тора. Ну, так, то отдельно и это отдельно. Нужно, в конце концов, понять, что одно не относится к другому. И все, не дай Бог. И я научился у Рабаша не задевать их. Они хотят задеть нас. Они хотят доказать мне, что быть неразвитым выгоднее, чем быть развитым. Верно? Умножающий знания умножает страдания. Но кто может оставаться таким? Они не понимают, что невозможно остановить развитие, что есть целью этого мира, и мир развивается.
1: У них есть слияние с Творцом.
0: Есть у них слияние с Творцом, поэтому они называются духовно неживыми, неживым в святости. В святости. Но в какой мере это слияние? В неживом, на минимальной ступени, только в действии. Делают действия в точности, как написано, и не более того. Поэтому это называется неживым. Почему это неживое? Потому что оно не развивается. Как ты в возрасте бар-мицвы научился возлагать тфилин, произносить там все, и из возраста бар-мицвы ты продолжаешь быть евреем, обязанным исполнять заповеди, так ты продолжаешь до конца своих дней, до 120. Так ты продолжаешь. Запрещено в этом что-либо менять. Не убавь и не прибавь. Вот так. Поэтому оно называется неживым. Неживое — это то, что остается в том же состоянии. Необратимо, не меняется. И в этом состоянии у него есть слияние с Творцом, в том, что он неживой. Он все время делает то же самое, и это мера его слияния, да? И поэтому на него ничего не влияет. Мир может сгореть, мир может быть каким угодно. Уходят в изгнание, возвращаются из изгнания, идут так-то, проходят уничтожение, чего только нет. Неживое может выдержать и пройти все эти вещи, потому что оно неживое. Ему есть за что держаться, у него есть точка слияния, очень сильная, которая не меняется. Только в этом есть большой изъян, что он не может развиваться, он не может прийти к целетворению. Но эта точка очень важная. Поэтому Бааль Сулам всегда говорил своим ученикам, чтобы они оставались и держали в себе эту неживую ступень.
1: Клар.
0: Был, скажем, Клар, который пришел к нему. Он был вижницким хасидом. Через какое-то время он сказал Бааль Суламу: «Я хочу ходить как ты, как гурский хасид». Бааль Сулам одевался как гурские хасиды. Бааль Сулам сказал: «А почему это важно? Почему эта внешность важна? Ты как раз наоборот, храни свою внешность, все свои обычаи, оставайся вижницким хасидом, будь таким, как они, прямо насколько возможно». Почему? Это Рэбе рассказал мне. Почему? Потому что если ты падаешь, если ты находишься в падении, то ты падаешь не так, как, скажем, падает Иран. Он падает так, как падает Иран с рынка, да, туда, откуда пришел. А тот падает, по крайней мере, до вижнинского хасида. И тогда продолжает в чем-то и потихонечку выходит оттуда. И в какой-то форме остается евреем. А этот может вдруг уехать в Индию там, или еще куда-то. Поэтому есть разница, куда человек падает. То есть хорошо подняться до неживого в святости. И если ты падаешь, то падаешь обратно в это. Ты понимаешь?
1: Вот.
0: Я не собираюсь отменять это воспитание. И я серьезно говорю тебе, без этого не будет существования народа. Но, с другой стороны, люди должны понять, что воспитание — это не просто понять. Видишь, сколько лет? Сколько ты уже здесь? Год или два? Полтора года. И ты еще споришь со мной, не видишь, что все это не в порядке. Нет, мы учим, что Творец

0: помогает нам, верно? Он дает нам точку в сердце, он дает нам келим, делает нам все. Но почему мы не получаем отдающий келим?
1: Так ты спрашиваешь. Так, мы изучаем, что Творец добрый, творящий добро. И цель его — привести человека к окончательному исправлению. А для этого человек развивает свое желание получать, чтобы оно было в действиях, подобно действиям Творца. Творец возлагает тфилин не так, как ты. Он это делает духовным образом, верно? То есть в состоянии зарампина мира цилут, который становится большим, поднимается в ариханпин и делает там действия, которые называются возложением тфилин. То есть звук дака на определенной степени выходят цвета спереди, сзади, из мецахов, оров, который называется узел тфилин и тфилин. И протец Муше удостоился только ступени, когда видел Ахураим, обратную сторону тфилин, потом увидел и лицевую и так далее. То есть это история сама по себе. Так вот, Творец хочет, чтобы ты возложил тфилин так же, как он. Это называется уподобиться Творцу, да? Ну, так это не только привязать коробочку на голову и коробочку на руку. Ты должен это выполнить настоящее духовное действие. И ты спрашиваешь сейчас, ну хорошо, вот я здесь уже сижу полтора года, я понимаю, что нужно так действовать и в материальном, и в духовном. Но почему те, кто исполняют в материальном, Творец не дает им желания, чтобы выполняли в духовном? Да потому что нет связи одного с другим. Это ответ. Нет связи. Человек может 2000 лет выполнять круговорот за кругооборотом. Заповедь тфилина, и это не увеличит в нем желание получать. От этого желание получать к духовному не растет. Желание получить к духовному начинается с точки в сердце, которую человек закладывает в сердце человека. Понимаешь? И это может быть человек светский, это может быть человек религиозный. Как правило, это светский. Потому что светские больше ищут. Почему он светский? Потому что ему дано больше желания получать. В то время как религия его не удовлетворяет. Как правило, это так. Или он рождается таким, и тогда он на уровне светский, не живой, тоже может быть. Но исполнение Торы и заповеди в материальном мире не приводит к духовному. Они не увеличивают желание получать. Желание получать — это совершенно другое кли, духовное желание получать. Оно начинается с точки в сердце и продолжается далее к духовному. Перед тебе есть махсом, линия. Под этой линией есть человек. Человек — это животное, у которого есть желание к материальному, к деньгам, к почестям, к знаниям. И если после всего этого есть еще и точка в сердце, желание к духовному, это другое, это как частица Творца свыше, она не имеет отношения к остальным желаниям. Человек религиозный исполняет свою Тору и заповеди в рамках своей жизни тут, в этом мире, без всякой точки. Эта точка — это нечто другое, это желание к духовному. Бывают такие люди и среди светских людей, и среди религиозных, и среди евреев, и среди народов мира, как пишет Раби Элазар и Раби Шимон. Мы это видим. Мы видим это по Раби Анкиви, по Онкилусу. Это геры, это перешедшие, которые были тогда. То есть все это расчеты Творца приходят свыше. И нет, это не обязательно, что у отца праведника будут сыновья праведники. Как правило, кто-то знает. Есть книжка, я прочел, даже не помню ничего, о сыновьях Моше. Ты помнишь их имена? Нет? Ну, видишь?
2: Нет.
1: Про отца Моше. Понимаешь, ну так, случайно увидел. Никто не знает. Мы знаем, что Моше передал Тору кому? Иешуа. Понимаешь, это не передается по наследству, точка в сердце. Ее кому-то дают, И так оно и происходит. Я тоже не виноват, что мне дали такое желание. А я уже действую по желанию, как любой другой. Точка в сердце, если она есть у человека, то есть. Если ее нет, то ее нет. Подвести к ее раскрытию мы не можем. Хотя Ари пишет, это Рабаш сказал, что если ты возьмешь какого-то человека и посадишь его в группу, которая устремляется к духовному, то ты как бы вызовешь в нем раскрытие, ускорение развития. И тогда Творец раскроет ему точку в сердце. Что значит, что Творец раскроет? Он в своем быстром животном развитии дойдет до состояния, когда эта точка должна в нем проявиться, и тогда она проявится быстрее. Ты сократишь ему время развития, то, что ему осталось до ощущения точки в сердце. Но Рабаш сказал, что хотя Ари об этом и пишет, он не понимает, как это возможно. Это очень тяжело. Практически невозможно. То есть понятно, что с помощью окружающего света, ну, допустим, он придет в группу, здесь начнет заниматься, будет сидеть с нами, работать на кухне, будет слушать, так вот, без ничего. Он должен получить больше окружающего света, он должен начинать меняться. Но Рабаш говорит, что все-таки это очень-очень сложная вещь. Поэтому нам нужны люди, у которых есть эта точка. Нам не нужен весь мир, только эта точка. Их нужно вылавливать их по всему миру. Так вот наша сеть должна быть по всему миру. Но поймать можно только эти единицы, они могут быть среди всех народов. Если ты устремляешься, все. Тогда придет и дозреет до осознания Творца. А если нет, то нет. Ты видишь, вчера мы были в торговом центре в Ришине. Несколько ребят из группы Ришина вышли. Пришли твои ребята. Перевернули стол, устроили балаган. Я не сержусь на них. Потому что все это от недопонимания, как малые дети не понимают, что творят. Но все-таки только беды несет такое поведение. Они не понимают, что может быть еще Тора для кого-то другого, как тот Рав Фишер, который сказал, оставьте его в покое, найдите ему кого-то, иначе он не может успокоиться от того, что вы ему даете. Они этого не понимают, им не хватает разума на уровне человека подобного Рава Фишера. Ничего не поделаешь. Если бы не тот Рав Фишер, я бы ушел из религии. Как, мне кажется, Рав Бунин писал. Или нет. Или Мелех, может быть, который говорит, если бы не пришел, а это было 200 лет назад, 300 лет назад, он тоже сказал, если бы он не пришел к Каббале, он бы ушел и стал светским. Настолько ему было скучно в такой жизни без постижения Творца. И они не понимают, что если действительно у человека есть желание к постижению Божественного, это намного больше всех остальных желаний. Они не понимают, что он просто не может иначе. Они хотят снова засунуть его в карцер, что был только так вот ослом, и все. Я помню, дали мне Талмуд. Учи только это с утра до ночи. Это желание Творца. Я не мог так. Еще шаг. Пошел учиться в Квархабат на несколько месяцев. Я прошел несколько трактатов. С Равом Зильберманом в Иерусалиме изучал трактат Шаббат. В Квархабаде изучал Санедрин. Бава Мице, что-то еще, ну, это просто невозможно изучать без какой-то реакции свыше, без отклика. И Бааль Сулам пишет, и Гаон из Вильны пишет, что тот, кто этого ожидает, только Каббала может привести его к таким результатам. как он пишет это в предисловии к ТС, сухая Тор, тот, кто чувствует, что она сухая, обязан оставить ее и попробовать свою удачу в науке Каббала. Ну, так что ты скажешь на это?
0: Те, которые из Ришна, может быть, думали, что вы от Берга?
1: Да нет, они вообще ничего не думали. От какой-то, что из какой-то другой буквы. Нет, они знают нас, слава Богу. Они просто не согласны с нами, понимаешь? Это как неживой уровень. Это понятно. Это реакция неживого, которые не могут не вытерпеть ничего, что растет. Растительный уровень уже не подвластен мне. Он как бы убегает из-под моих рук, потому что это растительный уровень. Я не могу его удержать уже в земле, у себя, понимаешь? Это уже растет, бежит от меня, потому что любой рост происходит из-за того, что человек наступает. Он проходит предыдущий этап, он отменяет его. На это приходит следующая ступень. Так всегда. Ты начинаешь ненавидеть, ты как бы разрушаешь предыдущую ступень. И они этого боятся. Ты не можешь быть растительным, если ты полностью не отменишь в себе неживое внутри себя. Только так. Потому что из этого дальше ты начинаешь подниматься. Это твой фундамент, с одной стороны. С другой стороны, ты должен все время переступать через него. Поэтому они боятся.
2: Ну,
1: смотри, ошибка, ты говоришь. Да все ошибка.
3: Что написано в эти две недели? Есть вранарин, там... проявление прогрессивного иудаизма, среди них там, представьте себе, я был готов принять это, они хотели от меня документы, я хотел вложить много. Прогрессивный иудаизм, хотят документы, хотят вложить в иудаизм немного каббалы. Почему? Я хотел приобщиться как иудаизм консервативный, так и прогрессивный. И все эти, они тоже неживое. Тоже неживое. Только что выбрали для себя более легкие рамки. Я приезжаю к маме в Канаду, есть там рядом синагога, так на правете, частной машине, каждый приезжает на субботу, тушит сигарету перед тем, как войти в синагогу, целует мезузу, ходит в синагогу, надевает кипу и начинает свою субботу. Потом то же самое обратно. Выходят, зажигают сигарету, говорят немного о бизнесе, едут домой, и все. Сделали себе рамки. Немного полегче, но тоже рамки хранят их очень крепко, кстати. Не прямо хранят, о, там есть синагога, где живет мой брат. Он живет в очень дорогом районе. Ты знаешь, синагога, прямо дворец, мрамор. У каждого места такое, какие-то кресла. Я вошел туда, там только адвокаты, врачи, понимаешь, вышел. Да-да, 7 тысяч долларов в год стоит тебе там быть членом, только приходить туда. Так я пришел туда, вошел так, начало молитвы, через четверть часа после начала молитвы. Обычно ты входишь в синагогу, так габай приходит к тебе, кто, что, садись, пожалуйста, устраивай, так принято. Никто там даже не повернул головы ко мне. Так ты знаешь? Да, это что-то.
4: Вложили там 1,5 миллиона долларов, входишь туда, как будто во дворец культуры.
3: Но это хорошо. Я скажу тебе, говорю серьезно. Все-таки это хорошо, потому что прежде чем человек получает какую-то искру, да, искру в сердце. По крайней мере, он как стадо, у него есть место, платит за это деньги. И понемногу дозревает еще кругооборот, еще, и все. Это на самом деле. Но не важно, такое ограничение или иное, не важно. Только что. Ладно, если нужно, Творец достанет его, куда бы ни убежал, ты знаешь. Пророк Ина пытался это сделать, так мы не умнее его, и мы не убежим. Очень красивая история. Если мы правильно ее истолкуем, деталь за деталью, как она хотела убежать, это больше того, как Иран там сидит в углу, да, он прямо, как он убегал, бедняга, действительно. Ты видишь, не помогло. Это история о бегстве от... Миссия, действительно, то есть каждый из нас проходит это, пытается сделать во время падения, да?
4: У каббалистов всегда есть между ними уровень, и у них всегда есть взаимопонимание. Те, кто приходит к каббале, там нет какой-то несогласованности в понимании.
3: Нет. Каббалист, который приходит к духовному, то есть человек, который чувствует духовное, ты спрашиваешь, как может быть, что он начинает чувствовать иначе, чем кто-то другой. Это в точности, как в нашем мире, именно так. Сколько есть у тебя людей в этом мире, ученых, между которыми спор? Один видит реальность так, а другой иначе. Не то, что реальность, которую они видят, а законы, по которым реальность ведет себя в точности. В этом между ними разногласия. Это вещь, которая немного скрыта, а немного раскрыта. Мы видим с тобой какое-то явление, только ты думаешь, что это явление в своем источнике такое, такое, такое, поэтому это представляется нашим глазам. То, что нам представляется, мы видим одно и то же. Но ты и я не видим, что стоит за этим. Это более высокие ступени. Это не следующие ступени, это может быть ступень еще 200 ступеней выше. Нет, мы видим реальность, как в нашем мире. Ты не улавливаешь, но причина того, что мы видим, может быть на 200 ступеней выше того, что мы постигли. И тогда мы начинаем рассуждать, это так или это так, это так или так, может быть так, а может так. Какой есть спор между Бальсуламом и Рашашем? Бальсулам даже не хотел, он пишет там немного в конце Бейшара Каванот, да? Но то, что пишет, это еще всего лишь немного от того, что есть. Спор, он очень-очень принципиальный для нас. Для нас не настолько, потому что Рашаш, он святой Рашаш. То, чего он достиг для нас, это слова живого Творца. Но то, что он указывает как на причины выше своей ступени, что причина того, что он видит, находится еще на 200 ступеней выше, а этого он не достиг, Бальсулам не согласен с ним, потому что Бальсулам достиг большего, и тогда он пишет со ступени, которые достиг, что Рашаш не ошибается в том, что он раскладывает перед тобой как факт. Факты верные, но в том, что он говорит, что это причина этого явления, в этом он ошибается. Как у нас два физика. Ну что, нет таких вещей, скажи мне. Бесконечно, потому что это уже вещи, которые скрыты. Не о том, что раскрыто, а о причине. А причина скрыта. Она может быть очень высокой, то есть очень далекой. И поэтому есть и между каббалистами много разногласий. Это законно, это... Потому что они исследователи всего лишь, они исследуют действия Творца. И насколько могут уподобиться этим действиям, это они постигают. Насколько не могут, не постигают. Но причины всегда выше того, что они постигают. И в этом выражение этих причин, они могут ошибаться. Потому что то, что не постигнуто, не называем по имени. Это то, что происходит. Поэтому есть здесь разногласия между ними в этом.
4: Но ведь причину тоже можно постичь. Как же можно говорить о причине?
3: Нет, так есть вещи, которые постигают, и есть вещи, которые не постигают, что это причина. И прямо-то говорят об этом, что поделаешь, как все ученые в этом мире, да? Есть такие, которые прямо ненавидят один другого. Ты знаешь зависть авторов? Ты знаешь, какая ненависть в этом есть? А больше, чем... Потому что это на ступени самого большого эгоизма, скажем, в этом мире. В духовном тоже это на очень высоких ступенях. Ведь это не в животных наслаждениях, там, в деньгах или почестях. Это знание. Это в идее, это в моем «я». Это не так, что я купил такую машину, а ты машину побольше или что-то там, не знаю. Не об этом говорят, это зависть знания. Самая большая вещь, которая может быть в человеке, в этом мире это ужасно. О, как они могут? Чего только они не делают один другому. Но в духовном, это на самом деле, кто поднимается выше, видит другие причины, чем тот, кто находится ниже, так для него это... Да, что поделаешь. Ты, скажем, сейчас напишешь нам, да? Ты напишешь нам то, что ты прошел, и часть того, что ты напишешь, из того, что ты прошел, будет в этом часть того, чего ты не прошел. Только ты напишешь об этом как о причинах, как о разных вещах, которые... Прямо причина, которая организовывает состояние, в котором ты находишься. Так начни писать, и ты увидишь, что это всегда так происходит. С человеком, так в части, которую ты не прошел. То, что ты прошел, это истина, потому что против ощущения ничего не поделаешь. То, что облачается внутрь клея, об этом не говорят. Но если ты начинаешь говорить о причинах, о том, что выше этого, и ты уверен, а ты уверен, будешь говорить об этом, даже если ты маленький, в этом ты можешь ошибаться. Поэтому я говорю, никто не вправе выпускать ничего, не только из-за политики в этом мире, а потому что он ошибается в духовном, очень принципиально. Кто не прошел максимум, с ним вообще не о чем говорить. Обязан прямо заботиться о том, что он пишет. А после Максома ты уже. Ты пишешь только о ступени, где ты. А что выше этого? Придет кто-то в следующем кругообороте, оспорит меня, сделает из меня котлету. Конечно, пожалуйста. Это просто из фактов этой жизни. Это так может быть. Поэтому нет никакой уверенности. Есть уверенность до определенной ступени. Вот и все. Но нам больше не нужно, потому что на самом деле нам это не важно. Насколько, какое мне дело до причин высоких, там, где ошибался или не ошибался? Мы уже видим из нашей жизни, то, что я думаю, ошибаюсь или нет, на деле не влияет. Влияет количество усилий, а не насколько ты понимаешь разумом или нет. Поэтому это не проблема. Ты это можешь спокойно называть Рашаша святым, как и Баля Сулама святым. Это, безусловно, для нас не имеет значения.
4: Но если каббалисты осознают то, что вот вы говорите сейчас...
3: Поверь мне, то, что я знаю, каббалисты тоже знают. Но о чем ты говоришь?
4: Нет, я имею в виду, что это абсолютная наука.
3: Что такое абсолютная наука?
4: Не относительная наука.
3: Нет, не дай Бог. Вальс вам пишет, что нет ничего абсолютного в реальности. Где он пишет? Есть даже заголовок такой. Божественное. Оно абсолютно на ступени, когда ты получаешь экран и приобретаешь ее до этой ступени, это уже абсолютно. А выше этой ступени для тебя это не абсолютно. Все относительно по отношению к постигающему человеку.
4: Но в Гмар-Тикуне, когда все приходят...
3: В Гмар-Тикуне мы не говорим, а в Гмар-Тикуне написано, пока не придет Илья. Вот тогда нет сомнений, нет ничего.
4: Там нет разногласий?
3: Да, будет очень скучно, никакого спора, ничего. Написано, да, пока не придет Тишбе. Как?
2: Тишбе
3: разрешить все трудности и проблемы.
2: Но?
3: Ну?
4: Рабаш в статье пишет много о разных состояниях, в которых проходит человек. Состояние, желание полное, желание неполное, он хочет остаться, не хочет остаться, всякие такие вещи. Как из того, что я читаю? Мы читали о многих вещах, как не обманывать себя, не цепляться за что-то. Ясно, что это приходит. Как вообще перескочить этот этап? Каких-то иллюзий в этом состоянии нет, в другом есть.
3: Ты читаешь, слышишь статьи или там мое объяснение. Ты не можешь определять, как это повлияет на тебя. Ты вообще не можешь определять ход своей мысли. Для чего? Ты должен просто принять это, услышать, как я сказал, пропустить это, как там, знаешь, как через мясорубку. Все. Так ты должен пропустить это и все. Входит в уши, и что там делает, не важно что. Вообще не важно что. Это не ты должен определять, как должно действовать. Это спрашивали меня в интернете. Как я прихожу именно к этому, к такому свойству? Я написал, как может быть, что человек определяет, что к этому и этому свойству он должен прийти. Откуда ты знаешь, что ты должен прийти? Может быть, твоя очередь прийти к этому? То есть, когда ты придешь к этому, это через год. А пока что ты должен пройти что-то другое. Ты знаешь строение своей души. Ты знаешь, что ты должен сейчас думать. На тебе делать то, что в твоих руках и в силах делать. Делай. Вот и все. Остальные вещи происходят. Ты вызываешь свет. Свет светит на твое строение, и все. Ты ведь химик. Химик, ты знаешь, есть какая-то очень большая молекула, скажем, молекула, да. Может быть, мы не знаем, что больше этого, да? Что там такое ген? Я знаю, что такое ген. Знаешь, да? Что это? Молекулы — это есть миллиарды частей. Все связаны одна с другой, а каждая связана со всеми, между прочим. Если это духовная молекула, каждая связана со всеми. Это уже проблема. И в материальном, но в материальном как-то хотят сделать это попроще, да? Понимаешь? И у каждого свой характер в этом строении. Это больше, это меньше. И связь между вещами меняется. То есть само строение одно, то же самое. Но вес удельный каждой части разный. И связь между всеми частями у каждой своя. Между частями. То есть как будто скелет у нас в теле. Скелет он тот же, да? Но уже во внутренних вещах, которые там внутри кости, внутри этого. Да? Так я умник знать вот в таком запутанном строении, которое вообще не знаю, не чувствую, даже с трудом сейчас слышу об этом впервые. Я умный, чтобы определить, что должно быть сейчас у меня там исправлено больше, меньше в связи с этим, в связи с тем. Какая глупость. Но что я могу сделать? Только принести очень большой прожектор, что чем больше он будет светить на эту большую молекулу, тем больше она будет развиваться. А зажечь, включить этот прожектор, усилить свет, я могу только через изучение каббалы. У нас вообще никакого дела есть во всем этом, никакого занятия этим, только усилить немного свет, чтобы этот прожектор светил настроение души. Вложить в это еще каплю усилий.
4: Это он хочет, это не хочет, это вещей, что-то входит внутрь. Это не только как в миксере, сразу выходит наружу.
3: Нет, нет. Так ты начинаешь думать, ты начинаешь делать, конечно, какую-то компиляцию между вещами. Как сказать компиляцию?
4: Уравнение.
3: Ну, уравнение, скажем, да. И, конечно, ты работаешь головой, работаешь сердцем. Но и то, что ты работаешь головой и работаешь сердцем, это это уже следствие того, как окружающий свет светит тебе и подготовит твою голову и сердце для работы. Не может быть, чтобы ты раньше. А если ты хочешь, чтобы свет это сделал тебе что-то в следующий раз быстрее, чтобы ускорить его, пожалуйста. Но может быть, чтобы ускорить, это будет тебе неприятно упасть, вылететь, встать, бежать, не знаю, не очень приятные вещи, неважно. Но этого ты не можешь избежать, ты можешь только ускорить развитие. И тоже, когда ты действуешь в этом развитии, твое отношение к развитию приводит тебя к другому ощущению развития. То есть даже плохие вещи кажутся тебе хорошими. Ты их воспринимаешь как хорошие, они тоже проходят в твоем ощущении хорошо. Все?
4: Мы говорим, что все, что мы делаем, это нужно изменить отношения. И как вместо того, чтобы застрять в каком-то отношении часами и днями, я делаю так, чтобы отношение это изменялось.
3: Я говорю тебе, приходи сюда, когда тебе плохо, или когда ты хочешь ускорить себя, приходи сюда, начинай работать здесь, в центре. Зайди на кухню, проси, я не знаю, дадут ли тебе, есть много желающих. Приходи на кухню работать, приходи еще что-то. Убрать, навести порядок в интернете, неважно в чем, сделай какую-то работу, и ты увидишь, насколько ты быстрее выходишь из этого. Причем чем больше работы руками, материальным, а не там, в духовном усилии написать, перевести, так она легче. Это очень хорошо, если бы можно было каждому дать так вот работу в изобилии физическую. Просто ты ухватился там за кухню, да.
4: Мы находимся в определенном месте, в отдаче. И каждый раз постигает все больше, это как в микроскопе, видит, что группа пытается выжить и не постигает иногда вот истинную суть вещей.
3: Я не понимаю. Ваше требование, ты спрашиваешь так, почему это занимает так много времени? Это вопрос, да?
4: Нет, вопрос, вот когда мы учим о сферот, мы видим время, бесконечность. Можем ли мы это как-то раскрыть, если вообще, стоит ли обсуждать бесконечность?
3: Ты спрашиваешь, если это исходит от бесконечности, то должно занять бесконечное время. Но я скажу тебе, и во всем есть конец, и ученые говорят, что этот мир существует там 20 миллиардов лет, да, что-то, не знаю, что они там все думают. Уже говорят что-то другое, очень хорошо, мне не важно, это вообще не важно. Теперь сколько существует человек, скажем, миллион лет? Сколько существует точка в сердце, которая внутри человека? 5700 лет с первого раза, когда она раскрылась внутри человека от праотца Авраама, скажем, это 3700 лет, скажем. И так далее. Ты видишь, что развитие, оно очень медленное, но чем ближе к Гмар-Тикуну, развитие прямо растет по экспоненте, экспоненциально. Не знаю, как это сказать на иврите. Резко, с ускорением, не знаю. Но каждый раз это в прогрессии нелинейной. Да? А вот так мы видим, как в течение 20 века мир продвинулся, как он не продвигался до этого в течение 2000 лет, за 100 лет, что было. И какова была эпоха. Сегодня за 10 лет будет продвижение, как, не знаю, как за прежние 2000 лет и так далее. Так это происходит. Теперь, но все-таки это продолжается все-таки долгое время, потому что наше общее строение, оно слишком запутано, мы не знаем, мы не понимаем, что мы включаем бесконечное кли, каждый из нас, что в нем только одна точка моя, остальные точки — это не мои, это из остальной Малхут бесконечности. И остальные точки я должен присоединить к себе ради отдачи, вобрать их в себя, опознать их, как я не знаю даже своей точки, отказаться от нее, объединиться со всеми остальными точками, построить из этого кли, и с этим кли обратиться к Творцу, начать совершать с ним звук ради отдачи. Короче, это действие очень-очень медленные. Не потому, что они медленные сами по себе. Исправление — это исправление очень быстрое. Миллиарды действий, если можно так сказать, в секунду. Нет числа действий, нет времени. Так что я не могу сказать тебе это, просто я бросаю тебе так, чтобы ты понял. Но несмотря на то, что это миллиарды в секунду, но ты знаешь, это как в компьютере. Хотя он делает действительно так много действий в секунду, но в любом случае мы должны ждать и ждать, пока ты, знаешь, хочешь взять какую-то информацию откуда-то. Главное взять ее. Ты ждешь иногда полчаса, пока пройдет по твоему маленькому проводу этот, из большого хранилища и так далее. Короче, то же самое у нас. И поэтому нам кажется, что мы стоим на месте. Мы продвигаемся и очень-очень быстро. Я говорю тебе, больше, чем в материальном. Насколько в материальном есть изменения каждый день, в духовном это еще намного больше. И по сравнению с миллионами или миллиардами лет, в которые мы развивались раньше на всяких уровнях, неживом, растительном, животном, говорящем, и духовное сейчас, так скорость наша сейчас находится в таком ускорении, что ты увидишь, как за год-два, что изменится в мире. И я не думаю, что так быстро перестанут переворачивать нам столы, да, в торговых центрах, потому что неживой, он не меняется, но мы должны измениться. Когда приходят к общему исправлению, человек наконец-то получает свое настоящее кли, которое связано со всеми его остальными частями, которые казались ему раньше внешними частями, находящимися во всех людях. Они начинают ощущаться у него так, что это, по сути дела, его части. Он собирает их вместе. И из этого сплочения делается одно большое кли, и в нем он чувствует Творца полностью. Он совершает с Творцом зивук даака. Малхут со светом — это творение с Творцом. Совершает с Творцом зивук даака. Даака — удар — это только по отношению к желанию получать человека, чтобы не был ради получения, а ради отдачи по Творцу. Он ни в коем случае не ударяет. Это не так, как мы говорим словами, что Малхут ударяет по свету и отсылает его обратно, но ударяет по своему желанию, которое хочет насладиться напрямую. Так человек, который начинает впитывать Творца в себя, кто он, что он, начинает будто проглатывать его в той мере, в которой уподобляется ему, уподобление ему вместе, тогда из Малхут бесконечности, то, что потом делается после того, как творение и Творец прямо объединяются в одно целое, без различия между ними, мы не можем говорить. Там говорят, что есть путь, тогда начинается на самом деле путь бесконечности. Бесконечный. Потому что для нас сейчас бесконечностью называется, чтобы не было с нашей стороны ограничения на получение Творца внутри нас, на слияние с Ним, на то, чтобы прилепиться к Нему, чтобы не было с нашей стороны ограничений. Об ограничении мы говорим, что нет ограничения бесконечности. Но потом делается уже, что наша клея будет без ограничения, тогда мы входим прямо в бесконечный проход. Тогда мы входим прямо внутрь Творца все больше и больше. Там это уже... Ладно.
4: Поделимся впечатлениями от урока и что из него мы берем в реализацию в десятке.
5: אנחנו לומדים כמה החיסרון לרוחניות זה הדבר הכי חשוב שצריך לטפל בו.
3: Мы пишем, насколько потребность духовному это самое важное, насколько нужно позаботиться об этом. Мы учим, что у нас есть желание, которое Творец пробудил в нас, точка в сердце. Даже это не самое чистое и исправленное. Мы начинаем с этого. Из ло лишма приходим в лишма. Вначале требуем вознаграждения в этом мире. И ради получения, затем постепенно, вследствие учебы. Постоянство, мы все больше исправляем наше желание, и хиссарон становится все больше в направлении отдачи, пока мы не развиваем настоящий хиссарон, что только это хотим мы, и мне лучше умереть, чем продолжать так жизнь. И на самом деле то, что мы видели, то, что Рав говорит, что мы должны развить бесконечное желание, бесконечный хиссарон, чтобы он мог получить бесконечное наполнение, которое Творец дает нам.
4: У желания получать есть много разных средств, всякие особые условия, всякие иллюзии, обман, чтобы оттолкнуть усилия от создания необходимости. И главное, не убегать. То есть между праведником и грешником праведник, он не отчаивается и надеется обрести потребность в отдающих келим.
3: Да, мы один раз получаем подарок, это точка в сердце, и это на самом деле особое желание, которое не может развиваться иначе, как в особом окружении с помощью света. А второй раз получает подарок, это получить намерение ради отдачи. И поэтому это не очень-то воспринимается. И, конечно же, в неживом святости, который хочет оставить тебя неживым, Рав очень интересно описал, как вообще ничего не меняется. Поэтому точка в сердце, она очень особенная и требует особой заботы. И главным образом свет, чтобы он ускорил ее развитие.
4: И свет, который ускоряет наше развитие, это исходит из нашего усилия, когда мы выстраиваем келим и приближаемся к Творцу.
3: Да, я слышал, как мы получаем экран первый. Рав сказал, что нужно два желания. Это значит, с одной стороны, мне лучше умереть, чем так жить по отношению к этому миру, когда у меня нет ничего, и он мне не нужен, и больная любовью по отношению к Творцу. Все?
4: Да, я тоже впечатлился от статьи, там, где говорится о грешниках, праведниках, что когда этому грешнику не отвечают, и когда он оставляет, но праведник, он радуется в таком состоянии, и там он именно просит. Есть еще сильный момент, когда Рав говорил, что неживой уровень относится к растительному, и он говорит, что неживой уровень не может выдержать растительный уровень, который вырывается, выходит из неживого.
3: Да, да, и неживое, растительное, каждая ступень не способна понять другое, может.

0: Мы вообще, как люди, не способны понять, не воспринимают, каждый находится в другом месте, мы вообще не способны понять друг друга. И был интересный рассказ «История с Раум», какой процесс он прошел, какое было в нем желание в поисках истины, и он ничем не удовлетворился, пока на самом деле не пришел к этому. И человеку лучше умереть, чем так жить, сказал тоже.
1: Развитие невозможно остановить. Ты должен наступить на неживой растительный, неживой думаем дык душа, неживой святой уровень, стать растительным, требовать этой добавки. Как он и говорит, что в духовном нет изменений, есть только добавки, добавка намерения.
0: Перейдем к следующей части нашего урока, а до этого споем вместе песню.

0: Приветствуем, дорогие друзья. Мы удостоились сейчас изучать вместе учение десяти сферот. Давайте начнем с отрывка из намерений, который мы слышали на уроке, которая поможет нам подготовить правильно наши намерения. Рав сказал нам так: что я могу сделать? Только принести очень большой прожектор, что чем больше он будет освещать эту большую молекулу, она больше будет развиваться. Это зажечь, включить прожектор, усилить его свет. Я могу только с помощью изучения Каббалы, и все. Нет у нас никакого другого занятия во всем этом, а только немного усилить свет, чтобы прожектор высветил это строение души, привнести в это еще каплю усилия. Так, дорогие друзья, сейчас мы послушаем урок Рава, мы продолжаем изучать сокращение. Первое самостоятельное действие творения. Давайте сделаем это вместе с намерением, привлечем свет, а затем вместе объясним.
1: 33-я страница на иврите, первый том. 33-й пункт. Ответ 41. Давайте начнем урок. Есть что-то в интернете?
0: Мы учили дальше, что если свет хасадим наполняет кли, развивается самостоятельное желание. Это не совсем понятно. И бет и гимелет развивается хасадим, а затем получает.
1: Нет, во второй, третьей стадии нет самостоятельного желания. Там пока что развитие даже в реакции и в противоположность как бы Творцу, да, что он не хочет получать, это тоже запланировано и приходит со стороны Творца, потому что если я хочу, чтобы ты насладился, я должен позаботиться о двух вещах. То, что я даю, чтобы это было для меня самым наилучшим, и то, что я даю, чтобы и для тебя это было самым наилучшим. Поэтому не может быть, чтобы я дал тебе свет бесконечности, и я думаю, что это самое лучшее, но ты не понимаешь в этом ничего. И наслаждаешься от того, что ты как будто просто живешь. Ну, смотри, да. Живет какая-то клетка, да, есть там какой-то метаболизм, есть там какой-то там обмен веществ, она живет, она чувствует, она понимает, она страдает, радуется. Ну что, что называется жизнью? Где это определение жизни? Поэтому жизнь есть одна, это Творец, а та часть в творении, которая может уподобиться Ему, по силе ощущения, по силе существования, это называется живая часть, а все остальное мертвое. И высший свет, Творец, Создатель, не будем тут вдаваться в уточнение, который хочет сотворить творение и развить его, он должен позаботиться о желании в творении, чтобы это желание поняло его, чтобы уловило его, чтобы почувствовало его, чтобы стало его другом, партнером. Что поделать? Стало равным ему. Это необходимо? Если это определено прежде как цель, то свет не заботится о себе. Он все время заботится только о желании, как его развить. А желание должно быть на каждом этапе все больше и больше. Если не подобно Творцу, то более понимающее его, более качественное, сложное, состоящее из разных параметров, из разных элементов, чтобы различных, чтобы даже противоположных друг другу. Поэтому мы видим на этих этапах распространение и отдаление, и приближение, и различные действия, как будто бы обратные. Но именно из этих обратных действий, которые есть во всем творении, они приводят к постижению цели. факт, что только

0: 41 вопрос на 33 странице. Круг. Если нет различия вверх-вниз между четырьмя стадиями желания получать, он считается кругом.
1: Как мы изобразили здесь на рисунке, нет верха низа, ты можешь нарисовать это наверху, это как угодно, нет верха низа здесь или здесь, или здесь, неважно где, ты можешь поворачивать это не имеет значения. А состояние между кругами — это внутренний и внешний, то есть это причина внешней, а внутреннее — это следствие его. Это единственное различие. Поэтому в Игулим у нас нет времени, только причина следствия. Линия Кав пока что не нужно нам читать. Дальше.
0: Мы еще не закончили.
1: Пожалуйста,
0: еще раз прочитаем круг. Если нет различия вверх-вниз между четырьмя стадиями желания получать, считается кругом. И четыре стадии называются поэтому четырьмя сферическими окружностями, одна внутри другой, что невозможно распознавать в них, различать между ними вверх и вниз.
1: Он говорит, круги круглые. Что значит, он хочет сказать, как бы ты его ни поворачивал, более чем три линии, высота, ширина, длина. То есть, кроме этого, мы не можем себе представить, потому что так мы устроены. Поэтому он говорит, представь со всех сторон, как ты только можешь. Все это равномерно, равнозначно. Да? Ну, быстрее.
0: 31 страница, 14 вопрос. Распространение. Свет, исходящий из категории создателей, входящий в свойства создания, называется распространением света.
1: То есть кто определяет, что свет распространяется? Творение, которое в своих килим, свет каждый раз раскрывается, и раскрывается каждый раз по-разному, как бы отдаляется от Творца, от образа Творца, и все больше и больше приобретает формы, близкие к творению. Называется, что свет распространяется в творении. Это не как... Допустим, мы берем и наливаем в стакан молоко, а молоко наполняет стакан. В духовном нет такого. В духовном, если свет входит в кли, он не входит в кли, внутрь. Кли меняет себя и раскрывает свет. А свет и раньше находится, только он не ощущаем. А кли начинает чувствовать его все больше, больше, больше и больше. И тогда раскрывает свет, который находится в нем все больше, больше и больше. Кли производит действие и раскрывает свет. И раскрытие, знаете, это как... Ну, сегодня уже нет такого, как раньше проявляли фотографии, фотобумагу клали в проявитель, и постепенно проявлялось все больше, больше, больше, больше фотография. Это называется распространение. Постепенно это из нераскрытого становится раскрытым. И кто это делает? Кли, который изменяется, раскрывая свет в себе. Если свет воздействует на кли, мы обычно говорим о кли, накива, женская часть, а свет мы называем как бы мужской частью. То есть кто здесь как бы определяет, кто управляет развитием, да? И вы можете наблюдать, когда кли относится как к мужской.

0: мужской части, как и к женской части Малхут. Она как раз-таки все изменяет и все делает. Но когда мы говорим о Малхут, обычно мы говорим со стороны Некива, со стороны женской части. Так, тут есть разница, чтобы мы не путались. Но свет, который распространяется, свет не распространяется, он находится в абсолютном покое. Кли раскрывает его, поэтому раскрытие света все больше и больше и больше называется. Знаете, у вас есть, допустим, гирлянда, которые загораются одна за другой. Это электричество, ток проходит по ним, и они зажигаются. Нет, каждая раскрывает ток, который находится в ней.
1: Варур?
0: Это каждая лампочка. Понятно? Не совсем, да?
1: Готов?
0: А, написано здесь. Ну, пожалуйста.
2: Но снова распространение, прочитаем, свет, который исходит из категории Создателя, входит в категорию Создания, называется распространение света. Но на самом деле высший свет не впечатляется от этого, подобно зажиганию одной свечи от другой, когда от первой не убывает, и только относительно получения созданием называется это так.
0: Почему это важно? Понять, что все зависит от килим, а не ожидать света, чтобы свет сделал какое-то действие, он находится в абсолютном покое. Дальше.
2: Мы переходим в 69-й вопрос, который находится на 30-й странице, а ответ на 35-й. Еще раз. Вопрос, что представляет собой 4 стадии в желании получать? Ответ на 35-й странице. Сначала свет распространяется и выходит из Создателя в виде света Хохма. Это все наполнение жизни, относящееся к этому Созданию. И в нем первая стадия желания получить. И это называется первым распространением или первой стадией. А затем усиливается в этом свете свойство желания отдавать. Так что усиление этого желания выводит из Создателя свет Хасадим. Это называется первым усилением или второй стадией. После этого распространяется этот свет Хасадим большим распространением, то есть в свечении Хохма. Это называется второе распространение или третьей стадией. А затем он опять усиливается в этом свете желание получить содержащееся в свете от первого распространения. И этим завершается желание получать во всей его величине и полноте. Это называется второе усиление или четвертая стадия. Вы сказали вначале, что есть Захар и Никева, что может Кли получить и Захар и Никева.
0: Нет, я не хочу вас путать. Первое распространение приходит со стороны Создателя напрямую. Это называется первая стадия. Первое преодоление. У нас есть вторая стадия. Второе распространение. У нас есть как бы со стороны творения. Это третья стадия. Второе преодоление у нас есть со стороны творения. Это четвертая стадия. Так, это два распространения и два преодоления. Если первое распространение — это буква «Юд», потому что в ней пока свет полностью властвует, то второе распространение — это уже «Юд» удлиненное, или это как буква «Вав». Если первое преодоление — это «Хей», буква «Хей», второе преодоление мы тоже называем пока что «Хей», потому что в четырех стадиях прямого света мы пока что не производим никакого действия со стороны творения. Это еще до сокращения, до первого, это первая авая. То есть распространение света в желании, чтобы сформировать желание до первой своей самостоятельной точки, когда оно испытывает стыд. Здесь у него уже есть стыд и сокращение.
1: Кен. Ну, ты
3: ушах.
2: Я не понимаю, вы сказали, что распространение это как Захар. Я хочу пытаюсь понять это.
0: Это другое дело. Распространение это как Захар, мужская часть. Если оно вызвано кли, то мы говорим об этом. Кли мы называем как бы мужским родом. И если кли находится в том, что свет работает над ним, тогда кли мы называем женским родом. Кли может быть большим и большой. Ты можешь это увидеть в текстах. Так получается. Но это не относится к распространению, к преодолению. Ты используешь то, что я сказал, не в том месте. Ты понимаешь или нет? Ну, тогда оставь.
2: Что такое свет находится в абсолютном покое и к тому же распространяется?
0: Я сейчас привел примеры о гирляндах, которые зажигаются, о разных вещах, что свет не распространяется. Кли его обнаруживает, кли раскрывает с помощью света. Кли либо получает этот свет, либо не хочет его получать. И так, и это. Кли меняется. И в том, что меняется кли, изменения его раскрывают свет каждый раз по-разному. Сам свет нет. Свет, это называется возмущение кли. Чем-то.
2: У нас есть общий вопрос из Пардесии, Израиля. Здесь спрашивают, почему принято писать куф, а не гей.
0: Ну, это чтобы не использовать имя Творца так с пренебрежением, потому что это отношение Творца к творению. На самом деле мы записываем эти имена, эти названия, в этом нет ничего такого. Я даже видел это в синагогах европейских, там есть такие... А, в церквях, простите, европейских, да, ты выходишь на какую-то площадь, смотришь, я не помню, в нескольких местах. Или там вдруг Маген Давид изображен, или Ютке Вавке. Я видел это в разных местах в Европе. Я не входил внутрь, но снаружи видно, в чем тут дело. Это отношение Творца к творению, Ютке Вавке. Так во всем мире это принято, что вот это отношение Творца к творению. До творений, до всего, свет так на нас воздействует. И каббалисты уделяют этому много силы и значения, и это отношение Творца к творению, тут нет слов. Поэтому они не хотят использовать как бы это имя в пренебрежении. То есть постепенно это раскроется в Гмартикуне, полное вот это авая. Поэтому так принято не использовать это буквально, а так немножко обозначая такими формами, как будто бы ты намекаешь на него. Поэтому мы тоже так делаем. Хотя для изучения, если ты пишешь «Ют Кейвавке» и начинаешь использовать это там в гематриях или в разных там вещах, ну, используем мы там в молитвенниках, но имя, которое пробуждает в нас творение, отношение Творца к творению, это пробуждает в нас величие и почтение.
2: Если распространение — это раскрытие света со стороны кли, что значит распространение света со стороны Создателя, вы сказали?
0: Это распространение со стороны Творца. Это свет, он формирует кли. Здесь еще не со стороны кли раскрывается свет, а со стороны света, потому что кли все еще не производит какого-то действия. такого, который исходит из его желания. Нет пока. Первая стадия не знает, что она делает, и вторая, и третья стадия, и четвертая стадия. Это пока что развитие, но развитие неосознанное. Мы закончили этот урок. Да, перейдем к вопросам, выяснениям. Мы слышали о распространении, о преодолении, о том, что приходит со стороны Кли, что приходит со стороны света. Давайте задавать вопросы и в системе Арвут, задавайте вопросы. Авраам.
2: Спасибо. Я бы как раз хотел начать со слов Рава, который сказал, что свет создает все отличия в Келим. Почему он говорит, что есть здесь какое-то преодоление с первой стороны, с первой и второй? Что это такое преодоление, если все исходит со стороны света? Юрий Эхтер, да, Кли чувствует свое впечатление от света, но это еще не выбор Кли, это не свободное действие его, независимое, но из тех давлений, которые мы изучаем в физике и в разных системах, что материя особым образом реагирует на давление. И здесь тоже в случае с прямым светом Рав сказал, что это еще неосознанное развитие, когда Кли должно реагировать, как свет действует на него.
0: Но почему он называет это преодолением? Если это под давлением света на Кли, то в чем же здесь преодоление? Все исходит от света. Почему это называется преодолением? Ведь это все-таки, потому что это кажется, что со стороны Кли.
2: Здесь преодоление — это реакция на свет. Это не преодоление, когда Кли чувствуется самостоятельным и отделенным от света. Это все еще внутри действия света. Мы смотрим на это без свободного выбора. Скажем, как человек в этом мире, когда на него давят, он делает какое-то действие. Но это еще не по выбору. Это все ответ на состояние.
0: Мы можем прочитать тут ответ 69, потому что он говорит, это преодоление в свете, свойство отдачи над свойством получения. Юрий объяснил, что это в четырех стадиях прямого света. Мы пока не можем утверждать, что есть творение, которое что-то делает. Но мы говорим, что света и килим не сходят вместе, поэтому это называется четыре стадии прямого света. Так не сходит свет и формирует кли, и то, что мы говорим, что первая стадия, там создано желание получать, верно, но там со стороны его нет пока что никакой самостоятельности, оно полностью зависит от света, и так на протяжении всего пути, но есть два параметра в этом распространении света сверху вниз, построение кли. Первое — это то, что распространяется свет хухма, это цель творения, и второе — то, что в нем образуется свет исправления, то есть свет хасадим. Давайте почитаем вопрос 69, и там это выясняется. Это на странице 30. Что представляют собой четыре стадии, имеющиеся в желании получать?
2: Да, пишет нам Бальсалам так. Сначала свет распространения вышел из Создателя в виде света хохма. Это все наполнение жизни, относящееся к этому состоянию. А в нем первая стадия — желание получать. Это называется первое распространение или первая стадия. А затем усиливается в этом свете желание отдачи. Так что усиление этого желания выводит из Создателя свет хасадим.
0: Да, а затем усиливается в этом свете желание отдачи. То есть мы говорим, что как бы кли преодолевает, но это все еще не преодоление кли, а здесь усиливается в этом свете желание отдачи. То есть шорош приводит к тому, что первая стадия хочет быть как дающий. Это все еще приходит со стороны света. Свет усиливается в свойстве отдачи и усиления этого. Желание выводит из Создателя свет Хасадим.
2: То есть и усиление — это все запланированное действие Творца. Творец планирует так, что кли усиливается. Не само оно усиливается, а что свет это программирует. Все это программирование Творца. Продолжим, что усиление этого желания выводит из Создателя свет Хасадима, это называется усиление один или вторая стадия. После этого распространяется этот свет Хасадим большим распространением, то есть со свечением Хохма. Это называется второе распространение или третья стадия. А затем опять усиливается в этом свете желание получить содержащееся в свете от первого распространения. Этим завершается желание получить во всей его величине и полноте, и это называется вторым усилением или четвертой стадией. То есть кли уже развило стремление к свету в четвертой стадии.
0: Большое спасибо. Почему стыд породил сокращение, а сокращение породил экран? А экран породил отраженный свет.
2: Мы слышали от Рава, что стыд — это творение само по себе. И эта тема, она очень высокая. В продолжении мы будем читать о стыде, но стыд — это то, что побуждает кли делать все действия. Это самая сильная сила, имеющаяся в реальности, творение само по себе, когда кли, по сути дела, опознает хозяина, который стоит перед ним, познает его природу отдачи. И просто, как мы изучали на одном из предыдущих уроков, он приходит к осознанию, что хочет быть как он, слит с ним. Никто его не обязывает сделать сокращение, но осознание величия Творца, желание приблизиться и слиться с ним, это вынуждает его делать остальные действия, сокращение, экран, отраженный свет и так далее.
0: И поэтому, как Юрий объяснил, не стыд породил сокращение, а кишут украшение. Это не стыд породил сокращение. Стыд раскрылся, но это не то, что породило сокращение. Причина сокращения называется кишут. То есть возникло в его простом желании создание миров и так далее. Френч.
2: Да, большое спасибо за урок. Мы иногда мы учим, что это самостоятельное творение. Здесь уже есть выбор, и она делает самостоятельный выбор получить весь свет творения. И это как мы называем ее, это второе усиление. Но здесь Рав сказал, что все четыре стадии, даже четвертая стадия, только распространение света. Так что с двумя этими аспектами?
0: Давайте посмотрим 14-е определение. Что такое распространение? И говорит нам тут Баля Сулам. Свет, исходящий из категории Создателя, входящий в свойства Создания, называется распространение света. Но на самом деле на высший свет это не воздействует, подобно зажиганию одной свечи от другой, когда от первой не убывает, и только относительно получения созданием называется это так. Еще раз, что такое распространение? Свет, исходящий из категории создателей, входящий в свойства создания, называется распространение света. Но на самом деле на высший свет это не воздействует, подобно зажиганию одной свечи от другой, когда от первой не убывает, от первой свечи. И только относительно получения создания называется так. Рав здесь сегодня привел два примера. Он сказал, что это не как стакан с молоком, когда ты молоко наливаешь в стакан, да, как в нашем мире. Кли впечатляется и раскрывает в себе свет. И он еще привел в пример гирлянды. Ну, электрики знают, когда ты соединяешь гирлянду, это не то, что там ток протекает, он, может быть, и раньше там был. Но есть кли, это лампочка, да, она обнаруживает ток, раскладывает на фотоны, и ты видишь это. И поэтому ты всегда относишься со стороны кли. Ты не относишься со стороны света. Каждое воодушевление и сам свет. Давайте посмотрим, что такое определение света кли. Это первое определение. Что такое свет? Все получаемое в мирах в качестве ешмиеш. И это включает в себя все, кроме материи келим, то есть кроме желания получать, которое впечатляется от этого света, сам свет, он ешь-миеш. То есть нету там ничего нового, нельзя ничего сказать о свете, если это не происходит из ощущения келим. Что такое свет и кли? Желание получить имеющееся в творении называется кли, а получаемое наслаждение называется свет. То есть даже в четырех стадиях прямого света, где мы говорим о распространении и усилении, это действие света, воздействие на кли. И мы говорим со стороны ощущения кли, на которое воздействует свет. Есть как бы два фактора. Свет и кли. Единственное, что изменяется, это кли. Свет не изменяется. Мы обычно говорим, света воздействуют на нас, да? Но мы учим, и света на нас, окружающие действуют. Так что же, все-таки свет действует, делает что-то с нами? Нет. Мы со стороны кли впечатляемся каким-то воздействием неизвестным, и когда мы раскрываем его или часть его, это мы называем светом. То есть тот свет, который мы раскрываем в кли. Как это происходит? После первого сокращения только кли новое, и оно называется экран и отраженный свет. Из реакции кли на свет, кли изучает его и дает ему название. «Из действий твоих познаю тебя». То есть только творение, которое уподобляется Творцу, может дать свету название. До этого свет невозможно никак назвать, потому что нету кли, который получит его. Поэтому кли, о котором мы говорим, это всегда намерение ради отдачи. И с его помощью можно давать разные названия светам. Но не то, что свет такой, свет — он название. Кли называет меру воодушевления свое. Так.
1: Мамит пашет бе прина гимель.
2: Что распространяется в третьей стадии? Свет хасадим или свет хохма?
3: Прина гимель и прина шель орда хасадим.
2: Третья стадия, там, где есть свет хасадим со свечением хохма. То есть это продолжение выражения второй стадии себя, во второй стадии тоже есть части, это называется высшей гвурой, которая преодолевает, хочет выбрать отдачу, хочет усилиться в желании получать с помощью наполнения света хокма, которое получила в первой стадии. Это продолжение первой стадии, поэтому мы говорим, что бина — это суть хокмы, и поэтому она хочет продолжить свое действие, и это отдача, и поэтому должна получить, потому что Творец хочет, чтобы получила, и тогда она порождает третью стадию. И это, как и она, свет хасадим со свечением хохма. И мы читаем в разных местах, что хохма — это необходимо для того, чтобы поддерживать кли. Важно, чтобы там был свет хохма, но Одна из характеристик третьей стадии, что в третьей стадии нет усиления, она получает просто сверху. Она, ее рожь, это вторая стадия, получает это от бины.
0: А какая разница между светом хасадим, который раскрывается во второй стадии, и светом хасадим, который раскрывается в третьей стадии? Да, это называется усиление хасадим в третьей стадии, то есть света хасадим во второй стадии — это желание бины быть дающей. Она хочет быть как кетер. Это в ней пробуждается в первой стадии, в конце первой стадии. А вторая стадия начинает понимать. Стадия — это новое состояние в свете, поэтому называется четыре стадии прямого света. Кто это различает? Клей, который создан светом. Оно дает свету название. Вторая стадия раскрывает что-то новое, свет не меняется. Но она, поскольку есть не сейчас желание стать как дающий, она называет этот свет свет хасадим, потому что ее желание сейчас быть как дающий, и это делает свет светом хасадим. Тот же свет, который есть в первой стадии.
2: А что в третьей стадии происходит со светом хасадим?
0: Да, всегда возникает вопрос здесь. Говорят, что ведь вторая стадия — это свет хасадим. Это как кетер. А почему же она ниже или дальше, чем первая стадия? Ведь согласно природе, кетер — это отдача, и вторая стадия должна была быть ближе бы к кетеру, верно? Ответ — поскольку вторая стадия — это первая стадия, которая хочет стать как кетер. Не то, что нет в ней свет хохма. Поэтому в бине всегда есть свет, у нее нет недостатка ни в чем. Но она хочет быть как дающей, поэтому в ней раскрывается свет хасадим. И тогда возникает вопрос, как она будет отдавать? Что она будет отдавать? Кому она будет отдавать? Ведь Творцу от нее ничего не надо, ведь есть только Творец творения, верно? Творцу не нужна ее отдача, он хочет... Он создал желание получать, он не создал желание отдавать. Желание отдавать — это его свойство. И вина говорит тогда, если так, чтобы наслаждать его, я буду получать от него. Или можно сказать это еще по-другому. Бина хочет быть действительно подобной. Вторая стадия хочет действительно подобиться кетеру и спрашивает себя, что делает кетер, как он реализовал свое желание отдавать. Он создал желание получать. Я могу создать желание получать? Нет, я творение, я не могу создать желание получать. Но я могу использовать это желание получать, которое есть во мне от первой стадии. И в тот момент, когда она использует желание получать, потому что свет хасадим управляет ей, потому что она хочет отдавать, это называется новым состоянием. Она раскрывает в себе новое состояние и использует желание получать, потому что в ней есть желание отдавать. Поэтому это называется распространение. А вторая стадия — это преодоление или усиление света хухма. А вторая стадия — там нет нового, это лишь выражение этого света хасадим тем, что использует желание получать, поэтому называется второе распространение.
2: И сама суть распространения усиливает свет хасадим?
0: Да, это более высокое выражение света хасадим, поэтому это называется восхваление хасадим. Мы видим потом это в мире Ацилут, разница между Ишсут и Аба Ваима, там есть много разных таких параметров. Всегда то, что можно использовать свет хухма, это называется более высокий уровень хасадим.
2: Да, спасибо большое.
4: תנו לו מיקרופון רגע, אם אפשר, תודה. לא, לא, זה של המיקוד, מאחוריך, מאחוריך, אבי.
5: אפשר לקרוא על זה עוד, על ההתפשטות וההתגברות.
2: можно назвать это распространение и усиление. Это в пятый пункт.
5: אור פנימי.
2: Пятая страница, אור פנימי. Первая часть. Второе. Столбец и... выяснение четырех стадий.
5: Турбет, пискахона.
4: Кен, винен идбару дали дабхинот.
3: И
2: вот распространились четыре стадии, которые должны находиться в каждом творении, когда первая стадия называется первым распространением или хохмой, а вторая стадия называется первым усилением или биной, а третья стадия называется вторым распространением или Зайрампин, а второе усиление называется Малхут. Когда два распространения называются Захарами, поскольку это наполнение, которое исходит от Создателя, потому что первое распространение — это наполнение светом Хохма, а второе распространение — это наполнение светом Хасадим, а два усиление — это две нуквы, поскольку они являются пробуждением, творением и усилением желания со своей стороны. Когда первое усиление — это пробуждение творения за желанием отдавать, которое стало корнем света Хасадим, как известно. А второе усиление — это пробуждение в творении желания получать, которое становится получающим Кли, Парцуфа в полном совершенстве. Это в любом месте называется четвертой стадией.
0: Да, мы видим здесь много данных, но время наше заканчивается. Но распространение и преодоление — это причина создания миров, и потом поэтому стоит это изучать. Болеслав говорит, что вот эти определения мы должны сложить в мозгу как буквально в коробочку. Да, нам это нужно для окружающих светов, которые воздействуют на нас. Надо постараться, насколько можно понимать эти термины. Ну, если мы что-то поняли сегодня и требуем от света, чтобы это исправило нас, чтобы мы действительно постигли все эти вещи, то мы уже сделали. И сообщение. Дорогие друзья, мы очень рады пригласить вас на особенный конгресс по объединению в Литву 14-16 августа. Соберемся физически в таком пасторальном месте в Литве, собрание товарищей, культурные вечера, и построим сообщество студентов в Литве. Есть у вас линк на экране, используйте его. А с 16 августа мы соберемся на особенный день единства в Праге. И там будут уроки, собрания товарищей, трапеза праздничная, открытое мероприятие для новых учеников и старых. Записывайтесь по тому же линку. И закончим, как всегда, песней.

0: Дорогие друзья, на первой части урока мы будем слушать урок Рава от 7 августа 2002 года. Урок основан на статье «Что такое подарок, который человек просит у Творца?». Находится в трудах Рабаша, первый том, страница 519. Вместе прочитаем статью в десятках, и у нас 36 минут.
1: Майя Матана.
0: Что такое подарок, который человек просит у Творца? В книге Зоар, глава Пинхас, сказано так. Сказано, «Спаси раба своего, ты всесильный мой. Обрадуй душу раба своего, дай силу свою рабу своему». Три раза Давид становится рабом в этом псалме. И это соответствует тому, что авторы Мишны трижды постановили, что человек должен быть рабом молитвы. В первых благословениях нужно быть подобным рабу, который просит подарок, в первых благословениях нужно быть подобным рабу, воздающему хвалу своему господину, в средних — подобно рабу, который просит подарок у своего господина, в последних благословениях — подобно рабу, благодарящему своего господина за тот подарок, который он получил от него и уходит. И следует понять, почему они уподобили молитву человека рабу, который получает подарок от своего господина, а не милостыню или другие вещи. Чему это должно научить нас в отношении работы? Известно, что от Творца к нам напрямую приходят две вещи. Первое — свет. Второе — кли для получения этого света.
2: Первое, ведь мы учили, что целью творения является его желание насладить свое создание. Согласно этому, находим, что Творец сам, без пробуждения нижних, хотел насладить творение, которые еще не были созданы в мире, чтобы он получил от них пробуждение. И это считается, что свет приходит от Творца, и нет у Нижнего никакого влияния на это. Второе. Творец создал как сущее из ничего кли, называемое желанием и стремлением получать наслаждение и удовольствие. То есть то, что мы видим в виде из действий Твоих, познали мы Тебя, то есть мы говорим только о том, что мы видим существующим в природе творения. И мы видим, что невозможно наслаждаться ничем, чем бы оно ни было, не имея значения, иначе как если есть стремление к этому. И потому, как мы учили, со стороны света, который создал это кли, называемое желанием получать, оно прошло четыре стадии, то есть четыре этапа, пока желание получать не получило завершение своей формы стремления. И это кли, после того, как свет создал это кли, получило благо и наслаждение, которое было в его желании дать. И две вышеназванные вещи, то есть свет и кли, относятся к Творцу. И в этом отношении, как мы учим, было абсолютное совершенство, к которому нечего прибавить. Однако потом родилось нечто новое. То, что мы относим к творению, а не к Творцу. Другими словами, отдачу мы относим к Творцу, который является дающим, так как желание Его насладить свое создание, то есть давать творениям все благо, и не получать от них ничего. Тогда как впоследствии возникло нечто новое, как сказано в ТЭС, что первый получающий, называемый Малхут Бесконечности, стремилась к свойству украшения, называемому украшением в точке желания, чтобы у нее было подобие по форме, называемое слиянием. И по этой причине произошло сокращение. Другими словами, она уменьшила свое желание получить на кли, называемое желание получить, и свет автоматически вышел.
0: И Малхут создала новое кли, называемое желанием отдавать. То есть не получать наслаждение и удовольствие в мере стремления к свету, а получать его в мере желания отдавать. То есть Малхут произвела расчет, сколько процентов высшего блага она может получать с намерением на отдачу. А на ту часть, на которую, если она получит, это будет ради получения, этого она получать не будет. Получается, что то кли, которое дает нижний, мы относим к нижнему. Ведь килим высшего, который сделал высший, чтобы у нижнего была способность наслаждаться светом, это лишь желание получать. И это кли никогда не будет отменено, ибо то, что Творец создал, обязано существовать вечно. Но нижний может лишь добавлять к кли Творца. И это как сказано, который создал Творец, чтобы делать. Что означает, что Творец создал кли, называемое желанием получать наслаждение. А человек должен добавить к нему исправление, называемое намерением ради отдачи. Как сказано выше, что Малхут Бесконечности украсила себя точкой желания, что означает, что ее украшение состояло в том, что она придала желанию получать намерение ради отдачи.
2: Там, в Малхут Бесконечности, был только корень. И от нее к нижним передается, что уже нельзя получать ради отдачи. Согласно правилу, то, что является желанием высшим, становится обязательным законом в нижнем. И от этого свойства это продолжалось, пока не родилось свойство ситра-ахры, являющееся противоположностью святости. Ведь в святости существует только желание отдавать, то есть свойство слияния, тогда как те, кто хочет получить ради получения, становятся далекими и отделенными от источника жизни. И потому, сказали мудрецы в книге Зор, грешники при жизни своей называются мертвыми, ведь они относят стих «А милость племен — порочность» к грешникам. Все благо делающих они делают ради себя. И сказанного получается, что напрямую Творец дает две вещи. Первое — благо и наслаждение. Второе — желание стремиться к наслаждению. Однако непосредственно от Творца исходит свойство дискомфорта, называемое стыдом. То есть желание Творца, чтобы нижний получил наслаждение, а не страдание. Однако опосредованно, то есть высший, дающий, не желает, чтобы нижний почувствовал стыд во время получения наслаждения. И потому из-за этого произошло исправление сокращения, как сказано выше.
0: И из-за сокращения высшее благо не приходит в келим, который создал Творец, если только творение не делает исправления на это кли, то есть намерение ради отдачи. И если у человека нет этого кли, человек остается в темноте, без света, и имя добрый и творящий добро скрыто от него из-за того, что у него нет келим, подходящих для получения высшего блага, называемых подобием по форме. Получается, что все новшество, которое возникло после сокращения, состоит в том, что не хватает только намерения на отдачу. Но два свойства, которые привлекались до сокращения, не изменились. Другими словами, как в первом свойстве, то есть желании Творца наслаждать, не произошло, страшно подумать, изменения. Ведь и после сокращения он тоже желает давать благо и наслаждение. Так и второе свойство, то есть желание получать, тоже не получило изменения. А как мы учим, что в духовном нет изменений, а есть лишь добавление. Получается, что после сокращения невозможно получить никакого высшего блага, если на желание получать не добавляют намерения ради отдачи. И в этом состоит вся наша работа в Торе и заповедях, удостоиться отдающих келим. И об этом сказали наши мудрецы. Я создал злое начало и создал Тору в приправу к нему. И, как известно, желание получать называется злым началом из-за того, что оно приводит к отдалению от Творца, поскольку оно отличается от Творца по форме. Ведь намерение Творца — отдавать, тогда как у злого начала только лишь получать. И по этой причине все благо и наслаждение, заключенные в замысле творения, скрыты от него.
3: Однако как же можно обрести эти келим, если это против нашей природы? Ответ. Для этого нам даны Торы и заповеди, с помощью которых мы сможем обрести эти келим. Но почему же не все благодаря Торе и заповедям удостаиваются отдающих келим? Причина, как известно, в том, что нет света без кли. Получается, что если человек не знает на 100%, что ему не хватает только этих келим, у него пока еще нет настоящих келим, то есть у него нет потребности в этих келим. Выходит, что свет заключен в Торе и заповедях, обладающих особой способностью Сгула помогать человеку обрести эти келим. Однако у него нет истинной потребности, чтобы дали ему эти келим. А если мы посмотрим немного глубже, то есть если мы произведем тщательную проверку среди тех, кто исполняет Тору и заповеди, желают ли они, чтобы им дали отдающие келим, и они хотят отдать за это желание получать? Подавляющее большинство этих работников скажет, что они отказываются от этого, а они желают исполнять Тору и заповеди ради получения. Получается, что у них нет потребности в отдающих келим. Потому как же можно сказать, что Тора и заповеди, в которых они прилагают усилия, дадут им вознаграждение, то, в чем у них нет потребности. А наоборот, они боятся, что не ровен час потеряют получающие келим, называемые эгоистической любовью. И это, как говорит Рамбам, сказали мудрецы, обязан человек всегда заниматься Торой даже в Лолишма. Ибо из Лолишма придет Клишма. Поэтому, когда обучают малолетних женщин и всю неграмотную массу, их обучают только работать из страха и для получения вознаграждения. Пока не умножится разум, их знания, и не исполнится они большей мудростью, им приоткрывают тайну эту очень постепенно, приучая их к этому без давления, пока они не постигнут его и не познают его и не станут служить ему из любви. И из сказанного выходит, что человек должен стремиться обрести отдающий келим. И хотя он видит, что желание получать не согласно на это, то есть не дает ему молиться, чтобы Творец дал ему эти келим, об этом тоже человек должен молиться Творцу, чтобы он дал ему желание, чтобы он все же понял необходимость в этих келим. И просил бы Творца, чтобы у него была сила преодолевать желание тела в том, что оно как раз хочет оставаться в получающих келим. Мало того, когда оно видит, что из этого может вырасти желание, и человек захочет потом прийти к отдающим келим, оно сейчас же ощущает это и немедленно начинает сопротивляться.
0: Улам. Однако человеку не просто увидеть, что он не может работать ради отдачи. Ведь человек думает, что сейчас у него еще нет желания отдавать. Но когда он захочет работать ради отдачи, у него есть выбор. То есть у него есть способность работать ради отдачи. Это знание, как он думает, дает ему успокоение, позволяющее не впечатляться тем, что он не занимается работой на отдачу, по той причине, что когда он захочет, это достижимо для него. Поэтому он не заботится об этом. Однако истина состоит в том, что это не в возможностях человека, потому что это против его природы. И об этом сказали наши мудрецы. Злое начало человека одолевает его каждый день. И если Творец не помогал бы ему, он бы не выдержал. Однако, чтобы получить помощь, человек должен видеть и прилагать усилия, чтобы у него была потребность в помощи Творца. Поэтому мудрецы сказали, пришедшему очиститься, а потом Творец помогает ему. И мы спросили, почему человек должен начать свою работу, и только потом Творец дает ему помощь.

0: и дал ему эту силу, называемую желанием отдавать. Однако, как правило, когда человек начинает работу по отдаче и видит, что ему тяжело, и видит, что, по его мнению, он уже просил Творца много раз, чтобы он помог ему, и не получил никакой помощи, тогда человек убегает с поля боя и говорит, что эта работа не для него. А на самом деле, именно в этом месте, когда он приходит к решению, что это тяжело с его стороны, и только Творец может помочь, тогда человек должен положиться на Творца, что он действительно поможет ему. Но что еще не завершилось кли, то есть потребность в помощи Творца. И всякий раз, когда он просит о помощи, хотя он еще и не ощущает помощь Творца, нужно верить в высшее знание, что Творец на самом деле помогает ему. Однако человек еще не должен видеть этого, чтобы иметь возможность раскрыть истинную потребность в этом.
1: Сказанного можно объяснить слова «Ибо прямые пути Творца, праведники пройдут по ним, а грешники на них споткнутся». Это означает, что именно в этой точке, в которой человек принимает решение, что человек не в состоянии прийти к отдающим келим, так как он видит, что нет ни одного органа в теле человека, который согласился бы на это. В таком случае сейчас он пришел к моменту истины. И сейчас он должен был бы вознести истинную молитву, чтобы Творец помог ему. И он без сомнения получил бы помощь от Творца, для которой Творец сидит и ждет, чтобы человек дал ему кли, то есть потребность в этом. И именно здесь человек убегает от этого состояния, когда именно сейчас есть то место, где ему может прийти помощь. Он убегает с поля боя, и потому он называется грешником. В то же время праведник не отчаивается. И именно сейчас он удостаивается отдающих келим. Получается, в том месте, где праведники пройдут, то есть они получают подъем по уровню, именно в этом месте, а грешники на них споткнутся. И именно в этом месте, в котором нужно получить помощь, они спотыкаются и убегают с поля боя. Из всего этого выходит, что человек должен просить у Творца даром, то есть чтобы Творец дал ему в подарок отдающие келим, подобно тому, как он дал ему кли, называемое желанием получать. Другими словами, с одной стороны, мы говорим, что Творец дал кли и свет, то есть как желание и стремление получать наслаждение, так и наслаждение. И лишь добавку к кли, то есть желание отдавать, это мы относим к творениям, как сказано выше, которые Творец создал, чтобы делать. Где «который создал» означает желание получить, называемое «создал». Ибо это сущее из ничего, называемое творение. На это человек должен построить намерение ради отдачи. Получается, что это на самом деле относится к творениям, а не к Творцу.
0: Однако истина состоит в том, что и это кли, называемое добавкой, и его тоже должен дать Творец. А то, что мы говорим, что это относится к творениям, имеется в виду, что человек должен попросить Творца, чтобы он дал ему это кли, называемое намерением отдавать. Другими словами, только лишь хисарон, что не достает желания отдавать. Это нижний должен постараться, чтобы у него было. В то же время о желании получать нельзя говорить, что на это есть пробуждение нижних. Ведь если желание получать пока еще нет в мире, кто станет просить, чтобы ему дали желание,

0: что он хотел получить наслаждение. Ведь невозможно сказать, что до того, как человек родился, он чего-то желает. Поэтому говорят, что желание получать целиком относится к Творцу. В то же время, после того, как рождается желание получать наслаждение, наступает время, чтобы человек почувствовал, что это желание получать без добавки. А как оно возникает от природы, есть зло. Поскольку на это желание он не может получить истинное наслаждение, а может получить лишь тонкое свечение, которое Творец дал клипот, чтобы они не отменились. И когда человек приходит к такому знанию, тогда он получает потребность, чтобы у него была возможность построить намерение ради отдачи. А до того, как у него есть эта потребность, ему невозможно дать кли, как сказано выше. Иными словами, нет света без кли. А кли называется потребностью и хиссароном. Но хиссарон этот считается хиссароном только при условии, что у него есть боль и страдания от того, что он нуждается в этом, но у него этого нет. А просто хиссарон — это когда человек видит, что у него нет того, чего, как он понимает, ему не хватает. Однако, если он знает, что он может жить без этого, о нем еще нельзя сказать, что у него есть настоящий хиссарон. А настоящий хиссарон называется, если он знает, что без этого, что он чувствует, что ему недостает, он не может продолжать жить. Это называется истинной потребностью.
1: Также и в работе. Часто бывает, что человек знает и понимает, и чувствует, что ему недостает желания отдавать. И он просит Творца, чтобы он дал ему способность, позволяющий ему преодолеть тело, называемое желанием получать. И он сам знает, что он уже просил Творца много раз, и Творец не желает слушать его. И то, что он видит, что он еще не получил этой силы от Творца, отталкивает его, потому что у него нет сил снова просить Творца, чтобы он дал ему желаемое. Ведь он видит, что Творец не слышит его, и потому у него нет больше возможности, позволяющей молиться Творцу. Однако на самом деле нужно сказать, как сказано выше, что у человека нет еще настоящей потребности, чтобы Творец помог ему. Ведь потребность, которая есть у человека, когда он видит, что у него нет возможности построить намерение ради отдачи, это все еще не называется настоящей потребностью. Ведь, как сказано выше, настоящей потребностью называется, когда он видит, что если у него не будет того, чего ему не хватает, у него нет права существования в мире. Это называется настоящим хиссароном. И поэтому, когда человек приходит к осознанию, что если он не обретет желание отдавать, он отделится от святости, у него нет никакой надежды, что он когда-либо сможет удостоиться духовности, называемую слиянием с Творцом. Но все время, пока он погружен в эгоистическую любовь, у него нет никаких шансов войти в святость, и он останется в клепот. И это ему больно. И он говорит, в таком случае лучше умереть, чем такая жизнь. Это называется настоящей потребностью. И тогда, когда человек возносит молитву, чтобы Творец дал ему отдающий келим, это называется настоящей потребностью. И лишь это мы можем отнести к Творцу, отнести к нижним. То есть хиссарон, состоящий в том, что ему недостает отдающих келим, это называется кли, то есть потребностью.
0: А наполнение этого, то есть желание отдавать, относится к Творцу. Иными словами, как Творец дал первое кли, то есть желание получать, также Он дает кли, называемое желанием отдавать. И все различие между первым кли, называемым желанием получать, и кли, называемым желанием отдавать, в том, что первое кли возникло без пробуждения нижнего, как сказано выше. Ибо до того, как он родился, кто же может просить? Однако потом, когда родилось желание получать, оно начало ощущать, к чему приводит его это желание получить. И в мере потребности выдающих келим, человек пробуждается к ощущению необходимости. И лишь потребность выдающих келим мы относим к творениям. И сказанного мы можем объяснить то, что мы говорим и просим. И из сокровищницы бескорыстного дара одари меня. И на первый взгляд это тяжело понять, ведь мы должны служить Творцу не ради получения вознаграждения и тем более не просить бесплатного подарка. Почему же написано «Из сокровищницы бескорыстного дара одари меня»? А смысл этого — «дай нам бескорыстный дар, одари меня». Иными словами, «дай нам в дар отдающий келим, как ты дал нам кли желания получать». Мы просим Тебя, ведь мы чувствуем необходимость в отдающих келим. А что такое отдающий келим? Чтобы мы могли работать бескорыстно, без всякого вознаграждения, а вся наша работа будет только лишь на отдачу. Другими словами, как с первым кли, называемым желанием получать, человек не может работать иначе, как за вознаграждение. И это кли называется новым кли, то есть новым творением, которого не было до того, как он его создал. И дай нам сейчас кли, то есть желание из твоей сокровищницы. А что такое желание отдавать? Оно еще было до того, как он создал желание получать. Ведь желание отдавать является причиной желания получать. Ибо желание отдавать называется сущим из сущего, тогда как желание получать называется сущим из ничего. Поскольку, как известно, желание получать не относится к Творцу. Ведь от кого ему получать? Поэтому мы просим и из сокровищницы бескорыстного дара, то есть из твоей сокровищницы, ведь у тебя есть желание отдавать, и ты бескорыстно даешь это желание. Дай нам, чтобы мы тоже могли работать бескорыстно, без получения вознаграждения.
1: И отсюда понятно то, что мы спросили. Как мы можем просить, чтобы Творец дал нам бескорыстный дар? И объяснение, что мы просим у Творца, чтобы Он дал нам возможность служить Ему бескорыстно. Иначе говоря, отдающее кли, которое человек получает, это кли называется бескорыстный дар. Отсюда выходит, что это за дар, который человек должен просить у Творца, чтобы он дал ему. И мы спросили, как можно просить подарки? Ведь известно, что просят милостыню. Но подарок? Кто же просит подарки? А в мире принято, что тому, кого любят, дают подарки. Ответ в том, что поскольку человек хочет любить Творца, и из-за того, что то, что мешает, это желание получать, поэтому человек просит этот подарок, называемый отдающим кли. Ведь благодаря этому подарку, который он получит от Творца, человек удостоится любви Творца, а не любви к себе. Поэтому это называется подарком. И это человек должен просить. И это то, что мы спросили, какой подарок человек должен просить у Творца, и что это можно просить. И на эту просьбу опирается наша работа в Торе и заповедях, благодаря исполнению которых мы получим потребность в этой просьбе, ибо поймем, что они жизнь наша и долголетие наше. Эта потребность состоит в том, что нам недостает слияния с Творцом, называемого подобие по форме, благодаря которому мы можем быть слитыми с источником жизни. А если мы не удостоимся слияния и останемся в эгоистической любви, мы в любом случае отделены от источника жизни, что называется, грешники при жизни своей называются мертвыми из-за разделения, которое есть между ними.
0: А в просьбе о подарке главное — это потребность в этом. А благодаря Торе и заповедям мы получаем потребность. А благодаря этой потребности есть возможность просить об этом подарке, называемом, что Он даст нам кли, которое называется желанием отдавать Творцу. И это как сказано, как я бескорыстно, так и вы бескорыстно. То есть человек должен стараться работать ради отдачи и не желать получать никакой компенсации. И хотя там, в Гмаре, это объясняют иначе, но и на это там намекают. И это называется слияние. И сказанному можно объяснить то, что мы говорим в благословении на пищу, что даже в субботу, когда запрещено вести будничные разговоры, мы просим Творца и не заставляй нас зависеть от даров человеческих. Такая молитва подобает в будние дни, когда просят о заработке, но не в субботу.
1: Не следует объяснить то, что мы просим в субботу, и не заставляй нас зависеть от даров человеческих. Имеется в виду келим, людей, буквально из плоти и крови, которыми пользуются люди, то есть получающие келим. И мы просим у Творца, чтобы Он помог нам, чтобы мы не должны были пользоваться их келим, а пользовались бы келим Творца, то есть отдающими келим. И об этих келим мы просим у Творца, ведь они являются келим бескорыстного дара.
0: Переходим к уроку от 7 августа 2002 года. Мы прослушали статью, что такое подарок, который человек просит у Творца из третьего тома Шлавея Сулам, глава Пинхас. На самом деле, получающий келим Творец создал, и они не меняются. Как созданы, так и они и находятся в творении. Но чтобы человек использовал их правильным образом, то есть чтобы посредством получающий килим уподобил себя действию отдачи, тогда Творец помогает ему. Он скрывает от человека его получающий килим, дает человеку через окружающий свет возможность обрести экран, намерение ради отдачи. И по мере того, как человек обретает намерение ради отдачи, Творец освобождает ему, открывает ему, раскрывает ему получающий килим человека. И тогда происходит, что сначала человек обретает намерение ради отдачи, в соответствии с этим Творец добавляет ему желание получать, и тогда человек получает ради отдачи. Так что это действие в точности подобно действию Творца. Это в сущности помощь, которая приходит к нам свыше. С одной стороны, есть скрытие на желание получать, относительно этого есть скрытие, скрытие Творца, а с другой стороны, есть возможность с помощью методики Каббалы, как получать правильно, получающих келим обрести экран и посредством экрана, посредством намерения ради отдачи использовать тогда желание получать правильным образом. Это называется, что свята предшествуют келим. Кто раньше? Творец создал кли, желание получать, а человек, который хочет обратить желание получать в намерение ради отдачи, тогда здесь килим предшествует светам. Сначала достигают, сначала постигают экран, а потом присоединяют к нему желание получать. Поэтому тьма предшествует свету. Так если так, есть две вещи, исходящие от Творца, напрямую и не напрямую. А проблема наша — это только работать над желанием, над стремлением к экрану. В соответствии с этим Творец освободит нам часть желания получать, которое в нас, и мы сможем использовать его правильно. Это, в сущности, подарок, который человек просит у Творца. То есть не получающий килим, так как они находятся в изобилии, Творец заинтересован, чтобы человек получал. А цель творения — насладить свои творения. А намерение, экран — это то, что нужно получить от Творца. И к этому должно быть желание у нас, прийти к желанию, к действию отдачи, к намерению ради отдачи. Экран, отраженный свет, неважно, как человек это описывает. И желание должно быть полным, цельным, что лучше смерть, чем такая жизнь. Что если я не постигаю экран, отношение к Творцу, то эта жизнь, то есть ни в какой другой форме я не согласен продолжать свою жизнь, а только получить способность отдавать Творцу. Если человек приходит к этому, он получает. Конечно, для этого нужно большое усилие. Почему? Потому что хотя Творец скрыл желание получать, он скрыл желание получать относительно себя, относительно наслаждения ощущать его. Но наслаждение животное, человеческое, материальное этого мира он не скрыл. Это минимальная ступень, с которой человек может подняться. То есть на какие наслаждения человек должен просить, чтобы у него был экран, как первая ступень. Не может быть, чтобы у него не было желания, чтобы не было наслаждения, чтобы не было какого-то стремления насладиться, просить экран. На что? Духовные наслаждения скрыты, материальные наслаждения раскрыты. Поэтому, если поверх всех материальных наслаждений человек просит экран, что хочет все-таки уподобиться Творцу, стремиться к Нему, приблизиться к Нему, это называется, что он обретает первую ступень святости. То есть прийти к состоянию, что с одной стороны у него нет никаких наслаждений в этом мире, что ничто не притягивает его по сравнению с Творцом. Это первое. Это с одной стороны. Тогда человек чувствует себя в отчаянии, потому что в этом мире как будто нет того, что наполнит его. Тогда он просто не может существовать, ему нечем оживлять свою душу. Душа, нефеш, это называется получающий килим человека. Нечем наслаждаться. Без этого человек не может жить. Он просто находится без движения, в отчаянии, в бессилии. С другой стороны, должно быть притяжение к чему-то. Иначе, почему он просит экран и исправление? Поэтому, с другой стороны, должно быть очень большое устремление к Творцу. И эти два данных, если человек обретает их в полноте, по тем данным, что у него есть, тогда он получает свыше первый экран.
2: То есть,
0: с одной стороны, лучше мне смерть, чем жизнь по отношению к этому миру, что у меня нет ничего, я не нуждаюсь в нем. И больна любовью я по отношению к божественности. Вместе с тем, должны быть вера и уверенность, что он, да, может получить экран, и экран этот приходит от Творца. И он может обязать Творца снабдить его экраном. Все эти данные, если они собираются, они понемногу собираются у человека. Раз за разом, все больше и больше. Пока они не собираются все в одну точку, как мы учим. Из письма на странице 70 и из письма на странице 64. Что человек и действие его, и Творец становятся как будто бы одной точкой. Тогда он удостаивается получения первого экрана. И тогда чувствует в нем реальность Творца, и уже первое духовное желание присоединяется к этому экрану и становится зародышем, убар. Это в сущности подарок, который человек должен просить у Творца. И вещи эти невозможно передать из уст в уста, из уст в уши, а тому, кто уже сердцем готов к этому, тогда можно ему просить. Творец позволяет ему просить. Рэбе говорит здесь, что даже люди, которые исполняют Тору и заповеди, как будто совершенные и праведники, но это практическое исполнение еще не говорит о намерении. И они вообще не понимают, чего Творец требует. И это происходит и с нами. В середине статьи он говорит нам это. Да? Что он говорит? Читайте.

0: Он просит отдающее клей?
1: Да, это он говорит по отношению к исполнению без намерения. На странице 240. Сверху.
0: Внизу.
1: А, да, на странице 240. А если мы посмотрим немного глубже, то есть если мы произведем тщательную проверку среди тех, кто исполняет Тору и заповеди, желают ли они, чтобы им дали отдающие килим, и они хотят отдать за это желание получать, подавляющее большинство этих работников скажет, что они отказываются от этого, они желают исполнять Тору и заповеди ради получения. Получается, что у них нет потребности в отдающих килим. Поэтому как же можно сказать, что Тора и заповеди, в которых они прилагают усилия, дадут им вознаграждение? То, в чем нет у них потребности. А наоборот, они боятся, что, не дай Бог, потеряют получающие килим, называемые эгоистической любовью. То есть, конечно, большинство мира исполняет Тору и заповеди только ради того, чтобы получить за это плату в этом мире или в будущем мире. Что значит большинство в мире, большинство мира? Кроме тех, кто обретает намерение ради отдачи, кто обретает экран, что невозможно сделать иначе, как с помощью науки Каббала. Как мы говорили вчера, что работа, на самом деле, работа Творца — это сама наука Каббала. Работа Творца, то есть уподобиться Творцу. Хорошо, есть вопросы?
0: Написано «прилепиться к нему», не понимаю, желание получать. Да, верно, есть действие, мы об этом говорили, но у них же есть желание получать.
1: Я, не дай Бог, ты не слышал от меня никогда, что я отвергаю что-то у людей, которые исполняют Тору и заповеди, как заповедь людей, которых так обучали, так воспитывали. Я не отвергаю это, но это называется первая минимальная ступень, духовно неживое, когда человек исполняет так, как научили его, а намерения его не учили. Потому что намерения и учителя тоже не знают намерения. Это называется экран и отраженный свет, который можно обрести только большим усилием в течение множества лет с помощью окружающего света, который приходит к человеку только с помощью изучения науки Каббала. Так мы говорим о двух уровнях. Народный уровень, который называется путем обывателей, и путь света, путь Торы, путь окружающего света, когда человек обретает экран. То отдельно и это отдельно, и не дай Бог, в моих глазах нет никакого противоречия. Я не отвергаю это, ты не понимаешь? Просто есть Тора для тех, кто еще не развит душевно, и есть Тора для тех, кто развился духовно. Я был в Рыховоте, и я начал метаться. Я как бы вернулся к религии, как будто, чтобы искать внутри. И увидел, что ничего нет, и начал кричать на всех тех, кто вернул меня к религии, и искать дальше. Так там был Рав Фишер, Рав из Голландии. Не знаю, жив ли он еще. Он старый был. Ну, может быть, так. Так он сказал им, оставьте его. Есть такие, которым нужно немножко больше внутрь. Найдите ему кого-то. И тогда мне сосватали Рава Зильбермана из Иерусалима, Ицхака Зильбермана. Я поехал к нему поучиться немного, учил у него там Сафрадис Ньют, еще несколько вещей. И все. То есть он понял, он сам. Я не знаю, насколько он сам, я не хочу говорить о нем, о Раве Фишере. Но он понял, он знал и сказал, оставьте его из таких, которым нужно немножко больше. И действительно, что они могли сделать? Устроили мне. Только того, что я получил там в Иерусалиме, мне тоже не было достаточно. Я пошел дальше и так далее, пока не пришел к Рабашу. То есть есть такие, есть всякие, ты не можешь сказать ничего. И мы знаем, что со временем человечество развивается, и есть много таких, которые хотят чего-то сверх этой жизни. тем, у кого желание получать еще в рамках этого мира, пусть исполняют, что написано, пусть делают, что написано, и будет награда по заслугам. Те, у кого желание получать уже к духовному, кто не довольствуется этим миром, им не нужны все эти вещи, которые эти делают. Им нужно намерение. Потому что действие в них — это уже намерение и зивуг даака. Это называется действием в Каббале. Так этим пусть и занимаются. То отдельно, и это отдельно. То в материальном, а это в духовном. Одно не отменяет другого. Ты не понимаешь, что такое стремиться к духовному действию и к зивугу даака, что называется заповедью, и к получению света посредством этого, что называется Торой, святыми именами, что написано, что человек должен постичь всю Тору, обрести, как говорится, купить свиток Торы, приобретение посредством отраженного света, чтобы все святые имена облачились в него, все раскрытие Творца. Так если у тебя есть к этому стремление, ты относишься к этому, а если нет, ну, учи Хумаш, учи Мишну, учи Гмару, это для тебя Тора. Ну, так, то отдельно и это отдельно. Нужно в конце концов понять, что одно не относится к другому. И все, не дай Бог. И я научился у Рабаша не задевать их. Они хотят задеть нас. Они хотят доказать мне, что быть неразвитым выгоднее, чем быть развитым. Верно? Умножающий знания умножает страдания. Но кто может оставаться таким? Они не понимают, что невозможно остановить развитие, что есть цель у этого мира, и мир развивается.
0: У них есть слияние с Творцом.
1: Есть у них слияние с Творцом, поэтому они называются духовно неживыми, неживым в святости. В святости. Но в какой мере это слияние? В неживом, на минимальной ступени, только в действии. Делают действия в точности, как написано, и не более того. Поэтому это называется неживым. Почему это неживое? Потому что оно не развивается. Как ты в возрасте бар-мицвы научился возлагать тфилин, произносить там все, и из возраста бар-мицвы ты продолжаешь быть евреем, обязанным исполнять заповеди, так ты продолжаешь до конца своих дней, до 120. Так ты продолжаешь. Запрещено в этом что-либо менять. Не убавь и не прибавь. Вот так. Поэтому оно называется неживым. Неживое — это то, что остается в том же состоянии. Необратимо, не меняется. И в этом состоянии у него есть слияние с Творцом, в том, что он неживой. Он все время делает то же самое, и это мера его слияния, да? И поэтому на него ничего не влияет. Мир может сгореть, мир может быть каким угодно. Уходят в изгнание, возвращаются из изгнания, идут так-то, проходят уничтожение, чего только нет. Неживое может выдержать и пройти все эти вещи, потому что оно неживое. Ему есть за что держаться, у него есть точка слияния, очень сильная, которая не меняется. Только в этом есть большой изъян, что он не может развиваться, он не может прийти к целетворению. Но эта точка очень важная. Поэтому Бааль Сулам всегда говорил своим ученикам, чтобы они оставались и держали в себе эту неживую ступень.
0: Клар.
1: Был, скажем, Клар, который пришел к нему. Он был вижницким хасидом. Через какое-то время он сказал Бааль Суламу: «Я хочу ходить, как ты, как гурский хасид». Бааль Сулам одевался, как гурские хасиды. Бааль Сулам сказал: «А почему это важно? Почему эта внешность важна? Ты как раз наоборот, храни свою внешность, все свои обычаи, оставайся вижницким хасидом, будь таким, как они, прямо насколько возможно». Почему? Это Рэбе рассказал мне. Почему? Потому что если ты падаешь, если ты находишься в падении, то ты падаешь не так, как, скажем, падает Иран. Он падает так, как падает Иран с рынка, да, туда, откуда пришел. А тот падает, по крайней мере, до вижницкого хасида. И тогда продолжает в чем-то и потихонечку выходит оттуда. И в какой-то форме остается евреем. А этот может вдруг уехать в Индию там, или еще куда-то. Поэтому есть разница, куда человек падает. То есть хорошо подняться до неживого в святости. И если ты падаешь, то падаешь обратно в это. Ты понимаешь? Я не собираюсь отменять это воспитание. И я серьезно говорю тебе, без этого не будет существования народа. Но, с другой стороны, люди должны понять, что воспитание — это не просто понять. Видишь, сколько лет? Сколько ты уже здесь? Год или два? Полтора года. И ты еще споришь со мной, не видишь, что все это не в порядке. Нет, мы учим, что Творец помогает нам, верно? Он дает нам точку в сердце, он дает нам келим, делает нам все. Но почему мы не получаем отдающий келим?
0: Так ты спрашиваешь. Так, мы изучаем, что Творец добрый, творящий добро. И цель его — привести человека к окончательному исправлению. А для этого человек развивает свое желание получать, чтобы оно было в действиях, подобно действиям Творца. Творец возлагает филин не так, как ты. Он это делает духовным образом, верно? То есть в состоянии зарампина мира Ацилут, который становится большим, поднимается в Арихампин и делает там действия, которые называются возложением филин. То есть звук дака на определенной степени выходят цвета спереди, сзади, из мецахов, оров, который называется узел тфилин и тфилин. И протец Муше удостоился только ступени, когда видел Ахураим обратную сторону тфилин, потом увидел и лицевую и так далее. То есть это история сама по себе. Так вот, Творец хочет, чтобы ты возложил тфилин так же, как он. Это называется уподобиться Творцу, да? Ну, так это не только привязать коробочку на голову и коробочку на руку. Ты должен это выполнить настоящее духовное действие. И ты спрашиваешь сейчас, ну хорошо, вот я здесь уже сижу полтора года, я понимаю, что нужно так действовать и в материальном, и в духовном. Но почему те, кто исполняют в материальном, Творец не дает им желания, чтобы выполняли в духовном? Да потому что нет связи одного с другим. Это ответ. Нет связи. Человек может 2000 лет выполнять круговорот за круговоротом. Заповедь тфилина, и это не увеличит в нем желание получать. От этого желание получать к духовному не растет. Желание получить к духовному начинается с точки в сердце, которую человек закладывает в сердце человека. Понимаешь? И это может быть человек светский, это может быть человек религиозный. Как правило, это светский. Потому что светские больше ищут. Почему он светский? Потому что ему дано больше желания получать. В то время как религия его не удовлетворяет, как правило, это так. Или он рождается таким, и тогда он на уровне светский, не живой, тоже может быть. Но исполнение Торы и заповеди в материальном мире не приводит к духовному. Они не увеличивают желание получать. Желание получать — это совершенно другое кли, духовное желание получать. Оно начинается с точки в сердце и продолжается далее к духовному. Перед тебе есть махсом, линия. Под этой линией есть человек. Человек — это животное, у которого есть желание к материальному, к деньгам, к почестям, к знаниям. И если после всего этого есть еще и точка в сердце, желание к духовному, это другое, это как частица Творца свыше, она не имеет отношения к остальным желаниям. Человек религиозный исполняет свою Тору и заповеди в рамках своей жизни тут, в этом мире. Без всякой точки. Эта точка — это нечто другое, это желание к духовному. Бывают такие люди и среди светских людей, и среди религиозных, и среди евреев, и среди народов мира. как пишет Раби Элазар и Раби Шимон. Мы это видим. Мы видим это по Раби Анкиви, по Онкилусу. Это геры, это перешедшие, которые были тогда. То есть все это расчеты Творца приходят свыше. И нет, это не обязательно, что у отца праведника будут сыновья праведники. Как правило, кто-то знает, есть книжка, я прочел, даже не помню ничего, о сыновьях Моше. Ты помнишь их имена? Нет? Ну, видишь?
1: Нет.
0: Про отца Моше. Понимаешь, ну так, случайно увидел. Никто не знает. Мы знаем, что Моше передал Тору кому? Иешуа. Знаешь, это не передается по наследству, точка в сердце. Ее кому-то дают, и так оно и происходит. Я тоже не виноват, что мне дали такое желание. А я уже действую по желанию, как любой другой.
2: Так,
0: точка в сердце, если она есть у человека, то есть. Если ее нет, то ее нет. Подвести к ее раскрытию мы не можем. Хотя Ари пишет, это Рабаш сказал, что если ты возьмешь какого-то человека и посадишь его в группу, которая устремляется к духовному, то ты как бы вызовешь в нем раскрытие, ускорение развития. И тогда Творец раскроет ему точку в сердце. Что значит, что Творец раскроет? Он в своем быстром животном развитии дойдет до состояния, когда эта точка должна в нем проявиться, и тогда она проявится быстрее. Ты сократишь ему время развития, то, что ему осталось до ощущение точки в сердце. Но Рабаш сказал, что хотя Ари об этом и пишет, он не понимает, как это возможно. Это очень тяжело. Практически невозможно. То есть понятно, что с помощью окружающего света, ну, допустим, он придет в группу, здесь начнет заниматься, будет сидеть с нами, работать на кухне, будет слушать, так вот, без ничего. Он должен получить больше окружающего света, он должен начинать меняться. Но Рабаш говорит, что все-таки это очень-очень сложная вещь. Поэтому нам нужны люди, у которых есть эта точка. Нам не нужен весь мир, только эта точка. Их нужно вылавливать их по всему миру. Так вот наша сеть должна быть по всему миру. Но поймать можно только эти единицы, они могут быть среди всех народов. Если ты устремляешься, все. Тогда придет и дозреет до осознания Творца. А если нет, то нет. Ты видишь, вчера мы были в торговом центре в Ришоне. Несколько ребят из группы Ришона вышли. Пришли твои ребята. Перевернули стол, устроили балаган. Я не сержусь на них. Потому что все это от недопонимания, как малые дети не понимают, что творят. Но все-таки только беды несет такое поведение. Они не понимают, что может быть еще Тора для кого-то другого. Как тот Рав Фишер, который сказал, оставьте его в покое, найдите ему кого-то, иначе он не может успокоиться от того, что вы ему даете. Они этого не понимают, им не хватает разума на уровне человека подобного Рава Фишера. Ничего не поделаешь. Если бы не тот Рав Фишер, я бы ушел из лиги. Как, мне кажется, Рав Бунин писал. Или нет. Или Мелех, может быть, который говорит, если бы не пришел, а это было 200 лет назад, 300 лет назад, он тоже сказал, если бы он не пришел к Кабале, он бы ушел и стал светским. Настолько ему было скучно в такой жизни без постижения Творца. И они не понимают, что если действительно у человека есть желание к постижению Божественного, это намного больше всех остальных желаний. Они не понимают, что он просто не может иначе. Они хотят снова засунуть его в карцер, что был только так вот ослом и все. Я помню, дали мне Талмуд, учи только это с утра до ночи. Это желание Творца. Я не мог так. Еще шаг. Пошел учиться в Квархабад на несколько месяцев. Я прошел несколько трактатов. С Равом Зильбермом в Иерусалиме изучал трактат Шаббат. В Квархабаде изучал Санедрин. Бава Мице. Что-то еще. Ну, это просто невозможно изучать без какой-то реакции свыше, без отклика. И Бааль Сулам пишет, и Гаон из Вильны пишет, что тот, кто этого ожидает, только Каббала может привести его к таким результатам. Как он пишет это в предисловии к ТС? Сухая Тора, тот, кто чувствует, что она сухая, обязан оставить ее и попробовать свою удачу в науке Каббала.
2: Ну, Азматагит.
0: Ну, так что ты скажешь, Найд?
1: Те, которые из Ришна, может быть, думали, что вы от Берга?
0: Да нет, они вообще ничего не думали. От какой-то, что из какой-то другой буквы. Нет, они знают нас, слава Богу. Они просто не согласны с нами, понимаешь? Это как неживой уровень. Это понятно. Это реакция неживого, которые не могут не вытерпеть ничего, что растет. Растительный уровень уже не подвластен мне. Он как бы убегает из-под моих рук, потому что это растительный уровень. Я не могу его удержать уже в земле, у себя. Понимаешь? Это уже растет, бежит от меня, потому что любой рост происходит из-за того, что человек наступает. Он проходит предыдущий этап, он отменяет его. На это приходит следующая ступень. Так всегда. Ты начинаешь ненавидеть, ты как бы разрушаешь предыдущую ступень. И они этого боятся. Ты не можешь быть растительным, если ты полностью не отменишь в себе неживое внутри себя. Только так. Потому что из этого дальше ты начинаешь подниматься. Это твой фундамент, с одной стороны. С другой стороны, ты должен все время переступать через него. Поэтому они боятся.
2: Ну,
0: смотри, ошибка, ты говоришь. Да все ошибка.
3: Что написано в эти две недели, есть вранарин, там... проявление прогрессивного иудаизма, среди них там, представьте себе, я был готов принять это, они хотели от меня документы, я хотел вложить много. Прогрессивный иудаизм, хотят документы, хотят вложить в иудаизм немного каббалы. Почему? Я хотел приобщиться как иудаизм консервативный, так и прогрессивный. Все эти, они тоже не живое. Тоже не живое. Только что выбрали для себя более легкие рамки. Я приезжаю к маме в Канаду, есть там рядом синагога, так направить, и частной машине. Каждый приезжает на субботу, тушит сигарету перед тем, как войти в синагогу, целует мизузу, входит в синагогу, надевает кипу, начинает свою субботу. Там то же самое обратно. Выходят, зажигают сигарету, говорят немного о бизнесе, едут домой. Мы все сделали себе рамки, немного полегче, но тоже рамки хранят их очень крепко, кстати. Не прямо хранят, там есть синагога, где живет мой брат, он живет в очень дорогом районе. Ты знаешь, синагога, прямо дворец, мрамор, у каждого места такое, какие-то кресла. Я вошел туда, там только адвокаты, врачи, понимаешь, вошел. Да-да, 7 тысяч долларов в год стоит тебе там быть членом, только приходить туда. Так я пришел туда, вошел так, начало молитвы, через четверть часа после начала молитвы. Обычно ты входишь в синагогу, так Габай приходит к тебе, кто, что, садись, пожалуйста. пожалуйста, устраивай, так принято. Никто там даже не повернул головы ко мне. Так ты знаешь? Да, это что-то.
4: Вложили там $1.5 миллиона, входишь туда, как будто во дворец культуры.
3: Но это хорошо. Я скажу тебе, говорю серьезно. Все-таки это хорошо, потому что прежде чем человек получает какую-то искру, да, искру в сердце. По крайней мере, он как стадо, у него есть место, платит за это деньги. И понемногу дозревает еще кругооборот, еще, и все. Это на самом деле. Но не важно, такое ограничение или иное, не важно. Только что. Ладно, если нужно, Творец достанет его, куда бы ни убежал, ты знаешь. Пророк Ина пытался это сделать, так мы не умнее его, и мы не убежим. Очень красивая история. Если мы правильно ее истолкуем, деталь за деталью, как Ина хотел убежать, это больше того, как Иран там сидит в углу, да, он прямо, как он убегал, бедняга, действительно, ты видишь, не помогло. Это история о бегстве от миссии, действительно. То есть каждый из нас проходит это, пытается сделать во время падения, да?
4: У каббалистов всегда есть между ними уровень, и у них всегда есть взаимопонимание. Те, кто приходит к каббале, там нет какой-то несогласованности в понимании.
3: Нет. Каббалист, который приходит к духовному, то есть человек, который чувствует духовное, ты спрашиваешь, как может быть, что он начинает чувствовать иначе, чем кто-то другой. Это в точности, как в нашем мире, именно так. Сколько есть у тебя людей в этом мире, ученых, между которыми спор? Один видит реальность так, а другой иначе. Не то, что реальность, которую они видят, а законы, по которым реальность ведет себя в точности. В этом между ними разногласия. Это вещь, которая немного скрыта, а немного раскрыта. Мы видим с тобой какое-то явление, только ты думаешь, что это явление в своем источнике такое, такое, такое, поэтому это представляется нашим глазам. То, что нам представляется, мы видим одно и то же. Но ты и я не видим, что стоит за этим. Это более высокие ступени. Это не следующие ступени. Это может быть ступень еще 200 ступеней выше. Нет, мы видим реальность, как в нашем мире. Ты не улавливаешь, но причина того, что мы видим, может быть на 200 ступеней выше того, что мы постигли. И тогда мы начинаем рассуждать, это так или это так, это так или так, может быть так, а может так. Какой есть спор между Бальсуламом и Рашашем? Бальсулам даже не хотел, он пишет там немного в конце Бешара Каванот, да? Но то, что пишет, это еще всего лишь немного от того, что есть. Спор, он очень-очень принципиальный для нас. Для нас не настолько, потому что Рашаш, он святой Рашаш. То, чего он достиг, для нас это слова живого Творца. Но то, что он указывает как на причины выше своей ступени, что причина того, что он видит, находится еще на 200 ступеней выше, а этого он не достиг. Бальсулам не согласен с ним, потому что Бальсулам достиг большего, и тогда он пишет со ступени, которую достиг, что Рашаш не ошибается в том, что он раскладывает перед тобой как факт. Факты верные, но в том, что он говорит, что это причина этого явления, в этом он ошибается. Как у нас два физика. Ну что, нет таких вещей, скажи мне. Бесконечно, потому что это уже вещи, которые скрыты. Не о том, что раскрыто, а о причине. А причина скрыта. Она может быть очень высокой, то есть очень далекой. И поэтому есть и между каббалистами много разногласий. Это законно, это потому что они исследователи всего лишь, они исследуют действия Творца. И насколько могут уподобиться этим действиям, это они постигают, насколько не могут, не постигают. Но причины всегда выше того, что они постигают. И в этом выражение этих причин, они могут ошибаться. Потому что то, что не постигнуто, не называем по имени. Это то, что происходит. Поэтому есть здесь разногласия между ними в этом.
4: Но ведь причину тоже можно постичь. Как же можно говорить о причине?
3: Нет, так есть вещи, которые постигают, и есть вещи, которые не постигают, что это причина. И прямо так говорят об этом, что поделаешь, как все ученые в этом мире. Да? Есть такие, которые прямо ненавидят один другого. Ты знаешь, зависть авторов. Ты знаешь, какая ненависть в этом есть? А больше, чем... Потому что это на ступени самого большого эгоизма, скажем, в этом мире. В духовном тоже это на очень высоких ступенях. Ведь это не в животных наслаждениях, там, деньгах или почестях. Это знание. Это в идее, это в моем «я». Это не так, что я купил такую машину, а ты машину побольше или что-то там, не знаю. Не об этом говорят, это за зависть знания. Самая большая вещь, которая может быть в человеке, в этом мире это ужасно. Как они могут? Чего только они не делают один другому. Но в духовном, это на самом деле, кто поднимается выше, видит другие причины, чем тот, кто находится ниже, так для него это... Да, что поделаешь. Ты, скажем, сейчас напишешь нам, да? Ты напишешь нам то, что ты прошел, и часть того, что ты напишешь, из того, что ты прошел, будет в этом часть того, чего ты не прошел. Только ты напишешь об этом как о причинах, как о разных вещах, которые... Прямо причина, которая организовывает состояние, в котором ты находишься. Так начни писать, и ты увидишь, что это всегда так происходит с человеком. Так в части, которую ты не прошел. То, что ты прошел, это истина. Потому что против ощущения ничего не поделаешь. То, что облачается внутрь клея, об этом не говорят. Но если ты начинаешь говорить о причинах, о том, что выше этого, и ты уверен,

0: Это просто из фактов этой жизни, это так может быть. Поэтому нет никакой уверенности. Есть уверенность до определенной ступени. Вот и все. Но нам больше не нужно, потому что на самом деле нам это не важно. Насколько, какое мне дело до причин высоких, там, где ошибался или не ошибался. Мы уже видим из нашей жизни, то, что я думаю, ошибаюсь или нет, на деле не влияет. Влияет количество усилий, а не насколько ты понимаешь разумом или нет. Поэтому это не проблема. Ты это можешь спокойно называть Рашаша святым, как и Баля Сулама святым. Это, безусловно, для нас не имеет значения.
1: Но если каббалисты зазнают то, что вот вы говорите сейчас...
0: Поверь мне, то, что я знаю, каббалисты тоже знают. Но о чем ты говоришь?
1: Нет, я имею в виду, что это абсолютная наука.
0: Что такое абсолютная наука?
1: Нет, относительная наука.
0: Нет, не дай Бог. Вальс вам пишет, что нет ничего абсолютного в реальности. Где он пишет? Есть даже заголовок такой. Божественное. Оно абсолютно на ступени, когда ты получаешь экран и приобретаешь ее до этой ступени, это уже абсолютно. А выше этой ступени для тебя это не абсолютно. Все относительно по отношению к постигающему человеку.
1: Но в Гмар-Тикуне, когда все приходят...
0: В Гмар-Тикуне мы не говорим, а в Гмар-Тикуне написано, пока не придет Илья. Вот тогда нет сомнений, нет ничего.
1: Там нет разногласий?
0: Да, будет очень скучно, никакого спора, ничего. Написано, да, пока не придет Тишбе. Как? Тишбе разрешит все трудности и проблемы.
2: Но.
1: Ну. Рабаш в статье пишет много о разных состояниях, в которых проходит человек. Состояние, желание полное, желание неполное, он хочет остаться, не хочет остаться, всякие такие вещи. Как из того, что я читаю, мы читали о многих вещах, как не обманывать себя, не цепляться за что-то. Ясно, что это приходит. Как вообще перескочить этот этап? Каких-то иллюзий в этом состоянии нет, в другом есть.
0: Ты читаешь, слышишь статьи или там мое объяснение. Ты не можешь определять, как это повлияет на тебя. Ты вообще не можешь определять ход своей мысли. Для чего? Ты должен просто принять это, услышать, как я сказал, пропустить это, как там, знаешь, как через мясорубку. Все. Так ты должен пропустить, ты все. Входит в уши, и что там делает, не важно что. Вообще не важно что. Это не ты должен определять, как должно действовать. Это спрашивали меня в интернете, как я прихожу именно к этому, к такому свойству. Я написал, как может быть, что человек определяет, что к этому и этому свойству он должен прийти. Откуда ты знаешь, что ты должен прийти? Может быть, твоя очередь прийти к этому. То есть, когда ты придешь к этому, это через год. А пока что ты должен пройти что-то другое. Ты знаешь строение своей души. Ты знаешь, что ты должен сейчас думать. На тебе делать то, что в твоих руках и в силах делать. Делай. Вот и все. Остальные вещи происходят. Ты вызываешь свет. Свет светит на твое строение, и все. Ты ведь химик. Химик, ты знаешь, есть какая-то очень большая молекула, скажем, молекула, да. Может быть, мы не знаем, что больше этого, да? Что там такое ген? Я знаю, что такое ген. Ты знаешь, да? Что это? Молекуля — это есть миллиарды частей. Все связаны одна с другой, а каждая связана со всеми, между прочим. Если это духовная молекула, каждая связана со всеми. Это уже проблема. И в материальном, но в материальном как-то хотят сделать это попроще, да? Понимаешь? И у каждого свой характер в этом строении. Это больше, это меньше. И связь между вещами меняется. То есть само строение одно, то же самое.

0: Но вес, удельный каждой части, разный, и связь между всеми частями у каждой своя, между частями. То есть как будто скелет у нас в теле. Скелет он тот же, да? Но уже во внутренних вещах, которые там внутри кости, внутри этого. Да? Так я умник знать вот в таком запутанном строении, которого вообще не знаю, не чувствую, даже с трудом сейчас слышу об этом впервые. Я умный, чтобы определить, что должно быть сейчас у меня там исправлено больше, меньше в связи с этим, в связи с тем. Какая глупость. Но что я могу сделать? Только принести очень большой прожектор, что чем больше он будет светить на эту большую молекулу, тем больше она будет развиваться. А зажечь, включить этот прожектор, усилить свет я могу только через изучение каббалы. У нас вообще никакого дела есть во всем этом, никакого занятия этим, только усилить немного свет, чтобы этот прожектор светил настроение души. Вложить в это еще каплю усилий.
1: Это он хочет, это не хочет, это вещей, что-то входит внутрь. Это не только как в миксере, сразу выходит наружу.
0: Нет. Так ты начинаешь думать, ты начинаешь делать, конечно, какую-то компиляцию между вещами. Как сказать компиляцию?
1: Уравнение?
0: Ну, уравнение, скажем, да. И, конечно, ты работаешь головой, работаешь сердцем. Но и то, что ты работаешь головой и работаешь сердцем, это уже следствие того, как окружающий свет светит тебе и подготовит твою голову и сердце для работы. Не может быть, чтобы ты раньше. А если ты хочешь, чтобы свет этот сделал тебе что-то в следующий раз быстрее, чтобы ускорить его, пожалуйста. Но может быть, чтобы ускорить, это будет тебе неприятно упасть, вылететь, встать, бежать, не знаю, не очень приятные вещи, неважно. Но этого ты не можешь избежать, ты можешь только ускорить развитие. И тоже, когда ты действуешь в этом развитии, твое отношение к развитию приводит тебя к другому ощущению развития. То есть даже плохие вещи кажутся тебе хорошими. Ты их воспринимаешь как хорошие, они тоже проходят в твоем ощущении хорошо. Все?
1: Мы говорим, что все, что мы делаем, это нужно изменить отношения. И как вместо того, чтобы застрять в каком-то отношении часами и днями, я делаю так, чтобы отношение это изменялось.
0: Я говорю тебе, приходи сюда, когда тебе плохо, или когда ты хочешь ускорить себя, приходи сюда, начинай работать здесь, в центре. Зайди на кухню, проси, я не знаю, дадут ли тебе, есть много желающих. Приходи на кухню работать, приходи еще что-то. Убрать, навести порядок в интернете, неважно в чем, сделай какую-то работу, и ты увидишь, насколько ты быстрее выходишь из этого. Причем чем больше работа руками, материальным, а не там, духовным усилием написать, перевести, так она легче. Это очень хорошо, если бы можно было каждому дать так вот работу в изобилии физическую. Просто ты ухватился там за кухню, да?
1: Мы находимся в определенном месте, в отдаче. И каждый раз постигает все больше, это как в микроскопе, видит, что группа пытается выжить и не постигает иногда тут истинную суть вещей.
0: Я не понимаю. Ваше требование, ты спрашиваешь так, почему это занимает так много времени? Это вопрос, да?
1: Нет, вопрос. Вот когда мы учим о сферот, мы видим время, бесконечность. Можем ли мы это как-то раскрыть? Если вообще, стоит ли обсуждать бесконечность?
0: Ты спрашиваешь, если это исходит от бесконечности, должно занять бесконечное время. Ну, я скажу тебе, и во всем есть конец, и ученые говорят, что этот мир существует там 20 миллиардов лет, да, что-то, не знаю, что они там все думают. Уже говорят что-то другое, очень хорошо, мне не важно, это вообще не важно. Теперь сколько существует человек, скажем, миллион лет? Сколько существует точка в сердце, которая внутри человека? 5700 лет с первого раза, когда она раскрылась внутри человека от праотца Авраама, скажем, это 3700 лет, скажем, и так далее. Ты видишь, что развитие, оно очень медленное, но чем ближе к Гмар-Тикуну, развитие прямо растет по экспоненте, экспоненциально. Не знаю, как это сказать на иврите. Резко, с ускорением, не знаю. Но каждый раз это в прогрессии нелинейной. Да? А вот так мы видим, как в течение 20 века мир продвинулся, как он не продвигался до этого в течение 2000 лет, за 100 лет, что было. И какова была эпоха? Сегодня за 10 лет будет продвижение, как, не знаю, как за прежние 2000 лет и так далее. Так это происходит. Теперь, но все-таки это продолжается все-таки долгое время, потому что наше общее строение, оно слишком запутано, мы не знаем, мы не понимаем, что мы включаем бесконечное кли, каждый из нас, что в нем только одна точка моя, остальные точки — это не мои, это из остальной Малхут бесконечности, да? И остальные точки я должен присоединить к себе ради отдачи, вобрать их в себя, опознать их, как я не знаю даже своей точки, отказаться от нее, объединиться со всеми остальными точками, построить из этого кли, и с этим кли обратиться к Творцу, начать совершать с ним звук ради отдачи. Короче, это действие очень-очень медленное. Не потому, что они медленные сами по себе. Исправление — это исправление очень быстрое. Миллиарды действий, если можно так сказать, в секунду. Нет числа действий, нет времени. Так что я не могу сказать тебе это, просто я бросаю тебе так, чтобы ты понял. Но несмотря на то, что это миллиарды в секунду, но ты знаешь, это как в компьютере. Хотя он делает действительно так много действий в секунду, но в любом случае мы должны ждать и ждать, пока ты, знаешь, хочешь взять какую-то информацию откуда-то. Главное взять ее. Ты ждешь иногда полчаса, пока пройдет по твоему маленькому проводу этот, из большого хранилища и так далее. Короче, то же самое у нас. И поэтому нам кажется, что мы стоим на месте. Мы продвигаемся и очень-очень быстро. Я говорю тебе, больше, чем в материальном. Насколько в материальном есть изменения каждый день, в духовном это еще намного больше. И по сравнению с миллионами или миллиардами лет, в которых мы развивались раньше на всяких уровнях, неживом, растительном, животном, говорящем и духовное сейчас, так скорость наша сейчас находится в таком ускорении, что ты увидишь, как за год-два, что изменится в мире. И я не думаю, что так быстро перестанут переворачивать нам столы, да, в торговых центрах, потому что неживой, он не меняется, но мы должны измениться.
2: שמגיעים לתיקון הכללי
0: когда приходит к общему исправлению, человек наконец-то получает свое настоящее клей, которое связано со всеми его остальными частями, которые казались ему раньше внешними частями, находящимися во всех людях. Они начинают ощущаться у него так, что это по сути дела его части, он собирает их вместе. Из этого сплочение делается одно большое клей, и в нем он чувствует Творца полностью, он совершает с Творцом Зивуг Даака, Малхут со светом. Это творение с Творцом, совершает с Творцом Зивуг Даака. Даака, удар — это только по отношению к желанию получать человека, чтобы не был ради получения, а ради отдачи по Творцу. Он ни в коем случае не ударяет. Это не так, как мы говорим словами, что Малхут ударяет по свету и отсылает его обратно, но ударяет по своему желанию, которое хочет насладиться напрямую. Так человек, который начинает впитывать Творца в себя, кто он, что он, начинает будто проглатывать его, в той мере, в которой уподобляется ему, уподобление ему вместе, тогда из Малхут бесконечности, то, что потом делается после того, как творение и Творец прямо объединяются в одно целое, без различия между ними, мы не можем говорить. Там говорят, что есть путь, тогда начинается на самом деле путь бесконечности. Бесконечный. Потому что для нас сейчас бесконечность называется, чтобы не было с нашей стороны ограничения на получение Творца внутри нас, на слияние с Ним, на то, чтобы прилепиться к Нему, чтобы не было с нашей стороны ограничения. Об ограничении мы говорим, что нет ограничения бесконечности. Но потом делается уже, что наша клей будет без ограничения, тогда мы входим прямо в бесконечный проход. Тогда мы входим прямо внутрь Творца все больше и больше. Там это уже... ладно.
1: Поделимся впечатлениями от урока и что из него мы берем в реализацию в десятке.
2: אנחנו לומדים כמה החיסרון לרוחניות זה הדבר הכי חשוב שצריך לטפל בו.
0: Мы пишем, насколько потребность духовном это самое важное, насколько нужно позаботиться об этом. Мы учим, что у нас есть желание, которое Творец пробудил в нас, точка в сердце. Даже это не самое чистое и исправленное. Мы начинаем с этого. Из ло лишма приходим в лишма. Вначале требуем вознаграждения в этом мире. И ради получения, затем постепенно, вследствие учебы. Постоянство, мы все больше исправляем наше желание, и хиссарон становится все больше в направлении отдачи, пока мы не развиваем настоящий хиссарон, что только это хотим мы, и мне лучше умереть, чем продолжать так жизнь. И на самом деле, то, что мы видели, то, что Рав говорит, что мы должны развить бесконечное желание, бесконечный хиссарон, чтобы он мог получить бесконечное наполнение, которое Творец дает нам.
1: У желания получать есть много разных средств, всякие особые условия, всякие иллюзии, обман, чтобы оттолкнуть усилия от создания необходимости. И главное, не убегать. То есть между праведником и грешником праведник, он не отчаивается и надеется обрести потребность в отдающих келим.
0: Да, мы один раз получаем подарок, это точка в сердце, и это на самом деле особое желание, которое не может развиваться иначе, как в особом окружении с помощью света. А второй раз получает подарок, это получить намерение ради отдачи. И поэтому это не очень-то воспринимается. И, конечно же, в неживом святости, который хочет оставить тебя неживым, Рав очень интересно описал, как вообще ничего не меняется. Поэтому точка в сердце, она очень особенная и требует особой заботы. И главным образом свет, чтобы он ускорил ее развитие.
1: И свет, который ускоряет наше развитие, это исходит из нашего усилия, когда мы выстраиваем килим и приближаемся к Творцу.
0: Да, я слышал, как мы получаем экран первый. Рав сказал, что нужно два желания. Это значит, с одной стороны, мне лучше умереть, чем так жить по отношению к этому миру, когда у меня нет ничего, и он мне не нужен, и больная любовью по отношению к Творцу. Все?
1: Да, я тоже впечатлился от статьи, там, где говорится о грешниках, праведниках, что когда этому грешнику не отвечают, и когда он нас оставляет, но праведник, он радуется в таком состоянии, и там он именно просит. Есть еще сильный момент, когда Рав говорил, что неживой уровень относится к растительному. И он говорит, что неживой уровень не может выдержать растительный уровень, который вырывается, выходит из неживого.
0: Да, и неживое, и растительное, каждая ступень не способна понять другое. Может быть, мы вообще, как люди, не способны понять, не воспринимают, каждый находится в другом месте, мы вообще не способны понять друг друга. И был интересный рассказ, история с Раум, какой процесс он прошел, какое было в нем желание в поисках истины, и он ничем не удовлетворился. А на самом деле не пришел к этому, и человеку лучше умереть, чем так жить. Сказал тоже.
1: Развитие невозможно остановить. Ты должен наступить на неживой растительный, неживой домем дык душа, неживой святой уровень, стать растительным, требовать этой добавки. Как он и говорит, что в духовном нет изменений, есть только добавки, добавка намерения.
0: Перейдем к следующей части нашего урока, а до этого споем вместе песню.

0: Шалом, хаварим якарим.
1: Приветствуем, дорогие друзья. Мы удостоились сейчас изучать вместе учение десяти сферот. Давайте начнем с отрывка из намерений, который мы слышали на уроке, которая поможет нам подготовить правильно наши намерения. Рав сказал нам так: что я могу сделать? Только принести очень большой прожектор, что чем больше он будет освещать эту большую молекулу, она больше будет развиваться. Это зажечь, включить прожектор, усилить его свет. Я могу только с помощью изучения Каббалы. И все. Нет у нас никакого другого занятия во всем этом, а только немного усилить свет, чтобы прожектор высветил это строение души, привнести в это еще каплю усилия. Так, дорогие друзья, сейчас мы послушаем урок Рава, мы продолжаем изучать сокращение. Первое самостоятельное действие творения. Давайте сделаем это вместе с намерением, привлечем свет, а затем вместе объясним.
2: 33-я страница на иврите, первый том. 33-й пункт. Ответ 41. Давайте начнем урок. Есть что-то в интернете?
1: Мы учили дальше, что если свет хасадим наполняет кли, развивается самостоятельное желание. Это не совсем понятно. И бет и гимель от развивается хасадим, а затем получает.
2: Нет, во второй, третьей стадии нет самостоятельного желания. Там пока что развитие даже в реакции и в противоположность как бы Творцу, да, что он не хочет получать, это тоже запланировано и приходит со стороны Творца, потому что если я хочу, чтобы ты насладился, я должен позаботиться о двух вещах. То, что я даю, чтобы это было для меня самым наилучшим, и то, что я даю, чтобы и для тебя это было самым наилучшим. Поэтому не может быть, чтобы я дал тебе свет бесконечности, и я думаю, что это самое лучшее, но ты не понимаешь в этом ничего. И наслаждаешься от того, что ты как будто просто живешь. Ну, смотри, да. Живет какая-то клетка, да, есть там какой-то метаболизм, есть там какой-то там обмен веществ, она живет, она чувствует, она понимает, она страдает, радуется. Ну что, что называется жизнью? Где это определение жизни? Поэтому жизнь есть одна, это Творец. А та часть в творении, которая может уподобиться ему, по силе ощущения, по силе существования, это называется живая часть, а все остальное мертвое. И высший свет, Творец, Создатель. Не будем тут вдаваться в уточнение, который хочет сотворить творение и развить его, он должен позаботиться о желании в творении, чтобы это желание поняло его, чтобы уловило его, чтобы почувствовало его, чтобы стало его другом, партнером. Что поделать? Стало равным ему. Это необходимо? Если это определено прежде как цель, то свет не заботится о себе. Он все время заботится только о желании, как его развить. А желание должно быть на каждом этапе все больше и больше. Если не подобно Творцу, то более понимающее его, более качественное, сложное, состоящее из разных параметров, из разных элементов, чтобы различных, чтобы даже противоположных друг другу. Поэтому мы видим на этих этапах распространение и отдаление, и приближение, и различные действия, как будто бы обратные. Но именно из этих обратных действий, которые есть во всем творении, они приводят к постижению цели. факт, что только стоя на ногами в этом мире, как сказано, и стоят ноги его на Масличной горе, а голова находится в небесах, иначе невозможно. Поэтому процесс развития творения начинается с этого мира. Ну, давайте посмотрим. Перейдем к определениям.
1: Мы переходим к 41-му вопросу на 33-й странице. Вопрос, что значит круг. 41-й вопрос на 33-й странице. Круг. Если нет различия вверх-вниз между четырьмя стадиями желания получать, он считается кругом.
2: Как мы изобразили здесь на рисунке, нет верха низа, ты можешь нарисовать это наверху, это как угодно, нет верха низа здесь или здесь, или здесь, неважно где. Ты можешь поворачивать это не имеет значения. А состояние между кругами — это внутренний и внешний. То есть это причина внешней, а внутренняя — это следствие его. Это единственное различие. Поэтому в Игулим у нас нет времени, только причина следствия. Линия Кав пока что не нужно нам читать. Дальше.
1: Мы еще не закончили.
2: Пожалуйста,
1: еще раз прочитаем круг. Если нет различия вверх-вниз между четырьмя стадиями желания получать, считается кругом. И четыре стадии называются поэтому четырьмя сферическими окружностями, одна внутри другой, что невозможно распознавать в них, различать между ними вверх и низ.
2: Он говорит, круги круглые. Что значит, он хочет сказать, как бы ты его ни поворачивал, более чем три линии, высота, ширина, длина. То есть, кроме этого, мы не можем себе представить, потому что так мы устроены. Поэтому говорю, представь со всех сторон, как ты только можешь. Все это равномерно, равнозначно. Да?
0: Ну, майор, майор.
2: Ну, быстрее.
1: 31-я страница, 14-й вопрос. Распространение. Свет, исходящий из категории создателей, входящий в свойства создания, называется распространением света.
2: То есть кто определяет, что свет распространяется? Творение, которое в своих килим, свет каждый раз раскрывается, и раскрывается каждый раз по-разному, как бы отдаляется от Творца, от образа Творца, и все больше и больше приобретает формы, близкие к творению. Называется, что свет распространяется в творении. Это не как... Допустим, мы берем и наливаем в стакан молоко, а молоко наполняет стакан. В духовном нет такого. В духовном, если свет входит в кли, он не входит в кли, внутрь. Кли меняет себя и раскрывает свет. А свет и раньше находится, только он не ощущаем. А кли начинает чувствовать его все больше, больше, больше и больше. И тогда раскрывает свет, который находится в нем все больше, больше и больше. Кли производит действие и раскрывает свет. И раскрытие, знаете, это как... Но сегодня уже нет такого, как раньше проявляли фотографии, фотобумагу клали в проявитель, и постепенно проявлялось все больше, больше, больше, больше фотография. Это называется распространение. Постепенно это из нераскрытого становится раскрытым. И кто это делает? Кли, который изменяется, раскрывая свет в себе. Если свет воздействует на кли, мы обычно говорим о кли, накива, женская часть, а свет мы называем как бы мужской частью. То есть кто здесь как бы определяет, кто управляет развитием, да? И вы можете наблюдать, когда кли относится как и к мужской части, как и к женской части. Малхут, она как раз-таки все изменяет и все делает. Но когда мы говорим о Малхут, обычно мы говорим со стороны Некива, со стороны женской части. Так тут есть разница, чтобы мы не путались. Но свет, который распространяется, свет не распространяется, он находится в абсолютном покое. Кли раскрывает его. Поэтому раскрытие света все больше и больше и больше называется, знаете, у вас есть, допустим, гирлянда, которые загораются одна за другой. Это электричество, ток проходит по ним, и они зажигаются. Нет, каждая раскрывает ток, который находится в ней.
0: Варур?
2: Это каждая лампочка. Понятно? Не совсем, да?
0: Готов?
2: А, написано здесь? Ну, пожалуйста.
1: Но снова распространение, прочитаем, свет, который исходит из категории Создателя, входит в категорию Создания, называется распространение света. Но на самом деле высший свет не впечатляется от этого, подобно зажиганию одной свечи от другой, когда от первой не убывает, и только относительно получения созданием называется это так.
2: Почему это важно? Понять, что все зависит от килим, а не ожидать света, чтобы свет сделал какое-то действие, он находится в абсолютном покое. Дальше.
1: Мы переходим в 69-й вопрос, который находится на 30-й странице, а ответ на 35-й. Еще раз. Вопрос, что представляет собой четыре стадии в желании получать? Ответ на 35-й странице. Сначала свет распространяется и выходит из Создателя в виде света Хохма. Это все наполнение жизни, относящееся к этому созданию. И в нем первая стадия желания получить. И это называется первым распространением или первой стадией. А затем усиливается в этом свете свойство желания отдавать. Так что усиление этого желания выводит из Создателя свет Хасадим. Это называется первым усилением или второй стадией. После этого распространяется этот свет Хасадим большим распространением, то есть в свечении Хохма. Это называется второе распространение или третьей стадии. А затем он опять усиливается. Опять усиливается в этом свете желание получить содержащееся в свете от первого распространения. И этим завершается желание получать во всей его величине и полноте. Это называется второе усиление или четвертая стадия. Вы сказали вначале, что есть Захар и Никева, что может кли получить и Захар, и Никева.
2: Нет, я не хочу вас путать. Первое распространение приходит со стороны Создателя напрямую. Это называется первая стадия. Первое преодоление. У нас есть вторая стадия, второе распространение у нас есть как бы со стороны творения. Это третья стадия. Второе преодоление у нас есть со стороны творения. Это четвертая стадия. Так, это два распространения и два преодоления. Если первое распространение — это буква «Юд», потому что в ней пока свет полностью властвует, то второе распространение — это уже «Юд» удлиненное, и это как буква «Вав». Если первое преодоление — это «Хей», буква «Хей», второе преодоление мы тоже называем пока что «Хей», потому что в четырех стадиях прямого света мы пока что не производим никакого действия со стороны творения. Это еще до сокращения, до первого, это первая авая, то есть распространение света в желании, чтобы сформировать желание до первой своей самостоятельной точки, когда оно испытывает стыд. Здесь у него уже и стыд, и сокращение.
0: Кен. Ну,
3: я не понимаю. Вы сказали, что распространение — это как Захар. Я хочу пытаться понять это.
2: Это другое дело. Распространение — это как Захар, мужская часть. Если оно вызвано кли, то мы говорим об этом. Кли мы называем как мужским родом. И если кли находится в том, что свет работает над ним, тогда кли мы называем женским родом. Кли может быть большим и большой. Ты можешь это увидеть в текстах. Так получается. Но это не относится к распространению, к преодолению. Ты используешь то, что я сказал, не в том месте. Ты понимаешь или нет? Ну, тогда оставь.
3: Что такое свет находится в абсолютном покое и к тому же распространяется?
2: Я сейчас привел примеры о гирляндах, которые зажигаются, о разных вещах, что свет не распространяется. Кли его обнаруживает, кли раскрывает с помощью света. Кли либо получает этот свет, либо не хочет его получать. И так, и это. Кли меняется. И в том, что меняется кли, изменения его раскрывают свет каждый раз по-разному. Сам свет нет. Свет — это называется возмущение кли чем-то.

0: У нас есть общий вопрос из Пардесии, Израиля. Здесь спрашивают, почему принято писать Куф, а не Гей.
1: Ну, это чтобы не использовать имя Творца так с пренебрежением, потому что это отношение Творца к творению. На самом деле, мы записываем эти имена, эти названия, в этом нет ничего такого. Я даже видел это в синагогах европейских, там есть такие... А, в церквях, простите, европейских, да, ты выходишь на какую-то площадь, смотришь, я не помню, в нескольких местах. Или там вдруг Маген Давид изображен, или Ютке Вавке. Я видел это в разных местах в Европе. Я не входил внутрь, но снаружи видно, в чем тут дело. Это отношение Творца к творению, Ютке Вавке. Так во всем мире это принято, что вот это отношение Творца к творению. До творений, до всего свет так на нас воздействует. И каббалисты уделяют этому много силы и значения, и это отношение Творца к творению, тут нет слов. Поэтому они не хотят использовать как бы это имя в пренебрежении. То есть постепенно это раскроется в Гмартикуне, полная вот эта авая. Поэтому так принято не использовать это буквально, а так немножко обозначая такими формами, как будто бы ты намекаешь на него. Поэтому мы тоже так делаем. Хотя для изучения, если ты пишешь Ют Кейвавке и начинаешь использовать это там в гематриях или в разных там вещах, ну, используем мы там в молитвенниках, но имя, которое пробуждает в нас творение, отношение Творца к творению, это пробуждает в нас величие и почтение.
0: Если распространение — это раскрытие света со стороны Кли, что значит распространение света со стороны Создателя, вы сказали?
1: Это распространение со стороны Творца. Это свет, он формирует Кли. Здесь еще не со стороны Кли раскрывается свет, а со стороны света, потому что Кли все еще не производит какого-то действия, такого, которое исходит из его желания. Нет пока. Первая стадия не знает, что она делает, и вторая, и третья стадия, и четвертая стадия. Это пока что развитие, но развитие неосознанное. Мы закончили этот урок. Да, перейдем к вопросам, выяснениям. Мы слышали о распространении, о преодолении, о том, что приходит со стороны Кли, что приходит со стороны света. Давайте задавать вопросы и в системе Арвут, задавайте вопросы. Авраам.
0: Спасибо. Я бы как раз хотел начать со слов Рава, который сказал, что свет создает все отличия в Келим. Почему он говорит, что есть здесь какое-то преодоление с первой и второе? Что это такое преодоление, если все исходит со стороны света? Юрий Эхтер, да. Кли чувствует свое впечатление от света, но это еще не выбор Кли, это не свободное действие его, независимое, но из тех давлений, которые мы изучаем в физике и в разных системах, что материя особым образом реагирует на давление. И здесь тоже, в случае с прямым светом, Рав сказал, что это еще неосознанное развитие, когда Кли должно реагировать как свет, действует на него.
1: Но почему он называет это преодолением, если это под давлением света на Кли?

0: то в чем же здесь преодоление? Все исходит от света. Почему это называется преодоление? Ведь это все-таки потому что это кажется, что со стороны кли.
1: Здесь преодоление — это реакция на свет. Это не преодоление, когда кли чувствуется самостоятельным и отделенным от света. Это все еще внутри действия света. Мы смотрим на это без свободного выбора. Скажем, как человек в этом мире, когда на него давят, он делает какое-то действие. Но это еще не по выбору. Это все ответ на состояние.
0: Мы можем прочитать тут ответ 69, потому что он говорит, это преодоление в свете, свойство отдачи над свойством получения. Юрий объяснил, что это в четырех стадиях прямого света. Мы пока не можем утверждать, что есть творение, которое что-то делает. Но мы говорим, что света и килим не сходят вместе, поэтому это называется четыре стадии прямого света. Так не сходит свет и формирует кли, и то, что мы говорим, что первая стадия, там создано желание получать, верно, но там со стороны его нет пока что никакой самостоятельности, она полностью зависит от света, и так на протяжении всего пути, но есть два параметра в этом распространении света сверху вниз, построение кли. Первое — это то, что распространяется свет хохма, это цель творения, и второе — то, что в нем образуется свет исправления, то есть свет хасадим. Давайте почитаем вопрос 69, и там это выясняется. Это на странице 30. Что представляют собой четыре стадии, имеющиеся в желании получать?
1: Да, пишет нам Бальсалам так. Сначала свет распространения вышел из Создателя в виде света Хохма. Это все наполнение жизни, относящееся к этому состоянию. А в нем первая стадия — желание получать. Это называется первое распространение или первая стадия. А затем усиливается в этом свете желание отдачи. Так что усиление этого желания выводит из Создателя свет Хасадим.
0: Да, а затем усиливается в этом свете желание отдачи. То есть мы говорим, что как бы кли преодолевает, но это все еще не преодоление кли, а здесь усиливается в этом свете желание отдачи. То есть шорош приводит к тому, что первая стадия хочет быть как дающий. Это все еще приходит со стороны света. Свет усиливается в свойстве отдачи и усиления этого желание выводит из Создателя свет Хасадим.
1: То есть и усиление — это все запланированное действие Творца. Творец планирует так, что кли усиливается. Не само оно усиливается, а что свет это программирует. Все это программирование Творца. Продолжим, что усиление этого желания выводит из Создателя свет Хасадима, это называется усиление один или вторая стадия. После этого распространяется этот свет Хасадим большим распространением, то есть со свечением Хохма. Это называется второе распространение или третья стадия. А затем опять усиливается в этом свете желание получить содержащееся в свете от первого распространения. Этим завершается желание получить во всей его величине и полноте. И это называется вторым усилением или четвертой стадией. То есть кли уже развило стремление к свету в четвертой стадии.
0: Большое спасибо. Почему стыд породил сокращение, а сокращение породил экран? А экран породил отраженный свет.
1: Мы и слышали от Рава, что стыд — это творение само по себе. И эта тема, она очень высокая. В продолжении мы будем читать о стыде, но стыд — это то, что побуждает кли делать все действия. Это самая сильная сила, имеющаяся в реальности, творение само по себе, когда кли, по сути дела, опознает хозяина, который стоит перед ним, познает его природу отдачи. И просто, как мы изучали на одном из предыдущих уроков, он приходит к осознанию, что хочет быть как он, слит с ним. Никто его не обязывает сделать сокращение, но осознание величия Творца, желание приблизиться и слиться с ним, это вынуждает его делать остальные действия, сокращение, экран, отраженный свет и так далее.
0: И поэтому, как Юрий объяснил, не стыд породил сокращение, а кишут — украшение. Это не стыд породил сокращение. Стыд раскрылся, но это не то, что породило сокращение. Причина сокращения называется кишут. То есть возникло в его простом желании создание миров и так далее. Френч.
1: Да, большое спасибо за урок. Мы иногда мы учим, что это самостоятельное творение. Здесь уже есть выбор, и она делает самостоятельный выбор получить весь свет творения. И это как мы называем ее. Это второе усиление. Но здесь Рав сказал, что все четыре стадии, даже четвертая стадия, только распространение света. Так что с двумя этими аспектами?
0: Давайте посмотрим 14-е определение. Что такое распространение? И говорит нам тут Баля Сулам. Свет, исходящий из категории создателей, входящий в свойства создания, называется распространение света. Но на самом деле на высший свет это не воздействует, подобно зажиганию одной свечи от другой, когда от первой не убывает, и только относительно получения созданием называется это так. Еще раз, что такое распространение? Свет, исходящий из категории создателей, входящий в свойства создания, называется распространение света. Но на самом деле на высший свет это не воздействует, подобно зажиганию одной свечи от другой, когда от первой не убывает, от первой свечи, и только относительно получения созданием называется так. Рав здесь сегодня привел два примера. Он сказал, что это не как стакан с молоком, когда ты молоко наливаешь в стакан, да, как в нашем мире. Кли впечатляется и раскрывает в себе свет. И он еще привел в пример гирлянды. Ну, электрики знают, когда ты соединяешь гирлянду. Это не то, что там ток протекает, он, может быть, и раньше там был. Но есть кли, это лампочка, да, она обнаруживает ток. Раскладывает на фотоны, и ты видишь это. И поэтому ты всегда относишься со стороны кли. Ты не относишься со стороны света. Каждое воодушевление и сам свет. Давайте посмотрим, что такое определение света кли. Это первое определение. Что такое свет? Все получаемое в мирах в качестве ешмиеш. И это включает в себя все, кроме материи келим, то есть кроме желания получать, которое впечатляется от этого света, сам свет, он ешь-миеш. То есть нету там ничего нового, нельзя ничего сказать о свете, если это не происходит из ощущения келим. Что такое свет и кли? Желание получить имеющееся в творении называется кли, а получаемое наслаждение называется свет. То есть даже в четырех стадиях прямого света, где мы говорим о распространении и усилении, это действие света, воздействие на кли. И мы говорим со стороны ощущения кли, на которое воздействует свет. Есть как бы два фактора. Свет и кли. Единственное, что изменяется, это кли. Свет не изменяется.

0: «Из действий твоих познаю тебя». То есть только творение, которое уподобляется Творцу, может дать свету название. До этого свет невозможно никак назвать, потому что нету кли, который получит его. Поэтому кли, о котором мы говорим, это всегда намерение ради отдачи. И с его помощью можно давать разные названия светам. Но не то, что свет такой, свет, он название, кли называет меру воодушевления свое. Так.
1: Что распространяется в третьей стадии? Свет хасадим или свет хохма? Третья стадия, там, где есть свет хасадим со свечением хохма. То есть это продолжение выражения второй стадии себя, во второй стадии тоже есть часть, и это называется высшей гвурой, которая преодолевает, хочет выбрать отдачу, хочет усилиться в желании получать с помощью наполнения света хохма, которое получила в первой стадии. Это продолжение первой стадии, поэтому мы говорим, что бина — это суть хохмы, и поэтому она хочет продолжить свое действие, и это отдача, и поэтому должна получить, потому что Творец хочет, чтобы получила, и тогда она порождает третью стадию. И это, как и она, свет хасадим со свечением хохма. И мы читаем в разных местах, что хохма — это необходимо для того, чтобы поддерживать кли. Важно, чтобы там был свет хохма, но одна из характеристик третьей стадии, что в третьей стадии нет усиления. Она получает просто сверху. Она, ее рожь — это вторая стадия, получает это от бины.
0: А какая разница между светом хасадим, который раскрывается во второй стадии, и свет хасадим, который раскрывается в третьей стадии? Да, это называется усиление хасадим в третьей стадии, то есть света хасадим во второй стадии — это желание бины быть дающей. Она хочет быть как кетер. Это в ней пробуждается в первой стадии, в конце первой стадии. А вторая стадия начинает понимать. Стадия — это новое состояние в свете, поэтому называется четыре стадии прямого света. Кто это различает? Кли, который создан светом, оно дает свету название. Вторая стадия раскрывает что-то новое, свет не меняется. Но она, поскольку есть не сейчас желание стать как дающий, она называет этот свет свет хасадим, потому что ее желание сейчас быть как дающий, и это делает свет светом хасадим. Тот же свет, который есть в первой стадии.
1: А что в третьей стадии происходит со светом хасадим?
0: Да, всегда возникает вопрос здесь. Говорят, что ведь вторая стадия — это свет хасадим. Это как кетер. А почему же она ниже или дальше, чем первая стадия? Ведь согласно природе, кетер — это отдача, и вторая стадия должна была быть ближе бы к кетеру, верно? Ответ — поскольку вторая стадия — это первая стадия, которая хочет стать как кетер. Не то, что нет в ней свет хохма. Поэтому в бине всегда есть свет, у нее нет недостатка ни в чем. Но она хочет быть как дающей, поэтому в ней раскрывается свет хасадим. И тогда возникает вопрос, как она будет отдавать? Что она будет отдавать? Кому она будет отдавать? Ведь Творцу от нее ничего не надо, ведь есть только Творец, творение, верно? Творцу не нужна ее отдача, он хочет... Он создал желание получать, а не создал желание отдавать. Желание отдавать — это его свойство. И вина говорит тогда, если так, чтобы наслаждать его, я буду получать от него. Или можно сказать это еще по-другому. Бина хочет быть действительно подобной. Вторая стадия хочет действительно уподобиться кетеру и спрашивает себя, что делает кетер, как он реализовал свое желание отдавать. Он создал желание получать.

0: Я могу создать желание получать? Нет, я творение, я не могу создать желание получать. Но я могу использовать это желание получать, которое есть во мне от первой стадии. И в тот момент, когда она использует желание получать, потому что свет Хасадим управляет ей, потому что она хочет отдавать, это называется новым состоянием. Она раскрывает в себе новое состояние и использует желание получать, потому что в ней есть желание отдавать. Поэтому это называется распространение. А вторая стадия — это преодоление или усиление света Хохма. А вторая стадия — там нету нового, это лишь выражение этого света Хасадим тем, что используют желание получать, поэтому называется второе распространение.
1: И сама суть распространения усиливает свет Хасадим?
0: Да, это более высокое выражение света Хасадим, поэтому это называется восхваление Хасадим. Мы видим потом это в мире Ацилут, разница между Ишсут и Аба Ваима, там есть много разных таких параметров. Всегда то, что можно использовать свет Хохма, это называется более высокий уровень Хасадим.
1: Да, спасибо большое.
2: תנו לו מיקרופון רגע, אם אפשר, תודה. לא, לא, זה של המיקוד, מאחוריך, מאחוריך, אבי.
3: אפשר לקרוא על זה עוד, על ההתפשטות וההתגברות.
1: можно назвать это распространение и усиление. Это в пятый пункт.
3: אור פנימי.
1: Пятая страница, אור פנימי. Первая часть. Второе.
3: והנה נתבהרו דלת הבחינות.
1: Столбец и... выяснение четырех стадий.
3: Турбет, писка ахона.
1: И вот распространились четыре стадии, которые должны находиться в каждом творении, когда первая стадия называется первым распространением или хохмой, а вторая стадия называется первым усилением или биной, а третья стадия называется вторым распространением или зайрампин, а второе усиление называется малхут. Когда два распространения называются захарами, поскольку это наполнение, которое исходит от Создателя, потому что первое распространение — это наполнение светом Хохма, а второе распространение — это наполнение светом Хасадим, а два усиления — это две нуквы, поскольку они являются пробуждением, творением и усилением желания со своей стороны. Когда первое усиление — это пробуждение творения за желанием отдавать, которое стало корнем света Хасадим, как известно. А второе усиление — это пробуждение в творении желания получать, которое становится получающим кли, парцуфы в полном совершенстве. Это в любом месте называется четвертой стадией.
0: Да, мы видим здесь много данных, но время наше заканчивается, но распространение, преодоление — это причина создания миров, и потом поэтому стоит это изучать. Болеслав говорит, что вот эти определения мы должны сложить в мозгу, как буквально в коробочку. Да, нам это нужно для окружающих светов, которые воздействуют на нас, надо постараться, насколько можно понимать эти термины. Ну, если мы что-то поняли сегодня и требуем от света, чтобы это исправило нас, чтобы мы действительно постигли все эти вещи, то мы уже сделали. И сообщение. Дорогие друзья, мы очень рады пригласить вас на особенный конгресс по объединению в Литву 14-16 августа. Соберемся физически в таком пасторальном месте в Литве, собрание товарищей, культурные вечера, и построим сообщество студентов в Литве. есть у вас линк на экране, используйте его. А с 16 августа мы соберемся на особенный день единства в Праге. И там будут уроки, собрания товарищей, трапеза праздничная, открыто мероприятие для новых учеников и старых. Записывайтесь по тому же линку. И закончим, как всегда, песней.

0: Дорогие друзья, на первой части урока мы будем слушать урок Рава от 7 августа 2002 года. Урок основан на статье «Что такое подарок, который человек просит у Творца?» Находится в трудах Рабаша, первый том, страница 519. Вместе прочитаем статью в десятках, и у нас 36 минут.
1: Майя Матана.
0: Что такое подарок, который человек просит у Творца? В книге Зоар, глава Пинхас, сказано так. Сказано, «Спаси раба своего, ты всесильный мой. Обрадуй душу раба своего, дай силу свою рабу своему». Три раза Давид становится рабом в этом псалме. И это соответствует тому, что авторы Мишны трижды постановили, что человек должен быть рабом молитвы. В первых благословениях нужно быть подобным рабу, который просит подарок, в первых благословениях нужно быть подобным рабу, воздающему хвалу своему господину, в средних — подобно рабу, который просит подарок у своего господина, в последних благословениях — подобно рабу, благодарящему своего господина за тот подарок, который он получил от него и уходит. И следует понять, почему они уподобили молитву человека рабу, который получает подарок от своего господина, а не милостыню или другие вещи. Чему это должно научить нас в отношении работы? Известно, что от Творца к нам напрямую приходят две вещи. Первое — свет. Второе — кли для получения этого света.
2: Первое, ведь мы учили, что целью творения является его желание насладить свое создание. Согласно этому, находим, что Творец сам, без пробуждения нижних, хотел насладить сотворение, которые еще не были созданы в мире, чтобы он получил от них пробуждение. И это считается, что свет приходит от Творца, и нет у нижнего никакого влияния на это. Второе. Творец создал как сущее из ничего кли, называемое желанием и стремлением получать наслаждение и удовольствие. То есть то, что мы видим в виде из действий Твоих, познали ли мы Тебя, то есть мы говорим только о том, что мы видим существующим в природе творения. И мы видим, что невозможно наслаждаться ничем, чем бы оно ни было, не имея значения, иначе как если есть стремление к этому. И потому, как мы учили, со стороны света, который создал это кли, называемое желанием получать, оно прошло четыре стадии, то есть четыре этапа, пока желание получать не получило завершение своей формы стремления. И это кли, после того, как свет создал это кли, получило благо и наслаждение, которое было в его желании дать. И две вышеназванные вещи, то есть свет и кли, относятся к Творцу. И в этом отношении, как мы учим, было абсолютное совершенство, к которому нечего прибавить. Однако потом родилось нечто новое. То, что мы относим к творению, а не к Творцу. Другими словами, отдачу мы относим к Творцу, который является дающим, так как желание Его насладить свое создание, то есть давать творениям все благо, и не получать от них ничего. Тогда как впоследствии возникло нечто новое, как сказано в Тес, что первый получающий, называемый Малхут Бесконечности, стремилась к свойству украшения, называемому украшением в точке желания, чтобы у нее было подобие по форме, называемое слиянием. И по этой причине произошло сокращение. Другими словами, она уменьшила свое желание получить на кли, называемое желание получить, и свет автоматически вышел.
0: И Малхут создала новое кли, называемое желанием отдавать. То есть не получать наслаждение и удовольствие в мере стремления к свету, а получать его в мере желания отдавать. То есть Малхут произвела расчет, сколько процентов высшего блага она может получать с намерением на отдачу. А на ту часть, на которую, если она получит, это будет ради получения. Этого она получать не будет. Получается, что то кли, которое дает нижний, мы относим к нижнему. Ведь килим высшего, который сделал высший, чтобы у нижнего была способность наслаждаться светом, это лишь желание получать. И это кли никогда не будет отменено, ибо то, что Творец создал, обязано существовать вечно. Но нижний может лишь добавлять к кли Творца. И это как сказано, который создал Творец, чтобы делать. Что означает, что Творец создал кли, называемое желанием получать наслаждение. А человек должен добавить к нему исправление, называемое намерением ради отдачи. Как сказано выше, что Малхут бесконечности украсила себя точки желания, что означает, что ее украшение состояло в том, что она придала желанию получать намерение ради отдачи.
2: Там в Малхут бесконечности был только корень, и от нее к нижним передается, что уже нельзя получать ради отдачи. Согласно правилу, то, что является желанием высшим, становится обязательным законом в нижнем. И от этого свойства это продолжалось, пока не родилось свойство ситрахры, являющееся противоположностью святости. Ведь в святости существует только желание отдавать, то есть свойство слияния, тогда как те, кто хочет получить ради получения, становятся далекими и отделенными от источника жизни. И потому, сказали мудрецы в книге Зор, грешники при жизни своей называются мертвыми. Ведь они относят стих «А милость племен — порочность» к грешникам. Все благоделающих они делают ради себя. И сказанного получается, что напрямую Творец дает две вещи. Первое — благо и наслаждение. Второе — желание стремиться к наслаждению. Однако непосредственно от Творца исходит свойство дискомфорта, называемое стыдом. То есть желание Творца, чтобы нижний получил наслаждение, а не страдание. Однако опосредованно, то есть высший, дающий, не желает, чтобы нижний почувствовал стыд во время получения наслаждения. И потому из-за этого произошло исправление сокращения, как сказано выше.
0: И из-за сокращения высшее благо не приходит в келим, который создал Творец. Если только творение не делает исправления на это кли, то есть намерение ради отдачи. И если у человека нет этого кли, человек остается в темноте. без света. И имя «добрый» и «творящий добро» скрыто от него из-за того, что у него нет келим, подходящих для получения высшего блага, называемых подобием по форме. Получается, что все новшество, которое возникло после сокращения, состоит в том, что не хватает только намерения на отдачу. Но два свойства, которые привлекались до сокращения, не изменились. Другими словами, как в первом свойстве, то есть желание Творца наслаждать, не произошло, страшно подумать, изменения. Ведь и после сокращения он тоже желает давать благо и наслаждение. Так и второе свойство, то есть желание получать, тоже не получило изменения. А как мы учим, что в духовном нет изменений, а есть лишь добавление. Получается, что после сокращения невозможно получить никакого высшего блага, если на желание получать не добавляют намерения ради отдачи. И в этом состоит вся наша работа в Торе и заповедях — удостоиться отдающих келим. И об этом сказали наши мудрецы. «Я создал злое начало и создал Тору в приправу к нему». И, как известно, желание получать называется злым началом из-за того, что оно приводит к отдалению от Творца, поскольку оно отличается от Творца по форме. Ведь намерение Творца — отдавать, тогда как у злого начала только лишь получать. И по этой причине все благо и наслаждение, заключенные в замысле творения, скрыты от него.
2: Однако как же можно обрести эти келим, если это против нашей природы? Ответ. Для этого нам даны Торы и заповеди, с помощью которых мы сможем обрести эти келим. Но почему же не все благодаря Торе и заповедям удостаиваются отдающих келим? Причина, как известно, в том, что нет света без кли. Получается, что если человек не знает на 100%, что ему не хватает только этих келим, у него пока еще нет настоящих келим. То есть у него нет потребности в этих келим. Выходит, что свет заключен в Торе и заповедях, обладающих особой способностью Сгула помогать человеку обрести эти келим. Однако у него нет истинной потребности, чтобы дали ему эти келим. А если мы посмотрим немного глубже, то есть если мы произведем тщательную проверку среди тех, кто исполняет Тору и заповеди, желают ли они, чтобы им дали отдающие келим, и они хотят отдать за это желание получать? Подавляющее большинство этих работников скажет, что они отказываются от этого, а они желают исполнять Тору и заповеди ради получения. Получается, что у них нет потребности в отдающих келим. Потому как же можно сказать, что Тору и заповеди, в которых они прилагают усилия, дадут им вознаграждение, то, в чем у них нет потребности. А наоборот, они боятся, что не ровен час потеряют получающие келим, называемые эгоистической любовью. И это, как говорит Рамбам, сказали мудрецы, обязан человек всегда заниматься Торой даже в Лолишма. Ибо из Лолишма придет Клишма. Поэтому, когда обучают малолетних, женщин, и всю неграмотную массу. Их обучают только работать из страха и для получения вознаграждения. Пока не умножится разум, их знание, и не исполнится они большей мудростью, им приоткрывают тайну эту очень постепенно, приучая их к этому без давления, пока они не постигнут его и не познают его и не станут служить ему из любви. И из сказанного выходит, что человек должен стремиться обрести отдающий келим. И хотя он видит, что желание получать не согласно на это, то есть не дает ему молиться, чтобы Творец дал ему эти келим, об этом тоже человек должен молиться Творцу, чтобы он дал ему желание, чтобы он все же понял необходимость в этих келим, и просил бы Творца, чтобы у него была сила преодолевать желание тела в том, что оно как раз хочет оставаться в получающих келим. Мало того, когда оно видит, что из этого может вырасти желание, и человек захочет потом прийти к отдающим келим, оно сейчас же ощущает это и немедленно начинает сопротивляться.
0: Улам. Однако человеку не просто увидеть, что он не может работать ради отдачи. Ведь человек думает, что сейчас у него еще нет желания отдавать. Но когда он захочет работать ради отдачи, у него есть выбор. То есть у него есть способность работать ради отдачи. Это знание, как он думает, дает ему успокоение, позволяющее не впечатляться тем, что он не занимается работой на отдачу, по той причине, что когда он захочет, это достижимо для него. Поэтому он не заботится об этом. Однако истина состоит в том, что это не в возможностях человека, потому что это против его природы. И об этом сказали наши мудрецы. Злое начало человека одолевает его каждый день. И если Творец не помогал бы ему, он бы не выдержал. Однако, чтобы получить помощь, человек должен видеть и прилагать усилия, чтобы у него была потребность в помощи Творца. Поэтому мудрецы сказали пришедшему очиститься, а потом Творец помогает ему. И мы спросили, почему человек должен начать свою работу, и только потом Творец дает ему помощь. Почему Творец не дает ему эту силу сразу? То есть даже когда человек не просит о помощи, давал бы ему помощь сразу же, как только он начал работу Творца. Однако, как сказано выше, существует правило «нет света без кли». Поэтому человек должен начать. А когда человек видит, что не может, выходит, что тогда у него есть потребность, чтобы Творец помог ему. Поэтому именно когда человек начал работу и видит, что он не может продолжать в этом состоянии, он получает кли, чтобы Творец передал ему эту силу, называемую желанием отдавать. Однако, как правило, когда человек начинает работу по отдаче и видит, что ему тяжело, и видит, что, по его мнению, он уже просил Творца много раз, чтобы он помог ему, и не получил никакой помощи, тогда человек убегает с поля боя и говорит, что эта работа не для него. А на самом деле, именно в этом месте, когда он приходит к решению, что это тяжело с его стороны, и только Творец может помочь, тогда человек должен положиться на Творца, что он действительно поможет ему. но что еще не завершилось кли, то есть потребность в помощи Творца. И всякий раз, когда он просит о помощи, хотя он еще и не ощущает помощь Творца, нужно верить в высшее знание, что Творец на самом деле помогает ему. Однако человек еще не должен видеть этого, чтобы иметь возможность раскрыть истинную потребность в этом.
2: Из сказанного можно объяснить слова «Ибо прямые пути Творца, праведники пройдут по ним, а грешники на них споткнутся». Это означает, что именно в этой точке, в которой человек принимает решение, что человек не в состоянии прийти к отдающим келим, так как он видит, что нет ни одного органа в теле человека, который согласился бы на это. В таком случае сейчас он пришел к моменту истины. И сейчас он должен был бы вознести истинную молитву, чтобы Творец помог ему. И он без сомнения получил бы помощь от Творца, для которой Творец сидит и ждет, чтобы человек дал ему кли, то есть потребность в этом. И именно здесь человек убегает от этого состояния, когда именно сейчас и есть то место, где ему может прийти помощь. Он убегает с поля боя, и потому он называется грешником. В то же время праведник не отчаивается, и именно сейчас он удостаивается отдающих келим. Получается, в том месте, где праведники пройдут, то есть они получают подъем по уровню, именно в этом месте, а грешники на них споткнутся. И именно в этом месте, в котором нужно получить помощь, они спотыкаются и убегают с поля боя. Из всего этого выходит, что человек должен просить у Творца даром, то есть чтобы Творец дал ему в подарок отдающие келим, подобно тому, как он дал ему кли, называемое желанием получать. Другими словами, с одной стороны, мы говорим, что Творец дал кли и свет, то есть как желание и стремление получать наслаждение, так и наслаждение. И лишь добавку к кли, то есть желание отдавать, это мы относим к творениям, как сказано выше, которые Творец создал, чтобы делать. Где «который создал» означает желание получить, называемое «создал». Ибо это сущее из ничего, называемое творение. На это человек должен построить намерение ради отдачи. Получается, что это на самом деле относится к творениям, а не к Творцу.
0: Однако истина состоит в том, что и это кли, называемое добавкой, и его тоже должен дать Творец. А то, что мы говорим, что это относится к творениям, имеется в виду, что человек должен попросить Творца, чтобы он дал ему это кли, называемое намерением отдавать. Другими словами, только лишь хисарон, что не достает желания отдавать. Это нижний должен постараться, чтобы у него было. В то же время о желании получать нельзя говорить, что на это есть пробуждение нижних. Ведь если желание получать пока еще нет в мире, кто станет просить, чтобы ему дали желание, чтобы он хотел получить наслаждение? Ведь невозможно сказать, что до того, как человек родился, он чего-то желает. Поэтому говорят, что желание получать целиком относится к Творцу. В то же время, после того, как рождается желание получать наслаждение, наступает время, чтобы человек почувствовал, что это желание получать — без добавки. А как оно возникает от природы, есть зло. Поскольку на это желание он не может получить истинное наслаждение, а может получить лишь тонкое, тонкое свечение, которое Творец дал клипот, чтобы они не отменились. И когда человек приходит к такому знанию, тогда он получает потребность, чтобы у него была возможность построить намерение ради отдачи. А до того, как у него есть эта потребность, ему невозможно дать кли, как сказано выше. Иными словами, нет света без кли. А кли называется потребностью и хиссароном. Но хиссарон этот считается хиссароном только при условии, что у него есть боль и страдания от того, что он нуждается в этом, но у него этого нет. А просто хиссарон — это когда человек видит, что у него нет того, чего, как он понимает, ему не хватает. Однако если он знает, что он может жить без этого, о нем еще нельзя сказать, что у него есть настоящий хиссарон. А настоящий хиссарон называется, если он знает, что без этого, что он чувствует, что ему недостает, он не может продолжать жить. Это называется истинной потребностью.
2: Также и в работе. Часто бывает, что человек знает и понимает, и чувствует, что ему недостает желания отдавать. И он просит Творца, чтобы он дал ему способность, позволяющий ему преодолеть тело, называемое желанием получать. И он сам знает, что он уже просил Творца много раз, и Творец не желает слушать его. И то, что он видит, что он еще не получил этой силы от Творца, отталкивает его, потому что у него нет сил снова просить Творца, чтобы он дал ему желаемое. Ведь он видит, что Творец не слышит его. И потому у него нет больше возможности, позволяющей молиться Творцу. Однако на самом деле нужно сказать, как сказано выше, что у человека нет еще настоящей потребности, чтобы Творец помог ему. Ведь потребность, которая есть у человека, когда он видит, что у него нет возможности построить намерение ради отдачи, это все еще не называется настоящей потребностью. Ведь, как сказано выше, настоящей потребностью называется, когда он видит, что если у него не будет того, чего ему не хватает, у него нет права существования в мире. Это называется настоящим хиссароном. И поэтому, когда человек приходит к осознанию, что если он не обретет желание отдавать, он отделится от святости, у него нет никакой надежды, что он когда-либо сможет удостоиться духовности, называемую слиянием с Творцом. Но все время, пока он погружен в эгоистическую любовь, у него нет никаких шансов войти в святость, и он останется в клипот. И это ему больно. И он говорит, в таком случае лучше умереть, чем такая жизнь. Это называется настоящей потребностью. И тогда, когда человек возносит молитву, чтобы Творец дал ему отдающий келим, это называется настоящей потребностью. И лишь это мы можем отнести к Творцу, отнести к нижним. То есть хиссарон, состоящий в том, что ему недостает отдающих келим, это называется кли, то есть потребностью.
0: А наполнение этого, то есть желание отдавать, относится к Творцу. Иными словами, как Творец дал первое кли, то есть желание получать, также он дает кли, называемое желанием отдавать. И все различие между первым кли, называемым желанием получать, и кли, называемым желанием отдавать, в том, что первое кли возникло без пробуждения нижнего, как сказано выше. Ибо до того, как он родился, кто же может просить? Однако потом, когда родилось желание получать, оно начало ощущать, к чему приводит его это желание получить. И в мере потребности в отдающих келим человек пробуждается к ощущению необходимости. И лишь потребность в отдающих келим мы относим к творениям. И сказанного мы можем объяснить то, что мы говорим и просим. И из сокровищницы бескорыстного дара одари меня. И на первый взгляд это тяжело понять, ведь мы должны служить Творцу не ради получения вознаграждения и тем более не просить бесплатного подарка. Почему же написано «И из сокровищницы бескорыстного дара одари меня»? А смысл этого — «дай нам бескорыстный дар, одари меня». Иными словами, «дай нам в дар, отдающий келим, как ты дал нам кли желания получать». Мы просим Тебя, ведь мы чувствуем необходимость в отдающих келим. А что такое отдающий келим? Чтобы мы могли работать бескорыстно, без всякого вознаграждения, а вся наша работа будет только лишь на отдачу. Другими словами, как с первым кли, называемым желанием получать, человек не может работать иначе, как за вознаграждение. И это кли называется новым кли, то есть новым творением, которого не было до того, как он его создал. И дай нам сейчас кли, то есть желание из твоей сокровищницы. А что такое желание отдавать? Оно еще было до того, как он создал желание получать. Ведь желание отдавать является причиной желания получать. Ибо желание отдавать называется сущим из сущего, тогда как желание получать называется сущим из ничего. Поскольку, как известно, желание получать не относится к Творцу. Ведь от кого ему получать? Поэтому мы просим и из сокровищницы бескорыстного дара, то есть из твоей сокровищницы, ведь у тебя есть желание отдавать, и ты бескорыстно даешь это желание. Дай нам, чтобы мы тоже могли работать бескорыстно, без получения вознаграждения.
3: И отсюда понятно то, что мы спросили. Как мы можем просить, чтобы Творец дал нам бескорыстный дар? И объяснение, что мы просим у Творца, чтобы Он дал нам возможность служить Ему бескорыстно. Иначе говоря, отдающее кли, которое человек получает, это кли называется бескорыстный дар. Отсюда выходит, что это за дар, который человек должен просить у Творца, чтобы он дал ему. И мы спросили, как можно просить подарки? Ведь известно, что просят милостыню. Но подарок? Кто же просит подарки? А в мире принято, что тому, кого любят, дают подарки. Ответ в том, что поскольку человек хочет любить Творца, и из-за того, что то, что мешает, это желание получать, поэтому человек просит этот подарок, называемый отдающим кли. Ведь благодаря этому подарку, который он получит от Творца, человеку достоится любви Творца, а не любви к себе. Поэтому это называется подарком. И это человек должен просить. И это то, что мы спросили, какой подарок человек должен просить у Творца, и что это можно просить. И на эту просьбу опирается наша работа в Торе и заповедях, благодаря исполнению которых мы получим потребность в этой просьбе, ибо поймем, что они — жизнь наша и долголетие наше. Эта потребность состоит в том, что нам недостает слияния с Творцом, называемого подобие по форме, благодаря которому мы можем быть слитыми с источником жизни. А если мы не удостоимся слияния и останемся в эгоистической любви, мы в любом случае отделены от источника жизни, что называется, грешники при жизни своей называются мертвыми из-за разделения, которое есть между ними.
0: А в просьбе о подарке главное — это потребность в этом. А благодаря Торе и заповедям мы получаем потребность. А благодаря этой потребности есть возможность просить об этом подарке, называемом что Он даст нам кли, который называется желанием отдавать Творцу. И это как сказано, как я бескорыстно, так и вы бескорыстно. То есть человек должен стараться работать ради отдачи и не желать получать никакой компенсации. И хотя там, в Гмаре, это объясняют иначе, но и на это там намекают. И это называется слиянием. И сказанному можно объяснить то, что мы говорим в благословении на пищу, что даже в субботу, когда запрещено вести будничные разговоры, мы просим Творца, и не заставляй нас зависеть от даров человеческих. Такая молитва подобает в будние дни, когда просят о заработке, но не в субботу.
3: Не следует объяснить то, что мы просим в субботу, и не заставляй нас зависеть от даров человеческих. Имеется в виду келим, людей, буквально из плоти и крови, которыми пользуются люди, то есть получающие келим. И мы просим у Творца, чтобы Он помог нам, чтобы мы не должны были пользоваться их келим, а пользовались бы келим Творца, то есть отдающими келим. И об этих келим мы просим у Творца, ведь они являются келим бескорыстного дара.
0: Переходим к уроку от 7 августа 2002 года. Мы прослушали статью, что такое подарок, который человек просит у Творца из третьего тома Шлавея Сулам, глава Пинхас. На самом деле, получающий келим Творец создал, и они не меняются. Как созданы, так и они и находятся в творении. Но чтобы человек использовал их правильным образом, то есть чтобы посредством получающих келим уподобил себя действию отдачи, тогда Творец помогает ему. Он скрывает от человека его получающий келим, дает человеку через окружающий свет возможность обрести экран, намерение ради отдачи. И по мере того, как человек обретает намерение ради отдачи, Творец освобождает ему, открывает ему, раскрывает ему получающий келим человека. И тогда происходит, что сначала человек обретает намерение ради отдачи, в соответствии с этим Творец добавляет ему желание получать, и тогда человек получает ради отдачи. Так что это действие в точности подобно действию Творца. Это, в сущности, помощь, которая приходит к нам свыше. С одной стороны, есть скрытие на желание получать, относительно этого есть скрытие, скрытие Творца, а с другой стороны, есть возможность с помощью методики Каббалы, как получать правильно, получающих келим обрести экран и посредством экрана, посредством намерения ради отдачи использовать тогда желание получать правильным образом. Это называется, что свята предшествуют келим. Кто раньше? Творец создал кли, желание получать, а человек, который хочет обратить желание получать в намерение ради отдачи, тогда здесь келим предшествует святам. Сначала постигают экран, а потом присоединяют к нему желание получать. Поэтому тьма предшествует свету. Так если так, есть две вещи, исходящие от Творца, напрямую и не напрямую. А проблема наша — это только работать над желанием, над стремлением к экрану. В соответствии с этим Творец освободит нам часть желания получать, которое в нас, и мы сможем использовать его правильно. Это, в сущности, подарок, который человек просит у Творца. То есть не получающий килим, так как они находятся в изобилии, Творец заинтересован, чтобы человек получал. А цель творения — насладить свои творения. А намерение, экран — это то, что нужно получить от Творца. И к этому должно быть желание у нас. Прийти к желанию, к действию отдачи, к намерению ради отдачи. Экран, отраженный свет. Неважно, как человек это описывает. И желание должно быть полным, цельным. Что лучше смерть, чем такая жизнь. Что если я не постигаю экран, отношение к Творцу, то эта жизнь, то есть ни в какой другой форме я не согласен продолжать свою жизнь, а только получить способность отдавать Творцу. Если человек приходит к этому, он получает. Конечно, для этого нужно большое усилие. Почему? Потому что хотя Творец скрыл желание получать, он скрыл желание получать относительно себя, относительно наслаждения ощущать его. Но наслаждение животное, человеческое, материальное этого мира он не скрыл. Это минимальная ступень, с которой человек может подняться. То есть на какие наслаждения человек должен просить, чтобы у него был экран, как первая ступень. Не может быть, чтобы у него не было желания, чтобы не было наслаждения, чтобы не было какого-то стремления насладиться, просить экран. На что? Духовные наслаждения скрыты, материальные наслаждения раскрыты. Поэтому, если поверх всех материальных наслаждений человек просит экран, что хочет все-таки уподобиться Творцу, стремиться к Нему, приблизиться к Нему, это называется, что он обретает первую ступень святости. То есть прийти к состоянию, что с одной стороны у него нет никаких наслаждений в этом мире, что ничто не притягивает его по сравнению с Творцом. Это первое. Это с одной стороны. Тогда человек чувствует себя в отчаянии, потому что в этом мире как будто нет того, что наполнит его. Тогда он просто не может существовать, ему нечем оживлять свою душу. Душа, нефеш, это называется получающий килим человека. Нечем наслаждаться. Без этого человек не может жить. Он просто находится без движения, в отчаянии, в бессилии. С другой стороны, должно быть притяжение к чему-то. Иначе, почему он просит экран и исправление? Поэтому, с другой стороны, должно быть очень большое устремление к Творцу. И эти два данных, если человек обретает их в полноте, по тем данным, что у него есть, тогда он получает свыше первый экран. То есть, с одной стороны, лучше мне смерть, чем жизнь по отношению к этому миру, что у меня нет ничего, я не нуждаюсь в нем, и больна любовью я по отношению к божественности. Вместе с тем, должны быть вера и уверенность, что он, да, может получить экран, и экран этот приходит от Творца, и он может обязать Творца снабдить его экраном. Все эти данные, если они собираются, они понемногу собираются у человека, раз за разом, все больше и больше, пока они не собираются все в одну точку, как мы учим из письма на странице 70 и из письма на странице 64, что человек и действие его, и Творец становятся как будто бы одной точкой. Тогда он удостаивается получения первого экрана. И тогда чувствует в нем реальность Творца, и уже первое духовное желание присоединяется к этому экрану и становится зародышем, убар. Это в сущности подарок, который человек должен просить у Творца. И вещи эти невозможно передать из уст в уста, из уст в уши, а тому, кто уже сердцем готов к этому, тогда можно ему просить. Творец позволяет ему просить. Рэбе говорит здесь, что даже люди, которые исполняют Тору и заповеди, как будто совершенные и праведники, но это практическое исполнение еще не говорит о намерении. И они вообще не понимают, чего Творец требует. И это происходит и с нами. В середине статьи он говорит нам это. Да? Что он говорит? Читайте.

0: Он просит отдающее клей?
1: Да, это он говорит по отношению к исполнению без намерения. На странице 240. Сверху.
0: Внизу.
1: А, да, на странице 240. А если мы посмотрим немного глубже, то есть если мы произведем тщательную проверку среди тех, кто исполняет Тору и заповеди, желают ли они, чтобы им дали отдающие килим, они хотят отдать за это желание получать подавляющее большинство этих работников, скажет, что они отказываются от этого, они желают исполнять Тору и заповеди ради получения. Получается, что у них нет потребности в отдающих килим. Поэтому как же можно сказать, что Тора и заповеди, в которых они прилагают усилия, дадут им вознаграждение? То, в чем нет у них потребности. А наоборот, они боятся, что, не дай Бог, потеряют получающие килим, называемые эгоистической любовью. То есть, конечно, большинство мира исполняет Тору и заповеди только ради того, чтобы получить за это плату в этом мире или в будущем мире. Что значит большинство в мире, большинство мира? Кроме тех, кто обретает намерение ради отдачи, кто обретает экран, что невозможно сделать иначе, как с помощью науки Каббала. Как мы говорили вчера, что работа, на самом деле, работа Творца — это сама наука Каббала. Работа Творца, то есть уподобиться Творцу. Хорошо, есть вопросы?
0: Написано «прилепиться к нему», но не понимаю. Желание получать.

0: света, который приходит к человеку только с помощью изучения науки Каббала. Так мы говорим о двух уровнях. Народный уровень, который называется путем обывателей, и путь света, путь Торы, путь окружающего света, когда человек обретает экран. То отдельно и это отдельно, и не дай Бог, в моих глазах нет никакого противоречия. Я не отвергаю это, ты не понимаешь? Просто есть Тора для тех, кто еще не развит душевно, и есть Тора для тех, кто развился духовно. Я был в Рыховате, и я начал метаться. Я как бы вернулся к религии, как будто, чтобы искать внутри. И увидел, что ничего нет, и начал кричать на всех тех, кто вернул меня к религии, и искать дальше. Так там был Рав Фишер. Раф из Голландии. Не знаю, жив ли он еще. Он старый был. Ну, может быть, да. Так он сказал им, оставьте его. Есть такие, которым нужно немножко больше внутрь. Найдите ему кого-то. И тогда мне сосватали Рава Зильбермана из Иерусалима, Ицхака Зильбермана. Я поехал к нему поучиться немного. Учил у него там Сафрадис Ньют, еще несколько вещей. И все. То есть он понял, он сам. Я не знаю, насколько он сам, я не хочу говорить о нем, о Раве Фишере. Но он понял, он знал и сказал, оставьте его из таких, которым нужно немножко больше. И действительно, что они могли сделать? Устроили мне. Только того, что я получил там в Иерусалиме, мне тоже не было достаточно. Я пошел дальше и так далее, пока не пришел к Рабашу. То есть есть такие, есть всякие, ты не можешь сказать ничего. И мы знаем, что со временем человечество развивается, и есть много таких, которые хотят чего-то сверх этой жизни. Тем, у кого желание получать еще в рамках этого мира, пусть исполняют, что написано, пусть делают, что написано, и будет награда по заслугам. Те, у кого желание получать уже к духовному, кто не довольствуется этим миром, им не нужны все эти вещи, которые эти делают. Им нужно намерение. Потому что действие у них — это уже намерение и зивук даака. Это называется действием в Каббале. Так этим пусть и занимаются. То отдельно и это отдельно, то в материальном, а это в духовном. Одно не отменяет другого. Ты не понимаешь, что такое стремиться к духовному действию и к зивугу даака, что называется заповедью, и к получению света посредством этого, что называется Торой, святыми именами, что написано, что человек должен постичь всю Тору, обрести, как говорится, купить свиток Торы, приобретение посредством отраженного света, чтобы все святые имена облачились в него, все раскрытие Творца. Так если у тебя есть к этому стремление, ты относишься к этому, а если нет, ну, учи Хумаш, учи Мишну, учи Гмару, это для тебя Тора. Ну, так, то отдельно и это отдельно. Нужно в конце концов понять, что одно не относится к другому. И все, не дай Бог. И я научился у Рабаша не задевать их. Они хотят задеть нас. Они хотят доказать мне, что быть неразвитым выгоднее, чем быть развитым. Верно? Умножающий знания умножает страдания. Но кто может оставаться таким? Они не понимают, что невозможно остановить развитие, что есть цель у этого мира, и мир развивается.
1: У них есть слияние с Творцом.
0: Есть у них слияние с Творцом, поэтому они называются духовно неживыми, неживым в святости. В святости. Но в какой мере это слияние? В неживом, на минимальной ступени, только в действии. Делают действия в точности, как написано, и не более того. Поэтому это называется неживым. Почему это неживое? Потому что оно не развивается. Как ты в возрасте бар-мицвы научился возлагать тфилин, произносить там все, и из возраста бар-мицвы ты продолжаешь быть евреем, обязанным исполнять заповеди, так ты продолжаешь до конца своих дней, до 120. Так ты продолжаешь. Запрещено в этом что-либо менять. Не убавь и не прибавь. Вот так. Поэтому оно называется неживым. Неживое — это то, что остается в том же состоянии.

0: необратимо, не меняется. И в этом состоянии у него есть слияние с Творцом, в том, что он не живой. Он все время делает то же самое, и это мера его слияния, да? И поэтому на него ничего не влияет. Мир может сгореть, мир может быть каким угодно. Уходят в изгнание, возвращаются из изгнания, идут так-то, проходят уничтожение, чего только нет. Неживое может выдержать и пройти все эти вещи, потому что оно неживое. Ему есть за что держаться, у него есть точка слияния, очень сильная, которая не меняется. Только в этом есть большой изъян, что он не может развиваться, он не может прийти к целетворению. Но эта точка очень важная. Поэтому Бальсулам всегда говорил своим ученикам, чтобы они оставались и держали в себе эту неживую ступень.
1: Клар.
0: Был, скажем, Клар, который пришел к нему. Он был вижницким хасидом. Через какое-то время он сказал Бальсуламу: «Я хочу ходить как ты, как гурский хасид». Бальсулам одевался как гурские хасиды. Бальсулам сказал: «А почему это важно? Почему эта внешность важна? Ты как раз наоборот, храни свою внешность, все свои обычаи, оставайся вижницким хасидом, будь таким, как они, прямо насколько возможно». Почему? Это Рэбе рассказал мне. Почему? Потому что если ты падаешь, если ты находишься в падении, то ты падаешь не так, как, скажем, падает Иран. Он падает так, как падает Иран с рынка, да, туда, откуда пришел. А тот падает, по крайней мере, до вижницкого хасида. И тогда продолжает в чем-то и потихонечку выходит оттуда. И в какой-то форме остается евреем. А этот может вдруг уехать в Индию там, или еще куда-то. Поэтому есть разница, куда человек падает. То есть хорошо подняться до неживого в святости. И если ты падаешь, то падаешь обратно в это. Ты понимаешь?
1: Вот.
0: Я не собираюсь отменять это воспитание. И я серьезно говорю тебе, без этого не будет существования народа. Но, с другой стороны, люди должны понять, что воспитание — это не просто понять. Видишь, сколько лет? Сколько ты уже здесь? Год или два? Полтора года. И ты еще споришь со мной, не видишь, что все это не в порядке. Нет, мы учим, что Творец помогает нам, верно? Он дает нам точку в сердце, он дает нам келим, делает нам все. Но почему мы не получаем отдающий келим?
2: Так ты спрашиваешь. Так, мы изучаем, что Творец добрый, творящий добро. И цель его — привести человека к окончательному исправлению. А для этого человек развивает свое желание получать, чтобы оно было в действиях, подобно действиям Творца. Творец возлагает филин не так, как ты. Он это делает духовным образом, верно? То есть в состоянии зарампина мира Ацилут, который становится большим, поднимается в Ариханпин и делает там действия, которые называются возложением филин. То есть звук дака на определенной степени выходят цвета спереди, сзади, из мецахов, оров, которые называются узел тфилина и тфилин. И протец Муше удостоился только ступени, когда видел Ахураим обратную сторону тфилин, потом увидел и лицевую и так далее. То есть это история сама по себе. Так вот, Творец хочет, чтобы ты возложил тфилин так же, как он. Это называется уподобиться Творцу, да? Ну, так это не только привязать коробочку на голову и коробочку на руку. Ты должен это выполнить настоящее духовное действие. И ты спрашиваешь сейчас: ну, хорошо, вот я здесь уже сижу полтора года, я понимаю, что нужно так действовать и в материальном, и в духовном. Но почему те, кто исполняют в материальном, Творец не дает им желания, чтобы выполняли в духовном? Да потому что нет связи одного с другим. Это ответ. Нет связи. Человек может 2000 лет выполнять круговорот за круговоротом заповедь тфилина, и это не увеличит в нем желание получать. От этого желание получать к духовному не растет. Желание получить к духовному начинается с точки в сердце, которую человек закладывает в сердце человека. Понимаешь? И это может быть человек светский, это может быть человек религиозный, как правило, это светский. Потому что светский больше ищет. Почему он светский? Потому что ему дано больше желания получать. В то время как религия его не удовлетворяет, как правило, это так. Или он рождается таким, и тогда он на уровне светский, не живой, тоже может быть. Но исполнение Торы и заповеди в материальном мире не приводит к духовному. Они не увеличивают желание получать. Желание получать — это совершенно другое кли, духовное желание получать. Оно начинается с точки сердца и продолжается далее к духовному. Перед тебе есть махсом, линия. Под этой линией есть человек. Человек — это животное, у которого есть желание к материальному, к деньгам, к почестям, к знаниям. И если после всего этого есть еще и точка в сердце, желание к духовному, это другое, это как частица Творца свыше, она не имеет отношения к остальным желаниям. Человек религиозный исполняет свою Тору и заповеди в рамках своей жизни тут, в этом мире, без всякой точки. Эта точка — это нечто другое, это желание к духовному. Бывают такие люди и среди светских людей, и среди религиозных, и среди евреев, и среди народов мира, как пишет Раби Элазар и Раби Шимон. Мы это видим. Мы видим это по Раби Анкиви, по Онкилусу. Это геры, это перешедшие, которые были тогда. То есть все это расчеты Творца приходят свыше. И нет, это не обязательно, что у отца праведника будут сыновья праведники. Как правило, кто-то знает, есть книжка, я прочел, даже не помню ничего, о сыновьях Моше. Ты помнишь их имена? Нет? Ну, видишь?
0: Нет.
2: Про отца Моше. Понимаешь, ну так, случайно увидел. Никто не знает. Мы знаем, что Моше передал Тору кому? Иешуа. Знаешь, это не передается по наследству, точка в сердце. Ее кому-то дают, и так оно и происходит. Я тоже не виноват, что мне дали такое желание. А я уже действую по желанию, как любой другой. Точка в сердце, если она есть у человека, то есть. Если ее нет, то ее нет. Подвести к ее раскрытию мы не можем. Хотя Ари пишет, это Рабаш сказал, что если ты возьмешь какого-то человека и посадишь его в группу, которая устремляется к духовному, то ты как бы вызовешь в нем раскрытие, ускорение развития, и тогда Творец раскроет ему точку в сердце. Что значит, что Творец раскроет? Он в своем быстром животном развитии дойдет до состояния, когда эта точка должна в нем проявиться, и тогда она проявится быстрее. Ты сократишь ему время развития, то, что ему осталось до ощущение точки в сердце. Но Рабаш сказал, что хотя Ари об этом и пишет, он не понимает, как это возможно. Это очень тяжело. Практически невозможно. То есть понятно, что с помощью окружающего света, ну, допустим, он придет в группу, здесь начнет заниматься, будет сидеть с нами, работать на кухне, будет слушать, так вот, без ничего. Он должен получить больше окружающего света, он должен начинать меняться. Но Рабаш говорит, что все-таки это очень-очень сложная вещь. Поэтому нам нужны люди, у которых есть эта точка. Нам не нужен весь мир, только эта точка. Их нужно вылавливать их по всему миру. Так вот наша сеть должна быть по всему миру. Но поймать можно только этих и их. И эти единицы, они могут быть среди всех народов. Если ты устремляешься, все. тогда придет и дозреет до осознания Творца. А если нет, то нет. Ты видишь, вчера мы были в торговом центре в Ришине. Несколько ребят из группы Ришин вышли. Пришли твои ребята. Перевернули стол, устроили балаган. Я не сержусь на них, потому что все это от недопонимания, как малые дети не понимают, что творят. Но все-таки только беды несет такое поведение. Они не понимают, что может быть еще Тора для кого-то другого. Как тот Рав Фишер, который сказал, оставьте его в покое, найдите ему кого-то, иначе он не может успокоиться от того, что вы ему даете. Они этого не понимают, им не хватает разума на уровне человека подобного Рава Фишера. Ничего не поделаешь. Если бы не тот Рав Фишер, я бы ушел из религии. Как, мне кажется, Рав Бунин писал. Или нет. Или Мелех, может быть, который говорит, если бы не пришел, а это было 200 лет назад, 300 лет назад, он тоже сказал, если бы он не пришел к Каббале, он бы ушел и стал светским. Настолько ему было скучно в такой жизни без постижения Творца. И они не понимают, что если действительно у человека есть желание к постижению Божественного, это намного больше всех остальных желаний. Они не понимают, что он просто не может иначе. Они хотят снова засунуть его в карцер, что был только так вот ослом, и все. Я помню, дали мне Талмуд, учи только это с утра до ночи. Это желание Творца. Я не мог так. Еще шаг. Пошел учиться в Квархабат на несколько месяцев. Я прошел несколько трактатов. С Равом Зильбермом в Иерусалиме изучал трактат Шаббат. В Квархабаде изучал Санедрин. Бава Мице, что-то еще, ну, это просто невозможно изучать без какой-то реакции свыше, без отклика. И Бааль Сулам пишет, и Гаон из Вильны пишет, что тот, кто этого ожидает. Только Каббала может привести его к таким результатам. Как он пишет это в предисловии к ТС, сухая Тора, тот, кто чувствует, что она сухая, обязан оставить ее и попробовать свою удачу в науке Каббала. Ну, так что ты скажешь, Нейт?
0: Те, которые из Ришина, может быть, думали, что вы от Берга?
2: Да нет, они вообще ничего не думали. От какой-то, что из какой-то другой буквы. Нет, они знают нас, слава Богу. Они просто не согласны с нами, понимаешь? Это как неживой уровень. Это понятно. Это реакция неживого, которые не могут не вытерпеть ничего, что растет. Растительный уровень уже не подвластен мне. Он как бы убегает из-под моих рук, потому что это растительный уровень. Я не могу его удержать уже в земле, у себя. Понимаешь? Это уже растет, бежит от меня, потому что любой рост происходит из-за того, что человек наступает. Он проходит предыдущий этап, он отменяет его. На это приходит следующая ступень. Так всегда. Ты начинаешь ненавидеть, ты как бы разрушаешь предыдущую ступень. И они этого боятся. Ты не можешь быть растительным, если ты полностью не отменишь в себе неживое внутри себя. Только так. Потому что из этого дальше ты начинаешь подниматься. Это твой фундамент, с одной стороны. С другой стороны, ты должен все время переступать через него. Поэтому они боятся.
1: Ну,
2: смотри, ошибка, ты говоришь. Да все ошибка.
3: Что написано в эти две недели? Есть в Ранаре, там... проявление прогрессивного иудаизма, среди них там, представьте себе, я был готов принять это, они хотели от меня документы, я хотел вложить много. Прогрессивный иудаизм. Хотят документы, хотят вложить в иудаизм немного кабалы. Почему? Я хотел приобщиться как иудаизм консервативный, так и прогрессивный. Все эти, они тоже не живое. Тоже не живое. Только что выбрали для себя более легкие рамки. Я приезжаю к маме в Канаду, есть там рядом синагога, так направить, и частная машина. Каждый приезжает на субботу, тушит сигарету перед тем, как войти в синагогу, целует мезузу, входит в синагогу, надевает кипу, начинает свою субботу. Потом то же самое обратно. Выходят, зажигают сигарету, говорят немного о бизнесе, едут домой, и все. Сделали себе рамки, немного полегче, но тоже рамки, хранят их очень крепко, кстати. Не прямо хранят, о, там есть синагога, где живет мой брат, он живет в очень дорогом районе, ты знаешь, синагога, прямо дворец, мрамор, у каждого места такое, какие-то кресла. Я вошел туда, там только адвокаты, врачи, понимаешь, вышел, да-да, 7 тысяч долларов в год стоит тебе там быть членом, только приходить туда. Так я пришел туда, вошел так, начало молитвы, через четверть часа после начала молитвы. Обычно ты входишь в синагогу, так габай приходит к тебе, кто, что, садись, пожалуйста, устраивай, так принято. Никто там даже не повернул головы ко мне. Так ты знаешь? Да, это что-то.
1: Вложили там 1,5 миллиона долларов, входишь туда, как будто во дворец культуры.
3: Но это хорошо. Я скажу тебе, говорю серьезно. Все-таки это хорошо, потому что прежде чем человек получает какую-то искру, да, искру в сердце. По крайней мере, он как стадо, у него есть место, платит за это деньги. И понемногу дозревает еще кругооборот, еще, и все. Это на самом деле. Но не важно, такое ограничение или иное, не важно. Только что. Ладно, если нужно, Творец достанет его, куда бы ни убежал, ты знаешь. Пророк Ина пытался это сделать, так мы не умнее его. И мы не убежим. Очень красивая история. Если мы правильно ее истолкуем, деталь за деталью, как Ина хотел убежать, это больше того, как Иран там сидит в углу, да, он прямо как он убегал, бедняга, действительно, ты видишь, не помогло. Это история о бегстве от миссии, действительно. То есть каждый из нас проходит это, пытается сделать во время падения, да?
1: У каббалистов всегда есть между ними уровень, и у них всегда есть взаимопонимание. Те, кто приходит к каббале, там нет какой-то несогласованности в понимании.
3: Нет. Каббалист, который приходит к духовному, то есть человек, который чувствует духовное, ты спрашиваешь, как может быть, что он начинает чувствовать иначе, чем кто-то другой. Это в точности, как в нашем мире, именно так. Сколько есть у тебя людей в этом мире, ученых, между которыми спор? Один видит реальность так, а другой иначе. Не то, что реальность, которую они видят, а законы, по которым реальность ведет себя в точности. В этом между ними разногласия.
4: Это вещь, которая немного скрыта, а немного раскрыта. Мы видим с тобой какое-то явление, только ты думаешь, что это явление в своем источнике такое, такое, такое, поэтому это представляется нашим глазам. То, что нам представляется, мы видим одно и то же. Но ты и я не видим, что стоит за этим. Это более высокие ступени. Это не следующие ступени, это может быть ступень еще 200 ступеней выше. Нет, мы видим реальность, как в нашем мире. Ты не улавливаешь, но причина того, что мы видим, может быть на 200 ступеней выше того, что мы постигли. И тогда мы начинаем рассуждать, это так или это так, это так или так, может быть так, а может так. Какой есть спор между Бальсуламом и Рашашем? Бальсулам даже не хотел, он пишет там немного в конце Бейшара Кавано, да? Но то, что пишет, это еще всего лишь немного от того, что есть. Спор, он очень-очень принципиальный для нас. Для нас не настолько, потому что Рашаш, он святой Рашаш. То, чего он достиг, для нас это слова живого Творца. Но то, что он указывает как на причины выше своей ступени, что причина того, что он видит, находится еще на 200 ступеней выше, а этого он не достиг, Бальсулам не согласен с ним, потому что Бальсулам достиг большего, и тогда он пишет со ступени, которую достиг, что Рашаш не ошибается в том, что он раскладывает перед тобой как факт. Факты верные, но в том, что он говорит, что это причина этого явления, в этом он ошибается. Как у нас два физика. Ну что, нет таких вещей, скажи мне. Бесконечно, потому что это уже вещи, которые скрыты. Не о том, что раскрыто, а о причине. А причина скрыта. Она может быть очень высокой, то есть очень далекой. И поэтому есть и между каббалистами много разногласий. Это законно, это потому что они исследователи всего лишь, они исследуют действия Творца. И насколько могут уподобиться этим действиям, это они постигают. Насколько не могут, не постигают. Но причины всегда выше того, что они постигают. И в этом выражение этих причин, они могут ошибаться. Потому что то, что не постигнуто, не называем по имени. Это то, что происходит. Поэтому есть здесь разногласия между ними в этом.
1: Но ведь причину тоже можно постичь. Как же можно говорить о причине?
4: Нет, так есть вещи, которые постигают, и есть вещи, которые не постигают, что это причина. И прямо-то говорят об этом, что поделаешь, как все ученые в этом мире, да? Есть такие, которые прямо ненавидят один другого. Ты знаешь зависть авторов? Ты знаешь, какая ненависть в этом есть? А больше, чем... Потому что это на ступени самого большого эгоизма, скажем, в этом мире. В духовном тоже это на очень высоких ступенях. Ведь это не в животных наслаждениях, там, деньгах или почестях. Это знание. Это в идее, это в моем «я». Это не так, что я купил такую машину, а ты машину побольше или что-то там, не знаю. Не об этом говорят, а за зависть знания. Самая большая вещь, которая может быть в человеке, в этом мире это ужасно. О, как они могут? Чего только они не делают один другому. Но в духовном, это на самом деле, кто поднимается выше, видит другие причины, чем тот, кто находится ниже, это для него это... Да, что поделаешь. Ты, скажем, сейчас напишешь нам, да? Ты напишешь нам то, что ты прошел, и часть того, что ты напишешь, из того, что ты прошел, будет в этом часть того, чего ты не прошел. Только ты напишешь об этом как о причинах, как о разных вещах, которые... Прямо о причинах, которые организовывают состояние, в котором ты находишься. Так начни писать, и ты увидишь, что это всегда так происходит с человеком. Так в части, которую ты не прошел. То, что ты прошел, это истина, потому что против ощущения ничего не поделаешь. То, что облачается внутрь клея, об этом не говорят. Но если ты начинаешь говорить о причинах, о том, что выше этого, и ты уверен, а ты уверен, будешь говорить об этом, даже если ты маленький, в этом ты можешь ошибаться. Поэтому я говорю, никто не вправе выпускать ничего, не только из-за политики в этом мире, а потому что он ошибается в духовном. Очень принципиально. Кто не прошел максимум, с ним вообще не о чем говорить. Обязан прямо заботиться о том, что он пишет. А после Максима тоже. Ты пишешь только о ступени, где ты. А что выше этого? Придет кто-то в следующем кругообороте, оспорит меня, сделает из меня котлету. Конечно, пожалуйста. Это просто из фактов этой жизни. Это так может быть. Поэтому нет никакой уверенности. Есть уверенность до определенной ступени. Вот и все. Но нам больше не нужно, потому что на самом деле нам это не важно. Насколько, какое мне дело до причин высоких, там, где ошибался или не ошибался. Мы уже видим из нашей жизни, то, что я думаю, ошибаюсь или нет, на деле не влияет. Влияет количество усилий, а не насколько ты понимаешь разумом или нет. Поэтому это не проблема. Ты это можешь спокойно называть Рашаша святым, как и Баля Сулама святым. Это, безусловно, для нас не имеет значения.
1: Но если каббалисты осознают то, что вот вы говорите сейчас...
4: Поверь мне, то, что я знаю, каббалисты тоже знают. Но о чем ты говоришь?
1: Нет, я имею в виду, что это абсолютная наука.
4: Что такое абсолютная наука?
1: Нет. Не относительная наука.
4: Нет, не дай Бог. Бальсуам пишет, что нет ничего абсолютного в реальности. Где он пишет? Есть даже заголовок такой. Божественное. Оно абсолютно на ступени, когда ты получаешь экран и приобретаешь ее до этой ступени, это уже абсолютно. А выше этой ступени для тебя это не абсолютно, все относительно по отношению к постигающему человеку.
1: Но в Гмартикуне, когда все приходят...
4: В Гмартикуне мы не говорим, а в Гмартикуне написано, пока не придет Илья, вот тогда нет сомнений, нет ничего.
1: Там нет разногласий?
4: Да, будет очень скучно, никакого спора, ничего. Написано, да, пока не придет Тишбе. Как? Тишбе разрешит все трудности и проблемы.
5: Но.
4: Ну.
1: Рабаш в статье пишет много о разных состояниях, в которых проходит человек. Состояние, желание полное, желание неполное, он хочет остаться, не хочет остаться, всякие такие вещи. Как из того, что я читаю, мы читали о многих вещах, как не обманывать себя, не цепляться за что-то. Ясно, что это приходит. Как вообще перескочить этот этап? На каких-то иллюзий в этом состоянии нет, в другом есть.
4: Ты читаешь, слышишь статьи или там мое объяснение. Ты не можешь определять, как это повлияет на тебя. Ты вообще не можешь определять ход своей мысли. Для чего? Ты должен просто принять это, услышать, как я сказал, пропустить это, как там, знаешь, как через мясорубку. Все. Так ты должен пропустить, да и все. Входит в уши, и что там делает, не важно что. Вообще не важно что. Это не ты должен определять, как должно действовать. Это спрашивали меня в интернете. Как я прихожу именно к этому, к такому свойству? Я написал, как может быть, что человек определяет, что к этому и этому свойству он должен прийти. Откуда ты знаешь, что ты должен прийти? Может быть, твоя очередь прийти к этому? То есть, когда ты придешь к этому, это через год. А пока что ты должен пройти что-то другое. Ты знаешь строение своей души. Ты знаешь, что ты должен сейчас думать. На тебе делать то, что в твоих руках и в силах делать. Делай. Вот и все. Остальные вещи происходят. Ты вызываешь свет. Свет светит на твое строение, и все. Ты ведь химик. Химик, ты знаешь, есть какая-то очень большая молекула, скажем, молекула, да. Может быть, мы не знаем, что больше этого, да? Что там такое ген? Я знаю, что такое ген. Знаешь, да? Что это? Молекуля — это есть миллиарды частей. Все связаны одна с другой, каждая связана со всеми, между прочим. Если это духовная молекула, каждая связана со всеми. Это уже проблема. И в материальном, но в материальном как-то хотят сделать это попроще, да? Понимаешь? И у каждого свой характер в этом строении. Это больше, это меньше. И связь между вещами меняется. То есть само строение одно, то же самое. Но вес удельный каждой части разный. И связь между всеми частями у каждой своя. Между частями. То есть как будто скелет у нас в теле. Скелет он тот же, да? Но уже во внутренних вещах, которые там внутри кости, внутри этого. Да? Так я умник знать вот в таком запутанном строении, которого вообще не знаю, не чувствую, и даже с трудом сейчас слышу об этом впервые. Я умный, чтобы определить, что должно быть сейчас у меня там исправлено больше, меньше в связи с этим, в связи с тем. Какая глупость. Но что я могу сделать? Только принести очень большой прожектор, что чем больше он будет светить на эту большую молекулу, тем больше она будет развиваться. А зажечь, включить этот прожектор, усилить свет, я могу только через изучение каббалы. У нас вообще никакого дела есть во всем этом, никакого занятия этим, только усилить немного свет, чтобы этот прожектор светил настроение души. Вложить в это еще каплю усилий.
1: Это он хочет, это не хочет, из вещей что-то входит внутрь. Это не только как в миксере, сразу выходит наружу.
4: Нет. Так ты начинаешь думать, ты начинаешь делать, конечно, какую-то компиляцию между вещами. Как сказать компиляцию?
1: Уравнение?
4: Ну, уравнение, скажем, да. И, конечно, ты работаешь головой, работаешь сердцем. Но и то, что ты работаешь головой и работаешь сердцем, это уже следствие того, как окружающий свет светит тебе и подготовит твою голову и сердце для работы. Не может быть, чтобы ты раньше. А если ты хочешь, чтобы свет это сделал тебе что-то в следующий раз быстрее, чтобы ускорить его, пожалуйста. Но может быть, чтобы ускорить, это будет тебе неприятно упасть, вылететь, встать, бежать, не знаю. Не очень приятные вещи, неважно. Но этого ты не можешь избежать, ты можешь только ускорить развитие. И тоже, когда ты действуешь в этом развитии, твое отношение к развитию приводит тебя к другому ощущению развития. То есть даже плохие вещи кажутся тебе хорошими. Ты их воспринимаешь как хорошие, они тоже проходят в твоем ощущении хорошо. Все?
1: Мы говорим, что все, что мы делаем, это нужно изменить отношения. И как вместо того, чтобы застрять в каком-то отношении часами и днями, я делаю так, чтобы отношение это изменялось.
4: Я говорю тебе, приходи сюда, когда тебе плохо, или когда ты хочешь ускорить себя, приходи сюда, начинай работать здесь, в центре. Зайди на кухню, проси, я не знаю, дадут ли тебе, есть много желающих. Приходи на кухню работать, приходи еще что-то. Убрать, навести порядок в интернете, неважно в чем, сделай какую-то работу, и ты увидишь, насколько ты быстрее выходишь из этого. Причем чем больше работа руками, материальным, а не там, духовным усилием написать, перевести, так она легче. Это очень хорошо, если бы можно было каждому дать так вот работу в изобилии физическую. Просто ты ухватился там за кухню, да?
1: Мы находимся в определенном месте, в отдаче, и каждый раз постигает все больше. Это как в микроскопе, видит, что группа пытается выжить и не постигает иногда тут истинную суть вещей.
4: Я не понимаю. Ваше требование, ты спрашиваешь, так почему это занимает так много времени? Это вопрос, да?
1: Нет, вопрос, вот когда мы учим о сферот, мы видим время, бесконечность. Можем ли мы это как-то раскрыть? Если вообще, стоит ли обсуждать бесконечность?
4: Ты спрашиваешь, если это исходит от бесконечности, то должно занять бесконечное время. Но я скажу тебе, и во всем есть конец, и ученые говорят, что этот мир существует там 20 миллиардов лет, да, что-то, не знаю, что они там все думают. Уже говорят что-то другое, очень хорошо, мне не важно, это вообще не важно. Теперь сколько существует человек, скажем, миллион лет? Сколько существует точка в сердце, которая внутри человека? 5700 лет с первого раза, когда она раскрылась внутри человека от праотца Авраама, скажем, это 3700 лет, скажем, и так далее. Ты видишь, что развитие, оно очень медленное, но чем ближе к Гмар-Тикуну, развитие прямо растет по экспоненте, экспоненциально. Не знаю, как это сказать на иврите. Резко, с ускорением, не знаю. Но каждый раз это в прогрессии нелинейной. Да? А вот так мы видим, как в течение 20 века мир продвинулся, как он не продвигался до этого в течение 2000 лет, за 100 лет, что было. Какова была эпоха. Сегодня за 10 лет будет продвижение, как, не знаю, как за прежние 2000 лет и так далее. Так это происходит. Теперь, но все-таки это продолжается все-таки долгое время, потому что наше общее строение, оно слишком запутано, мы не знаем, мы не понимаем, что мы включаем бесконечное кли, каждый из нас, что в нем только одна точка моя, остальные точки — это не мои, это из остальной малхут бесконечности, да? И остальные точки я должен присоединить к себе ради отдачи, вобрать их в себя, опознать их, как я не знаю даже своей точки, отказаться от нее, объединиться со всеми остальными точками, построить из этого клей, и с этим клей обратиться к Творцу, начать совершать с ним звук ради отдачи. Короче, это действие очень-очень медленное. Не потому, что они медленные сами по себе. Исправление — это исправление очень быстрое. Миллиарды действий, если можно так сказать, в секунду. Нет числа действий, нет времени. Так что я не могу сказать тебе это, просто я бросаю тебе так, чтобы ты понял. Но несмотря на то, что это миллиарды в секунду, но ты знаешь, это как в компьютере. Хотя он делает действительно так много действий в секунду, но в любом случае мы должны ждать и ждать, пока ты, знаешь, хочешь взять какую-то информацию откуда-то, главное взять ее, ты ждешь иногда полчаса, пока пройдет по твоему маленькому проводу этот из большого хранилища и так далее. Короче, то же самое у нас. И поэтому нам кажется, что мы стоим на месте, мы продвигаемся, и очень-очень быстро. Я говорю тебе, больше, чем в материальном. Насколько в материальном есть изменения каждый день, в духовном это еще намного больше. И по сравнению с миллионами или миллиардами лет, в которые мы развивались раньше на всяких уровнях, неживом, растительном, животном, говорящем, и духовное сейчас, так скорость наша сейчас находится в таком ускорении, что ты увидишь, как за год-два что изменится в мире. И я не думаю, что так быстро перестанут переворачивать нам столы, да, в торговых центрах, потому что неживой, он не меняется, но мы должны измениться. Когда приходят к общему исправлению, человек наконец-то получает свое настоящее клей, которое связано со всеми его остальными частями, которые казались ему раньше внешними частями, находящимися во всех людях. Они начинают ощущаться у него так, что это по сути дела его части, он собирает их вместе. И из этого сплочение делается одно большое клей, и в нем он чувствует Творца полностью, он совершает с Творцом Зивук Даака, Малхут со светом. Это творение с Творцом, совершает с Творцом Зивук Даака. Даака, удар, это только по отношению к желанию получать человека, чтобы не было ради получения, а ради отдачи по Творцу он ни в коем случае не ударяет. Это не так, как мы говорим словами, что Малхут ударяет по свету и отсылает его обратно, но ударяет по своему желанию, которое хочет насладиться напрямую. Так человек, который начинает впитывать Творца в себя, кто он, что он, начинает будто проглатывать его, в той мере, в которой уподобляется ему, уподобление ему вместе, тогда из Малхут бесконечности, то, что потом делается после того, как творение и Творец прямо объединяются в одно целое, без различия между ними, мы не можем говорить. Там говорят, что есть путь, тогда начинается на самом деле путь бесконечности, бесконечный. Потому что для нас сейчас бесконечность называется, чтобы не было с нашей стороны ограничения на получение Творца внутри нас, на слияние с Ним, на то, чтобы прилепиться к Нему, чтобы не было с нашей стороны ограничения. Об ограничении мы говорим, что нет ограничения бесконечности, но потом делается уже, что наш хлеб будет без ограничения, тогда мы входим прямо в бесконечный проход. Тогда мы входим прямо внутрь Творца все больше и больше. Там это уже... Ладно.
1: Поделимся впечатлениями от урока и что из него мы берем в реализацию в десятке.
5: אנחנו לומדים כמה החיסרון לרוחניות זה הדבר הכי חשוב שצריך לטפל בו.
4: Мы пишем, насколько потребность в духовном это самое важное, насколько нужно позаботиться об этом. Мы учим, что у нас есть желание, которое Творец пробудил в нас, точка в сердце. Даже это не самое чистое и исправленное. Мы начинаем с этого. Из ло лишма приходим в лишма. Вначале требуем вознаграждения в этом мире. И ради получения, затем постепенно, вследствие учебы. Постоянство, мы все больше исправляем наши желания, и хиссарон становится все больше в направлении отдачи, пока мы не развиваем настоящий хиссарон, что только это хотим мы, и мне лучше умереть, чем продолжать так жизнь. На самом деле, то, что мы видели, то, что Рав говорит, что мы должны развить бесконечное желание, бесконечный хисарон, чтобы он мог получить бесконечное наполнение, которое Творец дает нам.
1: У желания получать есть много разных средств, всякие особые условия, всякие иллюзии, обман, чтобы оттолкнуть усилия от создания необходимости. И главное, не убегать. То есть между праведником и грешником праведник, он не отчаивается и надеется обрести потребность в отдающих келим.
4: Да, мы один раз получаем подарок, это точка в сердце, и это на самом деле особое желание, которое не может развиваться иначе, как в особом окружении с помощью света. А второй раз получает подарок, это получить намерение ради отдачи. И поэтому это не очень-то воспринимается. И, конечно же, в неживом святости, который хочет оставить тебя неживым, Рав очень интересно описал, как вообще ничего не меняется. Поэтому точка в сердце, она очень особенная и требует особой заботы. И главным образом свет, чтобы он ускорил ее развитие.
1: И свет, который ускоряет наше развитие, это исходит из нашего усилия, когда мы выстраиваем келим и приближаемся к Творцу.
4: Да, я слышал, как мы получаем экран первый. Рав сказал, что нужно два желания. Это значит, с одной стороны, мне лучше умереть, чем так жить по отношению к этому миру, когда у меня нет ничего, и он мне не нужен, и больная любовью по отношению к Творцу. Все.
1: Да, я тоже впечатлился от статьи, там, где говорится о грешниках, праведниках, что когда этому грешнику не отвечают, и когда он нас оставляет, но праведник, он радуется в таком состоянии, и там он именно просит. Есть еще сильный момент, когда Рав говорил, что неживой уровень относится к растительному. И он говорит, что неживой уровень не может выдержать растительный уровень, который вырывается, выходит из неживого.
4: Да, и неживое, растительное, каждая ступень не способна понять другое. Может быть, мы вообще, как люди, не способны понять, не воспринимают, каждый находится в другом месте, мы вообще не способны понять друг друга. И был интересный рассказ, история с Равом, какой процесс он прошел, какое было в нем желание в поисках истины, и он ничем не удовлетворился, а на самом деле не пришел к этому. И человеку лучше умереть, чем так жить, сказал тоже.
1: Развитие невозможно остановить. Ты должен наступить на неживой растительный, неживой домем дык душа, неживой святой уровень, стать растительным, требовать этой добавки. Как он и говорит, что в духовном нет изменений, есть только добавки, добавка намерения.
4: Перейдем к следующей части нашего урока, а до этого споем вместе песню.

0: Шалом, хаварим икарим.
1: Приветствуем, дорогие друзья. Мы удостоились сейчас изучать вместе учение десяти сферот. Давайте начнем с отрывка из намерений, который мы слышали на уроке, которая поможет нам подготовить правильно наши намерения. Рав сказал нам так: что я могу сделать? Только принести очень большой прожектор, что чем больше он будет освещать эту большую молекулу, она больше будет развиваться. Это зажечь, включить прожектор, усилить его свет. Я могу только с помощью изучения Каббалы. И все. Нет у нас никакого другого занятия во всем этом, а только немного усилить свет, чтобы прожектор высветил это строение души, привнести в это еще каплю усилия. Так, дорогие друзья, сейчас мы послушаем урок Рава, мы продолжаем изучать сокращение. Первое самостоятельное действие творения. Давайте сделаем это вместе с намерением, привлечем свет, а затем вместе объясним.
2: 33-я страница на иврите, первый том. 33-й пункт. Ответ 41. Давайте начнем урок. Есть что-то в интернете?
1: Мы учили дальше, что если свет хасадим наполняет кли, развивается самостоятельное желание. Это не совсем понятно. И бет и гимель от развивается хасадим, а затем получает.
2: Нет, во второй, третьей стадии нет самостоятельного желания. Там пока что развитие даже в реакции и в противоположность как бы творчества.

0: Живет какая-то клетка, да, есть там какой-то метаболизм, есть там какой-то там обмен веществ, она живет, она чувствует, она понимает, она страдает, радуется. Ну что, что называется жизнью? Где это определение жизни? Поэтому жизнь есть одна, это Творец, а та часть в творении, которая может уподобиться Ему, по силе ощущения, по силе существования, это называется живая часть, а все остальное мертвое. И высший свет, Творец, Создатель. Не будем тут вдаваться в уточнение, который хочет сотворить творение и развить его, он должен позаботиться о желании в творении, чтобы это желание поняло его, чтобы уловило его, чтобы почувствовало его, чтобы стало его другом, партнером. Что поделать? Стало равным ему. Это необходимо? Если это определено прежде как цель, то свет не заботится о себе. Он все время заботится только о желании, как его развить. А желание должно быть на каждом этапе все больше и больше. Если не подобно Творцу, то более понимающее его, более качественное, сложное, состоящее из разных параметров, из разных элементов, чтобы различных, чтобы даже противоположных друг другу. Поэтому мы видим на этих этапах распространение и отдаление, и приближение, и различные действия, как будто бы обратные. Но именно из этих обратных действий, которые есть во всем творении, они приводят к постижению цели. Факт, что только стоя на ногами в этом мире, как сказано, и стоят ноги его на Масличной горе, а голова находится в небесах, иначе невозможно. Поэтому процесс развития творения начинается с этого мира. Ну, давайте посмотрим. Перейдем к определениям.
1: Мы переходим к 41-му вопросу на 33-й странице. Вопрос, что значит круг. 41-й вопрос на 33-й странице. Круг. Если нет различия вверх-вниз между четырьмя стадиями желания получать, он считается кругом.
0: Как мы изобразили здесь на рисунке, нет верха и низа, ты можешь нарисовать это наверху, это как угодно, нет верха и низа здесь или здесь, или здесь, неважно где. Ты можешь поворачивать это не имеет значения. А состояние между кругами — это внутренний и внешний. То есть это причина внешней, а внутренняя — это следствие его. Это единственное различие. Поэтому в Игулим у нас нет времени, только причина-следствие. Линия Кав пока что не нужно нам читать. Дальше.
1: Мы еще не закончили.
0: Пожалуйста,
1: еще раз прочитаем круг. Если нет различия вверх-вниз между четырьмя стадиями желания получать, считается кругом. И четыре стадии называются поэтому четырьмя сферическими окружностями, одна внутри другой, что невозможно распознавать в них, различать между ними вверх и вниз.
0: Он говорит, круги круглые. Что значит, он хочет сказать, как бы ты его ни поворачивал, более чем три линии, высота, ширина, длина. То есть, кроме этого, мы не можем себе представить, потому что так мы устроены. Поэтому он говорит, представь со всех сторон, как ты только можешь, все это равномерно, равнозначно. Да? Да.

0: Мэр, мэр.
1: Ну, быстрее.
2: 31 страница, 14 вопрос. Распространение. Свет, исходящий из категории создателей, входящий в свойства создания, называется распространением света.
1: То есть кто определяет, что свет распространяется? Творение, которое в своих килим, свет каждый раз раскрывается, и раскрывается каждый раз по-разному, как бы отдаляется от Творца, от образа Творца, и все больше и больше приобретает формы, близкие к творению. Называется, что свет распространяется в творении. Это не как... Допустим, мы берем и наливаем в стакан молоко, а молоко наполняет стакан. В духовном нет такого. В духовном, если свет входит в кли, он не входит в кли, внутрь. Кли меняет себя и раскрывает свет. А свет и раньше находится, только он не ощущаем. А кли начинает чувствовать его все больше, больше, больше и больше. И тогда раскрывает свет, который находится в нем все больше, больше и больше. Кли производит действие и раскрывает свет. И раскрытие, знаете, это как... Но сегодня уже нет такого, как раньше проявляли фотографии, фотобумагу клали в проявитель, и постепенно проявлялось все больше, больше, больше, больше фотография. Это называется распространение. Постепенно это из нераскрытого становится раскрытым. И кто это делает? Кли, который изменяется, раскрывая свет в себе. Если свет воздействует на кли, мы обычно говорим о кли, накива, женская часть, а свет мы называем как бы мужской частью. То есть кто здесь как бы определяет, кто управляет развитием, да? И вы можете наблюдать, когда кли относится как и к мужской части, как и к женской части. Малхут, она как раз-таки все изменяет и все делает. Но когда мы говорим о Малхут, обычно мы говорим со стороны Некива, со стороны женской части. Так тут есть разница, чтобы мы не путались. Но свет, который распространяется, свет не распространяется, он находится в абсолютном покое. Кли раскрывает его. Поэтому раскрытие света все больше и больше и больше называется, знаете, у вас есть, допустим, гирлянда, которые загораются одна за другой. Это электричество, ток проходит по ним, и они зажигаются. Нет, каждая раскрывает ток, который находится в ней.
0: Варур?
1: Это каждая лампочка. Понятно? Не совсем, да?
0: Готов?
1: А, написано здесь. Ну, пожалуйста.
2: Но снова распространение. Прочитаем: свет, который исходит из категории создателя, входит в категорию создания, называется распространение света. Но на самом деле высший свет не впечатляется от этого, подобно зажиганию одной свечи от другой, когда от первой не убывает, и только относительно получения созданием называется это так.
1: Почему это важно? Понять, что все зависит от килим, а не ожидать света, чтобы свет сделал какое-то действие, он находится в абсолютном покое. Дальше.
2: Мы переходим в 69-й вопрос, который находится на 30-й странице, а ответ на 35-й. Еще раз. Вопрос: что представляет собой четыре стадии в желании получать? Ответ на 35-й странице. Сначала свет распространяется и выходит из Создателя в виде света Хохма. Это все наполнение жизни, относящееся к этому Созданию. И в нем первая стадия желания получить. И это называется первым распространением или первой стадией. А затем усиливается в этом свете свойство желания отдавать. Так что усиление этого желания выводит из Создателя свет Хасадим. Это называется первым усилением или второй стадией. После этого распространяется этот свет Хасадим большим распространением, то есть в свечении Хохма. Это называется второе распространение или третьей стадией. А затем он опять усиливается в этом свете желание получить содержащееся в свете от первого распространения. И этим завершается желание получать во всей его величине и полноте. Это называется второе усиление или четвертая стадия. Вы сказали вначале, что есть Захар и Никева, что может Кли получить и Захар, и Никева.
1: Нет, я не хочу вас путать. Первое распространение приходит со стороны Создателя напрямую. Это называется первая стадия. Первое преодоление. У нас есть вторая стадия, второе распространение у нас есть как бы со стороны творения. Это третья стадия. Второе преодоление у нас есть со стороны творения, это четвертая стадия. Так, это два распространения и два преодоления. Если первое распространение — это буква «Юд», потому что в ней пока свет полностью властвует, то второе распространение — это уже «Юд» удлиненное, или это как буква «Вав». Если первое преодоление — это «Хей», буква «Хей», второе преодоление мы тоже называем пока что «Хей», потому что в четырех стадиях прямого света мы пока что не производим никакого действия со стороны творения. Это еще до сокращения, до первого, это первая авая. То есть распространение света в желании, чтобы сформировать желание до первой своей самостоятельной точки, когда оно испытывает стыд. Здесь у него уже есть стыд и сокращение.
2: Я не понимаю, вы сказали, что распространение — это как Захар. Я хочу пытаться понять это.
1: Это другое дело. Распространение — это как Захар, мужская часть. Если оно вызвано Кли, то мы говорим об этом. Кли мы называем как бы мужским родом. И если Кли находится в том, что свет работает над ним, тогда Кли мы называем женским родом. Кли может быть большим и большой. Ты можешь это увидеть в текстах. Так получается. Но это не относится к распространению, к преодолению. Ты используешь то, что я сказал, не в том месте. Ты понимаешь или нет? Ну, тогда оставь.
2: Что такое свет находится в абсолютном покое и к тому же распространяется?
1: Я сейчас привел примеры о гирляндах, которые зажигаются, о разных вещах, что свет не распространяется. Кли его обнаруживает, Кли раскрывает с помощью света. Кли либо получает этот свет, либо не хочет его получать. И так, и это. Кли меняется. И в том, что меняется Кли, изменения его раскрывают свет каждый раз по-разному. Сам свет нет. Свет — это называется возмущение Кли чем-то.
2: У нас есть общий вопрос из Пардесии, Израиля. Здесь спрашивают, почему принято писать Куф, а не Гей.
1: Ну, это чтобы не использовать имя Творца так с пренебрежением, потому что это отношение Творца к творению. На самом деле, мы записываем эти имена, эти названия, в этом нет ничего такого. Я даже видел это в синагогах европейских, там есть такие... А, в церквях, простите, европейских, да, ты выходишь на какую-то площадь, смотришь, я не помню, в нескольких местах. Или там вдруг Маген Давид изображен, или Ютки Вавки. Я видел это в разных местах в Европе. Я не входил внутрь, но снаружи видно, в чем тут дело. Это отношение Творца к творению, Ютки Вавки. Так во всем мире это принято, что вот это отношение Творца к творению, до творений, до всего, свет так на нас воздействует. И каббалисты уделяют этому много силы и значения, и это отношение Творца к творению, тут нет слов. Поэтому они не хотят использовать как бы это имя в пренебрежении. То есть постепенно это раскроется в Гмартикуне, полная вот эта авая. Поэтому так принято не использовать это буквально, а так немножко обозначая такими формами, как будто бы ты намекаешь на него. Поэтому мы тоже так делаем. Хотя для изучения, если ты пишешь «Ют Кейвавке» и начинаешь использовать это там в гематриях или в разных там вещах, ну, используем мы там в молитвенниках. Но имя, которое пробуждает в нас творение, отношение Творца к творению, это пробуждает в нас величие и почтение.
2: Если распространение — это раскрытие света со стороны Кли, что значит распространение света со стороны Создателя, вы сказали?
1: Это распространение со стороны Творца. Это свет, он формирует Кли. Здесь еще не со стороны Кли раскрывается свет, а со стороны света, потому что Кли все еще не производит какого-то действия, такого, которое исходит из его желания. Нет пока. Первая стадия не знает, что она делает, и вторая, и третья стадия, и четвертая стадия. Это пока что развитие, но развитие неосознанное. Мы закончили этот урок. Да, перейдем к вопросам, выяснениям. Мы слышали о распространении, о преодолении, о том, что приходит со стороны Кли, что приходит со стороны света. Давайте задавать вопросы и в системе Арвут, задавайте вопросы. Авраам.
2: Спасибо. Я бы как раз хотел начать со слов Рава, который сказал, что свет создает все отличия в Келим. Почему он говорит, что есть здесь какое-то преодоление с первой стороны, с первой и второй? Что это такое преодоление, если все исходит со стороны света? Юрий Эхтер, да, Кли чувствует свое впечатление от света, но это еще не выбор Кли, это не свободное действие его, независимое, но из тех давлений, которые мы изучаем в физике и в разных системах, что материя особым образом образом реагирует на давление. И здесь тоже, в случае с прямым светом, Рав сказал, что это еще неосознанное развитие, когда кли должно реагировать как свет для действия на него.
1: Но почему он называет это преодолением? Если это под давлением света на кли, то в чем же здесь преодоление? Все исходит от света. Почему это называется преодолением? Ведь это все-таки потому что это кажется, что со стороны кли.
2: Здесь преодоление — это реакция на свет. Это не преодоление, когда кли чувствуется самостоятельным и отделенным от света. Это все еще внутри действия света. Мы смотрим на это без свободного выбора. Скажем, как человек в этом мире, когда на него давят, он делает какое-то действие. Но это еще не по выбору. Это все ответ на состояние.
1: Мы можем прочитать тут ответ 69, потому что он говорит, это преодоление в свете, свойство отдачи над свойством получения. Юрий объяснил, что это в четырех стадиях прямого света. Мы пока не можем утверждать, что есть творение, которое что-то делает. Но мы говорим, что света и килим не сходят вместе, поэтому это называется четыре стадии прямого света. Так не сходит свет и формирует кли, и то, что мы говорим, что первая стадия, там создано желание получать, верно, но там со стороны его нет пока что никакой самостоятельности, оно полностью зависит от света, и так на протяжении всего пути, но есть два параметра в этом распространении света сверху вниз, построение кли. Первое — это то, что распространяется свет хохма, это цель творения, и второе — то, что в нем образуется свет исправления, то есть свет хасадим. Давайте почитаем вопрос 69, и там это выясняется. Это на странице 30. Что представляют собой четыре стадии, имеющиеся в желании получать?
2: Да, пишет нам Бальсалам так. Сначала свет распространения вышел из Создателя в виде света Хохма. Это все наполнение жизни, относящееся к этому состоянию. А в нем первая стадия — желание получать. Это называется первое распространение или первая стадия. А затем усиливается в этом свете желание отдачи. Так что усиление этого желания выводит из Создателя свет Хасадим.
1: Да, а затем усиливается в этом свете желание отдачи. То есть мы говорим, что как бы кли преодолевает, но это все еще не преодоление кли, а здесь усиливается в этом свете желание отдачи. То есть шорош приводит к тому, что первая стадия хочет быть как дающий. Это все еще приходит со стороны света. Свет усиливается в свойстве отдачи и усиления этого желание выводит из Создателя свет Хасадим.
2: То есть и усиление — это все запланированное действие Творца. Творец планирует так, что кли усиливается. Не само оно усиливается, а что свет это программирует. Все это программирование Творца. Продолжим, что усиление этого желания выводит из Создателя свет Хасадима, это называется усиление один или вторая стадия. После этого распространяется этот свет Хасадим большим распространением, то есть со свечением Хохма. Это называется второе распространение или третья стадия. А затем опять усиливается в этом свете желание получить содержащееся в свете от первого распространения. Этим завершается желание получить во всей его величине и полноте, и это называется вторым усилением или четвертой стадией. То есть кли уже развило стремление к свету в четвертой стадии.
1: Большое спасибо. Почему стыд породил сокращение, а сокращение породил экран? а экран породил отраженный свет.
2: Мы слышали от Рава, что стыд — это творение само по себе. И эта тема, она очень высокая. В продолжении мы будем читать о стыде, но стыд — это то, что побуждает кли делать все действия. Это самая сильная сила, имеющаяся в реальности, творение само по себе, когда кли, по сути дела, опознает хозяина, который стоит перед ним, познает его природу отдачи. И просто как мы изучали на одном из предыдущих уроков, он приходит к осознанию, что хочет быть как он, слит с ним. Никто его не обязывает сделать сокращение, но осознание величия Творца, желание приблизиться и слиться с ним, это вынуждает его делать остальные действия, сокращение, экран, отраженный свет и так далее.
1: И поэтому, как Юрий объяснил, не стыд породил сокращение, а кишут — украшение. Это не стыд породил сокращение. Стыд раскрылся, но это не то, что породило сокращение. Причина сокращения называется кишут. То есть возникло в его простом желании создание миров и так далее. Френч.
2: Да, большое спасибо за урок. Мы иногда мы учим, что это самостоятельное творение. Здесь уже есть выбор, и она делает самостоятельный выбор получить весь свет творения. И это как мы называем ее. Это второе усиление. Но здесь Рав сказал, что все четыре стадии, даже четвертая стадия, только распространение света. Так что с двумя этими аспектами?
1: Давайте посмотрим 14-е определение. Что такое распространение? И говорит нам тут Баля Сулам. Свет, исходящий из категории создателей, входящий в свойства создания, называется распространение света. Но на самом деле на высший свет это не воздействует, подобно зажиганию одной свечи от другой, когда от первой не убывает, и только относительно получения созданием называется это так. Еще раз, что такое распространение? Свет, исходящий из категории создателей, входящий в свойства создания, называется распространение света. Но на самом деле на высший свет это не воздействует, подобно зажиганию одной свечи от другой, когда от первой не убывает, от первой свечи, и только относительно получения созданием называется так. Рав здесь сегодня привел два примера. Он сказал, что это не как стакан с молоком, когда ты молоко наливаешь в стакан, да, как в нашем мире. Кли впечатляется и раскрывает в себе свет. И он еще привел в пример гирлянды. Ну, электрики знают, когда ты соединяешь гирлянду, это не то, что там ток протекает, он, может быть, и раньше там был. Но есть кли, это лампочка, да, она обнаруживает ток, раскладывает на фотоны, и ты видишь это. И поэтому ты всегда относишься со стороны кли. Ты не относишься со стороны света. Каждое воодушевление и сам свет. Давайте посмотрим, что такое определение света кли. Это первое определение. Что такое свет? Все получаемое в мирах в качестве ешь-ми-еш, и это включает в себя все, кроме материи келим, то есть кроме желания получать, которое впечатляется от этого света, сам свет, он ешь-ми-еш, то есть нету там ничего нового, нельзя ничего сказать о свете, если это не происходит из ощущения келим. Что такое свет и кли? Желание получить имеющееся в творении называется кли, а получаемое наслаждение называется свет. То есть даже в четырех стадиях прямого света, где мы говорим о распространении и усилении, это действие света, воздействие на кли. И мы говорим со стороны ощущения кли, на которое воздействует свет. Есть как бы два фактора. Свет и кли. Единственное, что изменяется, это кли. Свет не изменяется. Мы обычно говорим, света воздействуют на нас, да? Но мы учим, и света на нас, окружающие действуют. Так что же, все-таки свет действует, делает что-то с нами? Нет. Мы со стороны кли впечатляемся каким-то воздействием неизвестным, и когда мы раскрываем его или часть его, это мы называем светом. То есть тот цвет, который мы раскрываем в кли. Как это происходит? После первого сокращения только кли новое, и оно называется экран и отраженный свет. Из реакции кли на свет, кли изучает его и дает ему название. «Из действий твоих познаю тебя». То есть только творение, которое уподобляется Творцу, может дать свету название. До этого свет невозможно никак назвать, потому что нет кли, который получит его. Поэтому кли, о котором мы говорим, это всегда намерение ради отдачи. И с его помощью можно давать разные названия светам. Но не то, что свет такой свет, он название. Кли называет меру воодушевления свое. Так.
2: Мамит пашет бе прина гимель. Что распространяется в третьей стадии? Свет хасадим или свет хохма?
0: Прина гимель и прина шель ор де хасадим.
2: Третья стадия, там, где есть свет хасадим со свечением хохма. То есть это продолжение выражения. Второй стадии себя, во второй стадии тоже есть части, это называется высшей гвурой, которая преодолевает, хочет выбрать отдачу, хочет усилиться в желании получать с помощью наполнения света хохма, которое получила в первой стадии. Это продолжение первой стадии, поэтому мы говорим, что бина — это суть хохмы, и поэтому она хочет продолжить свое действие, и это отдача, и поэтому должна получить, потому что Творец хочет, чтобы получила, и тогда она порождает третью стадию. И это, как и она, свет хасадим со свечением хохма. И мы читаем в разных местах, что хохма — это необходимо для того, чтобы поддерживать кли. Важно, чтобы там был свет хохма, но одна из характеристик третьей стадии, что в третьей стадии нет усиления, она получает просто сверху. Она, ее рожь — это вторая стадия, получает это от бины.
1: А какая разница между светом хасадим, который раскрывается во второй стадии, и светом хасадим, который раскрывается в третьей стадии? Да, это называется усиление хасадим в третьей стадии, то есть света хасадим во второй стадии — это желание бины быть дающей. Она хочет быть как кетер. Это в ней пробуждается в первой стадии, в конце первой стадии. А вторая стадия начинает понимать. Стадия — это новое состояние в свете, поэтому называется четыре стадии прямого света. Кто это различает? Кли, который создан светом. Оно дает свету название. Вторая стадия раскрывает что-то новое, свет не меняется. Но она, поскольку есть не сейчас желание стать как дающий, она называет этот свет свет хасадим, потому что ее желание сейчас быть как дающий, и это делает свет светом хасадим. Тот же свет, который есть в первой стадии.
2: А что в третьей стадии происходит со светом хасадим?
1: Да, всегда возникает вопрос здесь. Говорят, что ведь вторая стадия — это свет хасадим. Это как кетер. А почему же она ниже или дальше? чем первая стадия. Ведь согласно природе, кетер — это отдача, и вторая стадия должна была быть ближе бы к кетеру, верно? Ответ — поскольку вторая стадия — это первая стадия, которая хочет стать как кетер. Не то, что нет в ней свет хохма. Поэтому в бине всегда есть свет, у нее нет недостатка ни в чем. Но она хочет быть как дающий, поэтому в ней раскрывается свет хасадим. И тогда возникает вопрос, как она будет отдавать? Что она будет отдавать? Кому она будет отдавать? Ведь Творцу от нее ничего не надо, ведь есть только Творец, творение, верно? Творцу не нужна ее отдача, он хочет... Он создал желание получать, он не создал желание отдавать. Желание отдавать — это его свойство. И вина говорит тогда, если так, чтобы наслаждать его, я буду получать от него. Или можно сказать это еще по-другому. Бина хочет быть действительно подобной. Вторая стадия хочет действительно уподобиться кетеру и спрашивает себя, что делает кетер, как он реализовал свое желание отдавать. Он создал желание получать. Я могу создать желание получать? Нет, я творение, я не могу создать желание получать. Но я могу использовать это желание получать, которое есть во мне от первой стадии. И в тот момент, когда она использует желание получать, потому что свет хасадим управляет ей, потому что она хочет отдавать, это называется новым состоянием. Она раскрывает в себе новое состояние и использует желание получать, потому что в ней есть желание отдавать. Поэтому это называется распространение. А вторая стадия — это преодоление или усиление света хухма. А вторая стадия — там нету нового, это лишь выражение этого света хасадим тем, что используя желание получать, поэтому называется второе распространение.
2: И сама суть распространения усиливает свет хасадим?
1: Да, это более высокое выражение света хасадим, поэтому это называется восхваление. Хасадим. Мы видим потом это в мире Ацилут, разница между Ишсут и Аба Ваима, там есть много разных таких параметров. Всегда то, что можно использовать свет хохма, это называется более высокий уровень хасадим.
2: Да, спасибо большое.
0: Ну, ло микрофон, рега, им эфшар, туда. Ло, ло, за шела микуд, нахореха, Ави.
2: Можно назвать это распространение и усиление. Это в пятый пункт. Пятая страница Орпними. Первая часть. Второй столбец и выяснение четырех стадий.
3: Турбет, пискה אחרונה.
0: כן, והנה נתבררו דלת הבחינות.
3: והנה נתבררו דלת הבחינות, המחויבות...
2: И вот распространились четыре стадии, которые должны находиться в каждом творении, когда первая стадия называется первым распространением или хохмой, а вторая стадия называется первым усилением или биной, а третья стадия называется вторым распространением... или Зайрампин, а второе усиление называется Малхут. Когда два распространения называются Захарами, поскольку это наполнение, которое исходит от Создателя, потому что первое распространение — это наполнение светом Хохма, а второе распространение — это наполнение светом Хасадим, а два усиление — это две нуквы, поскольку они являются пробуждением, творением и усилением желания со своей стороны. Когда первое усиление — это пробуждение творения за желанием отдавать, которое стало корнем света хасадим, как известно. А второе усиление — это пробуждение в творении желания получать, которое становится получающим кли, парцуфы в полном совершенстве, это в любом месте называется четвертой стадией.
1: Да, мы видим здесь много данных, но время наше заканчивается, но распространение и преодоление — это причина создания миров, и потом поэтому стоит это изучать. Болеслав говорит, что вот эти определения мы должны сложить в мозгу как буквально в коробочку. Да, нам это нужно для окружающих светов, которые воздействуют на нас, надо постараться, насколько можно понимать эти термины. Ну, если мы что-то поняли сегодня и требуем от света, чтобы это исправило нас, чтобы мы действительно постигли все эти вещи, то мы уже сделали. И сообщение. Дорогие друзья, мы очень рады пригласить вас на особенный конгресс по объединению в Литву 14-16 августа. Соберемся физически в таком пасторальном месте в Литве, собрание товарищей, культурные вечера, и построим сообщество студентов в Литве. Есть у вас линк на экране, используйте его. А с 16 августа мы соберемся на особенный день единства в Праге. И там будут уроки, собрания товарищей, трапеза праздничная, открыто мероприятие для новых учеников и старых. Записывайтесь по тому же линку. И закончим, как всегда, песней.

0: Дорогие друзья, на первой части урока мы будем слушать урок Рава от 7 августа 2002 года. Урок основан на статье «Что такое подарок, который человек просит у Творца?». Находится в трудах Рабаша, первый том, страница 519. Вместе прочитаем статью в десятках, и у нас 36 минут.
1: Майя Матана.
0: Что такое подарок, который человек просит у Творца? В книге Зоар, глава Пинхас, сказано так. Сказано, «Спаси раба своего, ты всесильный мой. Обрадуй душу раба своего, дай силу свою рабу своему». Три раза Давид становится рабом в этом псалме. И это соответствует тому, что авторы Мишны трижды постановили, что человек должен быть рабом молитвы. В первых благословениях нужно быть подобным рабу, который просит подарок, в первых благословениях нужно быть подобным рабу, воздающему хвалу своему господину, в средних — подобно рабу, который просит подарок у своего господина, в последних благословениях — подобно рабу, благодарящему своего господина за тот подарок, который он получил от него и уходит. И следует понять, почему они уподобили молитву человека рабу, который получает подарок от своего господина, а не милостыню или другие вещи. Чему это должно научить нас в отношении работы? Известно, что от Творца к нам напрямую приходят две вещи. Первое — свет. Второе — кли для получения этого света.
2: Первое, ведь мы учили, что целью творения является его желание насладить свое создание. Согласно этому, находим, что Творец сам, без пробуждения нижних, хотел насладить сотворение, которые еще не были созданы в мире, чтобы он получил от них пробуждение. И это считается, что свет приходит от Творца, и нет у нижнего никакого влияния на это. Второе. Творец создал как сущее из ничего кли, называемое желанием и стремлением получать наслаждение и удовольствие. То есть то, что мы видим в виде из действий Твоих, познай ли мы Тебя, то есть мы говорим только о том, что мы видим существующим в природе творения. И мы видим, что невозможно наслаждаться ничем, чем бы оно ни было, не имея значения, иначе как если есть стремление к этому. И потому, как мы учили, со стороны света, который создал это кли, называемое желанием получать, оно прошло четыре стадии, то есть четыре этапа, пока желание получать не получило завершение своей формы стремления. И это кли, после того, как свет создал это кли, получило благо и наслаждение, которое было в его желании дать. И две вышеназванные вещи, то есть свет и кли, относятся к Творцу. И в этом отношении, как мы учим, было абсолютное совершенство, к которому нечего прибавить. Однако потом родилось нечто новое. То, что мы относим к творению, а не к Творцу. Другими словами, отдачу мы относим к Творцу, который является дающим, так как желание Его насладить свое создание, то есть давать творениям все благо, и не получать от них ничего. Тогда как впоследствии возникло нечто новое, как сказано в ТЭС, что первый получающий, называемый Малхут Бесконечности, стремилась к свойству украшения, называемому украшением в точке желания, чтобы у нее было подобие по форме, называемое слиянием. И по этой причине произошло сокращение. Другими словами, она уменьшила свое желание получить на кли, называемое желание получить, и свет автоматически вышел.
0: И Малхут создала новое кли, называемое желанием отдавать. То есть не получать наслаждение и удовольствие в мере стремления к свету, а получать его в мере желания отдавать. То есть Малхут произвела расчет, сколько процентов высшего блага она может получать с намерением на отдачу. А на ту часть, на которую, если она получит, это будет ради получения. Этого она получать не будет. Получается, что то кли, которое дает нижний, мы относим к нижнему. Ведь килим высшего, который сделал высший, чтобы у нижнего была способность наслаждаться светом, это лишь желание получать. И это кли никогда не будет отменено, ибо то, что Творец создал, обязано существовать вечно. Но нижний может лишь добавлять к кли Творца. И это как сказано, который создал Творец, чтобы делать. Что означает, что Творец создал кли, называемое желанием получать наслаждение. А человек должен добавить к нему исправление, называемое намерением ради отдачи. Как сказано выше, что Малхут бесконечности украсила себя точкой желания, что означает, что ее украшение состояло в том, что она придала желанию получать намерение ради отдачи.
2: Там в Малхут бесконечности был только корень, и от нее к нижним передается, что уже нельзя получать ради отдачи. Согласно правилу, то, что является желанием высшим, становится обязательным законом в нижнем. И от этого свойства это продолжалось, пока не родилось свойство ситра-ахры, являющееся противоположностью святости. Ведь в святости существует только желание отдавать, то есть свойство слияния, тогда как те, кто хочет получить ради получения, становятся далекими и отделенными от источника жизни. И потому, сказали мудрецы в книге Зоар, грешники при жизни своей называются мертвыми, ведь они относят стих «А милость племен — порочность» к грешникам. Все благо делающих они делают ради себя. И сказанного получается, что напрямую Творец дает две вещи. Первое — благо и наслаждение. Второе — желание стремиться к наслаждению. Однако непосредственно от Творца исходит свойство дискомфорта, называемое стыдом. То есть желание Творца, чтобы нижний получил наслаждение, а не страдание. Однако опосредованно, то есть высший, дающий, не желает, чтобы нижний почувствовал стыд во время получения наслаждения. И потому из-за этого произошло исправление сокращения, как сказано выше.
0: И из-за сокращения высшее благо не приходит в келим, который создал Творец. Если только творение не делает исправления на это кли, то есть намерение ради отдачи. И если у человека нет этого кли, человек остается в темноте. без света, и имя добрый и творящий добро скрыто от него из-за того, что у него нет келим, подходящих для получения высшего блага, называемых подобием по форме. Получается, что все новшество, которое возникло после сокращения, состоит в том, что не хватает только намерения на отдачу. Но два свойства, которые привлекались до сокращения, не изменились. Другими словами, как в первом свойстве, то есть желание Творца наслаждать, не произошло, страшно подумать, изменения. Ведь и после сокращения он тоже желает давать благо и наслаждение. Так и второе свойство, то есть желание получать, тоже не получило изменения. А как мы учим, что в духовном нет изменений, а есть лишь добавление. Получается, что после сокращения невозможно получить никакого высшего блага, если на желание получать не добавляют намерения ради отдачи. И в этом состоит вся наша работа в Торе и заповедях — удостоиться отдающих келим. И об этом сказали наши мудрецы. «Я создал злое начало и создал Тору в приправу к нему». И, как известно, желание получать называется злым началом из-за того, что оно приводит к отдалению от Творца, поскольку оно отличается от Творца по форме. Ведь намерение Творца — отдавать, тогда как у злого начала только лишь получать. И по этой причине все благо и наслаждение, заключенные в замысле творения, скрыты от него.
2: Однако как же можно обрести эти келим, если это против нашей природы? Ответ. Для этого нам даны Тора и заповеди, с помощью которых мы сможем обрести эти келим. Но почему же не все благодаря Торе и заповедям удостаиваются отдающих келим? Причина, как известно, в том, что нет света без кли. Получается, что если человек не знает на 100%, что ему не хватает только этих келим, у него пока еще нет настоящих келим, то есть у него нет потребности в этих келим. Выходит, что свет заключен в Торе и заповедях, обладающих особой способностью Сгула помогать человеку обрести эти келим. Однако у него нет истинной потребности, чтобы дали ему эти келим. А если мы посмотрим немного глубже, то есть если мы произведем тщательную проверку среди тех, кто исполняет Тору и заповеди, желают ли они, чтобы им дали отдающие келим, и они хотят отдать за это желание получать? Подавляющее большинство этих работников скажет, что они отказываются от этого, а они желают исполнять Тору и заповеди ради получения. Получается, что у них нет потребности в отдающих келим. Потому как же можно сказать, что Тору и заповеди, в которых они прилагают усилия, дадут им вознаграждение, то, в чем у них нет потребности. А наоборот, они боятся, что не ровен час потеряют получающие келим, называемые эгоистической любовью. И это, как говорит Рамбам, сказали мудрецы, обязан человек всегда заниматься Торой даже в Лолишма. Ибо из Лолишма придет Клишма. Поэтому, когда обучают малолетних женщин и всю неграмотную массу, их обучают только работать из страха и для получения вознаграждения. Пока не умножится разум, их знания, и не исполнится они большей мудростью, им приоткрывают тайну эту очень постепенно, приучая их к этому без давления, пока они не постигнут его и не познают его и не станут служить ему из любви. И из сказанного выходит, что человек должен стремиться обрести отдающий келим. И хотя он видит, что желание получать не согласно на это, то есть не дает ему молиться, чтобы Творец дал ему эти келим, об этом тоже человек должен молиться Творцу, чтобы он дал ему желание, чтобы он все же понял необходимость в этих келим. И просил бы Творца, чтобы у него была сила преодолевать желание тела в том, что оно как раз хочет оставаться в получающих келим. Мало того, когда оно видит, что из этого может вырасти желание, и человек захочет потом прийти к отдающим келим, оно сейчас же ощущает это и немедленно начинает сопротивляться.
0: Улам. Однако человеку не просто увидеть, что он не может работать ради отдачи. Ведь человек думает, что сейчас у него еще нет желания отдавать. Но когда он захочет работать ради отдачи, у него есть выбор. То есть у него есть способность работать ради отдачи. Это знание, как он думает, дает ему успокоение, позволяющее не впечатляться тем, что он не занимается работой на отдачу, по той причине, что когда он захочет, это достижимо для него. Поэтому он не заботится об этом. Однако истина состоит в том, что это не в возможностях человека, потому что это против его природы. И об этом сказали наши мудрецы. Злое начало человека одолевает его каждый день. И если Творец не помогал бы ему, он бы не выдержал. Однако, чтобы получить помощь, человек должен видеть и прилагать усилия, чтобы у него была потребность в помощи Творца. Поэтому мудрецы сказали, пришедшему очиститься,

0: Он не может продолжать в этом состоянии. Он получает кли, чтобы Творец передал ему эту силу, называемую желанием отдавать. Однако, как правило, когда человек начинает работу по отдаче и видит, что ему тяжело, и видит, что, по его мнению, он уже просил Творца много раз, чтобы он помог ему, и не получил никакой помощи, тогда человек убегает с поля боя и говорит, что эта работа не для него. А на самом деле, именно в этом месте, когда он приходит к решению, что это тяжело с его стороны, и только Творец может помочь, тогда человек должен положиться на Творца, что он действительно поможет ему. Но что еще не завершилось кли, то есть потребность помощи Творца. И всякий раз, когда он просит о помощи, хотя он еще и не ощущает помощь Творца, нужно верить в высшее знание, что Творец на самом деле помогает ему. Однако человек еще не должен видеть этого, чтобы иметь возможность раскрыть истинную потребность в этом.
1: Из сказанного можно объяснить слова «Ибо прямые пути Творца, праведники пройдут по ним, а грешники на них споткнутся». Это означает, что именно в этой точке, в которой человек принимает решение, что человек не в состоянии прийти к отдающим келим, так как он видит, что нет ни одного органа в теле человека, который согласился бы на это. В таком случае сейчас он пришел к моменту истины. И сейчас он должен был бы вознести истинную молитву, чтобы Творец помог ему. И он без сомнения получил бы помощь от Творца, для которой Творец сидит и ждет, чтобы человек дал ему кли, то есть потребность в этом. И именно здесь человек убегает от этого состояния, когда именно сейчас и есть то место, где ему может прийти помощь. Он убегает с поля боя, и потому он называется грешником. В то же время праведник не отчаивается, и именно сейчас он удостаивается отдающих келим. Получается, в том месте, где праведники пройдут, то есть они получают подъем по уровню, именно в этом месте, а грешники на них споткнутся. И именно в этом месте, в котором нужно получить помощь, они спотыкаются и убегают с поля боя. Из всего этого выходит, что человек должен просить у Творца дара, то есть чтобы Творец дал ему в подарок отдающий келим, подобно тому, как он дал ему кли, называемое желанием получать. Другими словами, с одной стороны, мы говорим, что Творец дал кли и свет, то есть как желание и стремление получать наслаждение, так и наслаждение. И лишь добавку к кли, то есть желание отдавать, это мы относим к творениям, как сказано выше, которые Творец создал, чтобы делать. Где «который создал» означает желание получить, называемое «создал». Ибо это сущее из ничего, называемое творение. На это человек должен построить намерение ради отдачи. Получается, что это на самом деле относится к творениям, а не к Творцу.
0: Однако истина состоит в том, что и это кли, называемое добавкой, и его тоже должен дать Творец. А то, что мы говорим, что это относится к творениям, имеется в виду, что человек должен попросить Творца, чтобы он дал ему это кли, называемое намерением отдавать. Другими словами, только лишь хисарон, что не достает желания отдавать. Это нижний должен постараться, чтобы у него было. В то же время, о желании получать нельзя говорить, что на это есть пробуждение нижних. Ведь если

0: Желания получать пока еще нет в мире. Кто станет просить, чтобы ему дали желание, чтобы он хотел получить наслаждение? Ведь невозможно сказать, что до того, как человек родился, он чего-то желает. Поэтому говорят, что желание получать целиком относится к Творцу. В то же время, после того, как рождается желание получать наслаждение, наступает время, чтобы человек почувствовал, что это желание получать без добавки, а как оно возникает от природы, есть зло. Поскольку на это желание он не может получить истинное наслаждение, а может получить лишь тонкое свечение, которое Творец дал клипот, чтобы они не отменились. И когда человек приходит к такому знанию, тогда он получает потребность, чтобы у него была возможность построить намерение ради отдачи. А до того, как у него есть эта потребность, ему невозможно дать кли, как сказано выше. Иными словами, нет света без кли. А кли называется потребностью и хиссароном. Но хиссарон этот считается хиссароном только при условии, что у него есть боль и страдания от того, что он нуждается в этом, но у него этого нет. А просто хиссарон — это когда человек видит, что у него нет того, чего, как он понимает, ему не хватает. Однако, если он знает, что он может жить без этого, о нем еще нельзя сказать, что у него есть настоящий хиссарон. А настоящий хиссарон называется, если он знает, что без этого, что он чувствует, что ему недостает, он не может продолжать жить. Это называется истинной потребностью.
1: Также и в работе. Часто бывает, что человек знает и понимает, и чувствует, что ему недостает желания отдавать. И он просит Творца, чтобы он дал ему способность, позволяющий ему преодолеть тело, называемое желанием получать. И он сам знает, что он уже просил Творца много раз, и Творец не желает слушать его. И то, что он видит, что он еще не получил этой силы от Творца, отталкивает его, потому что у него нет сил снова просить Творца, чтобы он дал ему желаемое. Ведь он видит, что Творец не слышит его, и потому у него нет больше возможности, позволяющей молиться Творцу. Однако на самом деле нужно сказать, как сказано выше, что у человека нет еще настоящей потребности, чтобы Творец помог ему. Ведь потребность, которая есть у человека, когда он видит, что у него нет возможности построить намерение ради отдачи, это все еще не называется настоящей потребностью. Ведь, как сказано выше, настоящей потребностью называется, когда он видит, что если у него не будет того, чего ему не хватает, у него нет права существования в мире. Это называется настоящим хиссароном. И поэтому, когда человек приходит к осознанию, что если он не обретет желание отдавать, он отделится от святости, у него нет никакой надежды, что он когда-либо сможет удостоиться духовности, называемой слиянием с Творцом. Но все время, пока он погружен в эгоистическую любовь, у него нет никаких шансов войти в святость, и он останется в клипот. И это ему больно. И он говорит, в таком случае лучше умереть, чем такая жизнь. Это называется настоящей потребностью. И тогда, когда человек возносит молитву, чтобы Творец дал ему отдающий келим, это называется настоящей потребностью. И лишь это мы можем отнести к Творцу, отнести к нижним. То есть хиссарон, состоящий в том, что ему недостает отдающих келим. Это называется кли, то есть потребностью.
0: А наполнение этого, то есть желание отдавать, относится к Творцу. Иными словами, как Творец дал первое кли, то есть желание получать, также Он дает кли, называемое желанием отдавать. И все различие между первым кли, называемым желанием получать, и кли, называемым желанием отдавать, в том, что первое кли возникло без пробуждения нижнего, как сказано выше. Ибо до того, как он родился, кто же может просить? Однако потом, когда родилось желание получать, оно начало ощущать, к чему приводит его это желание получить. И в мере потребности в отдающих келим человек пробуждается к ощущению необходимости. И лишь потребность в отдающих келим мы относим к творениям. И сказанного мы можем объяснить то, что мы говорим и просим. И из сокровищницы бескорыстного дара одари меня. И на первый взгляд это тяжело понять, ведь мы должны служить Творцу не ради получения вознаграждения и тем более не просить бесплатного подарка. Почему же написано «И из сокровищницы бескорыстного дара одари меня»? А смысл этого — «Дай нам бескорыстный дар, одари меня». Иными словами, «Дай нам в дар отдающий келим, как ты дал нам кли желание получать». Мы просим Тебя, ведь мы чувствуем необходимость в отдающих келим. А что такое отдающий келим? Чтобы мы могли работать бескорыстно, без всякого вознаграждения, а вся наша работа будет только лишь на отдачу. Другими словами, как с первым кли, называемым желанием получать, человек не может работать иначе, как за вознаграждение. И это кли называется новым кли, то есть новым творением, которого не было до того, как он его создал. И дай нам сейчас кли, то есть желание из твоей сокровищницы. А что такое желание отдавать? Оно еще было до того, как он создал желание получать. Ведь желание отдавать является причиной желания получать. Ибо желание отдавать называется сущим из сущего, тогда как желание получать называется сущим из ничего. Поскольку, как известно, желание получать не относится к Творцу. Ведь от кого ему получать? Поэтому мы просим и из сокровищницы бескорыстного дара, то есть из твоей сокровищницы, ведь у тебя есть желание отдавать, и ты бескорыстно даешь это желание. Дай нам, чтобы мы тоже могли работать бескорыстно, без получения вознаграждения.
1: И отсюда понятно то, что мы спросили. Как мы можем просить, чтобы Творец дал нам бескорыстный дар? И объяснение, что мы просим у Творца, чтобы Он дал нам возможность служить Ему бескорыстно. Иначе говоря, отдающая кли, которое человек получает, это кли называется бескорыстный дар. Отсюда выходит, что это за дар, который человек должен просить у Творца, чтобы он дал ему. И мы спросили, как можно просить подарки? Ведь известно, что просят милостыню. Но подарок? Кто же просит подарки? А в мире принято, что тому, кого любят, дают подарки. Ответ в том, что поскольку человек хочет любить Творца, и из-за того, что то, что мешает, это желание получать, поэтому человек просит этот подарок, называемый отдающим кли. Ведь благодаря этому подарку, который он получит от Творца, человек удостоится любви Творца, а не любви к себе. Поэтому это называется подарком. И это человек должен просить. И это то, что мы спросили, какой подарок человек должен просить у Творца, и что это можно просить. И на эту просьбу опирается наша работа в Торе и заповедях, благодаря исполнению которых мы получим потребность в этой просьбе, ибо поймем, что они жизнь наша и долголетие наше. Эта потребность состоит в том, что нам недостает слияния с Творцом, называемого подобие по форме, благодаря которому мы можем быть слитыми с источником жизни. А если мы не удостоимся слияния и останемся в эгоистической любви, мы в любом случае отделены от источника жизни, что называется, грешники при жизни своей называются мертвыми из-за разделения, которое есть между ними.
0: А в просьбе о подарке главное — это потребность в этом. А благодаря Торе и заповедям мы получаем потребность. А благодаря этой потребности есть возможность просить об этом подарке, называемом, что Он даст нам кли, которое называется желанием отдавать Творцу. И это как сказано, как я бескорыстно, так и вы бескорыстно. То есть человек должен стараться работать ради отдачи и не желать получать никакой компенсации. И хотя там, в Гмаре, это объясняют иначе, но и на это там намекают. И это называется слияние. И сказанному можно объяснить то, что мы говорим в благословении на пищу, что даже в субботу, когда запрещено вести будничные разговоры, мы просим Творца, и не заставляй нас зависеть от даров человеческих. Такая молитва подобает в будние дни, когда просят о заработке, но не в субботу.
1: Не следует объяснить то, что мы просим в субботу, и не заставляй нас зависеть от даров человеческих. Имеется в виду келим, людей, буквально в плоти и крови, которыми пользуются люди, то есть получающие келим. И мы просим у Творца, чтобы Он помог нам, чтобы мы не должны были пользоваться их келим, а пользовались бы келим Творца, то есть отдающими келим. И об этих келим мы просим у Творца, ведь они являются келим бескорыстного дара.
0: Переходим к уроку от 7 августа 2002 года. Мы прослушали статью, что такое подарок, который человек просит у Творца из 3-го тома Шлаве Сулам, глава Пинхас. На самом деле, получающий келим Творец создал, и они не меняются. Как созданы, так и они и находятся в творении. Но чтобы человек использовал их правильным образом, то есть чтобы посредством получающих келим уподобил себя действию отдачи, тогда Творец помогает ему. Он скрывает от человека его получающий келим, дает человеку через окружающий свет возможность обрести экран, намерение ради отдачи. И по мере того, как человек обретает намерение ради отдачи, Творец освобождает ему, открывает ему, раскрывает ему получающий келим человека. И тогда происходит, что сначала человек обретает намерение ради отдачи, в соответствии с этим Творец добавляет ему желание получать, и тогда человек получает ради отдачи. Так что это действие в точности подобно действию Творца. Это в сущности помощь, которая приходит к нам свыше. С одной стороны, есть скрытие на желание получать, относительно этого есть скрытие, скрытие Творца, а с другой стороны, есть возможность с помощью методики Каббалы, как получать правильно, получающих келим обрести экран и посредством экрана, посредством намерения ради отдачи использовать тогда желание получать правильным образом. Это называется, что света предшествуют келим. Кто раньше? Творец создал кли, желание получать, а человек, который хочет обратить желание получать в намерение ради отдачи, тогда здесь килим предшествует цветам. Сначала достигают, сначала постигают экран, а потом присоединяют к нему желание получать. Поэтому тьма предшествует свету. Так если так, есть две вещи, исходящие от Творца, напрямую и не напрямую. А проблема наша — это только работать над желанием, над стремлением к экрану. В соответствии с этим Творец освободит нам часть желания получать, которое в нас, и мы сможем использовать его правильно. Это, в сущности, подарок, который человек просит у Творца. То есть не получающий килим, так как они находятся в изобилии, Творец заинтересован, чтобы человек получал. А цель творения — насладить свои творения. А намерение, экран — это то, что нужно получить от Творца. И к этому должно быть желание у нас. Прийти к желанию, к действию отдачи, к намерению ради отдачи. Экран, отраженный свет. Неважно, как человек это описывает. И желание должно быть полным, цельным. Что лучше смерть, чем такая жизнь. Что если я не постигаю экран, отношение к Творцу, то эта жизнь, то есть ни в какой другой форме я не согласен продолжать свою жизнь, а только получить способность отдавать Творцу. Если человек приходит к этому, он получает. Конечно, для этого нужно большое усилие. Почему? Потому что хотя Творец скрыл желание получать, он скрыл желание получать относительно себя, относительно наслаждения ощущать его. Но наслаждение животное, человеческое, материальное этого мира он не скрыл. Это минимальная ступень, с которой человек может подняться. То есть на какие наслаждения человек должен просить, чтобы у него был экран, как первая ступень. Не может быть, чтобы у него не было желания, чтобы не было наслаждения, чтобы не было какого-то стремления насладиться, просить экран. На что? Духовные наслаждения скрыты, материальные наслаждения раскрыты. Поэтому, если поверх всех материальных наслаждений человек просит экран, что хочет все-таки уподобиться Творцу, стремиться к Нему, приблизиться к Нему, это называется, что он обретает первую ступень святости. То есть прийти к состоянию, что с одной стороны у него нет никаких наслаждений в этом мире, что ничто не притягивает его по сравнению с Творцом. Это первое. Это с одной стороны. Тогда человек чувствует себя в отчаянии, потому что в этом мире как будто нет того, что наполнит его. Тогда он просто не может существовать, ему нечем оживлять свою душу. Душа, нефеш, это называется получающий килим человека. Нечем наслаждаться. Без этого человек не может жить. Он просто находится без движения, в отчаянии, без силы. С другой стороны, должно быть притяжение к чему-то. Иначе, почему он просит экран и исправление? Поэтому, с другой стороны, должно быть очень большое устремление к Творцу. И эти два данных, если человек обретает их в полноте, по тем данным, что у него есть, тогда он получает свыше первый экран. То есть, с одной стороны, лучше мне смерть, чем жизнь по отношению к этому миру, что у меня нет ничего, я не нуждаюсь в нем. И больна любовью я по отношению к божественности. Вместе с тем, должны быть вера и уверенность.

возможность, что он, да, может получить экран, и экран этот приходит от Творца, и он может обязать Творца снабдить его экраном. Все эти данные, если они собираются, они понемногу собираются у человека. Раз за разом, все больше и больше, пока они не собираются все в одну точку, как мы учим. Из письма на странице 70 и из письма на странице 64. Что человек и действие его, и Творец становятся как будто бы одной точкой. Тогда он удостаивается получения первого экрана. И тогда чувствует в нем реальность Творца, и уже первое духовное желание присоединяется к этому экрану и становится зародышем, убар. Это в сущности подарок, который человек должен просить у Творца. И вещи эти невозможно передать из уст в уста, из уст в уши, а тому, кто уже сердцем готов к этому, тогда можно ему просить. Творец позволяет ему просить. Рэбе говорит здесь, что даже люди, которые исполняют Тору и заповеди, как будто совершенные и праведники, но это практическое исполнение еще не говорит о намерении. И они вообще не понимают, чего Творец требует. И это происходит и с нами. В середине статьи он говорит нам это. Да? Что он говорит? Читайте.

0: Он просит отдающее клей?
1: Да, это он говорит по отношению к исполнению без намерения. На странице 240. Сверху.
0: Внизу.
1: А, да, на странице 240. А если мы посмотрим немного глубже, то есть если мы произведем тщательную проверку среди тех, кто исполняет Тору и заповеди, желают ли они, чтобы им дали отдающие килим, они хотят отдать за это желание получать подавляющее большинство тех работников, скажет, что они отказываются от этого. Они желают исполнять Тору и заповеди ради получения. Получается, что у них нет потребности в отдающих килим. Поэтому как же можно сказать, что Тора и заповеди, в которых они прилагают усилия, дадут им вознаграждение? То, в чем нет у них потребности. А наоборот, они боятся, что, не дай Бог, потеряют получающие килим, называемые эгоистической любовью. То есть, конечно, большинство мира исполняет Тору и заповеди только ради того, чтобы получить за это плату в этом мире или в будущем мире. Что значит большинство в мире, большинство мира? Кроме тех, кто обретает намерение ради отдачи, кто обретает экран, что невозможно сделать иначе, как с помощью науки Каббала. Как мы говорили вчера, что работа, на самом деле, работа Творца — это сама наука Каббала. Работа Творца, то есть уподобиться Творцу. Хорошо, есть вопросы?
2: Написано «прилепиться к нему», но не понимаю, желание получать. Да, верное действие, мы об этом говорили, но у них же есть желание получать.
1: Я, не дай Бог, ты не слышал от меня никогда, что я отвергаю что-то у людей, которые исполняют Тору и заповеди, как заповедь людей, которых так обучали, так воспитывали. Я не отвергаю это, но это называется первая минимальная ступень, духовно неживое, когда человек исполняет так, как научили его, а намерение его не учили. Потому что намерения и учителя тоже не знают намерения. Это называется экран и отраженный свет, который можно обрести только большим усилием в течение множества лет с помощью окружающего света, который приходит к человеку только с помощью изучения науки Каббала. Так мы говорим о двух уровнях. Народный уровень, который называется путем обывателей, и путь света, путь Торы, путь окружающего света, когда человек обретает экран. То отдельное и это отдельное. Не дай Бог, в моих глазах нет никакого противоречия. Я не отвергаю это, ты не понимаешь? Просто есть Тора для тех, кто еще не развит душевно. И есть Тора для тех, кто развился духовно. Я был в Рыховате, и я начал метаться. Я как бы вернулся к религии, как будто, чтобы искать внутри. И увидел, что ничего нет, и начал кричать на всех тех, кто вернул меня к религии, и искать дальше. Так там был Рав Фишер, Рав из Голландии. Не знаю, жив ли он еще. Он старый был. Ну, может быть, да. Так он сказал им, оставьте его. Есть такие, которым нужно немножко больше внутрь. Найдите им кого-то. И тогда мне сосватали Рава Зильбермана из Иерусалима, Ицхака Зильбермана. Я поехал к нему поучиться немного. Учил у него там Сафрадис Ньют, еще несколько вещей. И все. То есть он понял, он сам. Я не знаю, насколько он сам, я не хочу говорить о нем, о Раве Фишере. Но он понял, он знал и сказал, оставьте его из таких, которым нужно немножко больше. И действительно, что они могли сделать? Устроили мне. Только того, что я получил там в Иерусалиме, мне тоже не было достаточно. Я пошел дальше и так далее, пока не пришел к Рабашу. То есть есть такие, есть всякие, ты не можешь сказать ничего. И мы знаем, что со временем человечество развивается, и есть много таких, которые хотят чего-то сверх этой жизни. тем, у кого желание получать еще в рамках этого мира, пусть исполняют, что написано, пусть делают, что написано, и будет награда по заслугам. Те, у кого желание получать уже к духовному, кто не довольствуется этим миром, им не нужны все эти вещи, которые те делают. Им нужно намерение, потому что действие в них — это уже намерение и зивук даака. Это называется действием в Каббале. Так этим пусть и занимаются. То отдельно, и это отдельно. То в материальном, а это в духовном. Одно не отменяет другого. Ты не понимаешь, что такое стремиться к духовному действию и к зивугу даака, что называется заповедью, и к получению света посредством этого, что называется Торой, святыми именами, что написано, что человек должен постичь всю Тору, обрести, как говорится, купить свиток Торы, приобретение посредством отраженного света, чтобы все святые имена облачились в него, все раскрытие Творца. Так если у тебя есть к этому стремление, ты относишься к этому, а если нет, ну, учи Хумаш, учи Мишну, учи Гмару, это для тебя Тора. Ну, так, то отдельно и это отдельно. Нужно в конце концов понять, что одно не относится к другому. И все, не дай Бог. И я научился у Рабаша не задевать их. Они хотят задеть нас. Они хотят доказать мне, что быть неразвитым выгоднее, чем быть развитым. Верно? Умножающий знания умножает страдания. Но кто может оставаться таким? Они не понимают, что невозможно остановить развитие, что есть целью этого мира, и мир развивается.
0: У них есть слияние с Творцом.
1: Есть у них слияние с Творцом, поэтому они называются духовно неживыми, неживым в святости. В святости. Но в какой мере это слияние? В неживом, на минимальной ступени, только в действии. Делают действия в точности, как написано, и не более того. Поэтому это называется неживым. Почему это неживое? Потому что оно не развивается. Как ты в возрасте бар-мицвы научился возлагать тфилин, произносить там все, и из возраста бар-мицвы ты продолжаешь быть евреем, обязанным исполнять заповеди, так ты продолжаешь до конца своих дней, до 120. Так ты продолжаешь. Запрещено в этом что-либо менять. Не убавь и не прибавь. Вот так. Поэтому оно называется неживым. Неживое — это то, что остается в том же состоянии. Необратимо, не меняется. И в этом состоянии у него есть слияние с Творцом, в том, что он неживой. Он все время делает то же самое, и это мера его слияния, да? И поэтому на него ничего не влияет. Мир может сгореть, мир может быть каким угодно. Уходят в изгнание, возвращаются из изгнания, идут так-то, проходят уничтожение, чего только нет. Неживое может выдержать и пройти все эти вещи, потому что оно неживое. Ему есть за что держаться, у него есть точка слияния, очень сильная, которая не меняется. Только в этом есть большой изъян, что он не может развиваться, он не может прийти к целетворению. Но эта точка очень важная. Поэтому Бааль Сулам всегда говорил своим ученикам, чтобы они оставались и держали в себе эту неживую ступень.
0: Клар.
1: Был, скажем, Клар, который пришел к нему. Он был вижницким хасидом. Через какое-то время он сказал Бааль Суламу: «Я хочу ходить, как ты, как гурский хасид». Бааль Сулам одевался, как гурские хасиды. Бааль Сулам сказал: «А почему это важно? Почему эта внешность важна? Ты как раз наоборот, храни свою внешность, все свои обычаи, оставайся вижницким хасидом, будь таким, как они, прямо насколько возможно». Почему? Это Рэбе рассказал мне. Почему? Потому что если ты падаешь, если ты находишься в падении, то ты падаешь не так, как, скажем, падает Иран. Он падает так, как падает Иран с рынка, да, туда, откуда пришел. А тот падает, по крайней мере, до вижинского хасида. И тогда продолжает в чем-то и потихонечку выходит оттуда. И в какой-то форме остается евреем. А этот может вдруг уехать в Индию там, или еще куда-то. Поэтому есть разница, куда человек падает. То есть хорошо подняться до неживого в святости. И если ты падаешь, то падаешь обратно в это. Ты понимаешь? Я не собираюсь отменять это воспитание. Я серьезно говорю тебе, без этого не будет существования народа. Но, с другой стороны, люди должны понять, что воспитание — это не просто понять. Ты видишь, сколько лет? Сколько ты уже здесь? Год или два? Полтора года. И ты еще споришь со мной, не видишь, что все это не в порядке. Нет, мы учим, что Творец помогает нам, верно? Он дает нам точку в сердце, он дает нам келим, делает нам все. Но почему мы не получаем отдающий келим?
2: Так ты спрашиваешь. Так. Мы изучаем, что Творец добрый, творящий добро. И цель его — привести человека к окончательному исправлению. А для этого человек развивает свое желание получать, чтобы оно было в действиях, подобно действиям Творца. Творец возлагает тфилин не так, как ты. Он это делает духовным образом, верно? То есть в состоянии зарампина мира цилут, который становится большим, поднимается в ариханпин и делает там действие, которое называется возложением тфилин. То есть зевук дака на определенной степени выходят цвета спереди, сзади, из мецахов, оров, которые называются узел тфилин и тфилин. И протец Муше удостоился только ступени, когда видел Ахураим обратную сторону тфилин, потом увидел и лицевую и так далее. То есть это история сама по себе. Так вот, Творец хочет, чтобы ты возложил тфилин так же, как он. Это называется уподобиться Творцу, да? Ну, так это не только привязать коробочку на голову и коробочку на руку. Ты должен это выполнить настоящее духовное действие. И ты спрашиваешь сейчас, ну хорошо, вот я здесь уже сижу полтора года, я понимаю, что нужно так действовать и в материальном, и в духовном. Но почему те, кто исполняют в материальном, Творец не дает им желания, чтобы выполняли в духовном? Да потому что нет связи одного с другим. Это ответ. Нет связи. Человек может 2000 лет выполнять круговорот за кругооборотом. Заповедь тфилина, и это не увеличит в нем желание получать. От этого желание получать к духовному не растет. Желание получить к духовному начинается с точки в сердце, которую человек закладывает в сердце человека. Понимаешь? И это может быть человек светский, это может быть человек религиозный. Как правило, это светский. Потому что светские больше ищут. Почему он светский? Потому что ему дано больше желания получать. В то время как религия его не удовлетворяет, как правило, это так. Или он рождается таким, и тогда он на уровне светский, неживой, тоже может быть. Но исполнение Торы и заповеди в материальном мире не приводит к духовному. Они не увеличивают желание получать. Желание получать — это совершенно другое кли, духовное желание получать. Оно начинается с точки в сердце и продолжается далее к духовному. Перед тебе есть махсом, линия. Под этой линией есть человек. Человек — это животное, у которого есть желание к материальному, к деньгам, к почестям, к знаниям. И если после всего этого есть еще и точка в сердце, желание к духовному, это другое, это как частица Творца свыше, она не имеет отношения к остальным желаниям. Человек религиозный исполняет свою Тору и заповеди в рамках своей жизни тут, в этом мире. Без всякой точки. Эта точка — это нечто другое, это желание к духовному. Бывают такие люди и среди светских людей, и среди религиозных, и среди евреев, и среди народов мира, как пишет Раби Элазар и Раби Шимон. Мы это видим. Мы видим это по Раби Анкиви, по Онкилусу. Это геры, это перешедшие, которые были тогда. То есть все это расчеты Творца приходят свыше. И нет, это не обязательно, что у отца праведника будут сыновья праведники. Как правило, кто-то знает. Есть книжка, я прочел, даже не помню ничего, о сыновьях Моше. Ты помнишь их имена? Нет? Ну, видишь?
1: Нет.
2: Про отца Моше. Понимаешь, ну так, случайно увидел. Никто не знает. Мы знаем, что Моше передал Тору кому? Иешуа. Знаешь, это не передается по наследству, точка в сердце. Ее кому-то дают, и так оно и происходит. Я тоже не виноват, что мне дали такое желание. А я уже действую по желанию, как любой другой.
3: Так,
2: точка в сердце, если она есть у человека, то есть. Если ее нет, то ее нет. Подвести к ее раскрытию мы не можем. Хотя Ари пишет, это Рабаш сказал, что если ты возьмешь какого-то человека и посадишь его в группу, которая устремляется к духовному, то ты как бы вызовешь в нем раскрытие, ускорение развития. И тогда Творец раскроет ему точку в сердце. Что значит, что Творец раскроет? Он в своем быстром животном развитии дойдет до состояния, когда эта точка должна в нем проявиться, и тогда она проявится быстрее. Ты сократишь ему время развития, то, что ему осталось до ощущение точки в сердце. Но Рабаш сказал, что хотя Ари об этом и пишет, он не понимает, как это возможно. Это очень тяжело. Практически невозможно. То есть понятно, что с помощью окружающего света, ну, допустим, он придет в группу, здесь начнет заниматься, будет сидеть с нами, работать на кухне, будет слушать, так вот, без ничего. Он должен получить больше окружающего света, он должен начинать меняться. Но Рабаш говорит, что все-таки это очень-очень сложная вещь. Поэтому нам нужны люди, у которых есть эта точка. Нам не нужен весь мир, только эта точка. Их нужно вылавливать их по всему миру. Так вот наша сеть должна быть по всему миру. Ну, поймать можно только этих и их. И эти единицы, они могут быть среди всех народов. Если ты устремляешься, все. Тогда придет и дозреет до осознания Творца. А если нет, то нет. Ты видишь, вчера мы были в торговом центре в Ришоне. Несколько ребят из группы Ришон вышли. Пришли твои ребята. Перевернули стол, устроили балаган. Я не сержусь на них. Потому что все это от недопонимания, как малые дети не понимают, что творят. Но все-таки только беды несет такое поведение. Они не понимают, что может быть еще Тора для кого-то другого. Как тот Рав Фишер, который сказал, оставьте его в покое, найдите ему кого-то, иначе он не может успокоиться от того, что вы ему даете. Они этого не понимают, им не хватает разума на уровне человека подобного Рава Фишера. Ничего не поделаешь. Если бы не тот Рав Фишер, я бы ушел из религии. Как, мне кажется, Рав Бунин писал. Или нет. Или Мелех, может быть, который говорит, если бы не пришел, а это было 200 лет назад, 300 лет назад, он тоже сказал, если бы он не пришел к Кабале, он бы ушел и стал светским. Настолько ему было скучно в такой жизни без постижения Творца. И они не понимают, что если действительно у человека есть желание к постижению Божественного, это намного больше всех остальных желаний. Они не понимают, что он просто не может иначе. Они хотят снова засунуть его в карцер, что был только так вот ослом, и все. Я помню, дали мне Талмуд: учи только это с утра до ночи. Это желание Творца. Я не мог так. Еще шаг. Пошел учиться в Кфар-Хабад на несколько месяцев. Я прошел несколько трактатов. С Равом Зильберманом в Иерусалиме изучал трактат Шаббат. В Кфар-Хабаде изучал Санедрин. Бава Мице. Что-то еще. Ну, это просто невозможно изучать без какого-то... без какой-то реакции свыше, без отклика. И Бааль Сулам пишет, и Гаон из Вильны пишет, что тот, кто этого ожидает, только Каббала может привести его к таким результатам. Как он пишет это в предисловии к ТС? Сухая Тора, тот, кто чувствует, что она сухая, обязан оставить ее и попробовать свою удачу в науке Каббала. Ну, так что ты скажешь на это?
1: Те, которые из Ришна, может быть, думали, что вы от Берга?
2: Да нет, они вообще ничего не думали. От какой-то, что из какой-то другой буквы. Нет, они знают нас, слава Богу. Они просто не согласны с нами, понимаешь? Это как неживой уровень. Это понятно. Это реакция неживого, которые не могут не вытерпеть ничего, что растет. Растительный уровень уже не подвластен мне. Он как бы убегает из-под моих рук, потому что это растительный уровень. Я не могу его удержать уже в земле, у себя. Понимаешь? Это уже растет, бежит от меня, потому что любой рост происходит из-за того, что человек наступает. Он проходит предыдущий этап, он отменяет его. На это приходит следующая ступень. Так всегда. Ты начинаешь ненавидеть, ты как бы разрушаешь предыдущую ступень. И они этого боятся. Ты не можешь быть растительным, если ты полностью не отменишь в себе неживое внутри себя. Только так. Потому что из этого дальше ты начинаешь подниматься. Это твой фундамент, с одной стороны. С другой стороны, ты должен все время переступать через него. Поэтому они боятся.
0: Ну,
2: смотри, ошибка, ты говоришь. Да все ошибка.
3: Что написано в эти две недели? Есть Вранарин, там... проявление прогрессивного иудаизма, среди них там, представьте себе, я был готов принять это, они хотели от меня документы, я хотел вложить много. Прогрессивный иудаизм, хотят документы, хотят вложить в иудаизм немного каббалы. Почему? Я хотел приобщиться как иудаизм консервативный, так и прогрессивный. Все эти, они тоже не живое. Тоже не живое. Только что выбрали для себя более легкие рамки. Я приезжаю к маме в Канаду, есть там рядом синагога, так на правите, частной машине. Каждый приезжает на субботу, тушит сигарету перед тем, как войти в синагогу, целует мезузу, входит в синагогу, надевает кипу и начинает свою субботу. Потом то же самое обратно. Выходят, зажигают сигарету, говорят немного о бизнесе, едут домой. И все. Сделали себе рамки немного полегче, но тоже рамки хранят их очень крепко, кстати. Не прямо хранят, о, там есть синагога, где живет мой брат. Он живет в очень дорогом районе. Ты знаешь, синагога, прямо дворец, мрамор. У каждого места такое, какие-то кресла. Я вошел туда, там только адвокаты, врачи, понимаешь, вошел. Да-да, $7,000 в год стоит тебе там быть членом, только только приходить туда. Так я пришел туда, вошел так, начало молитвы, через четверть часа после начала молитвы. Обычно ты входишь в синагогу, так Габай приходит к тебе, кто, что, садись, пожалуйста, устраивай, так принято. Никто там даже не повернул головы ко мне. Так ты знаешь? Да, это что-то.
4: Вложили там $1.5 миллиона, входишь туда, как будто во дворец культуры.
3: Но это хорошо. Я скажу тебе, говорю серьезно. Все-таки это хорошо, потому что прежде чем человек получает какую-то искру, да, искру в сердце. По крайней мере, он как стадо, у него есть место, платит за это деньги. И понемногу дозревает еще кругооборот, еще, и все. Это на самом деле. Но не важно, такое ограничение или иное, не важно. Только что. Ладно, если нужно, Творец достанет его, куда бы ни убежал, ты знаешь. Пророк Ина пытался это сделать, так мы не умнее его, и мы не убежим. Очень красивая история. Если мы правильно ее истолкуем, деталь за деталью, как она хотела убежать, это больше того, как Иран там сидит в углу, да, он прямо как он убегал, бедняга, действительно, ты видишь, не помогло. Это история о бегстве от миссии, действительно. То есть каждый из нас проходит это, пытается сделать во время падения, да?
4: У каббалистов всегда есть между ними уровень, и у них всегда есть взаимопонимание. Те, кто приходит к каббале, там нет какой-то несогласованности в понимании.
3: Нет. Каббалист, который приходит к духовному, то есть человек, который чувствует духовное, ты спрашиваешь, как может быть, что он начинает чувствовать иначе, чем кто-то другой. Это в точности, как в нашем мире, именно так. Сколько есть у тебя людей в этом мире, ученых, между которыми спор? Один видит реальность так, а другой иначе. Не то, что реальность, которую они видят, а законы, по которым реальность ведет себя в точности. В этом между ними разногласия. Это вещь, которая немного скрыта, а немного раскрыта. Мы видим с тобой какое-то явление, только ты думаешь, что это явление в своем источнике такое, такое, такое, поэтому это представляется нашим глазам. То, что нам представляется, мы видим одно и то же. Но ты и я не видим, что стоит за этим. Это более высокие ступени. Это не следующие ступени, это может быть ступень еще 200 ступеней выше. Нет, мы видим реальность, как в нашем мире. Ты не улавливаешь, но причина того, что мы видим, может быть на 200 ступеней выше того, что мы постигли. И тогда мы начинаем рассуждать, это так или это так, это так или так, может быть так, а может так. Какой есть спор между Бальсуламом и Рашашем? Бальсулам даже не хотел, он пишет там немного в конце Бейшара Каванот, да? Но то, что пишет, это еще всего лишь немного от того, что есть. Спор, он очень-очень принципиальный для нас. Для нас не настолько, потому что Рашаш, он святой Рашаш. То, чего он достиг для нас, это слова живого Творца. Но то, что он указывает как на причины выше своей ступени, что причина того, что он видит, находится еще на 200 ступеней выше, а этого он не достиг, Бальсулам не согласен с ним, потому что Бальсулам достиг большего, и тогда он пишет со ступени, которые достиг, что Рашаш не ошибается в том, что он раскладывает перед тобой как факт. Факты верные, но в том, что он говорит, что это причина этого явления, в этом он ошибается. Как у нас два физика. Ну что, нет таких вещей, скажи мне. Бесконечно, потому что это уже вещи, которые скрыты. Не о том, что раскрыто, а о причине. А причина скрыта. Она может быть очень высокой, то есть очень далекой. И поэтому есть и между каббалистами много разногласий. Это законно, это потому что они исследователи всего лишь, они исследуют действия Творца. И насколько могут уподобиться этим действиям, это они постигают. Насколько не могут, не постигают. Но причины всегда выше того, что они постигают. И в этом выражение этих причин, они могут ошибаться. Потому что то, что не постигнуто, не называем по имени. Это то, что происходит. Поэтому есть здесь разногласия между ними в этом.
4: Но ведь причину тоже можно постичь. Как же можно говорить о причине?
3: Нет, так есть вещи, которые постигают, и есть вещи, которые не постигают, что это причина. И прямо так говорят об этом, что поделаешь, как все ученые в этом мире. Да? Есть такие, которые прямо ненавидят один другого. Ты знаешь зависть авторов? Ты знаешь, какая ненависть в этом есть? А больше, чем... Потому что это на ступени самого большого эгоизма, скажем, в этом мире. В духовном тоже это на очень высоких ступенях. Ведь это не в животных наслаждениях, там, в деньгах или почестях. Это знание. Это в идее, это в моем «я». Это не так, что я купил такую машину, а ты машину побольше или что-то там, не знаю. Не об этом говорят, а за зависть знания. Самая большая вещь, которая может быть в человеке, в этом мире это ужасно. О, как они могут? Чего только они не делают один другому. Но в духовном, это на самом деле, кто поднимается выше, видит другие причины, чем тот, кто находится ниже, это для него это... Да, что поделаешь. Ты, скажем, сейчас напишешь нам, да? Ты напишешь нам то, что ты прошел, и часть того, что ты напишешь, из того, что ты прошел, будет в этом часть того, чего ты не прошел. Только ты напишешь об этом как о причинах, как о разных вещах, которые прямо о причинах, которые организовывают состояние, в котором ты находишься. Так начни писать, и ты увидишь, что это всегда так происходит с человеком. Так в части, которую ты не прошел. То, что ты прошел, это истина, потому что против ощущения ничего не поделаешь. То, что облачается внутрь клетки,

0: придет кто-то в следующем кругообороте, оспорит меня, сделает из меня котлету. Конечно, пожалуйста. Это просто из фактов этой жизни, это так может быть. Поэтому нет никакой уверенности, есть уверенность до определенной ступени. Вот и все. Но нам больше не нужно, потому что на самом деле нам это не важно. Насколько, какое мне дело до причин высоких, там, где ошибался или не ошибался? Мы уже видим из нашей жизни, то, что я думаю, ошибаюсь или нет, на деле не влияет. Влияет количество усилий, а не насколько ты понимаешь разумом или нет. Поэтому это не проблема. Ты это можешь спокойно называть Рашаша святым, как и Баля Сулама святым. Это, безусловно, для нас не имеет значения.
1: Но если каббалисты зазнают то, что вот вы говорите сейчас...
0: Поверь мне, то, что я знаю, каббалисты тоже знают. Но о чем ты говоришь?
1: Нет, я имею в виду, что это абсолютная наука.
0: Что такое абсолютная наука?
1: Нет. Не относительная наука.
0: Нет, не дай Бог. Вальсуам пишет, что нет ничего абсолютного в реальности. Где он пишет? Есть даже заголовок такой. Божественное. Оно абсолютно на ступени, когда ты получаешь экран и приобретаешь ее до этой ступени, это уже абсолютно. А выше этой ступени для тебя это не абсолютно. Все относительно по отношению к постигающему человеку.
1: Но в Гмар-Тикуне, когда все приходят...
0: В Гмар-Тикуне мы не говорим, а в Гмар-Тикуне написано, пока не придет Илья. Вот тогда нет сомнений, нет ничего.
1: Там нет разногласий?
0: Да, будет очень скучно, никакого спора, ничего. Написано, да, пока не придет Тишбе. Как? Тишбе разрешит все трудности и проблемы.
2: Но.
1: Ну. Рабаш в статье пишет много о разных состояниях, в которых проходит человек. Состояние, желание полное, желание неполное, он хочет остаться, не хочет остаться, всякие такие вещи. Как из того, что я читаю, мы читали о многих вещах, как не обманывать себя, не цепляться за что-то. Ясно, что это приходит. Как вообще перескочить этот этап? Каких-то иллюзий в этом состоянии нет, в другом есть.
0: Ты читаешь, слышишь статьи или там мое объяснение. Ты не можешь определять, как это повлияет на тебя. Ты вообще не можешь определять ход своей мысли. Для чего? Ты должен просто принять это, услышать, как я сказал, пропустить это, как там, знаешь, как через мясорубку. Все. Так ты должен пропустить, да и все. Входит в уши, и что там делает, не важно что. Вообще не важно что. Это не ты должен определять, как должно действовать. Это спрашивали меня в интернете. Как я прихожу именно к этому, к такому свойству? Я написал, как может быть, что человек определяет, что к этому и этому свойству он должен прийти. Откуда ты знаешь, что ты должен прийти? Может быть, твоя очередь прийти к этому. То есть, когда ты придешь к этому, это через год. А пока что ты должен пройти что-то другое. Ты знаешь строение своей души. Ты знаешь, что ты должен сейчас думать. На тебе делать то, что в твоих руках и в силах делать. Делай. Вот и все. Остальные вещи происходят. Ты вызываешь свет. Свет светит на твое строение, и все. Ты ведь химик. Химик, ты знаешь, есть какая-то очень большая молекула, скажем, молекула, да. Может быть, мы не знаем, что больше этого, да? Что там такое ген? Я знаю, что такое ген. Знаешь, да? Что это? Молекуля — это есть миллиарды частей. Все связаны одна с другой, а каждая связана со всеми, между прочим. Если это духовная молекула, каждая связана со всеми. Это уже проблема. И в материальном, но в материальном как-то хотят сделать это попроще, да? Понимаешь? И у каждого свой характер в этом строении.

0: это больше, это меньше. И связь между вещами меняется, то есть само строение одно, то же самое, но вес удельный каждой части разный, и связь между всеми частями у каждой своя, между частями. То есть как будто скелет у нас в теле. Скелет он тот же, да? Но уже во внутренних вещах, которые там внутри кости, внутри этого. Да? Так я умник знать вот в таком запутанном строении, которого вообще не знаю, не чувствую, и даже с трудом сейчас слышу об этом впервые. Я умный, чтобы определить, что должно быть сейчас у меня там исправлено больше, меньше в связи с этим, в связи с тем. Какая глупость. Но что я могу сделать? Только принести очень большой прожектор, что чем больше он будет светить на эту большую молекулу, тем больше она будет развиваться. А зажечь, включить этот прожектор, усилить свет, я могу только через изучение Каббалы. У нас вообще никакого дела есть во всем этом, никакого занятия этим, только усилить немного свет, чтобы этот прожектор светил настроение души. Вложить в это еще каплю усилий.
1: Это он хочет, это не хочет, это вещей, что-то входит внутрь. Это не только как в миксере, сразу выходит наружу.
0: Нет. Так ты начинаешь думать, ты начинаешь делать, конечно, какую-то компиляцию между вещами. Как сказать компиляцию?
1: Уравнение?
0: Ну, уравнение, скажем, да. И, конечно, ты работаешь головой, работаешь сердцем. Но то, что ты работаешь головой и работаешь сердцем, это уже следствие того, как окружающий свет светит тебе и подготовит твою голову и сердце для работы. Не может быть, чтобы ты раньше. А если ты хочешь, чтобы свет это сделал тебе что-то в следующий раз быстрее, чтобы ускорить его, пожалуйста. Но может быть, чтобы ускорить, это будет тебе неприятно упасть, вылететь, встать, бежать, не знаю, не очень приятные вещи, неважно. Но этого ты не можешь избежать, ты можешь только ускорить развитие. И тоже, когда ты действуешь в этом развитии, твое отношение к развитию приводит тебя к другому ощущению развития. То есть даже плохие вещи кажутся тебе хорошими. Ты их воспринимаешь как хорошие, они тоже проходят в твоем ощущении хорошо. Все?
1: Мы говорим, что все, что мы делаем, это нужно изменить отношения. И как вместо того, чтобы застрять в каком-то отношении часами и днями, я делаю так, чтобы отношение это изменялось.
0: Я говорю тебе, приходи сюда, когда тебе плохо, или когда ты хочешь ускорить себя, приходи сюда, начинай работать здесь, в центре. Зайди на кухню, проси, я не знаю, дадут ли.

0: Строим духовное общество.
1: Шалом лекулам, шалом Борис.
0: Мы приветствуем всех. Привет, Борис. Привет, приветствую товарищей. Доброго дня. Мы, понятно, продолжаем нашу учебу, которую мы начали на утреннем уроке, и мы изучаем статью, что является подарком, который Творец просит, который человек просит у Творца. Это центральная тема. И так это ставит человека перед Творцом, что он просит от него, что называется подарком, что называется просить подарок. Это отличается от того, к чему мы привыкли. Борис, да, мы перейдем к части статьи. Она длинная, поэтому всю ее читать не будем. И давайте начнем со статьи, начнем с чтения статьи. Что такое подарок, который человек просит у Творца? И мы начинаем наше чтение со слов из сказанного. Получается, что напрямую Творец дает две вещи. Оттуда мы начинаем прекрасно. Из сказанного получается, что напрямую Творец дает две вещи. Первое — благо и наслаждение. Второе — желание стремиться к наслаждению. Однако опосредованно от Творца исходит свойство дискомфорта, называемое стыдом. То есть желание Творца, чтобы нижний получил наслаждение, а не страдание. Однако опосредованно, то есть высший, дающий, не желает, чтобы нижний почувствовал стыд во время получения наслаждения, и потому из-за этого произошло исправление сокращения. Из-за сокращения высшее благо не приходит в килим, который создал Творец, но только если творение делает исправление на это кли, то есть намерение ради отдачи. Если у человека нет этого кли, человек остается в темноте без света, и имя «добрый, творящий добро» скрыто от него из-за того, что у него нет келим, подходящих для получения высшего блага, называемых подобие по форме. Итак, Рабаш делает нам такой, подводит итог, что Творец дает и свет, и желание получить этот свет, то есть и свет, и желание получать. Это то, что мы напрямую получаем от Творца. И есть то, что мы не чувствуем, что Творец дал нам, не чувствуем, как исходящее из Творца. Это называется опосредованно. И это свойство стыда, из-за которого мы можем страдать и чувствовать дискомфорт. Почему? Потому что было сокращение, которое не дает нам получить все наполнение, поскольку мы не находимся в подобии свойств с Творцом. И поэтому мы должны произвести исправление кли, что называется намерением ради отдачи. И поэтому то, что от нас требуется, что после сокращения есть новый закон, что мы должны уподобиться ему по форме. И это наш путь почувствовать и насладиться. По сравнению с прямым получением. Мы в нашем мире не должны находиться в подобии свойств, потому что мы уже находимся в определенной природе и достигаем само наполнение тем или иным образом. И мы до этого не должны беспокоиться о подготовке или прийти к какому-то подобию свойств для этого. И это то, что говорит Рабаш в начале. Получается, что все новшество, которое возникло после сокращения, состоит в том, что не хватает только намерения на отдачу. Но два свойства, которые привлекались до сокращения, не изменились. Другими словами, как в первом свойстве, то есть желании Творца наслаждать, не произошло никакого изменения, ведь и после сокращения он тоже желает давать благо и наслаждение. И также второе свойство, то есть желание получить тоже не получило изменения. Но как мы учим, что в духовном нет изменений, а есть лишь добавление. Получается, что после сокращения невозможно получить никакого высшего блага, если на желание получать не добавляют намерения ради отдачи. И в этом состоит вся наша работа в Торе и заповедях, удостоиться дающих келим. Так снова подчеркивает Раба, что намерение Творца насладить творение остается тем же. Он хочет нам дать, Он наполняет нас, создал желание получать, чтобы мы могли наполниться, это не изменилось. Но сейчас изменение — это как изменить намерение ради отдачи. И об этом сказали наши мудрецы. «Я создал злое начало и создал Тору в приправу к нему». И, как известно, желание получать называется злым началом из-за того, что оно приводит к отдалению от Творца, поскольку оно отличается от Творца по форме, ведь намерение Творца — отдавать, тогда как у злого начала только лишь получать. И по этой причине все благо и наслаждение, заключенные в замысле творения, скрыты от него. Есть здесь еще одно понятие, называемое скрытие, что он скрыт, то есть отсутствие ощущения. Не просто что нет у меня, но это скрыто от меня. И почему скрыто? Потому что мы находимся в неподобии свойств. И если есть возможность достичь намерения ради отдачи, тогда я могу себя исправить, чтобы было намерение, и потом почувствовать наслаждение и наполнение, которое хочет дать мне Творец. И тогда спрашивается, но хорошо, однако как можно обрести эти келим, если это против нашей природы, да? Такое понятное определение. Но нужно все выложить то, что называется, на стол. Мы находимся в природе ради получения. И отсюда мы видим, что наша возможность достичь всех блага Творца только ради отдачи. Так как же это сделать? Что делать? Ответ. Для этого нам даны Тора и заповеди, с помощью которых мы сможем обрести эти келим. Но почему же не все благодаря Торе и заповедям удостаиваются отдающих келим? А причина, как известно, в том, что нет света без кли. Получается, что если человек не знает на 100%, что ему не хватает только этих келим, у него пока еще нет настоящих келим. То есть у него нет потребности в этих келим. Выходит, что свет, который заключен в Торе и заповедях, обладающих особой способностью сгула, помогать человеку обрести эти келим, однако у него нет истинной потребности, чтобы ему дали эти келим. Здесь родилось новое определение, которое называется потребности. То есть я не прошу, пошлите мне по почте клей, я воспользуюсь этим, как я заказал. Но у нас должна быть потребность, потому что мы говорим о чувстве, что была потребность на самом деле, потому что если ее не будет, мы не сможем почувствовать. Я не покупаю какой-то прибор, там телефон, который я заказываю и получаю. У меня должна быть потребность. Теперь как нам достичь потребности Хисарона, о котором он говорит, чтобы было по-настоящему кли, потому что только эти келим нам не достает. И Рабаш продолжает. А если мы посмотрим немного глубже, то есть если мы произведем тщательную проверку среди тех, кто исполняет Тору и заповеди, желают ли они, чтобы им дали отдающий келим? И они хотят отдать за это желание получать. Подавляющее большинство этих работников скажут, что они отказываются от этого. Они желают исполнять Тору и заповедь ради получения. Получается, что у них нет потребности в отдающих келим. Поэтому как же можно сказать, что Тора и заповеди, в которых они прилагают усилия, дадут им вознаграждение, то, в чем у них нет потребности? Наоборот, они боятся, что не ровен час потеряют получающие келим, называемые эгоистической любовью. Здесь есть еще очень интересная вещь, что мы посредством этой работы в Торе и заповедях придем к какому-то изменению в нашем направлении мысли, в восприятии, к чему мы не привыкли. И тогда нам говорят, хорошо, не то чтобы нас предостерегали, но ждут от нас, чтобы мы прошли это изменение. И в тот момент, когда мы начинаем чувствовать, что это не совсем то, что мы думали, что ведь наше желание получать, у которого есть уже система наслаждения, работы, как чувствовать и думать, есть какое-то изменение программы, да? И естественным образом человек не хочет пройти это изменение. Если он пройдет, он станет исправленным и сможет насладиться замыслом Творца. Но естественным образом он противоборствует этому. И в этом вся война. Это, как говорит Рамбам, и сказали мудрецы, обязан человек всегда заниматься Торой даже в лолишма, ибо из лолишма придет лишма. Это очень важный принцип, потому что если мы пока еще находимся в желании получать, тело сопротивляется, и трудно ему, и так далее, это правило. И это то, что особенного в Торе, что если мы возьмем неисправленное желание, чем дальше оно будет от исправленного желания, и в конце провести его по всем этапам исправления, привести к радиоотдаче, к тому, что называется лишма. Поэтому установили это правило, что даже лолишма, из лолишма приходит лишма. Я всегда приду из неисправленного состояния в исправленное. Поэтому, когда обучают малолетних, женщин и всю неграмотную массу, их обучают только работать из страха и для получения вознаграждения, пока не умножится разум, знание их, и не преисполнится большей мудростью. То есть вначале мы должны бояться получить вознаграждение, потому что если я буду делать эти действия, я получу результат. Для кого? Для себя, чтобы этот клип стал лучше, более соответствующим. Я буду чувствовать лучше мысль через товарищей. Это хорошо. Как написано, мы начинаем из лолишма, и все нужно это продолжать, пока это не перевернется. Но мы не ответственны за этот переворот, а должны добавлять только все время. Итак, мы работаем из страха, пока не преисполнится больше мудрости, им приоткрывают тайну очень постепенно, приучая их к этому без давления, пока не постигнут его, и не познают, и не станут служить из любви. И тогда клей обретает свое первое свойство отдачи. Из сказанного выходит, что человек должен стремиться обрести отдающий келим, и хотя он видит, что желание получать не согласно на это, то есть не дает ему молиться, чтобы Творец дал ему эти келим. Об этом тоже человек должен молиться Творцу, чтобы он дал ему желание, чтобы он все же понял необходимость в этих келим и просил бы Творца, чтобы у него была сила преодолевать желание тела в том, что он как раз хочет оставаться в получающих келим. И мало того, когда он видит, что из этого может вырасти желание, человек захочет потом прийти к отдающим келим, что может вырасти желание, человек захочет потом прийти к отдающим келим, оно сейчас ощущает это и немедленно начинает сопротивляться телу. Борис, ты можешь нам сказать, как мы реагируем на трудности в пути, которые возникают? Борис, мы говорим вообще о консистенции вообще всей творении и посмотреть, как это связано с нами, и в чем человек идет и должен с чем-то справляться, и как можно, что у тебя есть одна природа, а ты хочешь другую природу, и тогда человек должен пройти этот процесс. Мы как бы делаем круг за кругом и возвращаемся к основам и добавляем еще шаг продвижения. Как хотеть то, чего мы не хотим, как находиться выше желания, которое существует. Мы видели в объяснении Рава на уроке, как трудно перейти с одного уровня на другой, с неживого на растительное. Все, что растительное, как бы основывается на не живо. И как строить на этом, чтобы не разрушать, а идти вперед? И Рав говорит, как шаг за шагом нужно идти, и как прийти к тому, что мы должны требовать, и требовать подарок. Это очень странно, как я могу требовать подарок. Бенци, на самом деле, продвинемся еще немного в статье Рабаша и поймем, как Творец помогает человеку, как Он нам помогает, и что мы должны делать, чтобы на самом деле удостоиться этой помощи, которая не разумеется сама собой. И продолжим с того места, где остановились. Однако человеку не просто увидеть, что он не может работать ради отдачи. То есть к этому тоже не просто прийти. Ведь человек думает, что сейчас у него нет желания отдавать, но когда он захочет работать ради отдачи, у него есть выбор, то есть у него есть способность работать ради отдачи. Это знание, как он думает, дает ему успокоение, позволяющее не впечатляться тем, что он не занимается работой на отдачу, по той причине, что когда захочет, это достижимо, поэтому не заботится об этом. И что говорит Рабаш? Мы привыкли, что я пока не достиг цели, на меня не давит, что я не достиг, потому что я знаю, что достигну. Все, что я делаю, даже если это не в отношении духовного, я знаю, что могу продвинуться, я не забочусь о том, что еще не пришел к этому. И это то определение, которое дает нам Рабаш здесь. И, по сути дела, здесь заключена путаница или иллюзия, это, что мне кажется, что я могу достичь свойства отдачи, и поэтому я продвигаюсь и делаю. Но я спокоен, и на меня это не давит, и я знаю, что я этого достигну. И тогда говорит нам Рабаш в следующем абзаце, однако истина состоит в том, что это не в возможностях человека, поскольку это против его природы. То есть здесь Рабаш нам говорит, не в силах человека достичь природы отдачи, сколько бы он ни прилагал усилий, ни молился, сам не достигнет. И об этом сказали мудрецы. Злое начало человека одолевает его каждый день, и если Творец не помогал бы ему, он бы не выдержал. Однако, чтобы получить помощь, человек должен видеть и прилагать усилия, чтобы было у него потребность помощи Творца. Поэтому сказали, пришедшему очиститься, а потом Творец помогает ему. То есть должно здесь развиться что-то новое. Это не просто, что он просит помощи у Творца. То есть это тоже должно внутренне развиться, что он должен попросить, есть здесь помощь, какое-то раскрытие, я прошу помощи у Творца. На самом деле интересно, что это значит. Продолжим. И мы спросили, почему человек должен начать работу, и только потом Творец дает ему помощь? Почему Творец не дает ему эту силу сразу? То есть даже когда человек не просит о помощи, давал бы ему помощь сразу же, как только он начал работу Творца. Однако, как мы сказали, существует правило «нет света без кли», поэтому человек должен начать. А когда человек видит, что он не может, выходит, что тогда у него есть потребность, чтобы Творец помог ему. Поэтому именно когда человек начал работу и видит, что он не может продолжать в этом состоянии, он получает кли, чтобы Творец передал ему эту силу, называемую «желание». Однако, как правило, когда человек, и здесь Рабаш подводит итог, когда человек начинает работу по отдаче, видит, что ему тяжело, и видит, что, по его мнению, он уже просил Творца много раз, чтобы он помог ему, и не получил никакой помощи, тогда человек убегает с поля боя и говорит, что эта работа не для него. А на самом деле, именно в этом месте, когда он приходит к решению, что это тяжело с его стороны, и только Творец может помочь, тогда человек должен положиться на Творца, что он действительно поможет ему, но что еще не завершилась кли, то есть потребность помощи Творца. И всякий раз, когда он просит о помощи, хотя он еще и не ощущает помощь Творца, нужно верить выше знания, что Творец на самом деле помогает ему. Однако человек еще не должен видеть этого, чтобы иметь возможность раскрыть истинную потребность в этом. И на самом деле это отрывок очень волнующий, на самом деле драматический. Когда человек говорит: «Хорошо, я пытался, и уже год, два, 10, 20, 30 лет, и видит, что не получает ответ», и тогда желание получить может привести его, чтобы уйти из поля боя. Может быть, у кого-то это для кого-то сработало, а для этого не сработало. И именно это то, о чем говорит Рабаши. Это именно голос злого начала, который говорит всегда за нас, и правильно, но он говорит тогда, что нужно положиться на Творца. И здесь входит понятие веры выше знания, вся эта тема. И также верить выше знанию, говорить, что Творец все-таки помогает ему. Есть еще одно наше преодоление — верить, что Творец нам может помочь, Он хочет нам помочь, но это требует работы и личной, и с окружением, и так далее, и так далее. И это, на самом деле, может быть драматический момент, и даже добавим еще немного драмы с клипом Рава, и тогда перейдем к вашим вопросам. Давайте возьмем клип номер 2. Раф, это то, что мы должны получить от Творца, и это, что мы должны получить такое желание, прийти к желанию действия по отдаче, намерению ради отдачи. Экрану, отраженному свету, неважно, как человек это себе представляет, и желание должно быть полным, что мне лучше умереть, чем так жить, что если я не достигну экрана, отношения к Творцу, тогда эта жизнь, то есть ни в каком другом виде я не согласен продолжать свою жизнь, но только получить возможность отдавать Творцу. Если человек приходит к этому, он получает. Конечно же. Для этого требуется большое усилие. Почему? Потому что, несмотря на то, что Творец скрыл желание получать, Он скрыл желание получать в соответствии Ему, в соответствии наслаждению, чтобы почувствовать Его. Но животное, человеческое наслаждение, материальное этого мира Он не скрыл. Это минимальный уровень, с которого человек может подниматься. То есть на какие наслаждения человек должен просить, чтобы у него был экран? То есть как первая ступень. Невозможно, чтобы было желание, было наслаждение, какое-то стремление насладиться, просить экраны. На что? Духовные наслаждения скрыты, материальное наслаждение раскрыто. Поэтому если на фоне всех материальных наслаждений человек просит экран, когда он хочет все-таки уподобиться Творцу, стремиться к Нему, приблизиться к Нему, это называется, что он обретает первую ступень святости. То есть прийти к состоянию, когда, с одной стороны, нет у него никаких наслаждений в этом мире, когда ничто не привлекает его по сравнению с Творцом. Это первое. Это с одной стороны. Тогда человек чувствует себя в отчаянии, потому что в этом мире как бы нет ничего, что наполнило бы его, и тогда он буквально не может существовать, нечем ему оживить свою душу. Душой называется получающий килим человека, нефиш. Нечего наслаждаться, без этого человек не может жить. Он буквально находится без движения, в отчаянии, в беспомощности. Бенци, да, есть у нас уже вопросы, перейдем к вопросам. Да, женщина Испании 5, пожалуйста.
2: Buenos días, amigos. Buenos días, Clima Mundial. ¿Qué significa realmente creer por encima de la razón que el Creador ayuda cuando internamente todavía no sentimos ninguna ayuda? ¿Y cómo puede esa fe convertirse en una necesidad verdadera y no simplemente en una decisión intelectual de seguir esperando? Gracias.
3: En la crega, mi...
0: Переводчица включилась и говорит, что она переведет вопрос. Я просто слышу себя, эхо от себя. Что значит на самом деле верить верой выше знания, что Творец может помочь? Хотя внутри себя мы пока еще не чувствуем никакой помощи. И как... Вера может превратиться в настоящую потребность без разумного решения, что нужно продолжать верить. Борис, да. В общем виде, как можно взобраться туда, что кажется непонятным. Если мы находимся в желании получать, и нет точки в сердце, если бы это было так, так вы правы, невозможно. Невозможно опереться на что-либо, потому что все, что бы ни выбрали, нет ни логики, всегда это воздействие окружения. И это общее желание получать, которое более... умное, но это не приведет к более высокой ступени развития. Но если есть точка в сердце и всего, что вокруг нас, из первоисточников, советов учителя, мы можем взять какие-то моменты, когда мы можем с помощью них все же таки взобраться, и тогда можно получить веру выше знания, о которой вы говорите, хотя это и нелогично, все-таки есть какая-то капля внутренней логики, все нелогично, но если у меня сила это сделать, это значит, что есть что-то внутри, что дает мне силу это сделать. Что сделать? Выполните советы, которые он говорит, и тогда мы действительно хотим восхвалять окружение, держаться за первоисточники, не держаться в рамках, и все это, и чтобы свет подействовал, тогда он будет нас развивать и продвигать. И тогда, как бы все, что вы сказали, можно выйти из этого замкнутого круга, но если нет точки в сердце, это безусловно невозможно, потому что мы будем крутиться раз за разом, будет еще какая-то прекрасная идея, мы изо всех сил захотим это реализовывать, пока другая идея не появится. Но это не приведет к развитию, чтобы обрести свойство отдачи. Окей, есть у нас вопросы в интернете? Да, говорит Борис. Я вижу один вопрос практически. Вопрос крик такой. Как можно объяснить факт, что наша подруга была много лет, десятки, 10 лет, и Творец ей не помог? Почему она решила изменить свой путь? Да, на самом деле на эти вопросы у нас нет большой возможности ответить. И хорошо, что мы связались с этой подругой, и она дала нам много сил и впечатлений, наоборот. Нужно понять, что в человеке есть много то, что называется информационной записи и сил, которыми управляет Творец. И переворот может произойти не за секунду, а даже за тысячную долю секунды. Не знаю, и я вдруг пошел в другом направлении. Был направлен сюда, теперь вдруг в другое направление. Творец это меняет в одно мгновение, неважно, в чем расчет в данный момент, но хорошо знать, что это может произойти. Это зависит от того, насколько мы приходим и делаем, но, по сути дела, Творец управляет всей этой системой, включая нас, каббалистов, этот, что называется, свет управляет кли, не наоборот. И на самом деле такое может произойти, и здесь каждый может увидеть, как он может укрепляться с помощью этого в пути, как продумать это. Но это, безусловно, вещи, которые над нами, изменения настолько глобальные или что-то внутри человека, когда Творец меняет в нем свойства, ведя его в том или ином направлении. Это называется, что нет того, кто не придет к этой цели. Все придут к концу исправления. Исправление кли остается тем же, но мы сами не знаем. Это называется «не верь себе до дня своей смерти». Но как... каков же путь, которым приводят нас к цели? Это путь. Борис, да, я слышал несколько видов ответов на такой вопрос, что у каждого своя судьба. Со всем уважением наш Творец и продвигает и делает это наилучшим образом. И то, что Бенци начал, не верь себе до дня смерти своей, что даже огромный каббалист с исправлением тоже должен бояться злого начала, которая тоже развивается, и насколько я смогу работать с ним и преодолевать его. Это невозможно знать заранее. И действительно, страх должен быть всегда, что неважно, сколько бы мы лет ни прошли, нет здесь никакого страхового полиса ни для кого, и все, что мы делали и делаем, это потому что мы продвигаемся и получаем свет вследствие этого, как бы оплату получаем на месте. Кроме того, что все это накапливается, и затем мы сможем увидеть плоды, которые, может быть, в процессе и не видим. И тогда одно из решений — сделать на сегодня все возможное. Пока нет вопросов, я предлагаю посмотреть клип номер 4, где Рав говорит о том, что мы можем сделать, что вклад — это самое важное. Неважно, сколько я понимаю, насколько развит разум, но вкладывать все время, вкладывать, и тогда это не совсем ответ на этот вопрос, почему Творец делает так с одним или с другим. Как Бенци сказал, что каждый может сам это продумать и что он может сделать сегодня. Клип номер 4, давайте посмотрим о вкладе. Рав, однако в духовном это на самом деле тот, кто достигает большей высоты, он видит другие причины в отношении того, кто находится ниже. Так для него это понимаешь, что поделаешь. Ты, скажем, сейчас запишешь что-нибудь, да? Ты напишешь то, что ты прошел, а часть, что ты напишешь, что ты прошел, будет в этом часть, которую ты не прошел, но ты об этом пишешь как о причинах, обо всем, что является буквально причинами, которые создали ситуацию, в которой ты находишься. Так начни писать, и ты увидишь, что это всегда так происходит так с человеком. Так в той части, которую ты еще не прошел, то, что ты прошел, это правда. Против ощущения ничего не сделаешь. То, что облачается в кле, об этом не говорится. Но если ты говоришь о причинах, то, что выше этого, и тогда ты наверняка будешь говорить об этом, даже если ты маленький, да? В этом ты можешь ошибаться. И поэтому никто не может ничего извлекать, не только из-за политики, из этого мира, но потому что он ошибается в духовном очень принципиально. Тот, кто не проходит максимум, вообще нечего с ним говорить. Он должен буквально позаботиться о том, что он пишет. Да? Так вот. Ну и после Максома тоже. Ты пишешь только об уровне, на котором ты находишься, не выше этого. Ученик, какова причина, Рав? Может, приходит кто-то в следующем кругообороте и может из него котлету сделать. Пожалуйста, это из фактов, из жизни так может быть. Поэтому нет никакой уверенности. Есть уверенность до определенного уровня. Все. Да, но нам больше не нужно, потому что на самом деле это нам не важно. Что, какая разница мне в высоких причинах, что я в них ошибся или нет? Мы видим уже из нашей жизни то, что я думаю, ошибаюсь или нет, это конкретно не влияет. Влияет количество усилий, а не сколько ты понимаешь разумом или не понимаешь. Поэтому это не проблема. Ты можешь спокойно читать Рашаша, как Баль Сулама святого. И на самом деле нам это не важно. Борис, выяснение было в отношении того, что, как мы создаем контекст, что понимаем или нет. Но дело в том, что нужно вкладывать усилия, и тогда результат, конечный результат соответствует нам. Бенцеда, это зависит от нашего разума и чувства, понимаю ли я свои состояния, но главное всегда идти в усилиях и продолжать. Да, женщина Италии, пожалуйста.
3: Good morning. Тода раба. Now we reach the luck that commits us to the Torah, making us feel very poor. Does the Bore help?
0: В данный момент мы достигаем желания, которое обязывает нас прийти к Торе. Из этого хисарона мы чувствуем себя очень бедными. По этой причине Творец нам помогает выстроить клей, или мы сначала должны приобрести экран, масах. Бенцеда, это на самом деле то, что обсуждает здесь Рабаш, то, что мы прочитали, что мы должны сначала развить в этом хисарон, очень большую потребность, чтобы Творец изменил нашу природу. То есть... Имеется в виду намерение, что сейчас всю свою жизнь, даже если я не изучаю науку Каббала, все-таки намерение ради получения. И пока еще у меня нет намерения ради отдачи, насколько я могу себе это представить, чтобы я это делал ради ближнего, ради Творца, насколько я хочу, чтобы это было во мне, когда я полностью оторван от этого. И нахожусь в намерении ради получения. И так все время это растет, часть ближнего, я все время возвеличиваю еще немного, пока это не покроет всю эту часть самого себя. И это на самом деле увеличение хисарона. Это то, что говорится, из ло лишма придет лишма, если будет заниматься Торой, все время увеличивая эту часть. И для этого нам дана точка в сердце, начало, чтобы все время увеличивать его все больше и больше с помощью товарищей, подруг, распространения всех средств, которые есть у нас, и тогда на самом деле мы придем к истинной просьбе. Женщины Турции 5.

0: כן, מצליחים, ואומן טורקי חמש.
1: Yaradan ışığı, kapları, kısıtlama gücünü yani her şeyi veriyor. Ve bunu bir armağan olarak verecek kadar da bizi seviyor. Böylesine dev bir hediyeye karşılık yapmam gereken tek şey gerçekten
2: Творец дает нам свет, келим, силу сокращения. И он любит нас настолько, что дает все это вообще как подарок. А мы в ответ на подарок такой большой, все, что требуется от нас, это настолько малая вещь, только добавить намерение. Борис, верно, верно. Это вообще основная точка, основной момент в этой статье, что матара, который мы просим у Творца, это экран и свойство отдачи. И тогда человек себя спрашивает, как можно просить подарок, как можно просить милостыню, помощь. Подарок дают тому, кого любят. И, а здесь мы просим подарок. И почему? Он объясняет это шаг за шагом, потому что мы понимаем нашу природу, понимаем, насколько зависим от во всем развитии от нее. И мы не знаем, что нам положено, что нет. Не знаем, какие решимот, они скрыты, что придет сначала и затем. И нет у меня понятия. Я должен знать, что должен сделать усилия и просить изменять меня без условий. Может быть, измени меня так, что я не буду любить это, и я буду продолжать просить, сделай, как ты хочешь. И мы должны просить, измени меня и дай мне подарок, потому что я вроде бы хочу эту отдачу. Никто этого не понимает, пока мы этого не получим. Просим подарок из того, что мы не видели и не знаем. И достаточно нам, что нам рассказали, что это хорошо, мы хотим этого, это хорошее, и тогда просим. Получается, что подарок, который Творец может нам дать, это экран. И мы должны просить этот подарок. Это странно. Такой одно в другом, когда мы просим этот подарок и за работу получаем это не как вознаграждение. Мы не заработали, потому что за тогда я могу просить, я столько-то вложился, и я прошу зарплату. И хотя я вложил очень много часов, но прошу подарок, да? Продолжим то, что Борис сказал. Поставьте нам, пожалуйста, из слов Рава второй отрывочек. Рав говорит, это, по сути дела, помощь, которая приходит к нам свыше. С одной стороны, есть скрытие на желание получать. В соответствии с этим есть скрытие на Творца. А с другой стороны, есть возможность с помощью методики Каббалы правильно получать в получающий келим, обрести экран. И с помощью экрана, с помощью намерения ради отдачи пользоваться желанием получать в правильном виде. Наша проблема только в том, чтобы работать над желанием, стремлением к экрану. В соответствии с этим Творец высвободит нам часть нашего желания получать, и сможем им правильно пользоваться. Это, по сути дела, подарок, который человек просит у Творца. То есть не получающий келим, который находится в наполнении, Творец заинтересован, чтобы человек получил цель творения, насладить творение, но намерение. Так вся наша тема, на самом деле, касается намерения, потому что все есть, только изменение намерения, но желание получать. Женщины, ГЭП-2, пожалуйста, вам слово. Добрый день. У меня есть вопрос. Как можно удержать товарища, который чувствует, что Творец его отталкивает? Если есть у него на самом деле такое чувство, если это нас не продвигает никуда, как можно удержать такого товарища, и что можно, и что группа может делать в таких случаях, когда чувствуется очень сильно у него, не просто так? Бенци. Это верно? То есть состояние не ограниченное, те, что Творец дает человеку. Когда я что-то любил и к этому тянулся, и вдруг чувствую к этому настоящее отторжение, это не игра, потому что мы чувственные создания, все у нас в чувствах. И тогда я на самом деле чувствую отторжение. Я смотрел на это здание, на этот экран, на этого товарища. Ого, меня так тянуло к этому, я читал и так далее, и так далее. И вдруг совершенно иное состояние. Я смотрю на эту книгу, никак это не говорит мне ничего. Это меня отталкивает, я совершенно иное создание. Это именно состояние, через которое проводит нас Творец, совершенно крайнее. Не как будто как-то, знаешь, как на экзамене, который ты сдаешь, а это состояние, через которое проводит нас Творец. И чтобы пройти их успешно, как написал Рабаш, главное не убежать из системы, потому что это настоящее состояние, а не взято откуда-то там, а на самом деле происходящее. И с помощью окружения десятки и всего вклада человека всегда будет сила против этого, чтобы он смог прийти и снова это вернуло его в продвижение к отдаче. Борис, я продолжу. Я думаю, что это на самом деле хорошее выяснение, потому что мы понимаем, что Творец должен нас провести через состояние, когда мы сможем преодолевать. Но что это за облачение преодолений? Они совершенно отличаются, и человек никогда не готов к следующему облачению преодоления, которое придет. И поэтому это пробуждает отторжение товарищей ко всей организации, несогласие с какими-то решениями, с какими-то направлениями. Он видит, что это не так, как он понимает, что должно быть. И поэтому его преодоление облачено во что-то, чего он не ждал. Он не ждал, что именно сейчас вдруг покажется ему, что товарищи его не любят. Или вдруг какое-то состояние, мы сейчас готовимся к конгрессу, а он видит это по-другому. Да? Не региональное, а другое. Он хочет десятку, группу, что-то очень связанное с путем. Между прочим, по мере продвижения помехи, они все более связаны с моим пониманием, что нужно и что верно, и как правильно продвигаться. И вдруг он видит, что истинное мнение, и он как бы остался один, и как бы его не воспринимают и отталкивают. Это продвинутое и правильное состояние. Да, его мнение иное, что делать, как можно помочь, можно дать ему все тепло, которое только возможно. Но здесь необходимо помнить, что невозможно произвести духовную работу ни за кого. Каждый должен когда-то пройти все свои эти преодоления. Они могут казаться другим очень простыми. Как ты не можешь преодолеть такую простую вещь? Тебе вдруг показалось, что кто-то грубо отнесся к тебе или не любит тебя. Мне тебе кажется так, а мне иначе. Как же ты не можешь? И каждый вознуждается в том, чтобы проделать свою работу, и никто вместо него не сделает это, насколько бы это было логичным или нет. Что с нашей стороны? Давать поддержку. Всем поддержку, тепло, хорошее окружение, чтобы был свет, как можно больше света. И свет может помочь сделать правильный выбор. Потому что логично то, что вы спросили. Невозможно объяснить товарищу, что он ошибается, потому что он не ошибается. Как он анализирует ситуацию, он прав. Украина, пожалуйста.
3: Вітаємо. Запитання від товариша. Як розкрити вищий світ десятці? Шейлами хавар шелану.
2: Как раскрыть высший мир десятки? Каждая наша десятка, она на самом деле то, что называется, части моей души. И там я, по сути дела, раскрываю все. Так прежде всего, это должно быть правильным отношением. И то, чтобы я собираюсь раскрыть высший мир десятки, есть там что-то, и я раскрываю. Как я иду посмотреть фильм, есть мир фильмов, и я смотрю фильм, не интересуюсь всем кинопроизводством. У нас это не так. Все, что у нас все соединено. Если мы говорим, я собираюсь раскрыть десятки высший мир, ты должен раскрыть десятку душу, товарищей, в которые входит Творец, высший мир. Все это как одно целое. Так нужно к этому относиться. И прежде всего, чтобы было таким отношением. Что ты приходишь со всеми этими компонентами вместе, да? И тогда твое отношение начнет меняться, ты начнешь просить о правильных вещах, и тогда их будешь раскрывать. Женщина Маг 97, пожалуйста.
4: Спасибо, дорогие. Мы говорим о подарке. Но такое впечатление, что мы уже все удостоились подарка от Творца. У нас есть первоисточники, десятка, сообщество и наш великий учитель. Какова роль слияния с учителем?

0: Сначала благодарим за то, что получили. Если у нас контакт со светом, и он может нас продвигать, за это мы благодарим. Здесь мы говорим о том, что мы просим чего-то большего. Если мы говорим о правой линии, что мы довольны всем, что есть, и благодарны, добавка левой, мы хотим немного больше, что значит немного больше. Хотим отдачи на практике, не просто в потенциале, на практике. И мы просим у Творца этот подарок. И то, что вы говорите дальше, что делать? Идти за учителем. Слушать все его советы, точнее сказать, если он говорит нам, что делать, как организовать жизнь, на что обращать внимание, делать это. И тогда, исходя из действия, усилий, у нас будет немного больше сил просить этот подарок. Женщина Френч 1, пожалуйста.
1: Bonjour, cher professeur. Quand l'homme arrive dans cet état de désespéré de ses propres forces, il est au bord du précipice, il n'y a plus rien qui le retient réellement et il a envie de déposer les armes. Est-ce qu'on peut dire que c'est à ce moment-là que on quitte l'olishma, on arrive à l'ishma?
0: Когда человек приходит к состоянию, когда он полностью отчаялся в собственных силах, он поднял руки и понимает, что может продвигаться только с помощью Творца. Это уже приводит к лишма, к входу к лишма. Это то, что называется начало, конец подготовки перед максом, или есть дополнительные вещи, которые нужно сделать, чтобы перейти максом. Смотрите, чтобы пройти максом, на самом деле есть очень много признаков, которые человек должен почувствовать в своем развитии, в особенности в его отношении к товарищам, к десятке, когда он видит, что его хиссарон все время изменяется по сравнению с тем, что он представлял собой раньше. И для того, чтобы на самом деле пройти максом, как до этого спросили товарищи, то каждый, конечно же, у него свои решимоты, свой путь, какое у него желание получить, какие исправления и состояния он должен пройти, чтобы на первом этапе обрести намерение отдачи. Это, по сути дела, первый экран. Мы, прежде всего, хотим, чтобы было у нас намерение. Мы пока не задействуем желание. Пока что это материя, в котором намерение ради получения. С этим я ничего не могу сделать. Поэтому первое исправление, когда обретают намерение. Итак, мы прежде всего хотим обрести намерение отдачи. На это мы прикладываем в этом прикладываем усилия, это для нас цель. Потому что потом мы сможем, Творец добавит нам, вернув то, что дал нам изначально, желание работать с нашим желанием, вести себя в это. Вначале мы не можем пользоваться этим, потому что пока еще все наше желание. Я могу пользоваться своим желанием, но пока в нем находится намерение ради получения. И я могу только заботиться о себе, неважно, о науке Каббала, о Творце, неважно что. И говорят нам, что это может перевернуться. Я начинаю думать, что Творец дал мне точку сердца. Начинаю себя путать в этом, что значит ради отдачи, что значит отдача. Нежелание получать, ведь этого не чувствует. Это работа. И об этом вся статья, как прийти к этому хиссарону. Это работа. И тогда называется, что Творец помогает, давая свою помощь, и тогда приходит переворот, потому что сами мы его не можем сделать. Но у нас есть возможность прикладывать усилия, пытаться стать такими. Это то, чего Творец требует от нас. Мариса, часть вопроса, который мы получили здесь, если мы поднимаем товарищи, это приближается к отдающим келим. Мы эгоистически поднимаем товарищи. Мы понимаем, что без этого у нас не будет и...

в реакции сила, мы понимаем, что мы должны быть хорошим окружением друг для друга. И это то, что находится в нашем распоряжении, в нашем мире, который действительно эгоистичен, но продвигает нас к цели. Так неважно, что это не совсем отдающие килим, мы понимаем товарищи, мы говорим о величии группы, пути. Почему? Потому что без этого у меня не будет хорошего, я не буду хорошим окружением для товарищей. И это товарищи ждут от меня. И для этого мы должны пользоваться всеми килим и всем, что есть в нашем распоряжении в этом мире, и тогда все в порядке. Что это могут быть килим не совсем, вообще не отдающими килим. Я думаю, что два слова о подарке. Что за подарок мы просим от Творца? Бенци подарок, который мы просим у Творца, это намерение, экран. Другими словами, это выводит нас в новый мир, в новую жизнь. Есть сообщение. Итак, дорогие друзья, мы рады пригласить вас на конгресс по объединению особой в Литве, который произойдет 14-16 августа, произойдет в пасторальном месте в Литве. Мы будем вместе делать уроки, культурные вечера. Записывайтесь, вы видите линк на экране. А в 16 августа мы войдем в особое объединение в Чехии с уроками и праздничной трапезой. Это предназначено как для новых учеников, так уже и для опытных. И на экране вы видите все данные, а завершим песней.

0: Дорогие друзья, на первой части урока мы будем слушать урок Рава от 7 августа 2002 года. Урок основан на статье «Что такое подарок, который человек просит у Творца?». Находится в трудах Рабаша, первый том, страница 519. Вместе прочитаем статью в десятках, и у нас 36 минут.
1: Майя Матана.
0: Что такое подарок, который человек просит у Творца? В книге Зоар, глава Пинха, сказано так. Сказано, «Спаси раба своего, ты всесильный мой. Обрадуй душу раба своего, дай силу свою рабу своему». Три раза Давид становится рабом в этом псалме. И это соответствует тому, что авторы Мишны трижды постановили, что человек должен быть рабом молитвы. В первых благословениях нужно быть подобным рабу, который просит подарок, в первых благословениях нужно быть подобным рабу, воздающему хвалу своему господину, в средних — подобно рабу, который просит подарок у своего господина, в последних благословениях — подобно рабу, благодарящему своего господина за тот подарок, который он получил от него, и уходит. И следует понять, почему они уподобили молитву человека рабу, который получает подарок от своего господина, а не милостыню или другие вещи. Чему это должно научить нас в отношении работы? Известно, что от Творца к нам напрямую приходят две вещи. Первое — свет. Второе — кли для получения этого света.
2: Первое, ведь мы учили, что целью творения является его желание насладить свое создание. Согласно этому, находим, что Творец сам, без пробуждения нижних, хотел насладить сотворение, которые еще не были созданы в мире, чтобы он получил от них пробуждение. И это считается, что свет приходит от Творца, и нет у нижнего никакого влияния на это. Второе. Творец создал как сущее из ничего кли, называемое желанием и стремлением получать наслаждение и удовольствие. То есть то, что мы видим в виде из действий твоих, познай ли мы тебя, то есть мы говорим только о том, что мы видим существующим в природе творения. И мы видим, что невозможно наслаждаться ничем, чем бы оно ни было, не имея значения, иначе как если есть стремление к этому. И потому, как мы учили, со стороны света, который создал это кли, называемое желанием получать, оно прошло четыре стадии, то есть четыре этапа, пока желание получать не получило завершение своей формы стремления. И это кли, после того, как свет создал это кли, получило благо и наслаждение, которое было в его желании дать. И две вышеназванные вещи, то есть свет и кли, относятся к Творцу. И в этом отношении, как мы учим, было абсолютное совершенство, к которому нечего прибавить. Однако потом родилось нечто новое. То, что мы относим к творению, а не к Творцу. Другими словами, отдачу мы относим к Творцу, который является дающим, так как желание его насладить свое создание, то есть давать творениям все благо, и не получать от них ничего. Тогда как впоследствии возникло нечто новое, как сказано в ТЭС, что первый получающий, называемый Малхут Бесконечности, стремилась к свойству украшения, называемому украшением в точке желания, чтобы у нее было подобие по форме, называемое слиянием. И по этой причине произошло сокращение. Другими словами, она уменьшила свое желание получить на кли, называемое желание получить, и свет автоматически вышел.
0: И Малхут создала новое кли, называемое желанием отдавать. То есть не получать наслаждение и удовольствие в мере стремления к свету, а получать его в мере желания отдавать. То есть Малхут произвела расчет, сколько процентов высшего блага она может получать с намерением на отдачу. А на ту часть, на которую, если она получит, это будет ради получения. Этого она получать не будет. Получается, что то кли, которое дает нижний, мы относим к нижнему. Ведь килим высшего, который сделал высший, чтобы у нижнего была способность наслаждаться светом, это лишь желание получать. И это кли никогда не будет отменено, ибо то, что Творец создал, обязано существовать вечно. Но нижний может лишь добавлять к кли Творца. И это как сказано, который создал Творец, чтобы делать. Что означает, что Творец создал кли, называемое желанием получать наслаждение. А человек должен добавить к нему исправление, называемое намерением ради отдачи. Как сказано выше, что Малхут бесконечности украсила себя точкой желания, что означает, что ее украшение состояло в том, что она придала желанию получать намерение ради отдачи.
2: Там в Малхут бесконечности был только корень. И от нее к нижним передается, что уже нельзя получать ради отдачи. Согласно правилу, то, что является желанием высшим, становится обязательным законом в нижнем. И от этого свойства это продолжалось, пока не родилось свойство ситра-ахра, являющееся противоположностью святости. Ведь в святости существует только желание отдавать, то есть свойство слияния, тогда как те, кто хочет получить ради получения, становятся далекими и отделенными от источника жизни. И потому, сказали мудрецы в книге Зоар, грешники при жизни своей называются мертвыми, ведь они относят стих «А милость племен — порочность» к грешникам. Все благо делающих они делают ради себя. И сказанного получается, что напрямую Творец дает две вещи. Первое — благо и наслаждение. Второе — желание стремиться к наслаждению. Однако непосредственно от Творца исходит свойство дискомфорта, называемое стыдом. То есть желание Творца, чтобы нижний получил наслаждение, а не страдание. Однако опосредованно, то есть высший, дающий, не желает, чтобы нижний почувствовал стыд во время получения наслаждения. И потому из-за этого произошло исправление сокращения, как сказано выше.
0: И из-за сокращения высшее благо не приходит в келим, который создал Творец. Если только творение не делает исправления на это кли, то есть намерение ради отдачи. И если у человека нет этого кли, человек остается в темноте. без света, и имя добрый и творящий добро скрыто от него из-за того, что у него нет келим, подходящих для получения высшего блага, называемых подобием по форме. Получается, что все новшество, которое возникло после сокращения, состоит в том, что не хватает только намерения на отдачу. Но два свойства, которые привлекались до сокращения, не изменились. Другими словами, как в первом свойстве, то есть желании Творца наслаждать, не произошло, страшно подумать, изменения. Ведь и после сокращения он тоже желает давать благо и наслаждение. Так и второе свойство, то есть желание получать, тоже не получило изменения. А как мы учим, что в духовном нет изменений, а есть лишь добавление. Получается, что после сокращения невозможно получить никакого высшего блага, если на желание получать не добавляют намерения ради отдачи. И в этом состоит вся наша работа в Торе и заповедях — удостоиться отдающих келим. И об этом сказали наши мудрецы. Я создал злое начало и создал Тору в приправу к нему. И, как известно, желание получать называется злым началом из-за того, что оно приводит к отдалению от Творца, поскольку оно отличается от Творца по форме. Ведь намерение Творца — отдавать, тогда как у злого начала только лишь получать. И по этой причине все благо и наслаждение, заключенные в замысле творения, скрыты от него.
2: Однако как же можно обрести эти келим, если это против нашей природы? Ответ. Для этого нам даны Тора и заповеди, с помощью которых мы сможем обрести эти келим. Но почему же не все благодаря Торе и заповедям удостаиваются отдающих келим? Причина, как известно, в том, что нет света без кли. Получается, что если человек не знает на 100%, что ему не хватает только этих келим, у него пока еще нет настоящих келим, то есть у него нет потребности в этих келим. Выходит, что свет заключен в Торе и заповедях, обладающих особой способностью Сгула помогать человеку обрести эти келим. Однако у него нет истинной потребности, чтобы дали ему эти келим. А если мы посмотрим немного глубже, то есть если мы произведем тщательную проверку среди тех, кто исполняет Тору и заповеди, желают ли они, чтобы им дали отдающие келим, и они хотят отдать за это желание получать? Подавляющее большинство этих работников скажет, что они отказываются от этого, а они желают исполнять Тору и заповеди ради получения. Получается, что у них нет потребности в отдающих келим. Потому как же можно сказать, что Тору и заповеди, в которых они прилагают усилия, дадут им вознаграждение, то, в чем у них нет потребности. А наоборот, они боятся, что не ровен час потеряют получающие келим, называемые эгоистической любовью. И это, как говорит Рамбам, сказали мудрецы, обязан человек всегда заниматься Торой даже в Лолишма. Ибо из Лолишма придет Клишма. Поэтому, когда обучают малолетних женщин и всю неграмотную массу, их обучают только работать из страха и для получения вознаграждения. Пока не умножится разум, их знания и не исполнится они большей мудростью, им приоткрывают тайну эту очень постепенно, приучая их к этому без давления, пока они не постигнут его и не познают его и не станут служить ему из любви. И из сказанного выходит, что человек должен стремиться обрести отдающий келим. И хотя он видит, что желание получать не согласно на это, то есть не дает ему молиться, чтобы Творец дал ему эти келим, об этом тоже человек должен молиться Творцу, чтобы он дал ему желание, чтобы он все же понял необходимость в этих келим. И просил бы Творца, чтобы у него была сила преодолевать желание тела в том, что оно как раз хочет оставаться в получающих келим. Мало того, когда оно видит, что из этого может вырасти желание, и человек захочет потом прийти к отдающим келим, оно сейчас же ощущает это и немедленно начинает сопротивляться.
0: Улам. Однако человеку не просто увидеть, что он не может работать ради отдачи. Ведь человек думает, что сейчас у него еще нет желания отдавать. Но когда он захочет работать ради отдачи, у него есть выбор. То есть у него есть способность работать ради отдачи. Это знание, как он думает, дает ему успокоение, позволяющее не впечатляться тем, что он не занимается работой на отдачу, по той причине, что когда он захочет, это достижимо для него. Поэтому он не заботится об этом. Однако истина состоит в том, что это не в возможностях человека, потому что это против его природы. И об этом сказали наши мудрецы. Злое начало человека одолевает его каждый день. И если Творец не помогал бы ему, он бы не выдержал. Однако, чтобы получить помощь, человек должен видеть и прилагать усилия, чтобы у него была потребность в помощи Творца. Поэтому мудрецы сказали, пришедшему очиститься, а потом Творец помогает ему. И мы спросили, почему человек должен начать свою работу, и только потом Творец дает ему помощь. Почему Творец не дает ему эту силу сразу? То есть даже когда человек не просит о помощи, давал бы ему помощь сразу же, как только он начал работу Творца. Однако, как сказано выше, существует правило «нет света без кли». Поэтому человек должен начать. А когда человек видит, что не может, выходит, что тогда у него есть потребность, чтобы Творец помог ему. Поэтому именно когда человек начал работу и видит, что он не может продолжать в этом состоянии, он получает кли, чтобы Творец передал ему эту силу, называемую желанием отдавать. Однако, как правило, когда человек начинает работу по отдаче и видит, что ему тяжело, и видит, что, по его мнению, он уже просил Творца много раз, чтобы он помог ему, и не получил никакой помощи, тогда человек убегает с поля боя и говорит, что эта работа не для него. А на самом деле, именно в этом месте, когда он приходит к решению, что это тяжело с его стороны, и только Творец может помочь. Тогда человек должен положиться на Творца, что он действительно поможет ему. Но что еще не завершилось кли, то есть потребность в помощи Творца. И всякий раз, когда он просит о помощи, хотя он еще и не ощущает помощь Творца, нужно верить в высшее знание, что Творец на самом деле помогает ему. Однако человек еще не должен видеть этого, чтобы иметь возможность раскрыть истинную потребность в этом.
2: Из сказанного можно объяснить слова «Ибо прямые пути Творца, праведники пройдут по ним, а грешники на них споткнутся». Это означает, что именно в этой точке, в которой человек принимает решение, что человек не в состоянии прийти к отдающим келим, так как он видит, что нет ни одного органа в теле человека, который согласился бы на это. В таком случае сейчас он пришел к моменту истины. И сейчас он должен был бы вознести истинную молитву, чтобы Творец помог ему. И он без сомнения получил бы помощь от Творца, для которой Творец сидит и ждет, чтобы человек дал ему кли, то есть потребность в этом. И именно здесь человек убегает от этого состояния, когда именно сейчас есть то место, где ему может прийти помощь. Он убегает с поля боя, и потому он называется грешником. В то же время праведник не отчаивается, и именно сейчас он удостаивается отдающих келим. Получается, в том месте, где праведники пройдут, то есть они получают подъем по уровню, именно в этом месте, а грешники на них споткнутся. И именно в этом месте, в котором нужно получить помощь, они спотыкаются и убегают с поля боя. Из всего этого выходит, что человек должен просить у Творца даром, то есть чтобы Творец дал ему в подарок отдающий келим, подобно тому, как он дал ему кли, называемое желанием получать. Другими словами, с одной стороны, мы говорим, что Творец дал кли и свет, то есть как желание и стремление получать наслаждение, так и наслаждение. И лишь добавку к кли, то есть желание отдавать, это мы относим к творениям, как сказано выше, которые Творец создал, чтобы делать. Где «который создал» означает желание получить, называемое «создал». Ибо это сущее из ничего, называемое творение. На это человек должен построить намерение ради отдачи. Получается, что это на самом деле относится к творениям, а не к Творцу.
0: Однако истина состоит в том, что и это кли, называемое добавкой, и его тоже должен дать Творец. А то, что мы говорим, что это относится к творениям, имеется в виду, что человек должен попросить Творца, чтобы он дал ему это кли, называемое намерением отдавать. Другими словами, только лишь хисарон, что не достает желания отдавать. Это нижний должен постараться, чтобы у него было. В то же время о желании получать нельзя говорить, что на это есть пробуждение нижних. Ведь если желание получать пока еще нет в мире, кто станет просить, чтобы ему дали желание, чтобы он хотел получить наслаждение? Ведь невозможно сказать, что до того, как человек родился, он чего-то желает. Поэтому говорят, что желание получать целиком относится к Творцу. В то же время, после того, как рождается желание получать наслаждение, наступает время, чтобы человек почувствовал, что это желание получать — без добавки. А как оно возникает от природы, есть зло. Поскольку на это желание он не может получить истинное наслаждение, а может получить лишь тонкое, тонкое свечение, которое Творец дал клипот, чтобы они не отменились. И когда человек приходит к такому знанию, тогда он получает потребность, чтобы у него была возможность построить намерение ради отдачи. А до того, как у него есть эта потребность, ему невозможно дать кли, как сказано выше. Иными словами, нет света без кли. А кли называется потребностью и хиссароном. Но хиссарон этот считается хиссароном только при условии, что у него есть боль и страдания от того, что он нуждается в этом, но у него этого нет. А просто хиссарон — это когда человек видит, что у него нет того, чего, как он понимает, ему не хватает. Однако, если он знает, что он может жить без этого, о нем еще нельзя сказать, что у него есть настоящий хиссарон. А настоящий хиссарон называется, если он знает, что без этого, что он чувствует, что ему недостает, он не может продолжать жить. Это называется истинной потребностью.
2: Также и в работе. Часто бывает, что человек знает и понимает, и чувствует, что ему недостает желания отдавать. И он просит Творца, чтобы он дал ему способность, позволяющий ему преодолеть тело, называемое желанием получать. И он сам знает, что он уже просил Творца много раз, и Творец не желает слушать его. И то, что он видит, что он еще не получил этой силы от Творца, отталкивает его, потому что у него нет сил снова просить Творца, чтобы он дал ему желаемое. Ведь он видит, что Творец не слышит его. И потому у него нет больше возможности, позволяющей молиться Творцу. Однако на самом деле нужно сказать, как сказано выше, что у человека нет еще настоящей потребности, чтобы Творец помог ему. Ведь потребность, которая есть у человека, когда он видит, что у него нет возможности построить намерение ради отдачи, это все еще не называется настоящей потребностью. Ведь, как сказано выше, настоящей потребностью называется, когда он видит, что если у него не будет того, чего ему не хватает, у него нет права существования в мире. Это называется настоящим хиссароном. И поэтому, когда человек приходит к осознанию, что если он не обретет желание отдавать, он отделится от святости, у него нет никакой надежды, что он когда-либо сможет удостоиться духовности, называемую слиянию с Творцом. Но все время, пока он погружен в эгоистическую любовь, у него нет никаких шансов войти в святость, и он останется в клепот. И это ему больно. И он говорит, в таком случае лучше умереть, чем такая жизнь. Это называется настоящей потребностью. И тогда, когда человек возносит молитву, чтобы Творец дал ему отдающий келим, это называется настоящей потребностью. И лишь это мы можем отнести к Творцу, отнести к нижним. То есть хиссарон, состоящий в том, что ему недостает отдающих келим, это называется кли, то есть потребностью.
0: А наполнение этого, то есть желание отдавать, относится к Творцу. Иными словами, как Творец дал первое кли, то есть желание получать, также он дает кли, называемое желанием отдавать. И все различие между первым кли, называемым желанием получать, и кли, называемым желанием отдавать, в том, что первое кли возникло без пробуждения нижнего, как сказано выше. Ибо до того, как он родился, кто же может просить? Однако потом, когда родилось желание получать, оно начало ощущать, к чему приводит его это желание получить. И в мере потребности в отдающих келим человек пробуждается к ощущению необходимости. И лишь потребность в отдающих келим мы относим к творениям. И сказанного мы можем объяснить то, что мы говорим и просим. И из сокровищницы бескорыстного дара одари меня. И на первый взгляд это тяжело понять, ведь мы должны служить Творцу не ради получения вознаграждения, и тем более не просить бесплатного подарка. Почему же написано «И из сокровищницы бескорыстного дара одари меня»? А смысл этого — «Дай нам бескорыстный дар, одари меня». Иными словами, «Дай нам в дар, отдающий келим, как ты дал нам кли желания получать». Мы просим Тебя, ведь мы чувствуем необходимость в отдающих келим. А что такое отдающий келим? Чтобы мы могли работать бескорыстно, без всякого вознаграждения, а вся наша работа будет только лишь на отдачу. Другими словами, как с первым кли, называемым желанием получать, человек не может работать иначе, как за вознаграждение. И это кли называется новым кли, то есть новым творением, которого не было до того, как он его создал. И дай нам сейчас кли, то есть желание из твоей сокровищницы. А что такое желание отдавать? Оно еще было до того, как он создал желание получать. Ведь желание отдавать является причиной желания получать. Ибо желание отдавать называется сущим из сущего, тогда как желание получать называется сущим из ничего. Поскольку, как известно, желание получать не относится к Творцу. Ведь от кого ему получать? Поэтому мы просим и из сокровищницы бескорыстного дара, то есть из твоей сокровищницы, ведь у тебя есть желание отдавать, и ты бескорыстно даешь это желание. Дай нам, чтобы мы тоже могли работать бескорыстно, без получения вознаграждения.
2: И отсюда понятно то, что мы спросили. Как мы можем просить, чтобы Творец дал нам бескорыстный дар? И объяснение, что мы просим у Творца, чтобы Он дал нам возможность служить Ему бескорыстно. Иначе говоря, отдающее кли, которое человек получает, это кли называется бескорыстный дар. Отсюда выходит, что это за дар, который человек должен просить у Творца, чтобы он дал ему. И мы спросили, как можно просить подарки? Ведь известно, что просят милостыню. Но подарок? Кто же просит подарки? А в мире принято, что тому, кого любят, дают подарки. Ответ в том, что поскольку человек хочет любить Творца, и из-за того, что то, что мешает, это желание получать, поэтому человек просит этот подарок, называемый отдающим кли. Ведь благодаря этому подарку, который он получит от Творца, человек удостоится любви Творца, а не любви к себе. Поэтому это называется подарком. И это человек должен просить. И это то, что мы спросили, какой подарок человек должен просить у Творца, и что это можно просить. И на эту просьбу опирается наша работа в Торе и заповедях, благодаря исполнению которых мы получим потребность в этой просьбе, ибо поймем, что они — жизнь наша и долголетие наше. Эта потребность состоит в том, что нам недостает слияния с Творцом, называемого подобие по форме, благодаря которому мы можем быть слитыми с источником жизни. А если мы не удостоимся слияния и останемся в эгоистической любви, мы в любом случае отделены от источника жизни, что называется, грешники при жизни своей называются мертвыми из-за разделения, которое есть между ними.
0: А в просьбе о подарке главное — это потребность в этом. А благодаря Торе и заповедям мы получаем потребность. А благодаря этой потребности есть возможность просить об этом подарке, называемом что Он даст нам кли, которое называется желанием отдавать Творцу. И это как сказано, как я бескорыстно, так и вы бескорыстно. То есть человек должен стараться работать ради отдачи и не желать получать никакой компенсации. И хотя там, в Гмаре, это объясняют иначе, но и на это там намекают. И это называется слияние. И сказанному можно объяснить то, что мы говорим в благословении на пищу, что даже в субботу, когда запрещено вести будничные разговоры, мы просим Творца, и не заставляй нас зависеть от даров человеческих. Такая молитва подобает в будние дни, когда просят о заработке. Но не в субботу.
2: Не следует объяснить то, что мы просим в субботу, и не заставляй нас зависеть от даров человеческих. Имеется в виду келим, людей, буквально из плоти и крови, которыми пользуются люди, то есть получающие келим. И мы просим у Творца, чтобы Он помог нам, чтобы мы не должны были пользоваться их келим, а пользовались бы келим Творца, то есть отдающими келим. И об этих келим мы просим у Творца, ведь они являются келим бескорыстного дара.
0: Переходим к уроку от 7 августа 2002 года. Мы прослушали статью, что такое подарок, который человек просит у Творца из 3-го тома Шлавея Сулам, глава Пинхас. На самом деле, получающий килим Творец создал, и они не меняются. Как созданы, так и они и находятся в творении. Но чтобы человек использовал их правильным образом, то есть чтобы посредством получающих килим уподобил себя действию отдачи, тогда Творец помогает ему. Он скрывает от человека его получающий килим, дает человеку через окружающий свет возможность обрести экран, намерение ради отдачи. И по мере того, как человек обретает намерение ради отдачи, Творец освобождает ему, открывает ему, раскрывает ему получающий килим человека. И тогда происходит, что сначала человек обретает намерение ради отдачи, в соответствии с этим Творец добавляет ему желание получать, и тогда человек получает ради отдачи. Так что это действие в точности подобно действию Творца. Это в сущности помощь, которая приходит к нам свыше. С одной стороны, есть скрытие на желание получать, относительно этого есть скрытие, скрытие Творца, а с другой стороны, есть возможность с помощью методики Каббалы, как получать правильно, получающих келим обрести экран и посредством экрана, посредством намерения ради отдачи использовать тогда желание получать правильным образом. Это называется, что свята предшествуют келим. Кто раньше? Творец создал кли, желание получать, а человек, который хочет обратить желание получать в намерение ради отдачи, тогда здесь келим предшествует светам. Сначала постигают экран, а потом присоединяют к нему желание получать. Поэтому тьма предшествует свету. Так если так, есть две вещи, исходящие от Творца, напрямую и не напрямую. А проблема наша — это только работать над желанием, над стремлением к экрану. В соответствии с этим Творец освободит нам часть желания получать, которое в нас, и мы сможем использовать его правильно. Это в сущности подарок, который человек просит у Творца. То есть не получающий килим, так как они находятся в изобилии, Творец заинтересован, чтобы человек получал. А цель творения — насладить свои творения. А намерение, экран — это то, что нужно получить от Творца. И к этому должно быть желание у нас. Прийти к желанию, к действию отдачи, к намерению ради отдачи. Экран, отраженный свет. Неважно, как человек это описывает. И желание должно быть полным, цельным. Что лучше смерть, чем такая жизнь. Что если я не постигаю экран, отношение к Творцу, то эта жизнь, то есть ни в какой другой форме я не согласен продолжать свою жизнь, а только получить способность отдавать Творцу. Если человек приходит к этому, он получает. Конечно, для этого нужно большое усилие. Почему? Потому что хотя Творец скрыл желание получать, он скрыл желание получать относительно себя, относительно наслаждения ощущать его. Но наслаждение животное, человеческое, материальное этого мира он не скрыл. Это минимальная ступень, с которой человек может подняться. То есть на какие наслаждения человек должен просить, чтобы у него был экран, как первая ступень. Не может быть, чтобы у него не было желания, чтобы не было наслаждения, чтобы не было какого-то стремления насладиться, просить экран. На что? Духовные наслаждения скрыты, материальные наслаждения раскрыты. Поэтому, если поверх всех материальных наслаждений человек просит экран, что хочет все-таки уподобиться Творцу, стремиться к Нему, приблизиться к Нему, это называется, что он обретает первую ступень святости. То есть прийти к состоянию, что с одной стороны у него нет никаких наслаждений в этом мире, что ничто не притягивает его по сравнению с Творцом. Это первое. Это с одной стороны. Тогда человек чувствует себя в отчаянии, потому что в этом мире как будто нет того, что наполнит его. Тогда он просто не может существовать, ему нечем оживлять свою душу. Душа, нефеш, это называется получающий килим человека. Нечем наслаждаться. Без этого человек не может жить. Он просто находится без движения, в отчаянии, в бессилии. С другой стороны, должно быть притяжение к чему-то. Иначе, почему он просит экран и исправление? Поэтому, с другой стороны, должно быть очень большое устремление к Творцу. И эти два данных, если человек обретает их в полноте, по тем данным, что у него есть, тогда он получает свыше первый экран. То есть, с одной стороны, лучше мне смерть, чем жизнь по отношению к этому миру, что у меня нет ничего, я не нуждаюсь в нем. И больна любовью я по отношению к божественности. Вместе с тем, должны быть вера и уверенность, что он, да, может получить экран, и экран этот приходит от Творца, и он может обязать Творца снабдить его экраном. Все эти данные, если они собираются, они понемногу собираются у человека, раз за разом, все больше и больше, пока они не собираются все в одну точку, как мы учим из письма на странице 70 и из письма на странице 64, что человек и действие его, и Творец становятся как будто бы одной точкой. Тогда он удостаивается получения первого экрана. И тогда чувствует в нем реальность Творца, и уже первое духовное желание присоединяется к этому экрану и становится зародышем, убар. Это в сущности подарок, который человек должен просить у Творца. И вещи эти невозможно передать из уст в уста, из уст в уши, а тому, кто уже сердцем готов к этому, тогда можно ему просить. Творец позволяет ему просить. Рэбе говорит здесь, что даже люди, которые исполняют Тору и заповеди, как будто совершенные и праведники, но это практическое исполнение еще не говорит о намерении. И они вообще не понимают, чего Творец требует. И это происходит и с нами. В середине статьи он говорит нам это. Да? Что он говорит? Читайте.

0: Он просит отдающий клей?
1: Да, это он говорит по отношению к исполнению без намерения. На странице 240. Сверху.
0: Внизу.
1: А, да, на странице 240. А если мы посмотрим немного глубже, то есть если мы произведем тщательную проверку среди тех, кто исполняет Тору и заповеди, желают ли они, чтобы им дали отдающие килим, они хотят отдать за это желание получать подавляющее большинство этих работников, скажет, что они отказываются от этого, они желают исполнять Тору и заповеди ради получения. Получается, что у них нет потребности в отдающих килим. Поэтому как же можно сказать, что Тора и заповеди, в которых они прилагают усилия, дадут им вознаграждение? То, в чем нет у них потребности. А наоборот, они боятся, что, не дай Бог, потеряют получающие килим.

0: Желание получать. Да, верное действие, мы об этом говорили. Но у них же есть желание получать.
1: Я, не дай Бог, ты не слышал от меня никогда, что я отвергаю что-то у людей, которые исполняют Тору и заповеди, как заповедь людей, которых так обучали, так воспитывали. Я не отвергаю это, но это называется первая минимальная ступень. Не, духовно неживое, когда человек исполняет так, как научили его, а намерения его не учили, потому что намерения и учителя тоже не знают намерения. Это называется экранный отраженный свет, который можно обрести только большим усилием в течение множества лет с помощью окружающего света, который приходит к человеку только с помощью изучения науки Каббала. Так мы говорим о двух уровнях. Народный уровень, который называется путем обывателей, и путь света, путь Торы, путь окружающего света, когда человек обретает экран. То отдельно и это отдельно, и не дай Бог, в моих глазах нет никакого противоречия. Я не отвергаю это, ты не понимаешь? Просто есть Тора для тех, кто еще не развит душевно. И есть Тора для тех, кто развился духовно. Я был в Рыховате, и я начал метаться. Я как бы вернулся к религии, как будто, чтобы искать внутри. И увидел, что ничего нет, и начал кричать на всех тех, кто вернул меня к религии, и искать дальше. Так там был Рав Фишер, Рав из Голландии. Не знаю, жив ли он еще. Он старый был. Ну, может быть, да. Так он сказал им, оставьте его. Есть такие, которым нужно немножко больше внутрь. Найдите ему кого-то. И тогда мне сосватали Рава Зильбермана из Иерусалима, Ицхака Зильбермана. Я поехал к нему поучиться немного, учил у него там Сафрадис Ньют, еще несколько вещей. И все. То есть он понял, он сам, я не знаю, насколько он сам, я не хочу говорить о нем, о Раве Фишере, но он понял, он знал и сказал, оставьте его из такие, которым нужно немножко больше. И действительно, что они могли сделать? Устроили мне. Только того, что я получил там в Иерусалиме, мне тоже не было достаточно. Я пошел дальше и так далее, пока не пришел к Рабашу. То есть есть такие, есть всякие, ты не можешь сказать ничего. И мы знаем, что со временем человечество развивается, и есть много таких, которые хотят чего-то сверх этой жизни. Тем, у кого желание получать еще в рамках этого мира, пусть исполняют, что написано, пусть делают, что написано, и будет награда по заслугам. Те, у кого желание получать уже к духовному, кто не довольствуется этим миром, им не нужны все эти вещи, которые эти делают. Им нужно намерение. Потому что действие у них — это уже намерение и зивук даака. Это называется действием в Каббале. Так этим пусть и занимаются. То отдельно и это отдельно, то в материальном, а это в духовном. Одно не отменяет другого. Ты не понимаешь, что такое стремиться к духовному действию и к зивугу даака, что называется заповедью, и к получению света посредством этого, что называется Торой, святыми именами, что написано, что человек должен постичь всю Тору, обрести, как говорится, купить свиток Торы, приобретение посредством отраженного света, чтобы все святые имена облачились в него, все раскрытие Творца. Так если у тебя есть к этому стремление, ты относишься к этому, а если нет, ну, учи Хумаш, учи Мишну, учи Гмару, это для тебя Тора. Ну, так, то отдельно и это отдельно. Нужно, в конце концов, понять, что одно не относится к другому. И все, не дай Бог. И я научился у Рабаша не задевать их. Они хотят задеть нас. Они хотят доказать мне, что быть неразвитым выгоднее, чем быть развитым. Верно. Умножающий знания умножает страдания. Но кто может оставаться таким? Они не понимают, что невозможно остановить развитие, что есть целью этого мира, и мир развивается.
0: У них есть слияние с Творцом,
2: Авальбе эйзе

0: Есть у них слияние с Творцом, поэтому они называются духовно неживыми, неживым в святости, но в какой мере это слияние? В неживом, на минимальной ступени, только в действии. Делают действия в точности, как написано, и не более того. Поэтому это называется неживым. Почему это неживое? Потому что оно не развивается. Как ты в возрасте бар-мицвы научился возлагать тфилин, произносить там все, и из возраста бар-мицвы ты продолжаешь быть евреем, обязанным исполнять заповеди, так ты продолжаешь до конца своих дней, до 120. Так ты продолжаешь. Запрещено в этом что-либо менять. Не убавь и не прибавь. Вот так. Поэтому оно называется неживым. Неживое — это то, что остается в том же состоянии. Необратимо, не меняется. И в этом состоянии у него есть слияние с Творцом, в том, что он неживой. Он все время делает то же самое, и это мера его слияния, да? И поэтому на него ничего не влияет. Мир может сгореть, мир может быть каким угодно. Уходят в изгнание, возвращаются из изгнания, идут так-то, проходят уничтожение, чего только нет. Неживое может выдержать и пройти все эти вещи, потому что оно неживое. Ему есть за что держаться, у него есть точка слияния, очень сильная, которая не меняется. Только в этом есть большой изъян, что он не может развиваться, он не может прийти к целетворению. Но эта точка очень важная. Поэтому Бааль Сулам всегда говорил своим ученикам, чтобы они оставались и держали в себе эту неживую ступень.
1: Клар.
0: Был, скажем, Клар, который пришел к нему. Он был вижницким хасидом. Через какое-то время он сказал Бааль Суламу: «Я хочу ходить как ты, как гурский хасид». Бааль Сулам одевался как гурские хасиды. Бааль Сулам сказал: «А почему это важно? Почему эта внешность важна? Ты как раз наоборот, храни свою внешность, все свои обычаи, оставайся вижницким хасидом, будь таким, как они, прямо насколько возможно». Почему? Это Рэбе рассказал мне. Почему? Потому что если ты падаешь, если ты находишься в падении, то ты падаешь не так, как, скажем, падает Иран. Он падает так, как падает Иран с рынка, да, туда, откуда пришел. А тот падает, по крайней мере, до вижницкого хасида. И тогда продолжает в чем-то и потихонечку выходит оттуда. И в какой-то форме остается евреем. А этот может вдруг уехать в Индию там, или еще куда-то. Поэтому есть разница, куда человек падает. То есть хорошо подняться до неживого в святости. И если ты падаешь, то падаешь обратно в это. Ты понимаешь? Я не собираюсь отменять это воспитание. Я серьезно говорю тебе, без этого не будет существования народа. Но, с другой стороны, люди должны понять, что воспитание — это не просто понять. Видишь, сколько лет? Сколько ты уже здесь? Год или два? Полтора года. И ты еще споришь со мной, не видишь, что все это не в порядке. Нет, мы учим, что Творец помогает нам, верно? Он дает нам точку в сердце, он дает нам келим, делает нам все. Но почему мы не получаем отдающие келим?
2: Так ты спрашиваешь. Так, мы изучаем, что Творец добрый, творящий добро. И цель его — привести человека к окончательному исправлению. А для этого человек развивает свое желание получать, чтобы оно было в действиях, подобно действиям Творца. Творец возлагает тфилин не так, как ты. Он это делает духовным образом, верно? То есть в состоянии Зарампина Мира Целут, который становится большим, поднимается в Ариханпин и делает там действия, которые называются возложением тфилин. То есть звук дака на определенной степени выходят цвета спереди, сзади, из мецахов, оров, которые называются узел тфилин и тфилин. И протец Муше удостоился только ступени, когда видел Ахураим, обратную сторону тфилин, потом увидел и лицевую и так далее. То есть это история сама по себе. Так вот, Творец хочет, чтобы ты возложил тфилин так же, как он. Это называется уподобиться Творцу, да? Ну, так это не только привязать коробочку на голову и коробочку на руку. Ты должен это выполнить настоящее духовное действие. И ты спрашиваешь сейчас, ну хорошо, вот я здесь уже сижу полтора года, я понимаю, что нужно так действовать и в материальном, и в духовном. Но почему те, кто исполняют в материальном, Творец не дает им желания, чтобы выполняли в духовном? Да потому что нет связи одного с другим. Это ответ. Нет связи. Человек может 2000 лет выполнять круговорот за кругооборотом. Заповедь тфилина, и это не увеличит в нем желание получать. От этого желание получать к духовному не растет. Желание получить к духовному начинается с точки в сердце, которую человек закладывает в сердце человека. Понимаешь? И это может быть человек светский, это может быть человек религиозный. Как правило, это светский. Потому что светские больше ищут. Почему он светский? Потому что ему дано больше желания получать. В то время как религия его не удовлетворяет. Как правило, это так. Или он рождается таким, и тогда он на уровне светский, не живой, тоже может быть. Но исполнение Торы и заповеди в материальном мире не приводит к духовному. Они не увеличивают желание получать. Желание получать — это совершенно другое кли, духовное желание получать. Оно начинается с точки в сердце и продолжается далее к духовному. Перед тебе есть махсом, линия. Под этой линией есть человек. Человек — это животное, у которого есть желание к материальному, к деньгам, к почестям, к знаниям. И если после всего этого есть еще и точка в сердце, желание к духовному, это другое, это как частица Творца свыше, она не имеет отношения к остальным желаниям. Человек религиозный исполняет свою Тору и заповеди в рамках своей жизни тут, в этом мире. Без всякой точки. Эта точка — это нечто другое, это желание к духовному. Бывают такие люди и среди светских людей, и среди религиозных, и среди евреев, и среди народов мира, как пишет Раби Элазар и Раби Шимон. Мы это видим. Мы видим это по Раби Анкиви, по Онкилусу. Это геры, это перешедшие, которые были тогда. То есть все это расчеты Творца приходят свыше. И нет, это не обязательно, что у отца праведника будут сыновья праведники. Как правило, кто-то знает, есть книжка, я прочел, даже не помню ничего, о сыновьях Моше. Ты помнишь их имена? Нет? Ну, видишь?
0: Нет.
2: Про отца Моше. Понимаешь, ну так, случайно увидел. Никто не знает. Мы знаем, что Моше передал Тору кому? Иешуа. Знаешь, это не передается по наследству, точка в сердце. Ее кому-то дают, и так оно и происходит. Я тоже не виноват, что мне дали такое желание. А я уже действую по желанию, как любой другой. Точка в сердце, если она есть у человека, то есть. Если ее нет, то ее нет. Подвести к ее раскрытию мы не можем. Хотя Ари пишет, это Рабаш сказал, что если ты возьмешь какого-то человека и посадишь его в группу, которая устремляется к духовному, то ты как бы вызовешь в нем раскрытие, ускорение развития. И тогда Творец раскроет ему точку в сердце. Что значит, что Творец раскроет? Он в своем быстром животном развитии дойдет до состояния, когда эта точка должна в нем проявиться, и тогда она проявится быстрее. Ты сократишь ему время развития, то, что ему осталось до ощущение точки в сердце. Но Рабаш сказал, что хотя Ари об этом и пишет, он не понимает, как это возможно. Это очень тяжело. практически невозможно. То есть понятно, что с помощью окружающего света, ну, допустим, он придет в группу, здесь начнет заниматься, будет сидеть с нами, работать на кухне, будет слушать, так вот, без ничего. Он должен получить больше окружающего света, он должен начинать меняться. Но Рабаш говорит, что все-таки это очень-очень сложная вещь. Поэтому нам нужны люди, у которых есть эта точка. Нам не нужен весь мир, только эта точка. Их нужно вылавливать их по всему миру. Так вот наша сеть должна быть по всему миру. Но поймать можно только этих и их. И эти единицы, они могут быть среди всех народов. Если ты устремляешься, все. Тогда придет и дозреет до осознания Творца. А если нет, то нет. Ты видишь, вчера мы были в торговом центре в Ришине. Несколько ребят из группы Ришина вышли. Пришли твои ребята. Перевернули стол, устроили балаган. Я не сержусь на них. Потому что все это от недопонимания, как малые дети не понимают, что творят. Но все-таки только беды несет такое поведение. Они не понимают, что может быть еще Тора для кого-то другого, как тот Рав Фишер, который сказал, оставьте его в покое, найдите ему кого-то, иначе он не может успокоиться от того, что вы ему даете. Они этого не понимают, им не хватает разума на уровне человека подобного Рава Фишера. Ничего не поделаешь. Если бы не тот Рав Фишер, я бы ушел из религии. Как, мне кажется, Рав Бунин писал. Или нет. Или Мелех, может быть, который говорит, если бы не пришел, а это было 200 лет назад, 300 лет назад, он тоже сказал, если бы он не пришел к Каббале, он бы ушел и стал светским. Настолько ему было скучно в такой жизни без постижения Творца. И они не понимают, что если действительно у человека есть желание к постижению Божественного, это намного больше всех остальных желаний. Они не понимают, что он просто не может иначе. Они хотят снова засунуть его в карцер, что был только так вот ослом, и все. Я помню, дали мне Талмуд, учи только это с утра до ночи. Это желание Творца. Я не мог так. Еще шаг. Пошел учиться в Квархабад на несколько месяцев. Я прошел несколько трактатов. С Равом Зильбермом в Иерусалиме изучал трактат Шаббат. В Квархабаде изучал Санедрин. Бава Митце, что-то еще, ну, это просто невозможно изучать без какой-то реакции свыше, без отклика. И Бааль Сулам пишет, и Гаон из Вильны пишет, что тот, кто этого ожидает, только Каббала может привести его к таким результатам. Как он пишет это в предисловии к ТС, сухая Тора, тот, кто чувствует, что она сухая, обязан оставить ее и попробовать свою удачу в науке Каббала. Ну, так что ты скажешь, Найд?
0: Те, которые из Ришина, может быть, думали, что вы от Берга?
2: Да нет, они вообще ничего не думали. Что из какой-то другой буквы. Нет, они знают нас, слава Богу. Они просто не согласны с нами, понимаешь? Это как неживой уровень. Это понятно. Это реакция неживого, которые не могут не вытерпеть ничего, что растет. Растительный уровень уже не подвластен мне. Он как бы убегает из-под моих рук, потому что это растительный уровень. Я не могу его удержать уже в земле, у себя. Понимаешь? Это уже растет, бежит от меня, потому что любой рост происходит из-за того, что человек наступает Он проходит предыдущий этап, он отменяет его. На это приходит следующая ступень. Так всегда. Ты начинаешь ненавидеть, ты как бы разрушаешь предыдущую ступень. И они этого боятся. Ты не можешь быть растительным, если ты полностью не отменишь в себе неживое внутри себя. Только так. Потому что из этого дальше ты начинаешь подниматься. Это твой фундамент, с одной стороны. С другой стороны, ты должен все время переступать через него. Поэтому они боятся.
1: Ну,
2: смотри, ошибка, ты говоришь. Да все ошибка.
3: Что написано в эти две недели, есть вранарин, там... проявление прогрессивного иудаизма, среди них там, представьте себе, я был готов принять это, они хотели от меня документы, я хотел вложить много. Прогрессивный иудаизм, хотят документы, хотят вложить в иудаизм немного кабалы. Почему? Я хотел приобщиться как иудаизм консервативный, так и прогрессивный. И все эти, они тоже не живое. Тоже не живое. Только что выбрали для себя более легкие рамки. Я приезжаю к маме в Канаду, есть там рядом синагога, так направить, и частной машине. Каждый приезжает на субботу, тушит сигарету перед тем, как войти в синагогу, целует мезузу, входит в синагогу, надевает кипу и начинает свою субботу. Потом то же самое обратно. Выходят, зажигают сигарету, говорят немного о бизнесе, едут домой. Мы все сделали себе рамки, немного полегче, но тоже рамки хранят их очень крепко, кстати. Не прямо хранят, о, там есть синагога, где живет мой брат, он живет в очень дорогом районе, ты знаешь, синагога, прямо дворец, мрамор, у каждого места такое, какие-то кресла. Я вошел туда, там только адвокаты, врачи, понимаешь, вышел, да-да, 7 тысяч долларов в год стоит тебе там быть членом, только приходить туда. Так я пришел туда, вошел так, начало молитвы, через четверть часа после начала молитвы. Обычно ты входишь в синагогу, так Габай приходит к тебе, кто, что, садись, пожалуйста, устраивай, так принято. Никто там даже не повернул головы ко мне. Так ты знаешь? Да, это что-то. Вложили там 1,5 миллиона долларов, входишь туда, как будто во дворец культуры.
2: Но это хорошо. Я скажу тебе, говорю серьезно. Все-таки это хорошо, потому что прежде чем человек получает какую-то искру, да, искру в сердце. По крайней мере, он как стадо, у него есть место, платит за это деньги. И понемногу дозревает еще кругооборот, еще, и все. Это на самом деле. Но не важно, такое ограничение или иное, не важно. Только что. Ладно, если нужно, Творец достанет его, куда бы ни убежал, ты знаешь. Пророк Ина пытался это сделать, так мы не умнее его. И мы не убежим. Очень красивая история. Если мы правильно ее истолкуем, деталь за деталью, как Ина хотел убежать, это больше того, как Иран там сидит в углу, да, он прямо как он убегал, бедняга, действительно, ты видишь, не помогло. Это история о бегстве от миссии, действительно. То есть каждый из нас проходит это, пытается сделать во время падения, да?
3: У каббалистов всегда есть между ними уровень, и у них всегда есть взаимопонимание,
1: те, кто приходит к Кабале, там нет какой-то несогласованности в понимании.
3: Нет. Каббалист, который приходит к духовному, то есть человек, который чувствует духовное, ты спрашиваешь, как может быть, что он начинает чувствовать иначе, чем кто-то другой. Это в точности, как в нашем мире, именно так. Сколько есть у тебя людей в этом мире, ученых, между которыми спор? Один видит реальность так, а другой иначе. Не то, что реальность, которую они видят, а законы, по которым реальность ведет себя в точности. В этом между ними разногласия. Это вещь, которая немного скрыта, а немного раскрыта. Мы видим с тобой какое-то явление, только ты думаешь, что это явление в своем источнике такое, такое, такое, поэтому это представляется нашим глазам. То, что нам представляется, мы видим одно и то же. Но ты и я не видим, что стоит за этим. Это более высокие ступени. Это не следующие ступени, это может быть ступень еще 200 ступеней выше. Нет, мы видим реальность, как в нашем мире. Ты не улавливаешь, но причина того, что мы видим, может быть на 200 ступеней выше того, что мы постигли. И тогда мы начинаем рассуждать, это так или это так, это так или так, может быть так, а может так. Какой есть спор между Бальсуламом и Рашашем? Бальсулам даже не хотел, он пишет там немного в конце Бейшара Каванот, да? Но то, что пишет, это еще всего лишь немного от того, что есть. Спор, он очень-очень принципиальный для нас. Для нас не настолько, потому что Рашаш, он святой Рашаш. То, чего он достиг, для нас — это слова живого Творца. Но то, что он указывает как на причины выше своей ступени, что причина того, что он видит, находится еще на 200 ступеней выше, а этого он не достиг, Бальсулам не согласен с ним, потому что Бальсулам достиг большего, и тогда он пишет со ступени, которую достиг, что Рашаш не ошибается в том, что он раскладывает перед тобой как факт. Факты верные, но в том, что он говорит, что это причина этого явления, в этом он ошибается. Как у нас два физика. Ну что, нет таких вещей, скажи мне. Бесконечно, потому что это уже вещи, которые скрыты. Не о том, что раскрыто, а о причине. А причина скрыта. Она может быть очень высокой, то есть очень далекой. И поэтому есть и между каббалистами много разногласий. Это законно, это потому что они исследователи всего лишь, они исследуют действия Творца. И насколько могут уподобиться этим действиям, это они постигают, насколько не могут, не постигают. Но причины всегда выше того, что они постигают. И в этом выражение этих причин, они могут ошибаться. Потому что то, что не постигнуто, не называем по имени. Это то, что происходит. Поэтому есть здесь разногласия между ними в этом.
1: Но ведь причину тоже можно постичь. Как же можно говорить о причине?
3: Нет, так есть вещи, которые постигают, и есть вещи, которые не постигают, что это причина. И прямо-то говорят об этом, что поделаешь, как все ученые в этом мире. Да? Есть такие, которые прямо ненавидят один другого. Ты знаешь зависть авторов? Ты знаешь, какая ненависть в этом есть? А больше, чем... Потому что это на ступени самого большого эгоизма, скажем, в этом мире. В духовном тоже это на очень высоких ступенях. Ведь это не в животных наслаждениях, там, в деньгах или почестях. Это знание. Это в идее, это в моем «я». Это не так, что я купил такую машину, а ты машину побольше или что-то там, не знаю. Не об этом говорят, а за зависть знания. Самая большая вещь, которая может быть в человеке, в этом мире это ужасно. О, как они могут? Чего только они не делают один другому. Но в духовном, это на самом деле, кто поднимается выше, видит другие причины, чем тот, кто находится ниже. Так для него это... Да, что поделаешь. Ты, скажем, сейчас напишешь нам, да? Ты напишешь нам то, что ты прошел, и часть того, что ты напишешь, из того, что ты прошел, будет в этом часть того, чего ты не прошел. Только ты напишешь об этом как о причинах, как о разных вещах, которые... Прямо причина, которая организовывает состояние, в котором ты находишься. Так начни писать, и ты увидишь, что это всегда так происходит с человеком. Так в части, которую ты не прошел. То, что ты прошел, это истина, потому что против ощущения ничего не поделаешь. То, что облачается внутрь клея, об этом не говорят. Но если ты начинаешь говорить о причинах, о том, что выше этого, и ты уверен, а ты уверен, будешь говорить об этом, даже если ты маленький, в этом ты можешь ошибаться. Поэтому я говорю, никто не вправе выпускать ничего, не только из-за политики в этом мире, а потому что он ошибается в духовном, очень принципиально. Кто не прошел максимум, с ним вообще не о чем говорить. Обязан прямо заботиться о том, что он пишет. А после Максома ты уже. Ты пишешь только о ступени, где ты. А что выше этого? Придет кто-то в следующем кругообороте, оспорит меня, сделает из меня котлету. Конечно, пожалуйста. Это просто из фактов этой жизни. Это так может быть. Поэтому нет никакой уверенности. Есть уверенность до определенной ступени. Вот и все. Но нам больше не нужно, потому что на самом деле нам это не важно. Насколько, какое мне дело до причин высоких, там, где ошибался или не ошибался. Мы уже видим из нашей жизни, то, что я думаю, ошибаюсь или нет, на деле не влияет. Влияет количество усилий, а не насколько ты понимаешь разумом или нет. Поэтому это не проблема. Ты это можешь спокойно называть Рашаша святым, как и Баля Сулама святым. Это, безусловно, для нас не имеет значения.
1: Но если каббалисты осознают то, что вот вы говорите сейчас...
3: Поверь мне, то, что я знаю, каббалисты тоже знают. Ну, о чем ты говоришь?
1: Нет, я имею в виду, что это абсолютная наука.
3: Что такое абсолютная наука?
1: Нет. Относительная наука.
3: Нет, не дай Бог. Вальс вам пишет, что нет ничего абсолютного в реальности. Где он пишет? Есть даже заголовок такой. Божественное. Оно абсолютно на ступени, когда ты получаешь экран и приобретаешь ее до этой ступени, это уже абсолютно. А выше этой ступени для тебя это не абсолютно, все относительно по отношению к постигающему человеку.
1: Но в Гмар-Тикуне, когда все приходят...
3: В Гмар-Тикуне мы не говорим, а в Гмар-Тикуне написано, пока не придет Илья, вот тогда нет сомнений, нет ничего.
1: Там нет разногласий?
3: Да, будет очень скучно, никакого спора, ничего. Написано, да, пока не придет Тишбе. Как? Тишбе разрешит все трудности и проблемы.
4: Но.
1: Ну. Рабаш в статье пишет много о разных состояниях, в которых проходит человек. Состояние, желание полное, желание неполное, он хочет остаться, не хочет остаться, всякие такие вещи. Как из того, что я читаю? Мы читали о многих вещах, как не обманывать себя, не цепляться за что-то. Ясно, что это приходит. Как вообще перескочить этот этап? Каких-то иллюзий в этом состоянии нет, в другом есть.
3: Ты читаешь, слышишь статьи или там мое объяснение. Ты не можешь определять, как это повлияет на тебя. Ты вообще не можешь определять ход своей мысли. Для чего? Ты должен просто принять это, услышать, как я сказал, пропустить это, как там, знаешь, как через мясорубку. Все. Так ты должен пропустить это и все. входит в уши, и что там делает, не важно что. Вообще не важно что. Это не ты должен определять, как должно действовать. Это спрашивали меня в интернете, как я прихожу именно к этому, к такому свойству. Я написал, как может быть, что человек определяет, что к этому и этому свойству он должен прийти. Откуда ты знаешь, что ты должен прийти? Может быть, твоя очередь прийти к этому. То есть, когда ты придешь к этому, это через год. А пока что ты должен пройти что-то другое. Ты знаешь строение своей души. Ты знаешь, что ты должен сейчас думать. На тебе делать то, что в твоих руках и в силах делать. Делай. Вот и все. Остальные вещи происходят. Ты вызываешь свет. Свет светит на твое строение, и все. Ты ведь химик. Химик, ты знаешь, есть какая-то очень большая молекула, скажем, молекула, да. Может быть, мы не знаем, что больше этого, да? Что там такое ген? Я знаю, что такое ген. Знаешь, да? Что-то. Молекуля — это есть миллиарды частей. Все связаны одна с другой, а каждая связана со всеми, между прочим. Если это духовная молекула, каждая связана со всеми. Это уже проблема. И в материальном, но в материальном как-то хотят сделать это попроще, да? Понимаешь? И у каждого свой характер в этом строении. Это больше, это меньше. И связь между вещами меняется. То есть само строение одно, то же самое. Но вес удельный каждой части разный. И связь между всеми частями у каждой своя. Между частями. То есть как будто скелет у нас в теле. Скелет он тот же, да? Но уже во внутренних вещах, которые там внутри кости, внутри этого. Да? Так я умник знать вот в таком запутанном строении, которое вообще не знаю, не чувствую, и даже с трудом сейчас слышу об этом впервые. Я умный, чтобы определить, что должно быть сейчас у меня там исправлено больше, меньше, в связи с этим, в связи с тем. Какая глупость. Но что я могу сделать? Только принести очень большой прожектор, что чем больше он будет светить на эту большую молекулу, тем больше она будет развиваться. А зажечь, включить этот прожектор, усилить свет я могу только через изучение каббалы. У нас вообще никакого дела есть во всем этом, никакого занятия этим, только усилить немного свет, чтобы этот прожектор светил настроение души. Вложить в это еще каплю усилий.
1: Это он хочет, это не хочет, из вещей что-то входит внутрь. Это не только как в миксере, сразу выходит наружу.
3: Нет. Так ты начинаешь думать, ты начинаешь делать, конечно, какую-то компиляцию между вещами. Как сказать компиляцию?
1: Уравнение.
3: Ну, уравнение, скажем, да. И, конечно, ты работаешь головой, работаешь сердцем. Но и то, что ты работаешь головой и работаешь сердцем, это уже следствие того, как окружающий свет светит тебе и подготовит твою голову и сердце для работы. Не может быть, чтобы ты раньше. А если ты хочешь, чтобы свет этот сделал тебе что-то в следующий раз быстрее, чтобы ускорить его, пожалуйста. Но может быть, чтобы ускорить, это будет тебе неприятно упасть, вылететь, встать, бежать, не знаю, не очень приятные вещи, неважно. Но этого ты не можешь избежать, ты можешь только ускорить развитие. И тоже, когда ты действуешь в этом развитии, твое отношение к развитию приводит тебя к другому ощущению развития. То есть даже плохие вещи кажутся тебе хорошими. Ты их воспринимаешь как хорошие, они тоже проходят в твоем ощущении хорошо. Все?
1: Мы говорим, что все, что мы делаем, это нужно изменить отношения. И как вместо того, чтобы застрять в каком-то отношении часами и днями, я делаю так, чтобы отношение это изменялось.
3: Я говорю тебе, приходи сюда, когда тебе плохо, или когда ты хочешь ускорить себя, приходи сюда, начинай работать здесь, в центре. Зайди на кухню, проси, я не знаю, дадут ли тебе, есть много желающих. Приходи на кухню работать, приходи еще что-то. убрать, навести порядок в интернете, неважно в чем, сделай какую-то работу, и ты увидишь, насколько ты быстрее выходишь из этого. Причем чем больше работы руками, материальным, а не там, духовным усилием, написать, перевести, так она легче. Это очень хорошо, если бы можно было каждому дать так вот работу в изобилии физическую. Просто ты ухватился там за кухню, да?
1: Мы находимся в определенном месте, в отдаче. И каждый раз постигает все больше, это как в микроскопе, видит, что группа пытается выжить и не постигает иногда тут истинную суть вещей.
3: Я не понимаю. Ваше требование, ты спрашиваешь так, почему это занимает так много времени? Это вопрос, да?
1: Нет, вопрос. Вот когда мы учим о сферот, мы видим время, бесконечность. Можем ли мы это как-то раскрыть? Если вообще, стоит ли обсуждать бесконечность?
3: Ты спрашиваешь, если это исходит от бесконечности, то должно занять бесконечное время. Но я скажу тебе, и во всем есть конец, и ученые говорят, что этот мир существует там 20 миллиардов лет, да, что-то, не знаю, что они там все думают. Уже говорят что-то другое, очень хорошо, мне не важно, это вообще не важно. Теперь сколько существует человек, скажем, миллион лет? Сколько существует точка в сердце, которая внутри человека? 5700 лет с первого раза, когда она раскрылась внутри человека от праотца Авраама, скажем, это 3700 лет, скажем. И так далее. Ты видишь, что развитие, оно очень медленное, но чем ближе к Гмар-Тикуну, развитие прямо растет по экспоненте, экспоненциально. Не знаю, как это сказать на иврите. Резко, с ускорением, не знаю. Но каждый раз это в прогрессии нелинейной. Да? А вот так мы видим, как в течение 20 века мир продвинулся, как он не продвигался до этого в течение 2000 лет, за 100 лет, что было. И какова была эпоха? Сегодня за 10 лет будет продвижение, как, не знаю, как за прежние 2000 лет и так далее. Так это происходит. Теперь, но все-таки это продолжается все-таки долгое время, потому что наше общее строение, оно слишком запутано, мы не знаем, мы не понимаем, что мы включаем бесконечное кли, каждый из нас, что в нем только одна точка моя, остальные точки — это не мои, это из остальной Малхут бесконечности. Да? И остальные точки я должен присоединить к себе ради отдачи, вобрать их в себя, опознать их, как я не знаю даже своей точки, отказаться от нее, объединиться со всеми остальными точками, построить из этого клей, и с этим клей обратиться к Творцу, начать совершать с ним звук ради отдачи. Короче, это действие очень-очень медленное. Не потому, что они медленные сами по себе. Исправление — это исправление очень быстрое. Миллиарды действий, если можно так сказать, в секунду. Нет числа действий, нет времени. Так что я не могу сказать тебе это, просто я бросаю тебе так, чтобы ты понял. Но несмотря на то, что это миллиарды в секунду, но ты знаешь, это как в компьютере. Хотя он делает действительно так много действий в секунду, но в любом случае, случае мы должны ждать и ждать, пока ты, знаешь, хочешь взять какую-то информацию откуда-то. Главное взять ее. Ты ждешь иногда полчаса, пока пройдет по твоему маленькому проводу этот, из большого хранилища и так далее. Короче, то же самое у нас. И поэтому нам кажется, что мы стоим на месте, мы продвигаемся, и очень-очень быстро. Я говорю тебе, больше, чем в материальном. Насколько в материальном есть изменения каждый день, в духовном это еще намного больше. И по сравнению с миллионами или миллиардами лет, в которые мы развивались раньше на всяких уровнях, неживом, растительном, животном, говорящем и духовное сейчас, так скорость наша сейчас находится в таком ускорении, что ты увидишь, как за год-два что изменится в мире. И я не думаю, что так быстро перестанут переворачивать нам столы, да, в торговых центрах, потому что неживой, он не меняется, но мы должны измениться. Когда приходят к общему исправлению, и человек наконец-то получает свое настоящее кли, которое связано со всеми его остальными частями, которые казались ему раньше внешними частями, находящимися во всех людях, они начинают ощущаться у него так, что это по сути дела его части, он собирает их вместе. И из этого сплочение делается одно большое кли, и в нем он чувствует Творца полностью, он совершает с Творцом Зивук Даака, Малхут со светом. Это творение с Творцом, совершает с Творцом Зивук Даака. Даака, удар, это только по отношению к желанию получать человека, чтобы не был ради получения, а ради отдачи по Творцу он ни в коем случае не ударяет. Это не так, как мы говорим словами, что Малхут ударяет по свету и отсылает его обратно, но ударяет по своему желанию, которое хочет насладиться напрямую. Так человек, который начинает впитывать Творца в себя, кто он, что он, начинает будто проглатывать его в той мере, в которой уподобляется ему, уподобление ему вместе, тогда из Малхут бесконечности, то, что потом делается после того, как творение и Творец прямо объединяются в одно целое, без различия между ними, мы не можем говорить. Там говорят, что есть путь, тогда начинается на самом деле путь бесконечности. Бесконечный. Потому что для нас сейчас бесконечностью называется, чтобы не было с нашей стороны ограничения на получение Творца внутри нас, на слияние с Ним, на то, чтобы прилепиться к Нему, чтобы не было с нашей стороны ограничения. Об ограничении мы говорим, что нет ограничения бесконечности. Но потом делается уже, что наша клея будет без ограничения, тогда мы входим прямо в бесконечный проход. Тогда мы входим прямо внутрь Творца все больше и больше. Там это уже... ладно.
1: Поделимся впечатлениями от урока и что из него мы берем в реализацию в десятке.
4: אנחנו לומדים כמה החיסרון לרוחניות זה הדבר הכי חשוב שצריך לטפל בו.
3: Мы пишем, насколько потребность в духовном — это самое важное, насколько нужно позаботиться об этом. Мы учим, что у нас есть желание, которое Творец пробудил в нас, точка в сердце. Даже это не самое чистое и исправленное. Мы начинаем с этого, и зло лишма, приходим в лишма. Вначале требуем вознаграждения в этом мире, и ради получения затем постепенно, вследствие учебы. Постоянство, мы все больше исправляем наши желания, и хисарон становится все больше в направлении отдачи, пока мы не развиваем настоящий хисарон, что только это хотим мы, и мне лучше умереть, чем продолжать так жизнь. И на самом деле, то, что мы видели, то, что Рав говорит, что мы должны развить бесконечное желание, бесконечный хисарон, чтобы он мог получить бесконечное наполнение, которое Творец дает нам.
1: У желания получать есть много разных средств, всякие особые условия, всякие иллюзии, обман, чтобы оттолкнуть усилия от создания необходимости, и главное, не убегать. То есть между праведником и грешником, праведник, он не отчаивается и надеется обрести потребность в отдающих келим.
3: Да, мы один раз получаем подарок, это точка в сердце, и это на самом деле особое желание, которое не может развиваться иначе, как в особом окружении с помощью света, а второй раз получает подарок, это получить намерение ради отдачи. И поэтому это не очень-то воспринимается. И, конечно же, в неживом святости, который хочет оставить тебя неживым, Рав очень интересно описал, как вообще ничего не меняется. Поэтому точка в сердце, она очень особенная и требует особой заботы. И главным образом свет, чтобы он ускорил ее развитие.
1: И свет, который ускоряет наше развитие, это исходит из нашего усилия, когда мы выстраиваем келим и приближаемся к Творцу.
3: Да, я слышал, как мы получаем экран первый. Рав сказал, что нужно два желания. Это значит, с одной стороны, мне лучше умереть, чем так жить по отношению к этому миру, когда у меня нет ничего, он мне не нужен, и больная любовью по отношению к Творцу. Все.
1: Да, я тоже впечатлился от статьи, там, где говорится о грешниках, праведниках, что когда этому грешнику не отвечают, и когда он нас оставляет, но праведник, он радуется в таком состоянии, и там он именно просит. Есть еще сильный момент, когда Рав говорил, что неживой уровень относится к растительному. И он говорит, что неживой уровень не может выдержать растительный уровень, который вырывается, выходит из неживого.
3: Да, и неживое, и растительное, каждая ступень не способна понять другое. Может быть, мы вообще, как люди, не способны понять, не воспринимают, каждый находится в другом месте, мы вообще не способны понять друг друга. И был интересный рассказ, история с Раум, какой процесс он прошел, какое было в нем желание в поисках истины, и он ничем не удовлетворился. А на самом деле не пришел к этому, и человеку лучше умереть, чем так жить. Сказал тоже.
1: Развитие невозможно остановить. Ты должен наступить на неживой растительный, неживой домем дек душа, неживой святой уровень, стать растительным, требовать этой добавки. Как он и говорит, что в духовном нет изменений, есть только добавки, добавка намерения.
3: Перейдем к следующей части нашего урока, а до этого споем вместе песню.

0: Шалом, хаварим якарим.
1: Приветствуем, дорогие друзья. Мы удостоились сейчас изучать вместе учение десяти сферот. Давайте начнем с отрывка из намерений, который мы слышали на уроке, которая поможет нам подготовить правильно наши намерения. Рав сказал нам так: что я могу сделать? Только принести очень большой прожектор, что чем больше он будет освещать эту большую молекулу, она больше будет развиваться. Это зажечь, включить прожектор, усилить его свет. Я могу только с помощью изучения Каббалы. И все. Нет у нас никакого другого занятия во всем этом, а только немного усилить свет, чтобы прожектор высветил это строение души, привнести в это еще каплю усилия. Так, дорогие друзья, сейчас мы послушаем урок Рава, мы продолжаем изучать сокращение. Первое самостоятельное действие творения. Давайте сделаем это вместе с намерением, привлечем свет, а затем вместе объясним.
2: 33-я страница на иврите, первый том.

0: реакции и в противоположность как бы Творцу, да, что он не хочет получать, это тоже запланировано и приходит со стороны Творца, потому что если я хочу, чтобы ты насладился, я должен позаботиться о двух вещах. То, что я даю, чтобы это было для меня самым наилучшим, и то, что я даю, чтобы и для тебя это было самым наилучшим. Поэтому не может быть, чтобы я дал тебе свет бесконечности, и я думаю, что это самое лучшее, но ты не понимаешь в этом ничего. И наслаждаешься от того, что ты как будто просто живешь. Ну, смотри, да. Живет какая-то клетка, да, есть там какой-то метаболизм, есть там какой-то там обмен веществ, она живет, она чувствует, она понимает, она страдает, радуется. Ну что, что называется жизнью? Где это определение жизни? Поэтому жизнь есть одна, это Творец. А та часть в творении, которая может уподобиться ему, по силе ощущения, по силе существования, это называется живая часть, а все остальное мертвое. И высший свет, Творец, Создатель. Не будем тут вдаваться в уточнение, который хочет сотворить творение и развить его, он должен позаботиться о желании в творении, чтобы это желание поняло его, чтобы уловило его, чтобы почувствовало его, чтобы стало его другом, партнером. Что поделать? Стало равным ему. Это необходимо? Если это определено прежде как цель, то свет не заботится о себе. Он все время заботится только о желании, как его развить. А желание должно быть на каждом этапе все больше и больше. Если не подобно Творцу, то более понимающее его, более качественное, сложное, состоящее из разных параметров, из разных элементов, чтобы различных, чтобы даже противоположных друг другу. Поэтому мы видим на этих этапах распространение и отдаление, и приближение, и различные действия, как будто бы обратные. Но именно из этих обратных действий, которые есть во всем творении, они приводят к постижению цели. Факт, что только стоя на ногами в этом мире, как сказано, и стоят ноги его на Масличной горе, а голова находится в небесах, иначе невозможно. Поэтому процесс развития творения начинается с этого мира. Ну, давайте посмотрим. Перейдем к определениям.
1: Ну,
2: мы переходим к 41-му вопросу на 33-й странице. Вопрос, что значит круг. 41-й вопрос на 33-й странице. Круг. Если нет различия вверх-вниз между четырьмя стадиями желания получать, он считается кругом.
0: Как мы изобразили здесь на рисунке, нет верха и низа, ты можешь нарисовать это наверху, это как угодно, нет верха и низа здесь, или здесь, или здесь, неважно где. Ты можешь поворачивать это не имеет значения. А состояние между кругами — это внутренний и внешний. То есть это причина внешней, а внутренняя — это следствие его. Это единственное различие. Поэтому в Игулим у нас нет времени, только причина следствия. Линия Кав пока что не нужно нам читать. Дальше.
2: Мы еще не закончили.
0: Пожалуйста,
2: еще раз прочитаем круг. Если нет различия

0: вверх-вниз между четырьмя стадиями желания получать, считается кругом. И четыре стадии называются поэтому четырьмя сферическими окружностями, одна внутри другой, что невозможно распознавать, у них различать между ними вверх и низ.
1: Он говорит, круги круглые. Что значит, он хочет сказать, как бы ты его ни поворачивал, более чем три линии, высота, ширина, длина. То есть, кроме этого, мы не можем себе представить, потому что так мы устроены. Поэтому он говорил, представь со всех сторон, как ты только можешь, все это равномерно, равнозначно. Да? Ну, быстрее.
0: 31 страница, 14 вопрос. Распространение. Свет, исходящий из категории создателей, входящий в свойства создания, называется распространением света.
1: То есть кто определяет, что свет распространяется? Творение, которое в своих келим, свет каждый раз раскрывается, и раскрывается каждый раз по-разному. Как бы отдаляется от Творца, от образа Творца, и все больше и больше приобретает формы, близкие к творению. Называется, что свет распространяется в творении. Это не как... Допустим, мы берем и наливаем в стакан молоко, а молоко наполняет стакан. В духовном нет такого. В духовном, если свет входит в кли, он не входит в кли, внутрь. Кли меняет себя и раскрывает свет. А свет и раньше находится, только он не ощущаем. А кли начинает чувствовать его все больше, больше, больше и больше. И тогда раскрывает свет, который находится в нем все больше, больше и больше. Кли производит действие и раскрывает свет. И раскрытие, знаете, это как... Ну, сегодня уже нет такого, как раньше проявляли фотографии, фотобумагу клали в проявитель, и постепенно проявлялось все больше, больше, больше, больше фотография. Это называется распространение. Постепенно это из нераскрытого становится раскрытым. И кто это делает? Кли, который изменяется, раскрывая свет в себе. Если свет воздействует на кли, мы обычно говорим о кли, накива, женская часть, а свет мы называем как бы мужской частью. То есть кто здесь как бы определяет, кто управляет развитием, да, и вы можете наблюдать, когда кли относится как и к мужской части, как и к женской части. Малхут, она как раз-таки все изменяет и все делает. Но когда мы говорим о Малхут, обычно мы говорим со стороны Некива, со стороны женской части. Так тут есть разница, чтобы мы не путались. Но свет, который распространяется, свет не распространяется, он находится в абсолютном покое. Кли раскрывает его. Поэтому раскрытие света все больше и больше и больше называется, знаете, у вас есть, допустим, гирлянда, которые загораются одна за другой. Это электричество, ток проходит по ним, и они зажигаются. Нет, каждая раскрывает ток, который находится в ней.
2: Варур?
1: Это каждая лампочка. Понятно? Не совсем, да?
2: Готов?
1: А, написано здесь? Ну, пожалуйста.
0: Но снова распространение, прочитаем, свет, который исходит из категории создателя, входит в категорию создания, называется распространение света. Но на самом деле высший свет не впечатляется от этого, подобно зажиганию одной свечи от другой, когда от первой не убывает, и только относительно получения созданием называется это так.
1: Почему это важно? Понять, что все зависит от килим, а не ожидать света, чтобы свет сделал какое-то действие, он находится в абсолютном покое. Дальше.
0: Мы переходим в 69-й вопрос, который находится на 30-й странице. А ответ на 35-й, еще раз. Вопрос, что представляет собой четыре стадии в желании получать? Ответ на 35-й странице. Сначала свет распространяется и выходит из Создателя в виде света Хохма. Это все наполнение жизни, относящееся к этому Созданию. И в нем первая стадия желания получить, и это называется первым распространением или первой стадией, а затем усиливается в этом свете свойство желания отдавать, так что усиление этого желания выводит из Создателя свет Хасадим, это называется первым усилением или второй стадией. После этого распространяется этот свет Хасадим большим распространением, то есть в свечении Хохма, это называется второе распространение или третьей стадией, а затем он опять усиливается в этом свете желание получить содержащееся в свете от первого распространения, и этим завершается желание получать во всей его величине и полноте. Это называется второе усиление или четвертая стадия. Вы сказали вначале, что есть Захар и Никева, что может клей получить и Захар и Никева.
1: Нет, я не хочу вас путать. Первое распространение приходит со стороны Создателя напрямую. Это называется первая стадия, первое преодоление. У нас есть вторая стадия, второе распространение у нас есть как бы со стороны творения. Это третья стадия. Второе преодоление у нас есть со стороны творения, это четвертая стадия. Так, это два распространения и два преодоления. Если первое распространение — это буква «Юд», потому что в ней пока свет полностью властвует, то второе распространение — это уже «Юд» удлиненное, или это как буква «Вав». Если первое преодоление — это «Хей», буква «Хей», второе преодоление мы тоже называем пока что «Хей», потому что в четырех стадиях прямого света мы пока что не производим никакого действия со стороны творения. Это еще до сокращения, до первого, это первая авая, то есть распространение света в желании, чтобы сформировать желание до первой своей самостоятельной точки, когда оно испытывает стыд. Здесь у него уже есть стыд и сокращение.
0: Я не понимаю, вы сказали, что распространение — это как Захар. Я хочу пытаюсь понять это.
1: Это другое дело. Распространение — это как Захар, мужская часть. Если оно вызвано кли, то мы говорим об этом. Кли мы называем как бы мужским родом. И если кли находится в том, что свет работает над ним, тогда кли мы называем женским родом. Кли может быть большим и большой. Ты можешь это увидеть в текстах. Так получается. Но это не относится к распространению, к преодолению. Ты используешь то, что я сказал, не в том месте. Ты понимаешь или нет? Ну, тогда оставь.
0: Что такое свет находится в абсолютном покое и к тому же распространяется?
1: Я сейчас привел примеры о гирляндах, которые зажигаются, о разных вещах, что свет не распространяется. Кли его обнаруживает, кли раскрывает с помощью света. Кли либо получает этот свет, либо не хочет его получать. И так, и это. Кли меняется. И в том, что меняется кли, изменения его раскрывают свет каждый раз по-разному. Сам свет нет. Свет, это называется возмущение кли. Чем-то.
0: У нас есть общий вопрос из Пардесии, Израиля. Здесь спрашивают, почему принято писать куф, а не гей.
1: Ну, это чтобы не использовать имя Творца так с пренебрежением, потому что это отношение Творца к творению. На самом деле мы записываем эти имена, эти названия, в этом нет ничего такого. Я даже видел это в синагогах европейских, там есть такие... в церквях, простите, европейских, да, ты выходишь на какую-то площадь, смотришь, я не помню, в нескольких местах, или там вдруг Маген Давид изображен, или Ютки Вавки. Я видел это в разных местах в Европе. Я не входил внутрь, но снаружи видно, в чем тут дело. Это отношение Творца к творению, Ютки Вавки. Так во всем мире это принято, что вот это отношение Творца к творению. До творений, до всего, свет так на нас воздействует. И каббалисты уделяют этому много силы и значения, и это отношение Творца к творению, тут нет слов. Поэтому они не хотят использовать как бы это имя в пренебрежении. То есть постепенно это раскроется в Гмартикуне, полная вот эта авая. Поэтому так принято не использовать это буквально, а так немножко обозначая такими формами, как будто бы ты намекаешь на него. Поэтому мы тоже так делаем. Хотя для изучения, если ты пишешь «Ют Кейвавке» и начинаешь использовать это там в гематриях или в разных там вещах, ну, используем мы там в молитвенниках, но имя, которое пробуждает в нас творение, отношение Творца к творению, это пробуждает в нас величие и почтение.
0: Если распространение — это раскрытие света со стороны кли, что значит распространение света со стороны Создателя, вы сказали?
1: Это распространение со стороны Творца. Это свет, он формирует кли. Здесь еще не со стороны кли раскрывается свет, а со стороны света, потому что кли все еще не производит какого-то действия, такого, которое исходит из его желания. Нет пока. Первая стадия не знает, что она делает, и вторая, и третья стадия, и четвертая стадия. Это пока что развитие, но развитие неосознанное. Мы закончили этот урок. Да, перейдем к вопросам, выяснениям. Мы слышали о распространении, о преодолении, о том, что приходит со стороны кли, что приходит со стороны света. Давайте задавать вопросы и в системе Арвут, задавайте вопросы. Авраам.
0: Спасибо. Я бы как раз хотел начать со слов Рава, который сказал, что свет создает все отличия в келим. Почему он говорит, что есть здесь какое-то преодоление с первой и второй. Что это такое преодоление, если все исходит со стороны света? Юрий Эхтер, да. Кли чувствует свое впечатление от света. Но это еще не выбор Кли, это не свободное действие его, независимое, но из тех давлений, которые мы изучаем в физике и в разных системах, что материя особым образом реагирует на давление. И здесь тоже, в случае с прямым светом, Рав сказал, что это еще неосознанное развитие, когда Кли должно реагировать как свет, действует на него.
1: Но почему он называет это преодолением? Если это под давлением света на Кли, то в чем же здесь преодоление? Все исходит от света. Почему это называется преодолением? Ведь это все-таки потому что это кажется, что со стороны Кли.
0: Здесь преодоление — это реакция на свет. Это не преодоление, когда Кли чувствуется самостоятельным и отделенным от света. Это все еще внутри действия света. Мы смотрим на это без свободного выбора. Скажем, как человек в этом мире, когда на него давят, он делает какое-то действие. Но это еще не по выбору. Это все ответ на состояние.
1: Мы можем прочитать тут ответ 69, потому что он говорит, это преодоление в свете, свойство отдачи над свойством получения. Юрий объяснил, что это в четырех стадиях прямого света. Мы пока не можем утверждать, что есть творение, которое что-то делает. Но мы говорим, что света и килим не сходят вместе, поэтому это называется четыре стадии прямого света. Так не сходит свет и формирует кли, и то, что мы говорим, что первая стадия, там создано желание получать, верно, но там со стороны его нет пока что никакой самостоятельности, оно полностью зависит от света, и так на протяжении всего пути, но есть два параметра в этом распространении света сверху вниз, построение кли. Первое — это то, что распространяется свет хохма, это цель творения, и второе — то, что в нем образуется свет исправления, то есть свет хасадим. Давайте почитаем вопрос 69, и там это выясняется. Это на странице 30. Что представляют собой четыре стадии, имеющиеся в желании получать?
0: Да, пишет нам Бальсалам так. Сначала свет распространения вышел из Создателя в виде света Хохма. Это все наполнение жизни, относящееся к этому состоянию. А в нем первая стадия — желание получать. Это называется первое распространение или первая стадия. А затем усиливается в этом свете желание отдачи. Так что усиление этого желания выводит из Создателя свет хасадим.
1: Да, а затем усиливается в этом свете желание отдачи. То есть мы говорим, что как бы кли преодолевает, но это все еще не преодоление кли, а здесь усиливается в этом свете желание отдачи. То есть шорош приводит к тому, что первая стадия хочет быть как дающий. Это все еще приходит со стороны света. Свет усиливается в свойстве отдачи и усиления этого желание выводит из Создателя свет хасадим.
0: То есть и усиление — это все запланированное действие Творца. Творец планирует так, что кли усиливается. Не само оно усиливается, а что свет это программирует. Все это программирование Творца. Продолжим, что усиление этого желания выводит из Создателя свет хасадим, это называется усиление один или вторая стадия. После этого распространяется этот свет хасадим большим распространением, то есть со свечением хохма. Это называется второе распространение или третья стадия. А затем опять усиливается в этом свете желание получить содержащееся в свете от первого распространения распространении, этим завершается желание получить во всей его величине и полноте, и это называется вторым усилением или четвертой стадией. То есть кли уже развило стремление к свету в четвертой стадии.
1: Большое спасибо. Почему стыд породил сокращение, а сокращение породил экран, а экран породил отраженный свет?
0: Мы слышали от Рава, что стыд — это творение само по себе. И эта тема, она очень высокая. В продолжении мы будем читать о стыде, но стыд — это то, что побуждает кли делать все действия. Это самая сильная сила, имеющаяся в реальности, творение само по себе, когда кли, по сути дела, опознает хозяина, который стоит перед ним, познает его природу отдачи. И просто как мы изучали на одном из предыдущих уроков, он приходит к осознанию, что хочет быть как он, слит с ним. Никто его не обязывает сделать сокращение, но осознание величия Творца, желание приблизиться и слиться с ним, это вынуждает его делать остальные действия, сокращение, экран, отраженный свет и так далее.
1: И поэтому, как Юрий объяснил, не стыд породил сокращение, а кишут украшение. Это не стыд породил сокращение. Стыд раскрылся, но это не то, что породило сокращение. Причина сокращения называется кишут. То есть возникло в его простом желании создание миров и так далее. Френч.
0: Да, большое спасибо за урок. Мы иногда мы учим, что это самостоятельное творение. Здесь уже есть выбор, и она делает самостоятельный выбор получить весь свет творения. И это как мы называем ее. Это второе усиление. Но здесь Рав сказал, что все четыре стадии, даже четвертая стадия, только распространение света. Так что с двумя этими аспектами?
1: Давайте посмотрим 14-е определение. Что такое распространение? И говорит нам тут Баля Сулам. Свет, исходящий из категории создателя, входящий в свойства создания, называется распространение света. Но на самом деле на высший свет это не воздействует, подобно зажиганию одной свечи от другой, когда от первой не убывает, и только относительно получения созданием называется это так. Еще раз, что такое распространение? Свет, исходящий из категории создателей, входящий в свойства создания, называется распространение света. Но на самом деле на высший свет это не воздействует, подобно зажиганию одной свечи от другой, когда от первой не убывает, от первой свечи, и только относительно получения созданием называется так. Рав здесь сегодня привел два примера. Он сказал, что это не как стакан с молоком, когда ты молоко наливаешь в стакан, да, как в нашем мире. Кли впечатляется и раскрывает в себе свет. И он еще привел в пример гирлянды. Ну, электрики знают, когда ты соединяешь гирлянду. Это не то, что там ток протекает, он, может быть, и раньше там был. Но есть кли, это лампочка, да, она обнаруживает ток. Раскладывает на фотоны, и ты видишь это. И поэтому ты всегда относишься со стороны кли. Ты не относишься со стороны света. Каждое воодушевление и сам свет. Давайте посмотрим, что такое определение света кли. Это первое определение. Что такое свет? Все получаемое в мирах в качестве ешь-ми-еш, и это включает в себя все, кроме материи келим, то есть кроме желания получать, которая впечатляется от этого света, сам свет, он еш-ми-еш. То есть нету там ничего нового, нельзя ничего сказать о свете, если это не происходит из ощущения килим. Что такое свет и кли? Желание получить имеющееся в творении называется кли, а получаемое наслаждение называется свет. То есть даже в четырех стадиях прямого света, где мы говорим о распространении и усилении, это действие света, воздействие на кли. И мы говорим со стороны ощущения кли, на которое воздействует свет. Есть как бы два фактора. Свет и кли. Единственное, что изменяется, это кли. Свет не изменяется. Мы обычно говорим, света воздействуют на нас, да? Но мы учим, и света на нас, окружающие действуют. Так что же, все-таки свет действует, делает что-то с нами? Нет. Мы со стороны кли впечатляемся каким-то воздействием неизвестным, и когда мы раскрываем его или часть его, это мы называем светом. То есть тот свет, который мы раскрываем в кли. Как это происходит? После первого сокращения только кли новое, и оно называется экран и отраженный свет. Из реакции кли на свет, кли изучает его и дает ему название. «Из действий твоих познаю тебя». То есть только творение, которое уподобляется Творцу, может дать свету название. До этого свет невозможно никак назвать, потому что нету кли, который получит его. Поэтому кли, о котором мы говорим, это всегда намерение ради отдачи. И с его помощью можно давать разные названия светам. Но не то, что свет такой, свет — он название. Кли называет меру воодушевления свое. Так.
2: Мамит пашет бе пхина гимель.
0: Что распространяется в третьей стадии? Свет хасадим или свет хохма?
3: Пхина гимель и пхина шель орда хасадим.
0: Третья стадия, там, где есть свет хасадим со свечением хохма. То есть это продолжение выражения. Второй стадии себя, во второй стадии тоже есть части, это называется высшей гвурой, которая преодолевает, хочет выбрать отдачу, хочет усилиться в желании получать с помощью наполнения света хокма, которое получила в первой стадии. Это продолжение первой стадии, поэтому мы говорим, что бина — это суть хокмы, и поэтому она хочет продолжить свое действие и это отдача, и поэтому должна получить, потому что Творец хочет, чтобы получила, и тогда она порождает третью стадию. И это как и она свет хасадим со свечением хохма. И мы читаем в разных местах, что хохма — это необходимо для того, чтобы поддерживать кли. Важно, чтобы там был свет хохма, но одна из характеристик третьей стадии, что в третьей стадии нет усиления, она получает просто сверху. Она, ее рожь — это вторая стадия, получает это от бины.
1: А какая разница между светом хасадим, который раскрывается во второй стадии, и светом хасадим, который раскрывается в третьей стадии? Да, это называется усиление хасадим в третьей стадии, то есть света хасадим во второй стадии — это желание бины быть дающей. Она хочет быть как кетер. Это в ней пробуждается в первой стадии, в конце первой стадии. А вторая стадия начинает понимать. Стадия — это новое состояние в свете, поэтому называется четыре стадии прямого света. Кто это различает? Кли, который создан светом. Оно дает свету название. вторая стадия раскрывает что-то новое, свет не меняется. Но она, поскольку есть не сейчас желание стать как дающий, она называет этот свет свет хасадим, потому что ее желание сейчас быть как дающий, и это делает свет светом хасадим. Тот же свет, который есть в первой стадии.
0: А что в третьей стадии происходит со светом хасадим?
1: Да, всегда возникает вопрос здесь. Говорят, что ведь вторая стадия — это свет хасадим. Это как кетер. А почему же она ниже или дальше, чем первая стадия? Ведь согласно природе, кетер — это отдача, и вторая стадия должна была быть ближе бы к кетеру, верно? Ответ — поскольку вторая стадия — это первая стадия, которая хочет стать как кетер. Не то, что нет в ней свет хохма. Поэтому в бине всегда есть свет, у нее нет недостатка ни в чем. Но она хочет быть как дающий, поэтому в ней раскрывается свет хасадим. И тогда возникает вопрос, как она будет отдавать? Что она будет отдавать? Кому она будет отдавать? Ведь Творцу от нее ничего не надо, ведь есть только Творец, творение, верно? Творцу не нужна ее отдача, он хочет... Он создал желание получать, он не создал желание отдавать. Желание отдавать — это его свойство. И вина говорит тогда, если так, чтобы наслаждать его, я буду получать от него. Или можно сказать это еще по-другому. Бина хочет быть действительно подобной. Вторая стадия хочет действительно подобиться кетеру и спрашивает себя, что делает кетер, как он реализовал свое желание отдавать. Он создал желание получать. Я могу создать желание получать? Нет, я творение, я не могу создать желание получать. Но я могу использовать это желание получать, которое есть во мне от первой стадии. И в тот момент, когда она использует желание получать, потому что свет хасадим управляет ей, потому что она хочет отдавать, это называется новым состоянием. Она раскрывает в себе новое состояние и использует желание получать, потому что в ней есть желание отдавать. Поэтому это называется распространение. А вторая стадия — это преодоление или усиление света хохма. А вторая стадия — там нет нового, это лишь выражение этого света хасадим тем, что используют желание получать, поэтому называется второе распространение.
0: И сама суть распространения усиливает свет хасадим?
1: Да, это более высокое выражение света хасадим, поэтому это называется восхваление. Хасадим. Мы видим потом это в мире Ацилут, разница между Ишсут и Аба Ваима, там есть много разных таких параметров. Всегда то, что можно использовать свет хохма, это называется более высокий уровень хасадим.
0: Да, спасибо большое.
4: Ну, ло микрофон, рега, им эфшар, туда. Ло, ло, за шела микуд, нахореха, нахореха, Ави.
0: Можно назвать это распространение и усиление. Это в пятый пункт. Пятая страница Орпними. Первая часть. Вторая. Столбец и выяснение четырех стадий.
5: Турбет, пискаха хона.
0: И вот распространились четыре стадии, которые должны находиться в каждом творении, когда первая стадия называется первым распространением или хохмой, а вторая стадия называется первым усилением или биной, а третья стадия называется вторым распространением или зайрампин, а второе усиление называется малхут. Когда два распространения называются захарами, поскольку это наполнение, которое исходит от Создателя, потому что первое распространение — это наполнение светом хохма, а второе распространение — это наполнение светом хасадим, а два Усиление — это две нуквы, поскольку они являются пробуждением, творением и усилением желания со своей стороны. Когда первое усиление — это пробуждение творения за желанием отдавать, которое стало корнем света Хасадим, как известно. А второе усиление — это пробуждение в творении желания получать, которое становится получающим кли, парцуфы в полном совершенстве. Это в любом месте называется четвертой стадией.
1: Да, мы видим здесь много данных, но время наше заканчивается, но распространение и преодоление — это причина создания миров, и потом, поэтому стоит это изучать. Болеслав говорит, что вот эти определения мы должны сложить в мозгу как буквально в коробочку. Да, нам это нужно для окружающих светов, которые воздействуют на нас. Надо постараться, насколько можно понимать эти термины. Ну, если мы что-то поняли сегодня и требуем от света, чтобы это исправило нас, чтобы мы действительно постигли все эти вещи, то мы уже сделали. И сообщение. Дорогие друзья, мы очень рады пригласить вас на особенный конгресс по объединению в Литву 14-16 августа. Соберемся физически в таком пасторальном месте в Литве, собрание товарищей, культурные вечера, и построим сообщество студентов в Литве. Есть у вас линк на экране, используйте его. А с 16 августа мы соберемся на особенный день единства в Праге. И там будут уроки, собрания товарищей, трапеза праздничная, открыто мероприятие для новых учеников и старых. Записывайтесь по тому же линку. И закончим, как всегда, песней.

0: Дорогие друзья, на первой части урока мы будем служить урок Рава от 7 августа 2002 года. Урок основан на статье «Что такое подарок, который человек просит у Творца?». Находится в трудах Рабаша, первый том, страница 519. Вместе прочитаем статью в десятках, и у нас 36 минут.
1: Майя Матана.
0: Что такое подарок, который человек просит у Творца? В книге Зоар, глава Пинхас, сказано так. Сказано, «Спаси раба своего, ты всесильный мой. Обрадуй душу раба своего, дай силу свою рабу своему». Три раза Давид становится рабом в этом псалме. И это соответствует тому, что авторы Мишны трижды постановили, что человек должен быть рабом молитвы. В первых благословениях нужно быть подобным рабу, который просит подарок, в первых благословениях нужно быть подобным рабу, воздающему хвалу своему господину, в средних — подобно рабу, который просит подарок у своего господина, в последних благословениях — подобно рабу, благодарящему своего господина за тот подарок, который он получил от него, и уходит. И следует понять, почему они уподобили молитву человека рабу, который получает подарок от своего господина, а не милостыню или другие вещи. Чему это должно научить нас в отношении работы? Известно, что от Творца к нам напрямую приходят две вещи. Первое — свет. Второе — кли для получения этого света.
2: Первое, ведь мы учили, что целью творения является его желание насладить свое создание. Согласно этому, находим, что Творец сам, без пробуждения нижних, хотел насладить сотворение, которые еще не были созданы в мире, чтобы он получил от них пробуждение. И это считается, что свет приходит от Творца, и нет у нижнего никакого влияния на это. Второе. Творец создал как сущее из ничего кли, называемое желанием и стремлением получать наслаждение и удовольствие. То есть то, что мы видим в виде из действий твоих, познай ли мы тебя, то есть мы говорим только о том, что мы видим существующим в природе творения. И мы видим, что невозможно наслаждаться ничем, чем бы оно ни было, не имея значения, иначе как если есть стремление к этому. И потому, как мы учили, со стороны света, который создал это кли, называемое желанием получать, оно прошло четыре стадии, то есть четыре этапа. Пока желание получать, не получило завершения своей формы стремления. И это кли, после того, как свет создал это кли, получило благо и наслаждение, которое было в его желании дать. И две вышеназванные вещи, то есть свет и кли, относятся к Творцу. И в этом отношении, как мы учим, было абсолютное совершенство, к которому нечего прибавить. Однако потом родилось нечто новое. То, что мы относим к творению, а не к Творцу. Другими словами, отдачу мы относим к Творцу, который является дающим, так как желание Его насладить свое создание, то есть давать творениям все благо, и не получать от них ничего. Тогда как впоследствии возникло нечто новое, как сказано в ТЭС, что первый получающий, называемый Малхут Бесконечности, стремилось к свойству украшения, называемому украшением в точке желания, чтобы у нее было подобие по форме, называемое слиянием. И по этой причине произошло сокращение. Другими словами, она уменьшила свое желание получить на кли, называемое желание получить, и свет автоматически вышел.
0: И Малхут создала новое кли, называемое желанием отдавать. То есть не получать наслаждение и удовольствие в мере стремления к свету, а получать его в мере желания отдавать. То есть Малхут произвела расчет, сколько процентов высшего блага она может получать с намерением на отдачу. А на ту часть, на которую, если она получит, это будет ради получения. Этого она получать не будет. Получается, что то кли, которое дает нижний, мы относим к нижнему. Ведь килим высшего, который сделал высший, чтобы у нижнего была способность наслаждаться светом, это лишь желание получать. И это кли никогда не будет отменено, ибо то, что Творец создал, обязано существовать вечно. Но нижний может лишь добавлять к кли Творца. И это как сказано, который создал Творец, чтобы делать. Что означает, что Творец создал кли, называемое желанием получать наслаждение. А человек должен добавить к нему исправление, называемое намерением ради отдачи. Как сказано выше, что Малхут Бесконечности украсила себя точки желания, что означает, что ее украшение состояло в том, что она придала желанию получать намерение ради отдачи.
2: Там в Малхут Бесконечности был только корень, и от нее к нижним передается, что уже нельзя получать ради отдачи. Согласно правилу, то, что является желанием высшим, становится обязательным законом в нижнем. И от этого свойства это продолжалось, пока не родилось свойство ситра-ахры, являющееся противоположностью святости. Ведь в святости существует только желание отдавать, то есть свойство слияния, тогда как те, кто хочет получить ради получения, становятся далекими и отделенными от источника жизни. И потому, сказали мудрецы в книге Зор, грешники при жизни своей называются мертвыми, ведь они относят стих «А милость племен — порочность» к грешникам. Все благо делающих они делают ради себя. И сказанного получается, что напрямую Творец дает две вещи. Первое — благо и наслаждение. Второе — желание стремиться к наслаждению. Однако непосредственно от Творца исходит свойство дискомфорта, называемое стыдом. То есть желание Творца, чтобы нижний получил наслаждение, а не страдание. Однако опосредованно, то есть высший, дающий, не желает, чтобы нижний почувствовал стыд во время получения наслаждения. И потому из-за этого произошло исправление сокращения, как сказано выше.
0: И из-за сокращения высшее благо не приходит в келим, который создал Творец, если только творение не делает исправления на это кли, то есть намерение ради отдачи. И если у человека нет этого кли, человек остается в темноте. без света, и имя добрый и творящий добро скрыто от него из-за того, что у него нет келим, подходящих для получения высшего блага, называемых подобием по форме. Получается, что все новшество, которое возникло после сокращения, состоит в том, что не хватает только намерения на отдачу. Но два свойства, которые привлекались до сокращения, не изменились. Другими словами, как в первом свойстве, то есть желании Творца наслаждать, не произошло, страшно подумать, изменения. Ведь и после сокращения он тоже желает давать благо и наслаждение. Так и второе свойство, то есть желание получать, тоже не получило изменения. А как мы учим, что в духовном нет изменений, а есть лишь добавление. Получается, что после сокращения невозможно получить никакого высшего блага, если на желание получать не добавляют намерения ради отдачи. И в этом состоит вся наша работа в Торе и заповедях, удостоиться отдающих келим. И об этом сказали наши мудрецы. Я создал злое начало и создал Тору в приправу к нему. И, как известно, желание получать называется злым началом из-за того, что оно приводит к отдалению от Творца, поскольку оно отличается от Творца по форме. Ведь намерение Творца — отдавать, тогда как у злого начала только лишь получать. И по этой причине все благо и наслаждение, заключенные в замысле творения, скрыты от него.
2: Однако как же можно обрести эти келим, если это против нашей природы? Ответ. Для этого нам даны Торы и заповеди, с помощью которых мы сможем обрести эти келим. Но почему же не все благодаря Торе и заповедям удостаиваются отдающих келим? Причина, как известно, в том, что нет света без кли. Получается, что если человек не знает на 100%, что ему не хватает только этих келим, у него пока еще нет настоящих келим, то есть у него нет потребности в этих келим. Выходит, что свет заключен в Торе и заповедях, обладающих особой способностью Сгула помогать человеку обрести эти келим. Однако у него нет истинной потребности, чтобы дали ему эти келим. А если мы посмотрим немного глубже, то есть если мы произведем тщательную проверку среди тех, кто исполняет Тору и заповеди, желают ли они, чтобы им дали отдающие келим, и они хотят отдать за это желание получать? Подавляющее большинство этих работников скажет, что они отказываются от этого, а они желают исполнять Тору и заповеди ради получения. Получается, что у них нет потребности в отдающих келим. Потому как же можно сказать, что Тора и заповеди, в которых они прилагают усилия, дадут им вознаграждение, то, в чем у них нет потребности. А наоборот, они боятся, что не ровен час потеряют получающие келим, называемые эгоистической любовью. И это, как говорит Рамбам, сказали мудрецы, обязан человек всегда заниматься Торой даже в Лолишма. Ибо из Лолишма придет Клишма. Поэтому, когда обучают малолетних, женщин, и всю неграмотную массу. Их обучают только работать из страха и для получения вознаграждения. Пока не умножится разум, их знание, и не исполнится они большей мудростью, им приоткрывают тайну эту очень постепенно, приучая их к этому без давления, пока они не постигнут его и не познают его и не станут служить ему из любви. И из сказанного выходит, что человек должен стремиться обрести отдающий келим. И хотя он видит, что желание получать не согласно на это, то есть не дает ему молиться, чтобы Творец дал ему эти келим, об этом тоже человек должен молиться Творцу, чтобы он дал ему желание, чтобы он все же понял необходимость в этих келим. И просил бы Творца, чтобы у него была сила преодолевать желание тела в том, что оно как раз хочет оставаться в получающих келим. Мало того, когда оно видит, что из этого может вырасти желание, и человек захочет потом прийти к отдающим келим, оно сейчас же ощущает это и немедленно начинает сопротивляться.
0: Улам. Однако человеку не просто увидеть, что он не может работать ради отдачи. Ведь человек думает, что сейчас у него еще нет желания отдавать. Но когда он захочет работать ради отдачи, у него есть выбор. То есть у него есть способность работать ради отдачи. Это знание, как он думает, дает ему успокоение, позволяющее не впечатляться тем, что он не занимается работой на

0: Мудрецы сказали, пришедшему очиститься, а потом Творец помогает ему. И мы спросили, почему человек должен начать свою работу, и только потом Творец дает ему помощь. Почему Творец не дает ему эту силу сразу? То есть даже когда человек не просит о помощи, давал бы ему помощь сразу же, как только он начал работу Творца. Однако, как сказано выше, существует правило «нет света без кли». Поэтому человек должен начать. А когда человек видит, что не может, выходит, что тогда у него есть потребность, чтобы Творец помог ему. Поэтому именно когда человек начал работу и видит, что он не может продолжать в этом состоянии, он получает кли, чтобы Творец передал ему эту силу, называемую желанием отдавать. Однако, как правило, когда человек начинает работу по отдаче и видит, что ему тяжело, и видит, что, по его мнению, он уже просил Творца много раз, чтобы он помог ему, и не получил никакой помощи, тогда человек убегает с поля боя и говорит, что эта работа не для него. А на самом деле, именно в этом месте, когда он приходит к решению, что это тяжело с его стороны, и только Творец может помочь, тогда человек должен положиться на Творца, что он действительно поможет ему. Но что еще не завершилось кли, то есть потребность помощи Творца. И всякий раз, когда он просит о помощи, хотя он еще и не ощущает помощь Творца, нужно верить в высшее знание, что Творец на самом деле помогает ему. Однако человек еще не должен видеть этого, чтобы иметь возможность раскрыть истинную потребность в этом.
1: Из сказанного можно объяснить слова «Ибо прямые пути Творца, праведники пройдут по ним, а грешники на них споткнутся». Это означает, что именно в этой точке, в которой человек принимает решение, что человек не в состоянии прийти к отдающим кли, так как он видит, что нет ни одного органа в теле человека, который согласился бы на это. В таком случае сейчас он пришел к моменту истины. И сейчас он должен был бы вознести истинную молитву, чтобы Творец помог ему. И он без сомнения получил бы помощь от Творца, для которой Творец сидит и ждет, чтобы человек дал ему кли, то есть потребность в этом. И именно здесь человек убегает от этого состояния, когда именно сейчас есть то место, где ему может прийти помощь. Он убегает с поля боя, и потому он называется грешником. В то же время праведник не отчаивается, и именно сейчас он удостаивается отдающих келим. Получается, в том месте, где праведники пройдут, то есть они получают подъем по уровню, именно в этом месте, а грешники на них споткнутся. И именно в этом месте, в котором нужно получить помощь, они спотыкаются и убегают с поля боя. Из всего этого выходит, что человек должен просить у Творца дара, то есть чтобы Творец дал ему в подарок отдающий килим, подобно тому, как он дал ему кли, называемое желанием получать. Другими словами, с одной стороны, мы говорим, что Творец дал кли и свет, то есть как желание и стремление получать наслаждение, так и наслаждение. И лишь добавку к кли, то есть желание отдавать, это мы относим к творениям, как сказано выше, которые Творец создал, чтобы делать. Где «который создал» означает желание получить, называемое «создал». ибо это сущность.

0: Через ничего называемое творение. На это человек должен построить намерение ради отдачи. Получается, что это на самом деле относится к творениям, а не к Творцу.
1: Однако истина состоит в том, что и это кли, называемое добавкой, и его тоже должен дать Творец. А то, что мы говорим, что это относится к творениям, имеется в виду, что человек должен попросить Творца, чтобы он дал ему это кли, называемое намерением отдавать. Другими словами, только лишь хисарон, что не достает желания отдавать. Это нижний должен постараться, чтобы у него было. В то же время о желании получать нельзя говорить, что на это есть пробуждение нижних. Ведь если желание получать пока еще нет в мире, кто станет просить, чтобы ему дали желание, чтобы он хотел получить наслаждение? Ведь невозможно сказать, что до того, как человек родился, он чего-то желает. Поэтому говорят, что желание получать целиком относится к Творцу. В то же время, после того, как рождается желание получать наслаждение, наступает время, чтобы человек почувствовал, что это желание получать — без добавки. А как оно возникает от природы, есть зло. Поскольку на это желание он не может получить истинное наслаждение, а может получить лишь тонкое свечение, которое Творец дал клипот, чтобы они не отменились. И когда человек приходит к такому знанию, тогда он получает потребность, чтобы у него была возможность построить намерение ради отдачи. А до того, как у него есть эта потребность, ему невозможно дать кли, как сказано выше. Иными словами, нет света без кли. А кли называется потребностью и хисароном. Но хисарон этот считается хисароном только при условии, что у него есть боль и страдания от того, что он нуждается в этом, но у него этого нет. А просто хисарон — это когда человек видит, что у него нет того, чего, как он понимает, ему не хватает. Однако, если он знает, что он может жить без этого, о нем еще нельзя сказать, что у него есть настоящий хисарон. А настоящий хисарон называется, если он знает, что без этого, что он чувствует, что ему недостает, он не может продолжать жить. Это называется истинной потребностью.
0: Также и в работе. Часто бывает, что человек знает и понимает, и чувствует, что ему недостает желания отдавать. И он просит Творца, чтобы он дал ему способность, позволяющий ему преодолеть тело, называемое желанием получать. И он сам знает, что он уже просил Творца много раз, и Творец не желает слушать его. И то, что он видит, что он еще не получил этой силы от Творца, отталкивает его, потому что у него нет сил снова просить Творца, чтобы он дал ему желаемое. Ведь он видит, что Творец не слышит его. И потому у него нет больше возможности, позволяющей молиться Творцу. Однако на самом деле нужно сказать, как сказано выше, что у человека нет еще настоящей потребности, чтобы Творец помог ему. Ведь потребность, которая есть у человека, когда он видит, что у него нет возможности построить намерение ради отдачи, это все еще не называется настоящей потребностью. Ведь, как сказано выше, настоящей потребностью называется, когда он видит, что если у него не будет того, чего ему не хватает, у него нет права существования в мире. Это называется настоящим хисароном. И поэтому, когда человек приходит к осознанию, что если он не обретет желание отдавать, он отделится от святости, у него нет никакой надежды, что он когда-либо сможет удостоиться духовности, называемую слиянию с Творцом. Но все время, пока он погружен в эгоистическую любовь, у него нет никаких шансов войти в святость, и он останется в клепот. И это ему больно. И он говорит, в таком случае лучше умереть, чем такая жизнь. Это называется настоящей потребностью. И тогда, когда человек возносит молитву, чтобы Творец дал ему отдающий келим, это называется настоящей потребностью. И лишь это мы можем отнести к Творцу, отнести к нижним. То есть хиссарон, состоящий в том, что ему недостает отдающих келим, это называется кли, то есть потребностью.
1: А наполнение этого, то есть желание отдавать, относится к Творцу. Иными словами, как Творец дал первое кли, то есть желание получать, также он дает кли, называемое желанием отдавать. И все различие между первым кли, называемым желанием получать, и кли, называемым желанием отдавать, в том, что первое кли возникло без пробуждения нижнего, как сказано выше. Ибо до того, как он родился, кто же может просить? Однако потом, когда родилось желание получать, оно начало ощущать, к чему приводит его это желание получить. И в мере потребности в отдающих келим человек пробуждается к ощущению необходимости. И лишь потребность в отдающих келим мы относим к творениям. И сказанного мы можем объяснить то, что мы говорим и просим. И из сокровищницы бескорыстного дара одари меня. И на первый взгляд это тяжело понять, ведь мы должны служить Творцу не ради получения вознаграждения и тем более не просить бесплатного подарка. Почему же написано «И из сокровищницы бескорыстного дара одари меня»? А смысл этого «дай нам бескорыстный дар». «Одари меня». Иными словами, «дай нам в дар отдающий келим, как ты дал нам кли желание получать». Мы просим тебя, ведь мы чувствуем необходимость в отдающих келим. А что такое отдающий келим? Чтобы мы могли работать бескорыстно, без всякого вознаграждения, а вся наша работа будет только лишь на отдачу. Другими словами, как с первым кли, называемым желанием получать, человек не может работать иначе, как за вознаграждение. И это кли называется новым кли, то есть новым творением, которого не было до того, как он его создал. И дай нам сейчас кли, то есть желание из твоей сокровищницы. А что такое желание отдавать? Оно еще было до того, как он создал желание получать. Ведь желание отдавать является причиной желания получать. Ибо желание отдавать называется сущим из сущего, тогда как желание получать называется сущим из ничего. Поскольку, как известно, желание получать не относится к Творцу. Ведь от кого ему получать? Поэтому мы просим и из сокровищницы бескорыстного дара, то есть из твоей сокровищницы, ведь у тебя есть желание отдавать, и ты бескорыстно даешь это желание. Дай нам, чтобы мы тоже могли работать бескорыстно, без получения вознаграждения.
0: И отсюда понятно то, что мы спросили. Как мы можем просить, чтобы Творец дал нам бескорыстный дар? И объяснение, что мы просим у Творца, чтобы Он дал нам возможность служить Ему бескорыстно. Иначе говоря, отдающее кли, которое человек получает, это кли называется бескорыстный дар. отсюда выходит. Что это за дар, который человек должен просить у Творца, чтобы он дал ему? И мы спросили, как можно просить подарки? Ведь известно, что просят милостыню. Но подарок? Кто же просит подарки? А в мире принято, что тому, кого любят, дают подарки. Ответ в том, что поскольку человек хочет любить Творца, и из-за того, что то, что мешает, это желание получать, поэтому человек просит этот подарок, называемый отдающим кли. Ведь благодаря этому подарку, который он получит от Творца, человек удостоится любви Творца, а не любви к себе. Поэтому это называется подарком. И это человек должен просить. И это то, что мы спросили, какой подарок человек должен просить у Творца, и что это можно просить. И на эту просьбу опирается наша работа в Торе и заповедях, благодаря исполнению которых мы получим потребность в этой просьбе, ибо поймем, что они — жизнь наша и долголетие наше. Эта потребность состоит в том, что нам недостает слияния с Творцом, называемого подобие по форме, благодаря которому мы можем быть слитыми с источником жизни. А если мы не удостоимся слияния и останемся в эгоистической любви, мы в любом случае отделены от источника жизни, что называется, грешники при жизни своей называются мертвыми из-за разделения, которое есть между ними.
1: А в просьбе о подарке главное — это потребность в этом. А благодаря Торе и заповедям мы получаем потребность. А благодаря этой потребности есть возможность просить об этом подарке, называемом, что он даст нам кли, который называется желанием отдавать Творцу. И это как сказано, как я бескорыстно, так и вы бескорыстно. То есть человек должен стараться работать ради отдачи и не желать получать никакой компенсации. И хотя там, в Гмаре, это объясняют иначе, но и на это там намекают. И это называется слияние. И сказанному можно объяснить то, что мы говорим в благословении на пищу, что даже в субботу, когда запрещено вести будничные разговоры, мы просим Творца, и не заставляй нас зависеть от даров человеческих. Такая молитва подобает в будние дни, когда просят о заработке, но не в субботу.
0: Не следует объяснить то, что мы просим в субботу, и не заставляй нас зависеть от даров человеческих. Имеется в виду келим, людей, буквально из плоти и крови, которыми пользуются люди, то есть получающие келим. И мы просим у Творца, чтобы Он помог нам, чтобы мы не должны были пользоваться их келим, а пользовались бы келим Творца, то есть отдающими келим. И об этих келим мы просим у Творца, ведь они являются келим бескорыстного дара.
1: Переходим к уроку от 7 августа 2002 года. Мы прослушали статью, что такое подарок, который человек просит у Творца из 3-го тома Шлавея Сулам, глава Пинхас. На самом деле, получающий келим Творец создал, и они не меняются. Как созданы, так и они и находятся в творении. Но чтобы человек использовал их правильным образом, то есть чтобы посредством получающих келим уподобил себя действию отдачи, тогда Творец помогает ему. Он скрывает от человека его получающий келим, дает человеку через окружающий свет, возможность обрести экран, намерение ради отдачи. И по мере того, как человек обретает намерение ради отдачи, Творец освобождает ему, открывает ему, раскрывает ему получающий килим человека. И тогда происходит, что сначала человек обретает намерение ради отдачи, в соответствии с этим Творец добавляет ему желание получать, и тогда человек получает ради отдачи. Так что это действие в точности подобно действию Творца. Это, в сущности, помощь, которая приходит к нам свыше. С одной стороны, есть скрытие на желание получать, относительно этого есть скрытие, скрытие Творца, а с другой стороны, есть возможность с помощью методики Каббалы, как получать правильно, получающих килим обрести экран и посредством экрана, посредством намерения ради отдачи использовать тогда желание получать правильным образом. Это называется, что света предшествуют килим. Кто раньше? Творец создал кли, желание получать, а человек, который хочет обратить желание получать в намерение ради отдачи, тогда здесь килим предшествует светам. Сначала постигают экран, а потом присоединяют к нему желание получать. Поэтому тьма предшествует свету. Так если так, есть две вещи, исходящие от Творца, напрямую и не напрямую. А проблема наша — это только работать над желанием, над стремлением к экрану. В соответствии с этим Творец освободит нам часть желания получать, которое в нас, и мы сможем использовать его правильно. Это, в сущности, подарок, который человек просит у Творца. То есть не получающий килим, так как они находятся в изобилии, Творец заинтересован, чтобы человек получал, а цель творения — насладить свои творения. А намерение, экран — это то, что нужно получить от Творца. И к этому должно быть желание у нас, прийти к желанию, к действию отдачи, к намерению ради отдачи. Экран, отраженный свет. Неважно, как человек это описывает. И желание должно быть полным, цельным. Что лучше смерть, чем такая жизнь. Что если я не постигаю экран, отношение к Творцу, то эта жизнь, то есть ни в какой другой форме я не согласен продолжать свою жизнь. А только получить способность отдавать Творцу. Если человек приходит к этому, он получает. Конечно, для этого нужно большое усилие. Почему? Потому что хотя Творец скрыл желание получать, он скрыл желание получать относительно себя, относительно наслаждения ощущать его. Но наслаждение животное, человеческое, материальное этого мира он не скрыл. Это минимальная ступень, с которой человек может подняться. То есть на какие наслаждения человек должен просить, чтобы у него был экран, как первая ступень. Не может быть, чтобы у него не было желания, чтобы не было наслаждения, чтобы не было какого-то стремления насладиться, просить экран. На что? Духовные наслаждения скрыты, материальные наслаждения раскрыты. Поэтому, если поверх всех материальных наслаждений человек просит экран, что хочет все-таки уподобиться Творцу, стремиться к Нему, приблизиться к Нему, это называется, что он обретает первую ступень святости.
2: Айну, лагея лемацав.
1: То есть прийти к состоянию, что с одной стороны у него нет никаких наслаждений в этом мире, что ничто не притягивает его по сравнению с Творцом. Это первое. Это с одной стороны. Тогда человек чувствует себя в отчаянии, потому что в этом мире как будто нет того, что наполнит его. Тогда он просто не может существовать. Ему нечем оживлять свою душу. Душа, нефеш, это называется получающий килим человека. Нечем наслаждаться. Без этого человек не может жить. Он просто находится без движения, в отчаянии, в бессилии. С другой стороны, должно быть притяжение к чему-то. Иначе, почему он просит экран и исправление? Поэтому, с другой стороны, должно быть очень большое устремление к Творцу. И эти два данных, если человек обретает их в полноте, по тем данным, что у него есть, тогда он получает свыше первый экран. То есть, с одной стороны, лучше мне смерть, чем жизнь по отношению к этому миру, что у меня нет ничего, я не нуждаюсь в нем. И больна любовью я по отношению к божественности. Вместе с тем, должны быть вера и уверенность, что он, да, может получить экран, и экран этот приходит от Творца, и он может обязать Творца снабдить его экраном. Все эти данные, если они собираются, они понемногу собираются у человека, раз за разом, все больше и больше, пока они не собираются все в одну точку, как мы учим, из письма на странице 70 и из письма на странице 64, что человек и действие его, и Творец становятся как будто бы одной точкой. Тогда он удостаивается получения первого экрана. И тогда чувствует в нем реальность Творца, и уже первое духовное желание присоединяется к этому экрану и становится зародышем, убар. Это в сущности подарок, который человек должен просить у Творца. И вещи эти невозможно передать из уст в уста, из уст в уши, а тому, кто уже сердцем готов к этому, тогда можно ему просить. Творец позволяет ему просить. Рэбе говорит здесь, что даже люди, которые исполняют Тору и заповеди, как будто совершенные и праведники, но это практическое исполнение еще не говорит о намерении. И они вообще не понимают, чего Творец требует. И это происходит и с нами. В середине статьи он говорит нам это. Да? Что он говорит? Читайте.

0: Он просит отдающие клей?
1: Да, это он говорит по отношению к исполнению без намерения. На странице 240. Сверху.
0: Внизу.
1: А, да, на странице 240. А если мы посмотрим немного глубже, то есть если мы произведем тщательную проверку среди тех, кто исполняет Тору и заповеди, желают ли они, чтобы им дали отдающие килим, они хотят отдать за это желание получать подавляющее большинство этих работников, скажет, что они отказываются от этого, они желают исполнять Тору и заповеди ради получения. Получается, что у них нет потребности в отдающих килим. Поэтому как же можно сказать, что Тора и заповеди, в которых они прилагают усилия, дадут им вознаграждение? То, в чем нет у них потребности. А наоборот, они боятся, что, не дай Бог, потеряют получающие килим, называемые эгоистической любовью. То есть, конечно, большинство мира исполняет Тору и заповеди только ради того, чтобы получить за это плату в этом мире или в будущем мире. Что значит большинство в мире, большинство мира? Кроме тех, кто обретает намерение ради отдачи, кто обретает экран, что невозможно сделать иначе, как с помощью науки Каббала. Как мы говорили вчера, что работа, на самом деле, работа Творца — это сама наука Каббала. Работа Творца, то есть уподобиться Творцу. Хорошо, есть вопросы?
2: Написано «прилепиться к нему», не понимаю, желание получать. Да, верное действие, мы об этом говорили, но у них же есть желание получать.
1: Я, не дай Бог, ты не слышал от меня никогда, что я отвергаю что-то у людей, которые исполняют Тору и заповеди, как заповедь людей, которых так обучали, так воспитывали. Я не отвергаю это, но это называется первая минимальная ступень, духовно неживое, когда человек исполняет так, как научили его, а намерение его не учили. Потому что намерения и учителя тоже не знают намерения. Это называется экранный отраженный свет, который можно обрести только большим усилием в течение множества лет, с помощью окружающего света, который приходит к человеку только с помощью изучения науки Каббала. Так мы говорим о двух уровнях. Народный уровень, который называется путем обывателей, и путь света, путь Торы, путь окружающего света, когда человек обретает экран. То отдельно и это отдельно. Не дай Бог, в моих глазах нет никакого противоречия. Я не отвергаю это, ты не понимаешь? Просто есть Тора для тех, кто еще не развит душевно. И есть Тора для тех, кто развился духовно. Я был в Рыховате, и я начал метаться. Я как бы вернулся к религии, как будто, чтобы искать внутри. И увидел, что ничего нет, и начал кричать на всех тех, кто вернул меня к религии, и искать дальше. Так там был Рав Фишер, Рав из Голландии. Не знаю, жив ли он еще. Он старый был, ну, может быть, так. Так он сказал им, оставьте его, есть такие, которым нужно немножко больше внутрь, найдите ему кого-то. И тогда мне сосватали Рава Зильбермана из Иерусалима, Ицхака Зильбермана. Я поехал к нему поучиться немного, учил у него там Сафрадис Ньют, еще несколько вещей. И все. То есть он понял, он сам. Я не знаю, насколько он сам, я не хочу говорить о нем, о Раве Фишере. Но он понял, он знал и сказал, оставьте его из таких, которым нужно немножко больше. И действительно, что они могли сделать? Устроили мне. Только того, что я получил там в Иерусалиме, мне тоже не было достаточно. Я пошел дальше и так далее, пока не пришел к Рабашу. То есть есть такие, есть всякие, ты не можешь сказать ничего. И мы знаем, что со временем человечество развивается, и есть много таких, которые хотят чего-то сверх этой жизни. тем, у кого желание получать еще в рамках этого мира, пусть исполняют, что написано, пусть делают, что написано, и будет награда по заслугам. Те, у кого желание получать уже к духовному, кто не довольствуется этим миром, им не нужны все эти вещи, которые те делают. Им нужно намерение. Потому что действие у них — это уже намерение и зивук даака. Это называется действием в Каббале. Так этим пусть и занимаются. То отдельно, и это отдельно. То в материальном, а это в духовном. Одно не отменяет другого. Ты не понимаешь, что такое стремиться к духовному действию и к зивугу даака, что называется заповедью, и к получению света посредством этого, что называется Торой, святыми именами, что написано, что человек должен постичь всю Тору, обрести, как говорится, купить свиток Торы, приобретение посредством отраженного света, чтобы все святые имена облучились в него, все раскрытие Творца. Так если у тебя есть к этому стремление, ты относишься к этому, а если нет, ну, учи Хумаш, учи Мишну, учи Гмару, это для тебя Тора. Ну, так, то отдельно и это отдельно. Нужно, в конце концов, понять, что одно не относится к другому. И все, не дай Бог. И я научился у Рабаша не задевать их. Они хотят задеть нас. Они хотят доказать мне, что быть неразвитым выгоднее, чем быть развитым. Верно? Умножающий знания умножает страдания. Но кто может оставаться таким? Они не понимают, что невозможно остановить развитие, что есть целью этого мира, и мир развивается.
0: У них есть слияние с Творцом.
1: Есть у них слияние с Творцом, поэтому они называются духовно неживыми, неживым в святости. В святости. Но в какой мере это слияние? В неживом, на минимальной ступени, только в действии. Делают действия в точности, как написано, и не более того. Поэтому это называется неживым. Почему это неживое? Потому что оно не развивается. Как ты в возрасте бар-мицвы научился возлагать тфилин, произносить там все, и из возраста бар-мицвы ты продолжаешь быть евреем, обязанным исполнять заповеди, так ты продолжаешь до конца своих дней, до 120. Так ты продолжаешь. Запрещено в этом что-либо менять. Не убавь и не прибавь. Вот так. Поэтому оно называется неживым. Неживое — это то, что остается в том же состоянии. Необратимо, не меняется. И в этом состоянии у него есть слияние с Творцом, в том, что он неживой. Он все время делает то же самое, и это мера его слияния, да? И поэтому на него ничего не влияет. Мир может сгореть, мир может быть каким угодно. Уходят в изгнание, возвращаются из изгнания, идут так-то, проходят уничтожение, чего только нет. Неживое может выдержать и пройти все эти вещи, потому что оно неживое. Ему есть за что держаться, у него есть точка слияния, очень сильная, которая не меняется. Только в этом есть большой изъян, что он не может развиваться, он не может прийти к целетворению. Но эта точка очень важная. Поэтому Бальсулам всегда говорил своим ученикам, чтобы они оставались и держали в себе эту неживую ступень.
0: Клар.
1: Был, скажем, Клар, который пришел к нему. Он был вижницким хасидом. Через какое-то время он сказал Бальсуламу: «Я хочу ходить, как ты, как гурский хасид». Бальсулам одевался, как гурские хасиды. Бальсулам сказал: «А почему это важно? Почему эта внешность важна? Ты как раз наоборот, храни свою внешность, все свои обычаи, оставайся вижницким хасидом, будь таким, как они, прямо насколько возможно». Почему? Это Рэбер рассказал мне. Почему? Потому что если ты падаешь, если ты находишься в падении, то ты падаешь не так, как, скажем, падает Иран. Он падает так, как падает Иран с рынка, да, туда, откуда пришел. А тот падает, по крайней мере, до вижницкого хасида. И тогда продолжает в чем-то и потихонечку выходит оттуда. И в какой-то форме остается евреем. А этот может вдруг уехать в Индию там, или еще куда-то. Поэтому есть разница, куда человек падает. То есть хорошо подняться до неживого в святости. И если ты падаешь, то падаешь обратно в это. Ты понимаешь?
0: Вот.
1: Я не собираюсь отменять это воспитание. И я серьезно говорю тебе, без этого не будет существования народа. Но, с другой стороны, люди должны понять, что воспитание — это не просто понять. Видишь, сколько лет? Сколько ты уже здесь? Год или два? Полтора года. И ты еще споришь со мной, не видишь, что все это не в порядке. Нет, мы учим, что Творец помогает нам, верно? Он дает нам точку в сердце, он дает нам келим, делает нам все. Но почему мы не получаем отдающий келим?
2: Так ты спрашиваешь. Так, мы изучаем, что Творец добрый, творящий добро. И цель его — привести человека к окончательному исправлению. А для этого человек развивает свое желание получать, чтобы оно было в действиях, подобно действиям Творца. Творец возлагает филин не так, как ты. Он это делает духовным образом, верно? То есть в состоянии зарампина мира Ацилут, который становится большим, поднимается в Ариханпин и делает там действия, которые называются возложением филин. То есть звук дака на определенной степени выходят цвета спереди, сзади, из мецаха в орыф, который называется узел тфилина и тфилин. И протец Муше удостоился только ступени, когда видел Ахураим, обратную сторону тфилин, потом увидел и лицевую и так далее. То есть это история сама по себе. Так вот, Творец хочет, чтобы ты возложил тфилин так же, как он. Это называется уподобиться Творцу, да? Ну, так это не только привязать коробочку на голову и коробочку на руку. Ты должен это выполнить настоящее духовное действие. И ты спрашиваешь сейчас, ну хорошо, вот я здесь уже сижу полтора года, я понимаю, что нужно так действовать и в материальном, и в духовном. Но почему те, кто исполняют в материальном, Творец не дает им желания, чтобы выполняли в духовном? Да потому что нет связи одного с другим. Это ответ. Нет связи. Человек может 2000 лет выполнять круговорот за круговоротом заповедь тфилина, и это не увеличит в нем желание получать. От этого желание получать к духовному не растет. Желание получить к духовному начинается с точки в сердце, которую человек закладывает в сердце человека. Понимаешь? И это может быть человек светский, это может быть человек религиозный, как правило, это светский. Потому что светские больше ищут. Почему он светский? Потому что ему дано больше желания получать. В то время как религия его не удовлетворяет, как правило, это так. Или он рождается таким, и тогда он на уровне светский, не живой, тоже может быть. Но исполнение Торы и заповеди в материальном мире не приводит к духовному. Они не увеличивают желание получать. Желание получать — это совершенно другое кли, духовное желание получать. Оно начинается с точки в сердце и продолжается далее к духовному. Перед тебе есть махсом, линия. Под этой линией есть человек. Человек — это животное, у которого есть желание к материальному, к деньгам, к почестям, к знаниям. И если после всего этого есть еще и точка в сердце, желание к духовному, это другое, это как частица Творца свыше, она не имеет отношения к остальным желаниям. Человек религиозный исполняет свою Тору и заповеди в рамках своей жизни тут, в этом мире. Без всякой точки. Эта точка — это нечто другое, это желание к духовному. Бывают такие люди и среди светских людей, и среди религиозных, и среди евреев, и среди народов мира. как пишет Раби Элазар и Раби Шимон. Мы это видим. Мы видим это по Раби Анкиви, по Онкилусу. Это геры, это перешедшие, которые были тогда. То есть все это расчеты Творца приходят свыше. И нет, это не обязательно, что у отца праведника будут сыновья праведники. Как правило, кто-то знает, есть книжка, я прочел, даже не помню ничего, о сыновьях Моше. Ты помнишь их имена? Нет? Ну, видишь?
1: Нет.
2: Про отца Моше. Понимаешь, ну так, случайно увидел. Никто не знает. Мы знаем, что Моше передал Тору кому? Иешуа. Знаешь, это не передается по наследству, точка в сердце. Ее кому-то дают, и так оно и происходит. Я тоже не виноват, что мне дали такое желание. А я уже действую по желанию, как любой другой. Точка в сердце, если она есть у человека, то есть. Если ее нет, то ее нет. Подвести к ее раскрытию мы не можем. Хотя Ари пишет, это Рабаш сказал, что если ты возьмешь какого-то человека и посадишь его в группу, которая устремляется к духовному, то ты как бы вызовешь в нем раскрытие, ускорение развития. И тогда Творец раскроет ему точку в сердце. Что значит, что Творец раскроет? Он в своем быстром животном развитии дойдет до состояния, когда эта точка должна в нем проявиться, и тогда она проявится быстрее. Ты сократишь ему время развития, то, что ему осталось до ощущение точки в сердце. Но Рабаш сказал, что хотя Ари об этом и пишет, он не понимает, как это возможно. Это очень тяжело. Практически невозможно. То есть понятно, что с помощью окружающего света, ну, допустим, он придет в группу, здесь начнет заниматься, будет сидеть с нами, работать на кухне, будет слушать, так вот, без ничего. Он должен получить больше окружающего света, он должен начинать меняться. Но Рабаш говорит, что все-таки это очень-очень сложная вещь. Поэтому нам нужны люди, у которых есть эта точка. Нам не нужен весь мир, только эта точка. Их нужно вылавливать их по всему миру. Так вот наша сеть должна быть по всему миру. Но поймать можно только этих и их. И эти единицы, они могут быть среди всех народов. Если ты устремляешься, все. Тогда придет и дозреет до осознания Творца. А если нет, то нет. Ты видишь, вчера мы были в торговом центре в Ришоне. Несколько ребят из группы Ришон вышли. Пришли твои ребята. Перевернули стол, устроили балаган. Я не сержусь на них. Потому что все это от недопонимания, как малые дети не понимают, что творят. Но все-таки только беды несет такое поведение. Они не понимают, что может быть еще Тора для кого-то другого. Как тот Рав Фишер, который сказал, оставьте его в покое, найдите ему кого-то, иначе он не может успокоиться от того, что вы ему даете. Они этого не понимают, им не хватает разума на уровне человека подобного Рава Фишера. Ничего не поделаешь. Если бы не тот Рав Фишер, я бы ушел из религии. Как, мне кажется, Рав Бунин писал. Или нет. Или Мелех, может быть, который говорит, если бы не пришел, а это было 200 лет назад, 300 лет назад, он тоже сказал, если бы он не пришел к Кабале, он бы ушел и стал светским. Настолько ему было скучно в такой жизни без постижения Творца. И они не понимают, что если действительно у человека есть желание к постижению Божественного, это намного больше всех остальных желаний. Они не понимают, что он просто не может иначе. Они хотят снова засунуть его в карцер, что был только так вот ослом и все. Я помню, дали мне Талмуд. Учи только это с утра до ночи. Это желание Творца. Я не мог так. Еще шаг. Пошел учиться в Кфар-Хабад на несколько месяцев. Я прошел несколько трактатов. С Равом Зильберманом в Иерусалиме изучал трактат Шаббат. В Кфар-Хабаде изучал Санедрин. Бава Мице. Что-то еще. Ну, это просто невозможно изучать без какого-то... без какой-то реакции свыше, без отклика. И Бааль Сулам пишет, и Гаон из Вильны пишет, что тот, кто этого ожидает. Только Каббала может привести его к таким результатам. Как он пишет это в предисловии к ТС? Сухая Тора, тот, кто чувствует, что она сухая, обязан оставить ее и попробовать свою удачу в науке Каббала. Ну, так что ты скажешь, Найд?
1: Те, которые из Ришна, может быть, думали, что вы от Берга?
2: Да нет, они вообще ничего не думали. От какой-то, что из какой-то другой буквы. Нет, они знают нас, слава Богу. Они просто не согласны с нами, понимаешь? Это как неживой уровень. Это понятно. Это реакция неживого, которые не могут не вытерпеть ничего, что растет. Растительный уровень уже не подвластен мне. Он как бы убегает из-под моих рук, потому что это растительный уровень. Я не могу его удержать уже в земле, у себя. Понимаешь? Это уже растет, бежит от меня, потому что любой рост происходит из-за того, что человек наступает. Он проходит предыдущий этап, он отменяет его. На это приходит следующая ступень. Так всегда. Ты начинаешь ненавидеть, ты как бы разрушаешь предыдущую ступень. И они этого боятся. Ты не можешь быть растительным, если ты полностью не отменишь в себе неживое внутри себя. Только так. Потому что из этого дальше ты начинаешь подниматься. Это твой фундамент, с одной стороны. С другой стороны, ты должен все время переступать через него. Поэтому они боятся.
0: Ну,
2: смотри, ошибка, ты говоришь. Да все ошибка.
3: Что написано в эти две недели? Есть в Ранаре, там... проявление прогрессивного иудаизма, среди них там, представьте себе, я был готов принять это, они хотели от меня документы, я хотел вложить много. Прогрессивный иудаизм, хотят документы, хотят вложить в иудаизм немного каббалы. Почему? Я хотел приобщиться
0: как
4: иудаизм консервативный, так и прогрессивный. Все эти, они тоже неживое. Только что выбрали для себя более легкие рамки. Я приезжаю к маме в Канаду, есть там рядом синагога, так на правете, частной машине. Каждый приезжает на субботу, тушит сигарету перед тем, как войти в синагогу, целует мезузу, входит в синагогу, надевает кипу, начинает свою субботу. Потом то же самое обратно. Выходят, зажигают сигарету, говорят немного о бизнесе, едут домой. Мы все сделали себе рамки, немного полегче, но тоже рамки хранят их очень крепко, кстати. Не прямо хранят, о, там есть синагога, где живет мой брат, он живет в очень дорогом районе, ты знаешь, синагога, прямо дворец, мрамор, у каждого места такое, какие-то кресла. Я вошел туда, там только адвокаты, врачи, понимаешь, вошел, да-да, 7 тысяч долларов в год стоит тебе там быть членом, только приходить туда. Так я пришел туда, вошел так, начало молитвы, через четверть часа после начала молитвы. Обычно ты входишь в синагогу, там габай приходит к тебе, кто, что, садись, пожалуйста, устраивай, так принято. Никто там даже не повернул головы ко мне. Так ты знаешь? Да, это что-то.
3: Вложили там $1.5 миллиона, входишь туда, как будто во дворец культуры.
4: Но это хорошо. Я скажу тебе, говорю серьезно. Все-таки это хорошо, потому что прежде чем человек получает какую-то искру, да, искру в сердце. По крайней мере, он как стадо, у него есть место, платит за это деньги. И понемногу дозревает еще кругооборот, еще, и все. Это на самом деле. Но не важно, такое ограничение или иное, не важно. Только что. Ладно, если нужно, Творец достанет его, куда бы ни убежал, ты знаешь. Пророк Ина пытался это сделать, так мы не умнее его, и мы не убежим. Очень красивая история. Если мы правильно ее истолкуем, деталь за деталью, как она хотела убежать, это больше того, как Иран там сидит в углу, да, он прямо как он убегал, бедняга, действительно, ты видишь, не помогло. Это история о бегстве от миссия, действительно. То есть каждый из нас проходит это, пытается сделать во время падения, да?
3: У каббалистов всегда есть между ними уровень, и у них всегда есть взаимопонимание. Те, кто приходит к каббале, там нет какой-то несогласованности в понимании.
4: Нет. Каббалист, который приходит к духовному, то есть человек, который чувствует духовное, ты спрашиваешь, как может быть, что он начинает чувствовать иначе, чем кто-то другой. Это в точности, как в нашем мире, именно так. Сколько есть у тебя людей в этом мире, ученых, между которыми спор? Один видит реальность так, а другой иначе. Не то, что реальность, которую они видят, а законы, по которым реальность ведет себя в точности. В этом между ними разногласия. Это вещь, которая немного скрыта, а немного раскрыта. Мы видим с тобой какое-то явление, только ты думаешь, что это явление в своем источнике такое, такое, такое, поэтому это представляется нашим глазам. То, что нам представляется, мы видим одно и то же. Но ты и я не видим, что стоит за этим. Это более высокие ступени. Это не следующие ступени, это может быть ступень еще 200 ступеней выше. Нет, мы видим реальность, как в нашем мире. Ты не улавливаешь, но причина того, что мы видим, может быть на 200 ступеней выше того, что мы постигли. И тогда мы начинаем рассуждать, это так или это так, это так или так, может быть так, а может так. Какой есть спор между Бальсуламом и Рашашем? Бальсулам даже не хотел, он пишет там немного в конце Бейшара Кавано, да? Но то, что пишет, это еще всего лишь немного от того, что есть. Спор, он очень-очень принципиальный для нас. Для нас не настолько, потому что Рашаш, он святой Рашаш. То, чего он достиг, для нас это слова живого Творца. Но то, что он указывает как на причины выше своей ступени, что причина того, что он видит, находится еще на 200 ступеней выше, а этого он не достиг, Бальсулам не согласен с ним, потому что Бальсулам достиг большего, и тогда он пишет со ступени, которые достиг, что Рашаш не ошибается в том, что он раскладывает перед тобой как факт. Факты верные, но в том, что он говорит, что это причина этого явления, в этом он ошибается. Как у нас два физика. Ну что, нет таких вещей, скажи мне. Бесконечно, потому что это уже вещи, которые скрыты. Не о том, что раскрыто, а о причине. А причина скрыта. Она может быть очень высокой, то есть очень далекой. И поэтому есть и между каббалистами много разногласий. Это законно, это потому что они исследователи всего лишь, они исследуют действия Творца. И насколько могут уподобиться этим действиям, это они постигают. Насколько не могут, не постигают. Но причины всегда выше того, что они постигают. И в этом выражение этих причин, они могут ошибаться. Потому что то, что не постигнуто, не называем по имени. Это то, что происходит. Поэтому есть здесь разногласия между ними в этом.
3: Но ведь причину тоже можно постичь. Как же можно говорить о причине?
4: Нет, так есть вещи, которые постигают, и есть вещи, которые не постигают, что это причина. И прямо-то говорят об этом, что поделаешь, как все ученые в этом мире. Да? Есть такие, которые прямо ненавидят один другого. Ты знаешь зависть авторов? Ты знаешь, какая ненависть в этом есть? А больше, чем... Потому что это на ступени самого большого эгоизма, скажем, в этом мире. В духовном тоже это на очень высоких ступенях. Ведь это не в животных наслаждениях, там, деньгах или почестях. Это знание. Это в идее, это в моем «я». Это не так, что я купил такую машину, а ты машину побольше или что-то там, не знаю. Не об этом говорят, это за зависть знания. Самая большая вещь, которая может быть в человеке, в этом мире это ужасно. О, как они могут? Чего только они не делают один другому. Но

0: человеком, так в части, которую ты не прошел. То, что ты прошел, это истина, потому что против ощущения ничего не поделаешь. То, что облачается внутрь клея, об этом не говорят. Но если ты начинаешь говорить о причинах, о том, что выше этого, и ты уверен, а ты уверен, будешь говорить об этом, даже если ты маленький, в этом ты можешь ошибаться. И поэтому я говорю, никто не вправе выпускать ничего, не только из-за политики в этом мире, а потому что он ошибается в духовном, очень принципиально. Кто не прошел Максуум, с ним вообще не о чем говорить. Обязан прямо заботиться о том, что он пишет. А после Максуума тоже. Ты пишешь только о ступени, где ты. А что выше этого? Придет кто-то в следующем кругообороте, оспорит меня, сделает из меня котлету. Конечно, пожалуйста. Это просто из фактов этой жизни. Это так может быть. Поэтому нет никакой уверенности. Есть уверенность до определенной ступени. Вот и все. Но нам больше не нужно, потому что на самом деле нам это не важно. Насколько, какое мне дело до причин высоких, там, где ошибался или не ошибался. Мы уже видим из нашей жизни, то, что я думаю, ошибаюсь или нет, на деле не влияет. Влияет количество усилий, а не насколько ты понимаешь разумом или нет. Поэтому это не проблема. Ты это можешь спокойно называть Рашаша святым, как и Баля Сулама святым. Это, безусловно, для нас не имеет значения.
1: Но если каббалисты осознают то, что вот вы говорите сейчас...
0: Поверь мне, то, что я знаю, каббалисты тоже знают. Но о чем ты говоришь?
1: Нет, я имею в виду, что это абсолютная наука.
0: Что такое абсолютная наука?
1: Нет. Не относительная наука.
0: Нет, не дай Бог. Вальс вам пишет, что нет ничего абсолютного в реальности. Где он пишет? Есть даже заголовок такой. Божественное. Оно абсолютно на ступени, когда ты получаешь экран и приобретаешь ее до этой ступени, это уже абсолютно. А выше этой ступени для тебя это не абсолютно, все относительно по отношению к постигающему человеку.
1: Но в Гмар-Тикуне, когда все приходят...
0: В Гмар-Тикуне мы не говорим, а в Гмар-Тикуне написано, пока не придет Илья, вот тогда нет сомнений, нет ничего.
1: Там нет разногласий?
0: Да, будет очень скучно, никакого спора, ничего. Написано, да, пока не придет Тишбе. Как?
2: Тишбе
0: разрешит все трудности и проблемы.
2: Но.
0: Ну.
1: Рабаш в статье пишет много о разных состояниях, в которых проходит человек. Состояние, желание полное, желание неполное, он хочет остаться, не хочет остаться, всякие такие вещи. Как из того, что я читаю? Мы читали о многих вещах, как не обманывать себя, не цепляться за что-то. Ясно, что это приходит. Как вообще перескочить этот этап? Каких-то иллюзий в этом состоянии нет, в другом есть.
0: Ты читаешь, слышишь статьи или там мое объяснение. Ты не можешь определять, как это повлияет на тебя. Ты вообще не можешь определять ход своей мысли. Для чего? Ты должен просто принять это, услышать, как я сказал, пропустить это, как там, знаешь, как через мясорубку. Все. Так ты должен пропустить, да и все. Входит в уши, и что там делает, не важно что. Вообще не важно что. Это не ты должен определять, как должно действовать. Это спрашивали меня в интернете. Как я прихожу именно к этому, к такому свойству? Я написал, как может быть, что человек определяет, что к этому и этому свойству он должен прийти. Откуда ты знаешь, что ты должен прийти? Может быть, твоя очередь прийти к этому? То есть, когда ты придешь к этому, это через год. А пока что ты должен пройти что-то другое. Ты знаешь строение своей души, ты знаешь, что ты должен сейчас думать на тебя.

0: и делать то, что в твоих руках и в силах делать. Делай. Вот и все. Остальные вещи происходят. Ты вызываешь свет. Свет светит на твое строение, и все. Ты ведь химик. Химик, ты знаешь, есть какая-то очень большая молекула, скажем, молекула, да. Может быть, не знаешь, что больше этого, да? Что там такое ген? Я знаю, что такое ген. Знаешь, да? Что-то. Молекуля — это есть миллиарды частей. Все связаны одна с другой, каждая связана со всеми, между прочим. Если это духовная молекула, каждая связана со всеми. Это уже проблема. И в материальном, но в материальном как-то хотят сделать это попроще, да? Понимаешь? И у каждого свой характер в этом строении. Это больше, это меньше. И связь между вещами меняется. То есть само строение одно, то же самое. Но вес удельный каждой части разный. И связь между всеми частями у каждой своя. Между частями. То есть как будто скелет у нас в теле. Скелет он тот же, да? Но уже во внутренних вещах, которые там внутри кости, внутри этого. Да? Так я умник знать в вот таком запутанном строении, которое вообще не знаю, не чувствую, и даже с трудом сейчас слышу об этом впервые. Я умный, чтобы определить, что должно быть сейчас у меня там исправлено больше, меньше в связи с этим, в связи с тем. Какая глупость. Но что я могу сделать? Только принести очень большой прожектор, что чем больше он будет светить на эту большую молекулу, тем больше она будет развиваться. А зажечь, включить этот прожектор, усилить свет я могу только через изучение Каббалы. У нас вообще никакого дела есть во всем этом, никакого занятия этим, только усилить немного свет, чтобы этот прожектор светил настроение души. Вложить в это еще и еще каплю усилий.
1: Это он хочет, это не хочет, из вещей что-то входит внутрь. Это не только как в миксере, сразу выходит наружу.
0: Нет, нет, так ты начинаешь думать, ты начинаешь делать, конечно, какую-то компиляцию между вещами. Как сказать компиляцию?
1: Уравнение.
0: Ну, уравнение, скажем, да. И, конечно, ты работаешь головой, работаешь сердцем. Но и то, что ты работаешь головой и работаешь сердцем, это уже следствие того, как окружающий свет светит тебе и подготовит твою голову и сердце для работы. Не может быть, чтобы ты раньше. А если ты хочешь, чтобы свет это сделал тебе что-то в следующий раз быстрее, чтобы ускорить его, пожалуйста. Но может быть, чтобы ускорить, это будет тебе неприятно упасть, вылететь, встать, бежать, не знаю, не очень приятные вещи, неважно. Но этого ты не можешь избежать, ты можешь только ускорить развитие. И тоже, когда ты действуешь в этом развитии, твое отношение к развитию приводит тебя к другому ощущению развития. То есть даже плохие вещи кажутся тебе хорошими. Ты их воспринимаешь как хорошие, они тоже проходят в твоем ощущении хорошо. Все?
1: Мы говорим, что все, что мы делаем, это нужно изменить отношения. И как вместо того, чтобы застрять в каком-то отношении часами и днями, я делаю так, чтобы отношение это изменялось.
0: Я говорю тебе, приходи сюда, когда тебе плохо, или когда ты хочешь ускорить себя, приходи сюда, начинай работать здесь, в центре. Зайди на кухню, проси, я не знаю, дадут ли тебе, есть много желающих. Приходи на кухню работать, приходи еще что-то. Убрать, навести порядок в интернете, неважно в чем, сделай какую-то работу, и ты увидишь, насколько ты быстрее входишь, выходишь из этого. Причем чем больше работа руками, материальным, а не там, духовным усилием написать, перевести, так она легче. Это очень хорошо, если бы можно было каждому дать так вот работу в изобилии физическую. Просто ты ухватился там за кухню, да.
1: Мы находимся в определенном месте, в отдаче, и каждый раз постигает все больше. Это как в микроскопе, видит, что группа пытается выжить и не постигает иногда вот истинную суть вещей.
0: Я не понимаю. Ваше требование, ты спрашиваешь так, почему это занимает так много времени? Это вопрос, да?
1: Нет, вопрос, вот когда мы учим о сферот, мы видим время, бесконечность. Можем ли мы это как-то раскрыть? Если вообще, стоит ли обсуждать бесконечность?
0: Ты спрашиваешь, если это исходит от бесконечности, то должно занять бесконечное время. Но я скажу тебе, и во всем есть конец, и ученые говорят, что этот мир существует там 20 миллиардов лет, да, что-то, не знаю, что они там все думают. Уже говорят что-то другое, очень хорошо, мне не важно, это вообще не важно. Теперь сколько существует человек, скажем, миллион лет? Сколько существует точка в сердце, которая внутри человека? 5700 лет с первого раза, когда она раскрылась внутри человека от праотца Авраама, скажем, это 3700 лет, скажем. И так далее. Ты видишь, что развитие, оно очень медленное, но чем ближе к Гмар-Тикуну, развитие прямо растет по экспоненте, экспоненциально. Не знаю, как это сказать на иврите. Резко, с ускорением, не знаю. Но каждый раз это в прогрессии нелинейной. Да? А вот так мы видим, как в течение 20 века мир продвинулся, как он не продвигался до этого в течение 2000 лет, за 100 лет, что было. И какова была эпоха? Сегодня за 10 лет будет продвижение, не знаю, как за прежние 2000 лет и так далее. Так это происходит. Но все-таки это продолжается все-таки долгое время, потому что наше общее строение, оно слишком запутано, мы не знаем его, мы не понимаем, что мы включаем бесконечное кли, каждый из нас, что в нем только одна точка моя, остальные точки — это не мои, это из остальной малхут бесконечности. Да? И остальные точки я должен присоединить к себе ради отдачи, вобрать их в себя, опознать их, как я не знаю даже своей точки, отказаться от нее, объединиться со всеми остальными точками, построить из этого клей, и с этим клей обратиться к Творцу, начать совершать с ним звук ради отдачи. Короче, это действие очень-очень медленное. Не потому, что они медленные сами по себе. Исправление — это исправление очень быстрое. Миллиарды действий, если можно так сказать, в секунду. Нет числа действий, нет времени. Так что я не могу сказать тебе это, просто я бросаю тебе так, чтобы ты понял. Но несмотря на то, что это миллиарды в секунду, но ты знаешь, это как в компьютере. Хотя он делает действительно так много действий в секунду, но в любом случае мы должны ждать и ждать, пока ты, знаешь, хочешь взять какую-то информацию откуда-то. Главное взять ее. Ты ждешь иногда полчаса, пока пройдет по твоему маленькому проводу этот, из большого хранилища и так далее. Короче, то же самое у нас. И поэтому нам кажется, что мы стоим на месте. Мы продвигаемся, и очень-очень быстро. Я говорю тебе, больше, чем в материальном. Насколько материально есть изменения каждый день, в духовном это еще намного больше. И по сравнению с миллионами или миллиардами лет, в которые мы развивались раньше на всяких уровнях, неживом, растительном, животном, говорящем, и духовное сейчас, так скорость наша сейчас находится в таком ускорении, что ты увидишь, как за год-два что изменится в мире. И я не думаю, что так быстро перестанут переворачивать нам столы, да, в торговых центрах, потому что неживой, он не меняется, но мы должны измениться. Когда приходят к общему исправлению, человек наконец-то получает свое настоящее клей, которое связано со всеми его остальными частями, которые казались ему раньше внешними частями, находящимися во всех людях. Они начинают ощущаться у него так, что это, по сути дела, его части, он собирает их вместе. И из этого сплочение делается одно большое клей, и в нем он чувствует Творца полностью, он совершает с Творцом Зивук Даака, Малхут со светом. Это творение с Творцом, совершая с Творцом Зивук Даака. Даака, удар, это только по отношению к желанию получать человека, чтобы не было ради получения, а ради отдачи по Творцу он ни в коем случае не ударяет. Это не так, как мы говорим словами, что Малхут ударяет по свету и отсылает его обратно, но ударяет по своему желанию, которое хочет насладиться напрямую. Так человек, который начинает впитывать Творца в себя, кто он, что он, начинает будто проглатывать его в той мере, в которой уподобляется ему, уподобление ему вместе, тогда из Малхут бесконечности, то, что потом делается после того, как творение и Творец прямо объединяются в одно целое, без различия между ними, мы не можем говорить. Там говорят, что есть путь, тогда начинается на самом деле путь бесконечности. Бесконечный. Потому что для нас сейчас бесконечность называется, чтобы не было с нашей стороны ограничения на получение Творца внутри нас, на слияние с Ним, на то, чтобы прилепиться к Нему, чтобы не было с нашей стороны ограничения. Об ограничении мы говорим, что нет ограничения бесконечности. Но потом делается уже, что наша клей будет без ограничения, тогда мы входим прямо в бесконечный проход. Тогда мы входим прямо внутрь Творца все больше и больше. Там это уже. Ладно.
1: Поделимся впечатлениями от урока и что из него мы берем в реализацию в десятке.
2: אנחנו לומדים כמה החיסרון לרוחניות זה הדבר הכי חשוב שצריך לטפל בו.
0: Мы пишем, насколько потребность духовному это самое важное, насколько нужно позаботиться об этом. Мы учим, что у нас есть желание, которое Творец пробудил в нас, точка в сердце. Даже это не самое чистое и исправленное. Мы начинаем с этого. Из ло лишма приходим в лишма. Вначале требуем вознаграждения в этом мире. И ради получения, затем постепенно, вследствие учебы. Постоянство, мы все больше исправляем наши желания, и хиссарон становится все больше в направлении отдачи, пока мы не развиваем настоящий хиссарон, что только это хотим мы, и мне лучше умереть, чем продолжать так жизнь. И на самом деле то, что мы видели, то, что Рав говорит, что мы должны развить бесконечное желание, бесконечный хисарон, чтобы он мог получить бесконечное наполнение, которое Творец дает нам.
1: У желания получать есть много разных средств, всякие особые условия, всякие иллюзии, обман, чтобы оттолкнуть усилия от создания необходимости. И главное, не убегать. То есть между праведником и грешником праведник, он не отчаивается и надеется обрести потребность в отдающих келим.
0: Да, мы один раз получаем подарок, это точка в сердце, и это на самом деле особое желание, которое не может развиваться иначе, как в особом окружении с помощью света. А второй раз получает подарок, это получить намерение ради отдачи. И поэтому это не очень-то воспринимается. И, конечно же, в неживом святости, который хочет оставить тебя неживым, Рав очень интересно описал, как вообще ничего не меняется. Поэтому точка в сердце, она очень особенная и требует особой заботы, и главным образом свет, чтобы он ускорил ее развитие.
1: И свет, который ускоряет наше развитие, это исходит из нашего усилия, когда мы выстраиваем келим и приближаемся к Творцу.
0: Да, я слышал, как мы получаем экран первый. Рав сказал, что нужно два желания. Это значит, с одной стороны, мне лучше умереть, чем так жить по отношению к этому миру, когда у меня нет ничего, и он мне не нужен, и больная любовью по отношению к Творцу. Все.
1: Да, я тоже впечатлился от статьи, там, где говорится о грешниках, праведниках, что когда этому грешнику не отвечают, и когда он оставляет, но праведник, он радуется в таком состоянии, и там он именно просит. Есть еще сильный момент, когда Рав говорил, что неживой уровень относится к растительному. И он говорит, что неживой уровень не может выдержать растительный уровень, который вырывается, выходит из неживого.
0: Да, да, и неживое, растительное, каждая ступень не способна понять другое. Может быть, мы вообще, как люди, не способны понять, не воспринимают, каждый находится в другом месте, мы вообще не способны понять друг друга. И был интересный рассказ, история с Раум, какой процесс он прошел, какое было в нем желание в поисках истины, и он ничем не удовлетворился, а на самом деле не пришел к этому. И человеку лучше умереть, чем так жить, сказал тоже.
1: Развитие невозможно остановить. Ты должен наступить на неживой растительный, неживой домен дек душа, неживой святой уровень, стать растительным, требовать этой добавки. Как он и говорил, что в духовном нет изменений, есть только добавки, добавка намерения.
0: Перейдем к следующей части нашего урока, а до этого споем вместе песню.

0: Шалом, хаварим якарим.
1: Приветствуем, дорогие друзья. Мы удостоились сейчас изучать вместе учение десяти сферот. Давайте начнем с отрывка из намерений, который мы слышали на уроке, которая поможет нам подготовить правильно наши намерения. Рав сказал нам так: что я могу сделать? Только принести очень большой прожектор, что чем больше он будет освещать эту большую молекулу, она больше будет развиваться. Это зажечь, включить прожектор, усилить его свет. Я могу только с помощью изучения Каббалы. И все. Нет у нас никакого другого занятия во всем этом, а только немного усилить свет, чтобы прожектор высветил это строение души, привнести в это еще каплю усилия. Так, дорогие друзья, сейчас мы послушаем урок Рава, мы продолжаем изучать сокращение. Первое самостоятельное действие творения. Давайте сделаем это вместе с намерением, привлечем свет, а затем вместе объясним.
2: 33-я страница на иврите, первый том. 33-й пункт. Ответ 41. Давайте начнем урок. Есть что-то в интернете?
1: Мы учили дальше, что если свет хасадим наполняет кли, развивается самостоятельное желание. Это не совсем понятно. И бет и гимелет развивается хасадим, а затем получает.
2: Нет, во второй, третьей стадии нет самостоятельного желания. Там пока что развитие даже в реакции и в противоположность как бы Творцу, да, что он не хочет получать, это тоже запланировано и приходит со стороны Творца, потому что если я хочу, чтобы ты насладился, я должен позаботиться о двух вещах. То, что я даю, чтобы это было для меня самым наилучшим, и то, что я даю, чтобы и для тебя это было самым наилучшим. Поэтому не может быть, чтобы я дал тебе свет бесконечности, и я думаю, что это самое лучшее, но ты не понимаешь в этом ничего. И наслаждаешься от того, что ты как будто просто живешь. Ну, смотри, да. Живет какая-то клетка, да, есть там какой-то метаболизм, есть там какой-то там обмен веществ, она живет, она чувствует, она понимает, она страдает, радуется. Ну что, что называется жизнью? Где это определение жизни? Поэтому жизнь есть одна, это Творец. А та часть в творении, которая может уподобиться Ему, по силе ощущения, по силе существования, это называется живая часть, а все остальное мертвое. И высший свет, Творец, Создатель. Не будем тут вдаваться в уточнение, который хочет сотворить творение и развить его, он должен позаботиться о желании в творении, чтобы это желание поняло его, чтобы уловило его, чтобы почувствовало его, чтобы стало его другом, партнером. Что поделать? Стало равным ему. Это необходимо? Если это определено прежде как цель, то свет не заботится о себе. Он все время заботится только о желании, как его развить. А желание должно быть на каждом этапе все больше и больше. Если не подобно Творцу, то более понимающее его, более качественное, сложное, состоящее из разных параметров, из разных элементов, чтобы различных, чтобы даже противоположных друг другу. Поэтому мы видим на этих этапах распространение и отдаление, и приближение, и различные действия, как будто бы обратные. Но именно из этих обратных действий, которые есть во всем творении, они приводят к постижению цели. факт, что только стоя на ногами в этом мире, как сказано, и стоят ноги его на Масличной горе, а голова находится в небесах, иначе невозможно. Поэтому процесс развития творения начинается с этого мира. Ну, давайте посмотрим. Перейдем к определениям.
1: Мы переходим к 41-му вопросу на 33-й странице. Вопрос, что значит круг. 41-й вопрос на 33-й странице. Круг. Если нет различия вверх-вниз между четырьмя стадиями желания получать, он считается кругом.
2: Как мы изобразили здесь на рисунке, нет верха низа, ты можешь нарисовать это наверху, это как угодно, нет верха низа здесь, или здесь, или здесь, неважно где. Ты можешь поворачивать это не имеет значения. А состояние между кругами — это внутренний и внешний. То есть это причина внешней, а внутренняя — это следствие его. Это единственное различие. Поэтому в Игулим у нас нет времени, только причина следствия. Линия Кав пока что не нужно нам читать. Дальше.
1: Мы еще не закончили.
2: Пожалуйста,
1: еще раз прочитаем круг. Если нет различия вверх-вниз между четырьмя стадиями желания получать, считается кругом. И четыре стадии называются поэтому четырьмя сферическими окружностями, одна внутри другой, что невозможно распознавать в них, различать между ними вверх и низ.
2: Он говорит, круги круглые. Что значит? Он хочет сказать, как бы ты его ни поворачивал, более чем три линии, высота, ширина, длина. То есть, кроме этого, мы не можем себе представить, потому что так мы устроены. Поэтому он говорит, представь со всех сторон, как ты только можешь. Все это равномерно, равнозначно. Да?
0: Ну, майер.
2: Ну, быстрее.
1: 31-я страница, 14-й вопрос. Распространение. Свет, исходящий из категории создателей, входящий в свойства создания, называется распространением света.
2: То есть кто определяет, что свет распространяется? Творение, которое в своих килим, свет каждый раз раскрывается, и раскрывается каждый раз по-разному, как бы отдаляется от Творца, от образа Творца, и все больше и больше приобретает формы, близкие к творению. Называется, что свет распространяется в творении. Это не как... Допустим, мы берем и наливаем в стакан молоко, а молоко наполняет стакан. В духовном нет такого. В духовном, если свет входит в кли, он не входит в сам.

0: Мы читаем книгу «Зор народу», Вайкра, пункт 105, заголовок «Пришел Бог к Авимелеху». Напоминаем, что вопросы можно задавать по интернет-сайту КАП-ТВ. Также можно скачать книгу с сайта. И также вопросы, связанные с изучаемым материалом, будут заданы в прямом эфире. Итак, пункт 105. «Пришел Бог к Авимелеху». «И пришел Бог к Авимелеху во сне, ночью, и сказал ему Бог во сне, «Я тоже знал, в чем различие, почему о народах мира сказано «И пришел Бог», об Исраиле не сказано «И пришел Бог». Бог здесь — это сила, управитель, назначенный над ними. Сказано, «И пришел Бог к Биламу ночью», то есть сила, назначенная над ним. 106 пункт. «И сказал ему Бог во сне, «Я тоже удержал тебя от согрешения предо мною». Согрешение предо мною обязательно ли должно указывать на Творца? Напротив, конечно же, это лишь его управитель. Сказано, «Я тоже знал». «Тоже» значит включительно, хотя выше меня это известно, «Я тоже это знал». «Я тоже удержал тебя». Слово «тоже» означает «включительно». «Хотя воспрепятствовали тебе свыше, я тоже воспрепятствовал тебе». От согрешения написано без буквы «алев». Следовало бы написать с буквы «алев». Что это означает? Ведь грех совершен не перед управителем, а перед Творцом. Почему же он сказал «от согрешения предо мной»? 107 пункт. «Однако же, согласно прегрешениям, народа внизу наносятся ущербы наверху. Сообразно с прегрешениями народа внизу отстраняется их управитель наверху от своего правления». Сказано, «Я тоже удержал тебя, хотя обусловлено это выше меня». «Я тоже удержал тебя», включая его самого. То есть он тоже воспрепятствовал ему от согрешения предо мной, чтобы твои прегрешения не оказались во мне, подобно игле, воткнутой в плоть, чтобы своими прегрешениями ты не привел к тому, что меня отстранят от моего правления и возгнушаются мною, как иглой, воткнутой в плоть, чтобы ты не привел к этому, как сказано, «Я возгнушался ими, подобно иглам, вонзенным в плоть». Это говорит о том, что люди наносят вред наверху. Об этом вреде сказано: «За преступление ваше изгнана мать ваша». Так и грехи народов вредят их управителю, который отстраняется от своего правления. 108. «И поэтому грехи низших причиняют вред наверху, они приносят жертву». Об этой жертве и сказано: «За преступление ваше изгнана мать ваша». Ведь ущерб от греха приводит к разобщению между Зераанпином и Малхутом, ибо Малхут была изгнана из-за греха, а жертву, которую они приносят, приближает высший мир, то есть Зераанпина, к низшему миру, то есть к Малхут, и становится все едино.
1: Вопросы? Пожалуйста, вопросы.
0: Из Канады Ян из Квебека спрашивает, как это грех возможен против Творца, ведь если нет никого, кроме Него?
1: Я не понял вопроса. Как возможно прегрешить против Творца, если нет никого, кроме Него? Так, что значит нельзя прегрешить против него? Все грехи понятны против Творца?
0: Но он имеет в виду, что все это от него, так и грех тоже ведь от него. То, что я грешу перед ним, это тоже от него?
1: Конечно. Но я должен увидеть это и согласиться или не согласиться с этим. Творец создал мне все мое плохое желание со всеми грехами, со всеми плохими вещами во мне, а затем показывает то, что он мне сделал, и мне необходимо видеть и согласиться или нет. Он показывает мне прямое состояние и противоположное. Из двух этих состояний, с кем я хочу отождествить себя, с кем хочу ассоциировать. И здесь есть много возможностей. Или же я хочу освободиться от плохого состояния, поскольку мне плохо. Или же хочу находиться в хорошем состоянии, поскольку там хорошо. Или же я хочу находиться в хорошем состоянии, поскольку это относится к нему, и я поэтому называю хорошим. Или, может быть, плохое состояние кажется мне хорошим, поскольку с помощью этого я успокаиваю себя и властвую, и так далее. Конечно же, все, кроме решения, кроме самого решения, все приходит свыше. Все прегрешения, все плохие вещи, и хорошие, все, что представляется, все данные приходят свыше готовыми. Мне нужно только сделать свою точку свободного выбора, когда я могу с помощью группы, когда я все знаю и понимаю, и все, я должен все-таки с помощью группы попытаться изменить свое отношение к вещам. И все. То, конечно же, не в этом прегрешении, о котором мы говорим. Это как мы всегда говорим, кто такой Творец. Мы думаем, не знаю что, кроме как о силе отдачи. Отдачи и любви. Уподобиться Творцу, приблизиться к Творцу называется больше отдавать и больше любить. Группа — то же самое. Для чего нужна группа? Для того, чтобы прийти к той же силе отдачи и любви. Необходима она, тогда нужна группа, если нет, может быть, наоборот, чтобы властвовать над ней. То же самое со всеми решениями, свободный выбор, для чего он мне нужен. В чем я выбираю? Ради чего? Все эти понятия стоят, возложены на человека, данные, с которыми он производит эти различия, все даны свыше. Конечно же, мы так изучаем, что все решемот. Решемо — это все данные мои в теперечном состоянии, в следующем состоянии. Все они находятся внутри решемот, в наших духовных генах. Нет здесь ничего нового. Только зависит от меня, как я обрабатываю сейчас эти данные. Они приходят ко мне разбитыми. Хочу я преобразовать их все в исправленные или нет? И это все. И единственное изменение через средство, которое называется группа. И нет здесь вообще понятие, когда мы говорим, что от Творца приходит зло. Конечно же, приходит от Творца. Создал злое начало. Конечно. Что мы все время находимся в первом классе, что необходимо об этом все время говорить и повторять, это ясно, это данное. Необходимо уже подняться в производное состояние. То есть, что мы делаем с плохими состояниями, когда получаем их свыше, как данные? Что с ними делать? Делаем мы что-то с ними или нет? Да.
0: Вот в этом высоком состоянии, при объединении Малхут и Зерампин, она готовится к греху? Как это вообще можно делать? Как можно готовиться к греху? Чувственным образом.
1: Я не знаю, о чем ты говоришь.
0: Но есть же грех, о котором мы говорим. Неважно, от кого он. Вопрос, как готовиться к этому состоянию, когда есть грех?
1: Я не понимаю, что ты говоришь. Ты можешь еще раз произнести эти слова, но я не понимаю, поскольку он никогда не имеется в виду грех. Никогда. Если человек знает, что он грешит, он не может перегрешить, но он не знает, но он думает, что все-таки это не грех и так далее. Стоять перед Творцом и сделать грех невозможно. Но если только Творец скрывается, тогда это не считается вообще грехом. Все прегрешения, о которых мы говорим в древе познания, это все сверху вниз, в таком виде, когда сила выстраивала это. Снизу вверх нету никаких грехов, которые мы делаем. Мы никогда не совершаем прегрешений. Никогда. Мы только раскрываем грехи, которые уже находятся в нас с самого начала. Творец создал злое начало. Кроме того, что он создал, с этим ничего невозможно сделать. Он создал из себя противоположное и привнес в это противоположное в нас. И раскрывает это противоположное очень постепенно. Это то, что мы сейчас раскрываем все плохое в нас, это самая малая мера, которая противоположная Творцу и находится в нас. Самая маленькая. Пока мы не поднимаемся в бесконечность, в бесконечности Творец тебе в полной противоположности раскрывается. Там зло будет настолько большое, но в соответствии с этим у тебя будет сила противостоять. Это то, что с нами происходит. И все это подготовлено в разбиении келим свыше. Что творение вообще? Как возможно говорить вообще о творении, что оно прегрешает или нет, если оно является продуктом Творца? Результатом его. И что бы ты ни сделал, всегда это будет как результат Творца. Всегда ты можешь говорить об источнике, из которого приходит тебе все. Но только в свободном выборе, именно там, где дали тебе выбор между тем и другим, и находиться там, мы еще не выяснили это.

0: точки. Это только если мы начнем работать с группой, с окружением и начнем буквально входить в это, тогда мы вдруг раскроем, что есть там своего рода свободное пространство, которое на самом деле ни в одну и ни в другую сторону. И это клипат нога, где нет добра и зла, но ты определяешь. Сейчас в соответствии с чем ты определяешь. Ты тем, что начинаешь работать с группой, ты начинаешь видеть, что есть у тебя что-то, что оставил тебе Творец для решения. Это вещь очень особая. И это является твоей самостоятельной точкой. Ее ты назовешь человек, если ты сделаешь из этой точки, из этой белой точки свободной, если ты начнешь делать из нее подобие Творцу, то есть докажешь, что ты хочешь быть как она. Из этой точки ты еще должен раскрыть эту точку. Пока что раскрывается в тебе разбитое решимо. Эта точка — это уже начало экрана, которое тебе нужно сделать из этого решимо. Эта точка раскрывается в работе, в нашей работе с группой. Когда в усилиях, во внутренних усилиях раскрывают все больше и больше, вдруг каким-то образом снимает всевозможные клипот, привычки, и вдруг раскрывается что-то, не относящееся к Творцу. Это вещь удивительная, но не относится. Ты можешь сказать, да, все-таки, по всей видимости, он крутит мной и относится ко мне. Говорить можно все, что хочешь, но то, что мы раскрываем в чувстве, это вообще не относится к нему. И тогда в этой точке нужно все время стоять и говорить, что от меня зависит мир. Я перевешиваю весь мир на чашу заслуг или на чашу прегрешений. В каждую секунду нахожусь в этом перевешивании. И человек, который находится в таком виде, как стоящим на канате все время, и все время находится в новых решениях, он делает каждый раз хорошее перевешивание, поэтому не падает с этого каната, и нужно все время делать новое перевешивание, чтобы не упасть с этого каната. Знаешь, как в цирке, вот так. И это называется, что он каждый раз выбирает идти путем истины. Поэтому Бааль Сулам говорит, что это очень тонкий путь. Буквально тот, кто шагает по нему, он должен оберегать себя, чтобы не уклониться ни вправо, ни влево. Но это при условии, когда он раскрывает первую точку в этом канате, что это свободный его выбор в работе с окружением. А затем все точки, по которым он шагает, это те же самые точки соединения с окружением в правильном виде, когда он реализует свой выбор, шагает, он сам строит эту точку из тех, этот канат из тех точек, которые раскрывает. Он сам выбирает, поскольку все время перевешивает на чашу заслуг. Сама эта вещь не существует перед ним. Не сама точка, которую он раскрывает, не канат, состоящий из этих точек. Прямая линия к Творцу. Это не существует. Это не протягивается от Творца к нам. Мы получаем решимот сверху вниз. Они на каждой ступени находятся. Но этот канат не находится. Мы его выстраиваем снизу вверх сами. И он в конечном счете называется человеком. Все те парцуфы, которые мы поднимаем снизу вверх, это не те парцуфы, которые существовали, поскольку на каждую ступень, мы, поднимаясь на нее, мы раскрываем в 620 раз больше, чем та, которая раскрылась сверху вниз. Это совершенно по-другому. Это то, что мы строим.
1: Ну,
0: продолжим.
2: 109 пункт. Служите Творцу в радости.
1: Служите Творцу в радости. Всякая работа, посредством которой человек хочет служить Творцу, должна вестись в радости, по желанию сердца, дабы пребывало его служение в совершенстве. Но ведь работа, связанная с жертвоприношениями, такова, что это невозможно, поскольку человек нарушил заповедь своего владыки, заповедь Торы, и вернулся, предстал пред своим владыкой. С каким же лицом он станет перед ним? Конечно же, он должен быть сокрушен духом, печален духом. Где же тут радость? Где песня, веселье?
0: Как обычно, есть у нас две вещи. С одной стороны, нет ничего лучше, чем разбитое сердце. Что такое совершенное, а что такое разбитое? Невозможно работать в Творце иначе, как в радости, поскольку ты находишься перед совершенным, но тебе необходимо стоять перед ним с просьбой, с возмущением, сожалением и недостатком. Как выстраиваются эти вещи? Как соединить их вместе? Да?
1: 110. Человек, согрешивший пред своим владыкой, нарушивший его заповеди и пришедший, чтобы принести жертву и исправить себя, должен быть сокрушен духом, печален духом.
0: Прежде всего, он раскрыл себя находящимся в грехе перед господином своим, не просто так в грехе перед кем-то, и прошел, приступил все его заповеди, то есть во всем своем сердце, во всем своем желании прегрешил ради получения. А затем есть раскаяние, понимание и все, и необходимо принести в жертву, то есть этот грех должен привести его к исправлению. Это называется, что он приносит те самые прегрешения, злодеяния и ошибки в жертвоприношение, то есть приблизиться именно с помощью этого, когда он исправит это. И, конечно же, есть здесь большой выигрыш. Прежде всего, он раскрыл, что находится в грехе. Это называется, что он сделал грех. Он раскрыл, он делал хорошие действия, и тогда раскрылось ему, что находится во грехе. И сейчас он должен исправить. Ну, и он находится вследствие этого, с одной стороны, в разбитом духе.
1: И если он плачет, это лучше всего. А радости и песни тут нет. Каким же образом они восполняются? С помощью священников, коэнов и левитов, которые восполняют радость и песню за него. Радость ощущается коэном, потому что он всегда далек от суда.
0: От правой стороны человека, того же человека.
1: А коэн всегда должен быть весел и радостен, и более остального народа. Так как венец его сана – порука тому. Песня звучит в левитах, так как левиты всегда отвечают за песнь.
0: В левой линии.
1: 111 пункт. И эти коины и левиты стоят над ним, и с их помощью служение Творца обретает совершенство. Коин стоит над ним и направляет вещи в радости и по желанию, чтобы объединить святое имя должным образом. Левиты в песне сказано об этом. Знаете, что Творец Авая — это Элоким, это и есть жертвоприношение, приближающее милосердие к суду. И тогда все подслащается. Ибо Авая — это милосердие, а Элоким — это суд. И вместе они подслащаются как одно целое.
0: Они подслащаются в человеке, в средней линии. Это называется линия Израиль, которые левиим и коэны делают в своем желании.
1: 112. В наше время, когда нет жертвоприношений, человек, согрешивший перед своим владыкой и вернувшийся к нему, конечно же, удручен, печален, сокрушен духом. Как же ему претворить в жизнь радость и песню? Ведь он не чувствует их. Как мы знаем, хвала, которой он радует своего владыку, радость Торы и

0: Они называются Хесед и Гвура и представляют створы мира. И потому должен человек устремляться в своей молитве к святой то есть к святому имени, и возносить молитву, два входа, это два венца, две сферы Зеранпина, Хесед и Гвура. Ибо глава царя, то есть гар Зеранпина, исправляется в Хеседе и Гвуре, когда Хесед и Гвура Зеранпина поднимаются, становятся его хохмой и биной. Начало ступеней — это Хесед и Гвура, представляющие начало ступени Зеранпина, начинающегося с хохмы. Поэтому должен человек устремляться в своей молитве к святая святых, к двум этим входам. Пускай устремляется так, чтобы два входа Хесед и Гвура Зеранпина поднялись на уровень хохмы и бины, которые называются святая святых. 114 пункт. А некоторые учат так. Радость — это собрание Израиля, то есть Малхут, зовущийся радостью. Сказано, ибо в радости выйдете. Предстоит Израилю выйти из изгнания в радости. Что же это за радость? Это собрание Израиля, Малхут, и сказано, служите Творцу в радости, то есть в свойстве Малхут, как сказано, с этим взот. Входить должен Аарон в святилище, со свойством Малхут. Также и здесь служите Творцу в Малхут, которая называется радостью и называется также Зот.
1: Я не знаю, как сказать, если человек... Это можно изобразить в простом виде. Если человек находится перед Творцом, и Творец показывает ему, как он играется с ним, как он создал в нем всевозможные плохие вещи, когда с помощью этих плохих вещей он пробуждает его к себе, к самому себе. И эти плохие вещи именно обязывают человека связаться и обратить внимание на Творца, как, скажем, маленький ребенок, если он не боится ничего, и все для него в порядке, он не нуждается в матери. В тот момент, когда возникает проблема, он сразу же бежит к ней и прилепляется к ней. Также и человек, который начинает понимать, что злое начало просто связывает его с Творцом. Если бы его не было, он бы совершенно мог уйти в любом направлении. Он рад тому, что пробуждается в нем злое начало, и Творец пробуждает его, и Творец создал его, и Творец все время через это связывается с человеком, и нету другой связи, не может быть другой связи, поскольку человек противоположен Творцу, не находится в отдаче, а в получении. И, конечно же, пробудить получающего, связаться с Творцом можно только с помощью тревоги, с помощью страха, с помощью всевозможных. Это как первая заповедь трепета, когда человек должен бояться всего. И если он находится во всевозможных страхах, тревогах и проблемах, но вместе с тем находится с Творцом, который, когда определяет, что все эти вещи связывают его, он находится в радости от этого. Он оправдывает их, он рад им, поскольку это средства, без которых, конечно же, он не смог бы приблизиться. Это вещи простые, это ясно нам даже из нашей жизни. Только здесь это раскрывается при условии, когда человек готов находиться в ради отдачи. Тогда он осознает то, что Творец раскрывается, поскольку если он желает Творца, чтобы успокоить себя и не бояться всех состояний, Творец все-таки не раскрывается. поскольку ради чего давать человеку что-то плохое и еще раскрываться, чтобы увидел, что это плохие вещи, если не страшно, это Творца. Это как мы в начале нашего пути

0: читаем, нет никого, кроме Него. Но, слава Богу, это все свыше, и что произойдет со мной, произойдет со мной. И тогда ясно, что мне дает что-то хорошее этим. И тогда я успокаиваюсь. Что, от чего? Успокаиваюсь от работы, от продвижения к правильному состоянию. Но если я понимаю, что нет никого, кроме Него, должен находиться передо мной раскрытым, и это раскрывается при условии, когда я не раскрываю его, чтобы успокоиться, а при условии, что я хочу именно отдавать, подняться выше знания, выше всех препятствий, тогда я нахожусь в другой радости, не в радости получения и успокоения себя, а в радости отдачи. Есть различия, ну.
1: 115. «Предстаньте перед Ним с песней, это Его совершенство. Ибо радость в сердце, а песня на устах, и на устах совершенство больше. Известно, что совершенство этой радости, и известно, что это такое исправление человека, который должен исправиться пред своим владыкой. Да удостоится он этого. И когда он удостаивается этого, тогда знайте, что Авая — это Творец. Тем самым человек создает единство Авая и Элоким». Таким образом, два этих объяснения сводятся к одному. Далее нужно объединить святое имя как должно, и связать их друг с другом, дабы все было едино. И это работа Творца. Счастлив удел праведников, занимающихся Торой и знающих пути Творца. Совершенство Малхут в раскрытии свечения Хохма, ибо нет этого раскрытия ни в одной сфере, кроме нее. И заложены здесь две ступени — радость и песня. Когда это раскрытие еще не завершено во всем совершенстве, Малхут называется радостью. Это указывает на раскрытие в сердце, так как радость вытворяется только в сердце, внутри, а не на устах, снаружи. Однако, когда раскрытие обретает полное совершенство, Малхут называется песней, так как песня на устах. Это означает, что раскрытие идет от сердца к устам. Сказано: «Предстаньте перед Ним с песней». Это совершенство радости в сердце, когда сердце не раскрывает устам, и песня на устах, раскрывающихся от сердца к устам. Известно совершенство этой радости, и известно, что она представляет совершенное раскрытие хохмы в ней, в Малхут. Таково исправление человека перед его владыкой, да удостоится он этого. И тогда знайте, что Авая — это Творец, когда человек может создать это великое единство.
0: Вопросы?
1: Мы говорили о двух видах выяснения. Как будто человек, который начинает идти по пути, не производит выяснений. Вдруг я слышу от вас, что мы даже еще не начали выяснений. Но это как бы все только в соответствии с группой. Так в чем же все-таки отличие выяснений, которые в относительно группы и не относительно группы?
0: Мы не очень ценим путь. Неправильно его оцениваем. Те шаги, те этапы, которые существуют в нем. Мы думаем, что сегодняшнего на завтрашний день все. Я помню, когда я пришел к Рабашу, также и до этого находился во всевозможных состояниях, но там я получил, помню, впервые очень сильное падение. Не падение сильное, а как раз наоборот. небольшое раскрытие. И тогда я спросил Менахема Мендельштама, благословенная память, «Ну а что сейчас и далее?» Он говорит, что сейчас, через очень скоро. И он спросил, что такое скоро? 2 недели? Ну, 2 недели. Он говорит, сейчас ты уже начнешь подниматься, и все уже. Короче, старик обманул меня по-большому. Мне тогда 30 лет было. В чем обманул, что на самом деле мы не понимаем. Что те шаги, которые мы проходим, это большие шаги, но они не очень-то понятны нам, насколько они большие, поскольку они не раскрыты. Ты хочешь каждый день от края до края совершить прыжок, переходить парсеки в каждом своем шаге, и это тебе не раскрыто. Поскольку на самом деле то, что мы делаем, эти большие расстояния в выяснениях, но эти выяснения внутри Малхут, пока что не выше Малхут, и поэтому это во тьме, и поэтому мы не можем опознать их, поскольку большие скачки во тьме ты не можешь распознать. Но на самом деле мы делаем большие шаги. В том-то и проблема, что мы не можем, и каббалисты тоже не очень-то могут говорить открыто по отношению к миру. Человек не может оценить те состояния, в которых он находится. Ему кажется, ты знаешь, мы не можем увидеть, насколько изо дня в день растет ребенок. И если бы взрослый человек мог проделать ту же работу в восприятии материала, восприятии информации, восприятии мира, то, что делает ребенок, ты бы видел людей, растущих изо дня в день. Невероятно, они бы делались. Они бы просто могли взлетать. Мы не видим так же. А ребенок тоже не видит себя. Поэтому наша работа сейчас не кажется нам настолько важной, настолько продуктивной. Это нехорошо. Нужно верить верой мудрецов, что это так, что это вещи на самом деле большие, которые мы проходим, но это скрыто от нас. Но еще раз, скрыто по нескольким причинам от самой Малхут, в которой ты находишься, скрыто, чтобы ты не удовлетворялся этим, и потому что ты пока еще находишься в ради получения, еще не пришел к настоящим свойствам, но настоящие свойства только в связи с группой, и мы надеемся, что мы придем к этому, а прийти к этому в связи с группой — это очень особая вещь. Это после всего выхода из Египта. Человек должен находиться в очень четком и ярком переходе, в его готовности пройти через эгоизм. Это занимает много лет. И поэтому это все скрыто от человека. Но, как мы развивались миллиарды лет развития во всевозможных состояниях неживой растительной животной, и сейчас, во время развития говорящей, мы развиваемся в течение считанных лет, но это годы, все-таки годы. Мы живем в этом мире сейчас, в этой жизни, для того, чтобы произвести исправление, и это дали тебе для этого твой кругооборот, для чего ты живешь, чтобы обслуживать свое белковое тело, а наполнять его чем-то и извлекать что-то из него. Да?
1: Так как же я могу проверить, что я сейчас в преддверии этого выяснения, которое называется выяснением в группе?
0: Это дано тебе выяснить. Все статьи, которые пишут каббалисты, возьми их и проверь, находится ли ты в этом, нет. Но это должно быть каждую секунду, поскольку выяснения должны быть в каждую секунду, и тем самым ты ускоряешь путь. Не то, чтобы ты вспоминал здесь, под моим воздействием, каждый день на утреннем уроке. Это не твои выяснения вообще. Выяснение в пути только в свободном выборе, и это только в отношении укрепления в правильном окружении. Это, для этого необходимо организовать все это правильно и тогда продвигаться. Но также, когда уже приходят и начинают организовываться, и уже хотят действительно реализовать это очень продвинутый этап, очень продвинутый. Нет в мире сегодня людей, которые находятся в этом. Это не того, чтобы вас похвалить. Я говорю, насколько непросто прийти к этому, прийти к свободному выбору, это уже начало человека, нет таких в мире. Поэтому я понимаю, что мы прошли длинный путь, и предстоит еще пройти длинный путь. Это, конечно же, хотят тотчас же проскочить, но это невозможно.
1: Ну. 116. «И я по великой милости Твоей приду в дом Твой». «И я по великой милости Твоей приду в дом Твой». Негоже человеку приходить в дом собрания, если только он не посоветовался сперва с Авраамом, Ицхаком и Яковом.
0: То есть прийти к Малхут – это дом собраний, Кнессет Исраэль, жилище, в котором собирает всех... все души, где можно подняться к Творцу, он должен взять эти три свойства Авраам, Ицхак и Яков из своей души.
1: «Ибо они установили молитву перед Творцом. Сказано, и я по великой милости Твоей приду в дом Твой». Приду в дом Твой, это Авраам. «Поклонюсь Твоему святому храму», это Ицхак, «в трепете пред Тобой», это Яков. Сначала нужно приобщить их, и тогда войдет человек в дом собрания и вознесет свою молитву, и сказано ты об этом: «Ты раб мой, Израиль, и в тебе прославлюсь».
0: Что его сердце, его желание было его местом собрания, где там он выстраивает все эти три линии, когда он желает со своим авиютом и с приобретением свойства отдачи, чтобы одно властвовало над другим, чтобы властвовала отдача над желанием получать. И тогда возникнет средняя линия. Если он правильно это выстроит, придет к ман, тогда он получит исправление, ответ на свою молитву. Дальше.
1: «Если жертва его всесожжение». Если жертва его, 117 пункт, «если жертва его всесожжение, то из крупного скота». В чем различие? Принесет ли он жертву всесожжения из крупного скота, из мелкого скота или из птицы? Чем они отличаются друг от друга? Ведь все они приносятся во всесожжение. Однако же, кто в состоянии, тот приносит жертву из крупного скота. А если не может, то из мелкого. А если не может и этого, то приносит из птицы. Сказано, если беден он и не в состоянии, ибо Творец не обременяет человека чрезмерно тем, на что он не способен.
0: Каждый в соответствии со своим усилием, со своей возможностью, так он работает со своим желанием получать. Конечно же, невозможно здесь работать из насилия. Дальше.
1: 118 пункт. «Каков был грех, такую жертву человек и приносил. Богатый, чье сердце заносчиво, приносил быка, потому что его сердце более тяготело согрешить пред его владыкой. Средний приносил из мелкого скота, потому что его дух не был столь заносчив для прегрешения. Бедный же, чье сердце не заносчиво, а дух смирения, чем у всех, приносил самую легкую жертву среди всех, из птицы. И известны были жертвы всех, каждого как такового, и Творец вершил суд каждого в прямом соответствии с его весом».
0: То есть, насколько человек прилагает усилия, не насколько он приносит жертвы. Что я богатый, значит, что раскрылись во мне большие желания и возможность привести их к жертвоприношению. Сколько в этих возможностях к жертвоприношению было мое усилие. То есть в прямом соответствии. То есть удельном не в корне души, как мы изучаем в статье «Мир в мире», когда можно сравнить между людьми, но в духовном можно очень хорошо сравнить, что там в соответствии с удельным приложением усилием человека, в соответствии с душевными его силами, со всеми свойствами, которые он получает, в соответствии со всеми состояниями, вес, как написано, в прямом соответствии. То есть, насколько человек из всего этого идет прямо, то есть, на ради отдачи на самом деле. Да.
1: 119. За три прегрешения мира, удержание пожертвований, десятины, приношение священнику хала, приходит в мир голод. Все эти грехи свойственны именно богатым, потому что их сердце заносчиво и не свойственны бедным.
0: То есть в тех, кто уже находится в возможности получить ради отдачи, оттуда должны выделить все необходимые трума, хала, маасер, а не в получающих килим. Там нет ограничений.
1: Что же это за суд, когда Творец умерщвляет бедных и оставляет богатых? Только бедные умирают от голода, а не богатые. И теперь богатые продолжат грешить перед ним, поскольку не потерпели ущерба. Когда желает Творец воздать нечестивцам и истребить их из мира, тогда Он дает им мир в этом мире и наполняет их всем.
0: То есть не дает возможности продвинуться.
1: 120.
0: Закрывает келим. Но это не говорится о человеке, который находится в этой жизни. Но имеется в виду, что человек, который продвигается в пути, он видит, что не дают ему продвинуться. Это специально такая игра с ним, для того, чтобы образовались в нем самом килим, свои хисароны, что когда он видит, что есть преграждение свыше, когда дают ему хисарон, и вместе с тем закрывает ему этот хисарон, и тогда он доволен, и тогда получает, что он видит, что он доволен, и не способен продвинуться, не достает ему топлива, не достает ему бедности, не достает ему... Как это...
1: Что сказали ему, бедности или силы?
0: Ты лучше послушай меня, чем себя. Понятно, да? Он чувствует, что закрывают его, что есть у него все, не достает ему богатства. Есть у него богатство, но он задушен этим, он не может с помощью этого продвинуться. Пожалуйста.
1: 120. Все жители мира не столь близки к высшему царю, как те келим, которые он использует. Они представляют сердце сокрушенное и удрученное, как сказано, кто угнетен и смирен духом. Это и есть килим царя. Когда наступает в мире засуха и голод, и усиливается суд над бедными, тогда они плачут и кричат пред царем, и Творец приближает их более всякого человека. Сказано об этом, ибо не презрел он и не отверг мольбу бедняка. Тогда Творец вспоминает, за что пришел голод им в мир. Горе тем нечестивцам, которые вызвали это.
0: Вопросы? Что?
1: То, что касается вот этого удельного усилия, которое вы говорили раньше. Вот, скажем, я сейчас нахожусь в каком-то состоянии, когда для меня прочитать одну строчку из первоисточников, а может быть другой человек, который может читать сейчас 3 часа, а я не делаю такого усилия, как он.
0: Это спроси у Творца, я не знаю. Ты спрашиваешь меня?
1: Что такое усилие? В чем усилие?
0: Отдельное, я не знаю. Я знаю, что таким образом взвешивается. Взвешивается в точности то, что получается у меня от моего усилия, а не от всевозможных вещей, которые дал мне Творец. Что он дает, а что он не дает, этого я не знаю. Не знаю. Это невозможно нам проверить, измерить. Взвесить не дано, когда ты находишься в этом. Поэтому написано, все, что в твоих возможностях делать, делай. Но продвигайся всегда в соответствии с правильным измерением с его стороны. Правильное соответствие веса. Да.
1: Ты в соответствии с усилием, то есть неважно в какой ситуации, но сколько усилия.
0: Ты еще раз требуешь от меня правильного измерения, а я не знаю, как тебе правильно сказать о правильном измерении. Ты не сможешь измерить. Во время действия ты не сможешь измерить, поскольку ты находишься на той же ступени. Когда ты находишься на той же ступени, ты ничего не можешь измерить. Я сейчас нахожусь во злости, мне говорят, но сейчас, смотри, подожди, не так это. И я злюсь, я ничего не вижу, кроме этого. Кроме злости, ты это знаешь, да? А затем я выхожу из этого, я смотрю через 5 минут, когда я начинаю слышать то, что говорят, смотрю на состояние, совершенно другая вещь. Состояние не изменилось, я изменился. И мне необходимо выйти из этого состояния и подняться на более высокую ступень, и тогда я могу видеть. И так это в каждый раз, в каждом состоянии. Когда ты поднимаешь себя, ты видишь внизу, насколько было продвижение, когда ты оправдываешь Творца в соответствии с той праведностью, которую получил, но тоже по отношению к состоянию, которое прошел. Сейчас здесь мы читали о чем-то другом. О чем? О бедном и богатом. То есть здесь вопрос другой. Не богатый и бедный в соответствии с тем, что человека есть в кармане, как думает наш товарищ, но в соответствии с тем, что ты определяешь богатством и бедностью, и закрывает он тебя или нет этим. Поскольку может быть, что дает мне все, а я остаюсь бедным. А может быть, что не дает мне ничего, но этого мне достаточно. То есть богатство и бедность по отношению к цели мы должны все время определять. И тогда насколько есть нас ниже этого, это не порицается и не восхваляется. Это обязательно. Только по отношению к цели богатый или бедный. И тогда я проверяю по отношению к цели, что меня перекрыл Творец. По отношению к цели, не по отношению к обычной жизни, по отношению к цели, он может перекрыть меня. В этом проблема. Как здесь я нахожу вход к нему. И он желает, что я именно над этим начал организовывать дополнительную нехватку. Еще раз, это понятие группы. Сам я не способен. Если меня он перекрыл, это большая помощь. Я в конечном счете прихожу к состоянию, что только из окружения я могу получить дополнительную потребность к цели. И тогда я обращаюсь, поскольку нет выбора. Зависть, страсть и почести, чтобы помогли мне взять нужные желания товарища, как они продвигаются, насколько они быстро это делают, насколько горят, а я ничего, и я тем самым увеличиваю свою бедность. И так прихожу с молитвой, и эти молитвы, которые я собираю от окружения, только на эти молитвы есть ответ свыше, только на них. Поскольку ты говоришь о связи с окружением, ты получил эти желания от окружения, они называются молитвой многих. Эти молитвы, поскольку ты получил их от окружения, от многих, не от себя. Молитва за соединение. Молитва за многих.
1: Ну?
0: Ну.
1: 121. Когда пробуждается царь, чтобы присматривать за миром, на глаз крика бедняков, да избавит нас всемилостивый от их участи и их обиды. Тогда, как сказано, услышу я крик его.
0: Почему я должен убегать от этих состояний, если Творец любит эти состояния, и с помощью этого я продвигаюсь? Необходимо понять, что такое милостливый от их избавит.
1: Услышу, написано дважды. Первый раз, чтобы присмотреть за их голосом. Второй, чтобы воздать тем, кто навлек на них это. Сказано, «Я услышу, ибо я милосерден, и возгорится гнев мой». И потому в час, когда настает голод в мире, горе тем богатым нечестивцам из-за гласа крика бедняков пред Творцом.
0: Когда бедный и богатый находятся в одном месте, в одном человеке. Сейчас посмотри. Горе тем богатым, нечестивцам из-за гласа крика бедняков перед Творцом. Почему богатые виноваты в этом, что есть бедные, и бедняки кричат Творцу, и Творец именно обращается к ним? В чем богатые? Почему? То есть богатые виноваты в состоянии, когда есть бедные. Почему бедным им плохо, если они находятся именно в связи с Творцом? То есть говорится об одном человеке. Невозможно решить проблему по-другому. Говорится в одном человеке, что так его душевные силы организуются и связываются между собой. Это понятно? Тогда завтра принесите рассказ об этом. Как вы это понимаете? Домашнее упражнение, задание. Подумайте об этом целый день.
1: 122. Жертва бедняка легче всего, ибо сердце его разбито. И хотя замыслил он согрешить, отводится от него грех, так как ему достаточно собственного сожаления и сожаления его домочадцев. Поэтому каждая жертва сама по себе, и все они известны коэну.
0: Еще раз, это удельный вес. Как мы говорим, на прямом соответствии только проверяют эти жертвоприношения, поскольку может принести жертвоприношение, как сказано, эти в коровах, эти в козах, а это, скажем, в виде голубя. Все зависит от того, насколько человек богат или беден, или в среднем состоянии.
1: Да. 125. Сказано, Шауль, Кеницу, уйдите, выйдите прочь из среды амаликян. Кто это Кениец? Речь идет о сыновьях Итро, тесте Моше, которые устроили гнездо в пустыне, подобно тому воробью, о котором сказано, воробей гнездо себе, находит гнездо себе, чтобы заниматься Торой. Ибо для Торы нет ни нужды, ни наслаждения, ни торговли, а нужно трудиться в ней денно и нощно. И потому они ушли в пустыню от наслаждения, которое было в Иерихоне. Сказано об этом, сыновья Кейни поднялись из города Пальм. 126. Ты сделал милость всему Израилю, потому что услаждал Моше в своем доме, Итро. А Моше был общностью всего Израиля. А также потому, что добавил еще одну главу в Тору, и тем самым сделал милость всему Израилю. 127. Почему это случилось на войне с Амалеком? Когда вышли Израиль из Египта, ни один из народов мира не сошелся с Израилем и не обвинил их, кроме Амалека. Он причинял зло Израилю и вел с ним войну. Ты же, Кейнеец, приветствовал их миром и сделал милость им всем. и потому негоже тебе соединяться с Амалеком. 128. Более того, сказано об Итро. «Взял Итро, тесть Моше, всесожжение и жертвы Богу, то есть он принес жертву Творцу и пришел принять иудаизм». Это говорится нам о том, что его жертва была важна перед Творцом. И поэтому он принес жертву пред Творцом, пришел Аарон и все старейшины Израиля есть хлеб с тестем Моше пред Богом. Именно перед Элоким как раз. Отсюда следует, что кто бы ни приносил жертву по желанию сердца, Творец оказывается напротив него.
0: Хорошо, но это мы пока что завершим. Какой-то небольшой вопрос. Да, или только быстро.
1: Если вы можете повторить домашнее задание.
0: Нет, вы прочитайте этот пункт, и может быть перед ним один, и подумайте. Почему богатый и бедный, есть проблема между ними, есть война между ними, ведь они поддерживают друг друга, ведь богатые поддерживают бедных, пусть Творец ответит им или нет. А если это называется в одном теле, что-то называется бедным, что такое богатый, почему есть все-таки ненависть и как будто пренебрежение одного другим? Должно быть. Короче, вы уже сами продолжите. Подумаем об этом. Это один из домашних...
2: Строим духовное общество.

0: Дорогие друзья, на первой части урока мы будем слушать урок Рава от 7 августа 2002 года. Урок основан на статье «Что такое подарок, который человек просит у Творца?». Находится в трудах Рабаша, первый том, страница 519. Вместе прочитаем статью в десятках, и у нас 36 минут.
1: Майя Матана.
0: Что такое подарок, который человек просит у Творца? В книге Зоар, глава Пинхас, сказано так. Сказано, «Спаси раба своего, ты всесильный мой. Обрадуй душу раба своего, дай силу свою рабу своему». Три раза Давид становится рабом в этом псалме. И это соответствует тому, что авторы Мишны трижды постановили, что человек должен быть рабом молитвы. В первых благословениях нужно быть подобным рабу, который просит подарок, в первых благословениях нужно быть подобным рабу, воздающему хвалу своему господину, в средних — подобно рабу, который просит подарок у своего господина, в последних благословениях — подобно рабу, благодарящему своего господина за тот подарок, который он получил от него и уходит. И следует понять, почему они уподобили молитву человека рабу, который получает подарок от своего господина, а не милостыню или другие вещи. Чему это должно научить нас в отношении работы? Известно, что от Творца к нам напрямую приходят две вещи. Первое — свет. Второе — кли для получения этого света.
2: Первое, ведь мы учили, что целью творения является его желание насладить свое создание. Согласно этому, находим, что Творец сам, без пробуждения нижних, хотел насладить сотворение, которые еще не были созданы в мире, чтобы он получил от них пробуждение. И это считается, что свет приходит от Творца, и нет у нижнего никакого влияния на это. Второе. Творец создал как сущее из ничего кли, называемое желанием и стремлением получать наслаждение и удовольствие. То есть то, что мы видим в виде из действий Твоих, познай ли мы Тебя, то есть мы говорим только о том, что мы видим существующим в природе творения. И мы видим, что невозможно наслаждаться ничем, чем бы оно ни было, не имея значения, иначе как если есть стремление к этому. И потому, как мы учили, со стороны света, который создал это кли, называемое желанием получать, оно прошло четыре стадии, то есть четыре этапа, пока желание получать не получило завершение своей формы стремления. И это кли, после того, как свет создал это кли, получило благо и наслаждение, которое было в его желании дать. И две вышеназванные вещи, то есть свет и кли, относятся к Творцу. И в этом отношении, как мы учим, было абсолютное совершенство, к которому нечего прибавить. Однако потом родилось нечто новое. То, что мы относим к творению, а не к Творцу. Другими словами, отдачу мы относим к Творцу, который является дающим, так как желание Его насладить свое создание, то есть давать творениям все благо, и не получать от них ничего. Тогда как впоследствии возникло нечто новое, как сказано в ТЭС, что первый получающий, называемый Малхут Бесконечности, стремилось к свойству украшения, называемому украшением в точке желания, чтобы у нее было подобие по форме, называемое слиянием. И по этой причине произошло сокращение. Другими словами, она уменьшила свое желание получить на кли, называемое желание получить, и свет автоматически вышел.
0: И Малхут создала новое кли, называемое желанием отдавать. То есть не получать наслаждение и удовольствие в мере стремления к свету, а получать его в мере желания отдавать. То есть Малхут произвела расчет, сколько процентов высшего блага она может получать с намерением на отдачу. А на ту часть, на которую, если она получит, это будет ради получения. Этого она получать не будет. Получается, что то кли, которое дает нижний, мы относим к нижнему. Ведь килим высшего, который сделал высший, чтобы у нижнего была способность наслаждаться светом, это лишь желание получать. И это кли никогда не будет отменено, ибо то, что Творец создал, обязано существовать вечно. Но нижний может лишь добавлять к кли Творца. И это как сказано, который создал Творец, чтобы делать. Что означает, что Творец создал кли, называемое желанием получать наслаждение. А человек должен добавить к нему исправление, называемое намерением ради отдачи. Как сказано выше, что Малхут Бесконечности украсила себя точкой желания, что означает, что ее украшение состояло в том, что она придала желанию получать намерение ради отдачи.
2: Там в Малхут Бесконечности был только корень. И от нее к нижним передается, что уже нельзя получать ради отдачи. Согласно правилу, то, что является желанием высшим, становится обязательным законом в нижнем. И от этого свойства это продолжалось, пока не родилось свойство ситра-ахры, являющееся противоположностью святости. Ведь в святости существует только желание отдавать, то есть свойство слияния, тогда как те, кто хочет получить ради получения, становятся далекими и отделенными от источника жизни. И потому, сказали мудрецы в книге Зоар, грешники при жизни своей называются мертвыми, ведь они относят стих «А милость племен — порочность» к грешникам. Все благо делающих они делают ради себя. И сказанного получается, что напрямую Творец дает две вещи. Первое — благо и наслаждение. Второе — желание стремиться к наслаждению. Однако непосредственно от Творца исходит свойство дискомфорта, называемое стыдом. То есть желание Творца, чтобы нижний получил наслаждение, а не страдание. Однако опосредованно, то есть высший, дающий, не желает, чтобы нижний почувствовал стыд во время получения наслаждения. И потому из-за этого произошло исправление сокращения, как сказано выше.
0: И из-за сокращения высшее благо не приходит в келим, который создал Творец. Если только творение не делает исправления на это кли, то есть намерение ради отдачи. И если у человека нет этого кли, человек остается в темноте. без света, и имя добрый и творящий добро скрыто от него из-за того, что у него нет келим, подходящих для получения высшего блага, называемых подобием по форме. Получается, что все новшество, которое возникло после сокращения, состоит в том, что не хватает только намерения на отдачу. Но два свойства, которые привлекались до сокращения, не изменились. Другими словами, как в первом свойстве, то есть желание Творца наслаждать, не произошло, страшно подумать, изменения. Ведь и после сокращения он тоже желает давать благо и наслаждение. Так и второе свойство, то есть желание получать, тоже не получило изменения. А как мы учим, что в духовном нет изменений, а есть лишь добавление. Получается, что после сокращения невозможно получить никакого высшего блага, если на желание получать не добавляют намерения ради отдачи. И в этом состоит вся наша работа в Торе и заповедях — удостоиться отдающих келим. И об этом сказали наши мудрецы. Я создал злое начало и создал Тору в приправу к нему. И, как известно, желание получать называется злым началом из-за того, что оно приводит к отдалению от Творца, поскольку оно отличается от Творца по форме. Ведь намерение Творца — отдавать, тогда как у злого начала только лишь получать. И по этой причине все благо и наслаждение, заключенные в замысле творения, скрыты от него.
2: Однако как же можно обрести эти келим, если это против нашей природы? Ответ. Для этого нам даны Тора и заповеди, с помощью которых мы сможем обрести эти келим. Но почему же не все благодаря Торе и заповедям удостаиваются отдающих келим? Причина, как известно, в том, что нет света без кли. Получается, что если человек не знает на 100%, что ему не хватает только этих келим, у него пока еще нет настоящих келим. То есть у него нет потребности в этих келим. Выходит, что свет заключен

0: Дорогие друзья, на первой части урока мы будем слушать урок Рава от 7 августа 2002 года. Урок основан на статье «Что такое подарок, который человек просит у Творца?». Находится в трудах Рабаша, первый том, страница 519. Вместе прочитаем статью в десятках, и у нас 36 минут.
1: Майя Матана.
0: Что такое подарок, который человек просит у Творца? В книге Зоар, глава Пинхас, сказано так. Сказано, «Спаси раба своего, ты всесильный мой. Обрадуй душу раба своего, дай силу свою рабу своему». Три раза Давид становится рабом в этом псалме. И это соответствует тому, что авторы Мишны трижды постановили, что человек должен быть рабом молитвы. В первых благословениях нужно быть подобным рабу, который просит подарок. В первых благословениях нужно быть подобным рабу, воздающему хвалу своему господину, в средних — подобно рабу, который просит подарок у своего господина, в последних благословениях — подобно рабу, благодарящему своего господина за тот подарок, который он получил от него и уходит. И следует понять, почему они уподобили молитву человека рабу, который получает подарок от своего господина, а не милостыню или другие вещи. Чему это должно научить нас в отношении работы? Известно, что от Творца к нам напрямую приходят две вещи. Первое — свет. Второе — кли для получения этого света.
2: Первое, ведь мы учили, что целью творения является его желание насладить свое создание. Согласно этому, находим, что Творец сам, без пробуждения нижних, хотел насладить сотворение, которые еще не были созданы в мире, чтобы он получил от них пробуждение. И это считается, что свет приходит от Творца, и нет у Нижнего никакого влияния на это. Второе. Творец создал как сущее из ничего кли, называемое желанием и стремлением получать наслаждение и удовольствие. То есть то, что мы видим в виде из действий твоих, познали ли мы тебя, то есть мы говорим только о том, что мы видим существующим в природе творения. И мы видим, что невозможно наслаждаться ничем, чем бы оно ни было, не имея значения, иначе как если есть стремление к этому. И потому, как мы учили, со стороны света, который создал это кли, называемое желанием получать, оно прошло четыре стадии, то есть четыре этапа, пока желание получать не получило завершение своей формы стремления. И это кли, после того, как свет создал это кли, получило благо и наслаждение, которое было в его желании дать. И две вышеназванные вещи, то есть свет и кли, относятся к Творцу. И в этом отношении, как мы учим, было абсолютное совершенство, к которому нечего прибавить. Однако потом родилось нечто новое. То, что мы относим к творению, а не к Творцу. Другими словами, отдачу мы относим к Творцу, который является дающим, так как желание Его насладить свое создание, то есть давать творениям все благо, и не получать от них ничего. Тогда как впоследствии возникло нечто новое, как сказано в ТЭС, что первый получающий, называемый Малхут Бесконечности, стремилась к свойству украшения, называемому украшением в точке желания, чтобы у нее было подобие по форме, называемое слиянием. И по этой причине произошло сокращение. Другими словами, она уменьшила свое желание получить на кли, называемое желание получить, и свет автоматически вышел.
0: И Малхут создала новое кли, называемое желанием отдавать. То есть не получать наслаждение и удовольствие в мере стремления к свету, а получать его в мере желания отдавать. То есть Малхут произвела расчет, сколько процентов высшего блага она может получать с намерением на отдачу. А на ту часть, на которую, если она получит, это будет ради получения, этого она получать не будет. Получается, что то кли, которое дает нижний, мы относим к нижнему. Ведь килим высшего, который сделал высший, чтобы у нижнего была способность наслаждаться светом, это лишь желание получать. И это кли никогда не будет отменено, ибо то, что Творец создал, обязано существовать вечно. Но нижний может лишь добавлять к кли Творца. И это как сказано, который создал Творец, чтобы делать. Что означает, что Творец создал кли, называемое желанием получать наслаждение. А человек должен добавить к нему исправление, называемое намерением ради отдачи. Как сказано выше, что Малхут бесконечности украсила себя точкой желания, что означает, что ее украшение состояло в том, что она придала желанию получать намерение ради отдачи.
2: Там в Малхут бесконечности был только корень. И от нее к нижним передается, что уже нельзя получать ради отдачи. Согласно правилу, то, что является желанием высшим, становится обязательным законом в нижнем. И от этого свойства это продолжалось, пока не родилось свойство ситрахры, являющееся противоположностью святости. Ведь в святости существует только желание отдавать, то есть свойство слияния, тогда как те, кто хочет получить ради получения, становятся далекими и отделенными от источника жизни. И потому, сказали мудрецы в книге Зор, грешники при жизни своей называются мертвыми, ведь они относят стих «А милость племен — порочность» к грешникам. Все благо делающих они делают ради себя. И сказанного получается, что напрямую Творец дает две вещи. Первое — благо и наслаждение. Второе — желание стремиться к наслаждению. Однако непосредственно от Творца исходит свойство дискомфорта, называемое стыдом. То есть желание Творца, чтобы нижний получил наслаждение, а не страдание. Однако опосредованно, то есть высший, дающий, не желает, чтобы нижний почувствовал стыд во время получения наслаждения. И потому из-за этого произошло исправление сокращения, как сказано выше.
0: И из-за сокращения высшее благо не приходит в келим, который создал Творец, если только творение не делает исправления на это кли, то есть намерение ради отдачи. И если у человека нет этого кли, человек остается в темноте. без света, и имя добрый и творящий добро скрыто от него из-за того, что у него нет келим, подходящих для получения высшего блага, называемых подобием по форме. Получается, что все новшество, которое возникло после сокращения, состоит в том, что не хватает только намерения на отдачу. Но два свойства, которые привлекались до сокращения, не изменились. Другими словами, как в первом свойстве, то есть желании Творца наслаждать, не произошло, страшно подумать, изменения. Ведь и после сокращения он тоже желает давать благо и наслаждение. Так и второе свойство, то есть желание получать, тоже не получило изменения. А как мы учим, что в духовном нет изменений, а есть лишь добавление. Получается, что после сокращения невозможно получить никакого высшего блага, если на желание получать не добавляют намерения ради отдачи. И в этом состоит вся наша работа в Торе и заповедях, удостоиться отдающих келим. И об этом сказали наши мудрецы. «Я создал злое начало и создал Тору в приправу к нему». И, как известно, желание получать называется злым началом из-за того, что оно приводит к отдалению от Творца, поскольку оно отличается от Творца по форме. Ведь намерение Творца — отдавать, тогда как у злого начала — только лишь получать. И по этой причине все благо и наслаждение, заключенные в замысле творения, скрыты от него.
2: Однако как же можно обрести эти келим, если это против нашей природы? Ответ. Для этого нам даны Тора и заповеди, с помощью которых мы сможем обрести эти келим. Но почему же не все благодаря Торе и заповедям удостаиваются отдающих келим? Причина, как известно, в том, что нет света без кли. Получается, что если человек не знает на 100%, что ему не хватает только этих келим, у него пока еще нет настоящих келим. То есть у него нет потребности в этих келим. Выходит, что свет заключен в Торе и заповедях, обладающих особой способностью сгула помогать человеку обрести эти келим. Однако у него нет истинной потребности, чтобы дали ему эти келим. А если мы посмотрим немного глубже, то есть если мы произведем тщательную проверку среди тех, кто исполняет Тору и заповеди, желают ли они, чтобы им дали отдающие келим, и они хотят отдать за это желание получать? Подавляющее большинство этих работников скажет, что они отказываются от этого, а они желают исполнять Тору и заповеди ради получения. Получается, что у них нет потребности в отдающих келим. Потому как же можно сказать, что Тора и заповеди, в которых они прилагают усилия, дадут им вознаграждение, то, в чем у них нет потребности. А наоборот, они боятся, что не ровен час потеряют получающие келим, называемые эгоистической любовью. И это, как говорит Рамбам, сказали мудрецы, обязан человек всегда заниматься Торой даже в Лолишма. Ибо из Лолишма придет Клишма. Поэтому, когда обучают малолетних женщин и всю неграмотную массу, их обучают только работать из страха и для получения вознаграждения. Пока не умножится разум, их знания, и не исполнится они большей мудростью, им приоткрывают тайну эту очень постепенно, приучая их к этому без давления, пока они не постигнут его и не познают его и не станут служить ему из любви. И из сказанного выходит, что человек должен стремиться обрести отдающий келим. И хотя он видит, что желание получать не согласно на это, то есть не дает ему молиться, чтобы Творец дал ему эти келим, об этом тоже человек должен молиться Творцу, чтобы он дал ему желание, чтобы он все же понял необходимость в этих келим и просил бы Творца, чтобы у него была сила преодолевать желание тела в том, что оно как раз хочет оставаться в получающих келим. Мало того, когда оно видит, что из этого может вырасти желание, и человек захочет потом прийти к отдающим келим, оно сейчас же ощущает это и немедленно начинает сопротивляться.
0: Однако человеку не просто увидеть, что он не может работать ради отдачи. Ведь человек думает, что сейчас у него еще нет желания отдавать. Но когда он захочет работать ради отдачи, у него есть выбор. То есть у него есть способность работать ради отдачи. Это знание, как он думает, дает ему успокоение, позволяющее не впечатляться тем, что он не занимается работой на отдачу. По той причине, что когда он захочет, это достижимо для него. Поэтому он не заботится об этом. Однако истина состоит в том, что это не в возможностях человека, потому что это против его природы. И об этом сказали наши мудрецы. Злое начало человека одолевает его каждый день. И если Творец не помогал бы ему, он бы не выдержал. Однако, чтобы получить помощь, человек должен видеть и прилагать усилия, чтобы у него была потребность в помощи Творца. Поэтому мудрецы сказали, пришедшему очиститься, а потом Творец помогает ему. И мы спросили, почему человек должен начать свою работу, и только потом Творец дает ему помощь. Почему Творец не дает ему эту силу сразу? То есть даже когда человек не просит о помощи, давал бы ему помощь сразу же, как только он начал работу Творца. Однако, как сказано выше, существует правило «нет света без кли». Поэтому человек должен начать. А когда человек видит, что не может, выходит, что тогда у него есть потребность, чтобы Творец помог ему. Поэтому именно когда человек начал работу и видит, что он не может продолжать в этом состоянии, он получает кли, чтобы Творец передал ему эту силу, называемую желанием отдавать. Однако, как правило, когда человек начинает работу по отдаче и видит, что ему тяжело, и видит, что, по его мнению, он уже просил Творца много раз, чтобы он помог ему, и не получил никакой помощи, тогда человек убегает с поля боя и говорит, что эта работа не для него. А на самом деле, именно в этом месте, когда он приходит к решению, что это тяжело с его стороны, и только Творец может помочь, тогда человек должен положиться на Творца, что он действительно поможет ему. Но что еще не завершилось кли, то есть потребность в помощи Творца. И всякий раз, когда он просит о помощи, хотя он еще и не ощущает помощь Творца, нужно верить в высшее знание, что Творец на самом деле помогает ему. Однако человек еще не должен видеть этого, чтобы иметь возможность раскрыть истинную потребность в этом.
2: Сказанного можно объяснить слова «Ибо прямые пути Творца, праведники пройдут по ним, а грешники на них споткнутся». Это означает, что именно в этой точке, в которой человек принимает решение, что человек не в состоянии прийти к отдающим келим, так как он видит, что нет ни одного органа в теле человека, который согласился бы на это. В таком случае сейчас

0: с поля боя. Из всего этого выходит, что человек должен просить у Творца даром, то есть чтобы Творец дал ему в подарок отдающий килим, подобно тому, как он дал ему кли, называемое желанием получать. Другими словами, с одной стороны, мы говорим, что Творец дал кли и свет, то есть как желание и стремление получать наслаждение, так и наслаждение. И лишь добавку к кли, то есть желание отдавать. Это мы относим к творениям, как сказано выше, которые Творец создал, чтобы делать. Где «который создал» означает желание получить, называемое «создал». Ибо это сущее из ничего, называемое творение. На это человек должен построить намерение ради отдачи. Получается, что это на самом деле относится к творениям, а не к Творцу.
1: Однако истина состоит в том, что и это кли, называемое добавкой, и его тоже должен дать Творец. А то, что мы говорим, что это относится к творениям, имеется в виду, что человек должен попросить Творца, чтобы он дал ему это кли, называемое намерением отдавать. Другими словами, только лишь хисарон, что не достает желания отдавать. Это нижний должен постараться, чтобы у него было. В то же время о желании получать нельзя говорить, что на это есть пробуждение нижних. Ведь если желание получать пока еще нет в мире, кто станет просить, чтобы ему дали желание, чтобы он хотел получить наслаждение. Ведь невозможно сказать, что до того, как человек родился, он чего-то желает. Поэтому говорят, что желание получать целиком относится к Творцу. В то же время, после того, как рождается желание получать наслаждение, наступает время, чтобы человек почувствовал, что это желание получать — без добавки. А как оно возникает от природы, есть зло. Поскольку на это желание он не может получить истинное наслаждение, а может получить лишь тонкое свечение, которое Творец дал клипот, чтобы они не отменились. И когда человек приходит к такому знанию, тогда он получает потребность, чтобы у него была возможность построить намерение ради отдачи. А до того, как у него есть эта потребность, ему невозможно дать кли, как сказано выше. Иными словами, нет света без кли. А кли называется потребностью и хисароном. Но хисарон этот считается хисароном только при условии, что у него есть боль и страдания от того, что он нуждается в этом, но у него этого нет. А просто хисарон — это когда человек видит, что у него нет того, чего, как он понимает, ему не хватает. Однако, если он знает, что он может жить без этого, о нем еще нельзя сказать, что у него есть настоящий хисарон. А настоящий хисарон называется, если он знает, что без этого, что он чувствует, что ему недостает, он не может продолжать жить. Это называется истинной потребностью.
0: Также и в работе. Часто бывает, что человек знает и понимает, и чувствует, что ему недостает желания отдавать. И он просит Творца, чтобы он дал ему способность, позволяющий ему преодолеть тело, называемое желанием получать. И он сам знает, что он уже просил Творца много раз, и Творец не желает слушать его. И то, что он видит, что он еще не получил этой силы от Творца, отталкивает его, потому что у него нет сил снова просить Творца, чтобы он дал ему желаемое. Ведь он видит, что Творец не слышит его. И потому у него нет больше возможности, позволяющей молиться Творцу. Однако на самом деле нужно сказать,

0: Как сказано выше, что у человека нет еще настоящей потребности, чтобы Творец помог ему. Ведь потребность, которая есть у человека, когда он видит, что у него нет возможности построить намерение ради отдачи, это все еще не называется настоящей потребностью. Ведь, как сказано выше, настоящей потребностью называется, когда он видит, что если у него не будет того, чего ему не хватает, у него нет права существования в мире. Это называется настоящим хиссароном. И поэтому, когда человек приходит к осознанию, что если он не обретет желание отдавать, он отделится от святости, у него нет никакой надежды, что он когда-либо сможет удостоиться духовности, называемую слиянию с Творцом. Но все время, пока он погружен в эгоистическую любовь, у него нет никаких шансов войти в святость, и он останется в клепот. И это ему больно. И он говорит, в таком случае лучше умереть, чем такая жизнь. Это называется настоящей потребностью. И тогда, когда человек возносит молитву, чтобы Творец дал ему отдающий келим, это называется настоящей потребностью. И лишь это мы можем отнести к Творцу, отнести к нижним. То есть хиссарон, состоящий в том, что ему недостает отдающих келим, это называется кли, то есть потребностью.
1: А наполнение этого, то есть желание отдавать, относится к Творцу. Иными словами, как Творец дал первое кли, то есть желание получать, также он дает кли, называемое желанием отдавать. И все различие между первым кли, называемым желанием получать, и кли, называемым желанием отдавать, в том, что первое кли возникло без пробуждения нижнего, как сказано выше. Ибо до того, как он родился, кто же может просить? Однако потом, когда родилось желание получать, оно начало ощущать, к чему приводит его это желание получить. И в мере потребности в отдающих келим человек пробуждается к ощущению необходимости. И лишь потребность в отдающих келим мы относим к творениям. И сказано вам, мы можем объяснить то, что мы говорим и просим. И из сокровищницы бескорыстного дара одари меня. И на первый взгляд это тяжело понять, ведь мы должны служить Творцу не ради получения вознаграждения и тем более не просить бесплатного подарка. Почему же написано «И из сокровищницы бескорыстного дара одари меня»? А смысл этого — «Дай нам бескорыстный дар». «Одари меня». Иными словами, «дай нам в дар отдающий келим, как ты дал нам кли желание получать». Мы просим тебя, ведь мы чувствуем необходимость в отдающих келим. А что такое отдающий келим? Чтобы мы могли работать бескорыстно, без всякого вознаграждения, а вся наша работа будет только лишь на отдачу. Другими словами, как с первым кли, называемым желанием получать, человек не может работать иначе, как за вознаграждение. И это кли называется новым кли, то есть новым творением, которого не было до того, как он его создал. И дай нам сейчас кли, то есть желание из твоей сокровищницы. А что такое желание отдавать? Оно еще было до того, как он создал желание получать. Ведь желание отдавать является причиной желания получать. Ибо желание отдавать называется сущим из сущего, тогда как желание получать называется сущим из ничего. Поскольку, как известно, желание получать не относится к Творцу. Ведь от кого ему получать? Поэтому мы просим и из сокровищницы бескорыстного дара, то есть из твоей сокровищницы, ведь у тебя есть желание отдавать, и ты бескорыстно даешь это желание. дай нам, чтобы мы тоже могли работать бескорыстно, без получения вознаграждения.
0: И отсюда понятно то, что мы спросили, как мы можем просить, чтобы Творец дал нам бескорыстный дар. И объяснение, что мы просим у Творца, чтобы Он дал нам возможность служить Ему бескорыстно. Иначе говоря, отдающий кли, который человек получает, это кли называется бескорыстный дар. Отсюда выходит, что это за дар, который человек должен просить у Творца, чтобы он дал ему. И мы спросили, как можно просить подарки? Ведь известно, что просят милостыню. Но подарок? Кто же просит подарки? А в мире принято, что тому, кого любят, дают подарки. Ответ в том, что поскольку человек хочет любить Творца, и из-за того, что то, что мешает, это желание получать, поэтому человек просит этот подарок, называемый отдающим кли. Ведь благодаря этому подарку, который он получит от Творца, человек удостоится любви Творца, а не любви к себе. Поэтому это называется подарком. И это человек должен просить. И это то, что мы спросили, какой подарок человек должен просить у Творца, и что это можно просить. И на эту просьбу опирается наша работа в Торе и заповедях, благодаря исполнению которых мы получим потребность в этой просьбе, ибо поймем, что они — жизнь наша и долголетие наше. Эта потребность состоит в том, что нам недостает слияния с Творцом, называемого подобие по форме, благодаря которому мы можем быть слитыми с источником жизни. А если мы не удостоимся слияния и останемся в эгоистической любви, мы в любом случае отделены от источника жизни, что называется, грешники при жизни своей называются мертвыми из-за разделения, которое есть между ними.
1: А в просьбе о подарке главное — это потребность в этом. А благодаря Торе и заповедям мы получаем потребность. А благодаря этой потребности есть возможность просить об этом подарке, называемом, что Он даст нам кли, который называется желанием отдавать Творцу. И это как сказано, как я бескорыстно, так и вы бескорыстно. То есть человек должен стараться работать ради отдачи и не желать получать никакой компенсации. И хотя там, в Гмаре, это объясняют иначе, но и на это там намекают. И это называется слияние. И сказанному можно объяснить то, что мы говорим в благословении на пищу, что даже в субботу, когда запрещено вести будничные разговоры, мы просим Творца, и не заставляй нас зависеть от даров человеческих. Такая молитва подобает в будние дни, когда просят о заработке, но не в субботу.
0: Не следует объяснить то, что мы просим в субботу, и не заставляй нас зависеть от даров человеческих. Имеется в виду келим, людей, буквально из плоти и крови, которыми пользуются люди, то есть получающие келим. И мы просим у Творца, чтобы Он помог нам, чтобы мы не должны были пользоваться их келим, а пользовались бы келим Творца, то есть отдающими келим. И об этих келим мы просим у Творца, ведь они являются келим бескорыстного дара.
1: Переходим к уроку от 7 августа 2002 года. Мы прослушали статью, что такое подарок, который человек просит у Творца из 3-го тома Шлавея Сулам, глава Пинхас. Килим на самом деле, получающий килим, Творец создал, и они не меняются. Как созданы, так и они и находятся в творении. Но чтобы человек использовал их правильным образом, то есть, чтобы посредством получающих килим уподобил себя действию отдачи, тогда Творец помогает ему. Он скрывает от человека его получающий килим, дает человеку через окружающий свет возможность обрести экран, намерение ради отдачи. И по мере того, как человек обретает намерение ради отдачи, Творец освобождает ему, открывает ему, раскрывает ему получающий килим человека. И тогда происходит, что сначала человек обретает намерение ради отдачи, в соответствии с этим Творец добавляет ему желание получать, и тогда человек получает ради отдачи. Так что это действие в точности подобно действию Творца. Это, в сущности, помощь, которая приходит к нам свыше. С одной стороны, есть скрытие на желание получать, относительно этого есть скрытие, скрытие Творца, а с другой стороны, есть возможность с помощью методики Каббалы, как получать правильно, получающих килим обрести экран и посредством экрана, посредством намерения ради отдачи использовать тогда желание получать правильным образом. Это называется, что свята предшествуют килим. Кто раньше? Творец создал кли, желание получать, а человек, который хочет обратить желание получать в намерение ради отдачи, тогда здесь килим предшествует святам. Сначала постигают экран, а потом присоединяют к нему желание получать. Поэтому тьма предшествует свету. Так если так, есть две вещи, исходящие от Творца, напрямую и не напрямую. А проблема наша — это только работать над желанием, над стремлением к экрану. В соответствии с этим Творец освободит нам часть желания получать, которое в нас, и мы сможем использовать его правильно. Это, в сущности, подарок, который человек просит у Творца. То есть не получающий килим, так как они находятся в изобилии, Творец заинтересован, чтобы человек получал, а цель творения — насладить свои творения. А намерение, экран — это то, что нужно получить от Творца. И к этому должно быть желание у нас, прийти к желанию, к действию отдачи, к намерению ради отдачи. Экран, отраженный свет. Неважно, как человек это описывает. И желание должно быть полным, цельным. Что лучше смерть, чем такая жизнь. Что если я не постигаю экран, отношение к Творцу, то эта жизнь, то есть ни в какой другой форме я не согласен продолжать свою жизнь. А только получить способность отдавать Творцу. Если человек приходит к этому, он получает. Конечно, для этого нужно большое усилие. Почему? Потому что хотя Творец скрыл желание получать, он скрыл желание получать относительно себя, относительно наслаждения ощущать его. Но наслаждение животное, человеческое, материальное этого мира он не скрыл. Это минимальная ступень, с которой человек может подняться. То есть на какие наслаждения человек должен просить, чтобы у него был экран, как первая ступень. Не может быть, чтобы у него не было желания, чтобы не было наслаждения, чтобы не было какого-то стремления насладиться, просить экран. на что? Духовные наслаждения скрыты, материальные наслаждения раскрыты. Поэтому, если поверх всех материальных наслаждений человек просит экран, что хочет все-таки уподобиться Творцу, стремиться к Нему, приблизиться к Нему, это называется, что он обретает первую ступень святости. То есть прийти к состоянию, что с одной стороны у него нет никаких наслаждений в этом мире, что ничто не притягивает его по сравнению с Творцом. Это первое. Это с одной стороны. Тогда человек чувствует себя в отчаянии, потому что в этом мире как будто нет того, что наполнит его. Тогда он просто не может существовать, ему нечем оживлять свою душу. Душа, нефеш, это называется получающий килим человека. Нечем наслаждаться. Без этого человек не может жить. Он просто находится без движения, в отчаянии, в бессилии. С другой стороны, должно быть притяжение к чему-то. Иначе, почему он просит экран и исправление? Поэтому, с другой стороны, должно быть очень большое устремление к Творцу. И эти два данных, если человек обретает их в полноте, по тем данным, что у него есть, тогда он получает свыше первый экран. То есть, с одной стороны, лучше мне смерть, чем жизнь по отношению к этому миру, что у меня нет ничего, я не нуждаюсь в нем, и больна любовью я по отношению к божественности. Вместе с тем, должны быть вера и уверенность, что он, да, может получить экран, и экран этот приходит от Творца, и он может обязать Творца снабдить его экраном. Все эти данные, если они собираются, они понемногу собираются у человека, раз за разом, все больше и больше, пока они не собираются все в одну точку, как мы учим, из письма на странице 70 и из письма на странице 64, что человек и действие его, и Творец становятся как будто бы одной точкой. Тогда он удостаивается получения первого экрана. И тогда чувствует в нем реальность Творца, и уже первое духовное желание присоединяется к этому экрану и становится зародышем, убар. Это в сущности подарок, который человек должен просить у Творца. И вещи эти невозможно передать из уст в уста, из уст в уши, а тому, кто уже сердцем готов к этому, тогда можно ему просить. Творец позволяет ему просить. Ребе говорит здесь, что даже люди, которые исполняют Тору и заповеди, как будто совершенные и праведники, но это практическое исполнение еще не говорит о намерении. И они вообще не понимают, чего Творец требует. И это происходит и с нами. В середине статьи он говорит нам это. Да? Что он говорит? Читайте.

0: Он просит отдающий клей?
1: Да, это он говорит по отношению к исполнению без намерения. На странице 240. Сверху.
0: Внизу.
1: А, да, на странице 240. А если мы посмотрим немного глубже, то есть если мы произведем тщательную проверку среди тех, кто исполняет Тору и заповеди, желают ли они, чтобы им дали отдающие килим, и они хотят отдать за это желание получать, подавляющее большинство этих работников скажет, что они отказываются от этого, а они желают исполнять Тору и заповеди ради получения. Получается, что у них нет потребности в отдающих килим. Поэтому как же можно сказать, что Тора и заповеди, в которых они прилагают усилия, дадут им вознаграждение? То, в чем нет у них потребности. А наоборот, они боятся, что, не дай Бог, потеряют получающие килим, называемые эгоистической любовью. То есть, конечно, большинство мира исполняет Тору и заповеди только ради того, чтобы получить за это плату в этом мире или в будущем мире. Что значит большинство в мире, большинство мира? Кроме тех, кто обретает намерение ради отдачи, кто обретает экран, что невозможно сделать иначе, как с помощью науки Каббала. Как мы говорили вчера, что работа, на самом деле, работа Творца — это сама наука Каббала. Работа Творца, то есть уподобиться Творцу. Хорошо, есть вопросы?
0: Написано «прилепиться к нему», но не понимаю, желание получать. Да, верно, есть действие, мы об этом говорили, но у них же есть желание получать.
1: Я, не дай Бог, ты не слышал от меня никогда, что я отвергаю что-то у людей, которые исполняют Тору и заповеди, как заповедь людей, которых так обучали, так воспитывали. Я не отвергаю это, но это называется первая минимальная ступень, духовно неживое, когда человек исполняет так, как научили его, а намерения его не учили. Потому что намерения и учителя тоже не знают намерения. Это называется экран и отраженный свет, который можно обрести только большим усилием в течение множества лет с помощью окружающего света, который приходит к человеку только с помощью изучения науки Каббала. Так мы говорим о двух уровнях. Народный уровень, который называется путем обывателей, и путь света, путь Торы, путь окружающего света, когда человек обретает экран. То отдельное и это отдельное. Не дай Бог, в моих глазах нет никакого противоречия. Я не отвергаю это, ты не понимаешь? Просто есть Тора для тех, кто еще не развит душевно. И есть Тора для тех, кто развился духовно. Я был в Рыховате, и я начал метаться. Я как бы вернулся к религии, как будто, чтобы искать внутри. И увидел, что ничего нет, и начал кричать на всех тех, кто вернул меня к религии, и искать дальше. Так там был Рав Фишер, Рав из Голландии. Не знаю, жив ли он еще. Он старый был. Ну, может быть, да. Так он сказал им, оставьте его. Есть такие, которым нужно немножко больше внутрь. Найдите им кого-то. И тогда мне сосватали Рава Зильбермана из Иерусалима, Ицхака Зильбермана. Я поехал к нему поучиться немного. Учил у него там Сафрадис Ньют, еще несколько вещей. И все. То есть он понял, он сам, я не знаю, насколько он сам, я не хочу говорить о нем, о Раве Фишере, но он понял, он знал и сказал, оставьте его, есть такие, которым нужно немножко больше. И действительно, что они могли сделать? Устроили мне. Только того, что я получил там в Иерусалиме, мне тоже не было достаточно. Я пошел дальше и так далее, пока не пришел к Рабашу. То есть есть такие, есть всякие, ты не можешь сказать ничего. И мы знаем, что со временем человечество развивается, и есть много таких, которые хотят чего-то сверх этой жизни. тем, у кого желание получать еще в рамках этого мира, пусть исполняют, что написано, пусть делают, что написано, и будет награда по заслугам. Те, у кого желание получать уже к духовному, кто не довольствуется этим миром, им не нужны все эти вещи, которые те делают. Им нужно намерение, потому что действие в них — это уже намерение и зивук даака. Это называется действием в Каббале. Так этим пусть и занимаются. То отдельно, и это отдельно. То в материальном, а это в духовном. Одно не отменяет другого. Ты не понимаешь, что такое стремиться к духовному действию и к зивугу даака, что называется заповедью, и к получению света посредством этого, что называется Торой, святыми именами, что написано, что человек должен постичь всю Тору, обрести, как говорится, купить свиток Торы, приобретение посредством отраженного света, чтобы все святые имена облачились в него, все раскрытие Творца. Так если у тебя есть к этому стремление, ты относишься к этому, а если нет, ну, учи Хумаш, учи Мишну, учи Гмару, это для тебя Тора. Ну, так, то отдельно и это отдельно. Нужно в конце концов понять, что одно не относится к другому. И все, не дай Бог. И я научился у Рабаша не задевать их. Они хотят задеть нас. Они хотят доказать мне, что быть неразвитым выгоднее, чем быть развитым. Верно? Умножающий знания умножает страдания. Но кто может оставаться таким? Они не понимают, что невозможно остановить развитие, что есть целью этого мира, и мир развивается.
0: У них есть слияние с Творцом.
1: Есть у них слияние с Творцом, поэтому они называются духовно неживыми, неживым в святости. В святости. Но в какой мере это слияние? В неживом, на минимальной ступени, только в действии. Делают действия в точности, как написано, и не более того. Поэтому это называется неживым. Почему это неживое? Потому что оно не развивается. Как ты в возрасте бар-мицвы научился возлагать тфилин, произносить там все, и из возраста бар-мицвы ты продолжаешь быть евреем, обязанным исполнять заповеди, так ты продолжаешь до конца своих дней, до 120. Так ты продолжаешь. Запрещено в этом что-либо менять. Не убавь и не прибавь. Вот так. Поэтому оно называется неживым. Неживое — это то, что остается в том же состоянии. Необратимо, не меняется. И в этом состоянии у него есть слияние с Творцом, в том, что он неживой. Он все время делает то же самое, и это мера его слияния, да? И поэтому на него ничего не влияет. Мир может сгореть, мир может быть каким угодно. Уходят в изгнание, возвращаются из изгнания, идут так-то, проходят уничтожение, чего только нет. Неживое может выдержать и пройти все эти вещи, потому что оно неживое. Ему есть за что держаться, у него есть точка слияния, очень сильная, которая не меняется. Только в этом есть большой изъян, что он не может развиваться, он не может прийти к целетворению. Но эта точка очень важная. Поэтому Бааль Сулам всегда говорил своим ученикам, чтобы они оставались и держали в себе эту неживую ступень.
0: Клар.
1: Был, скажем, Клар, который пришел к нему. Он был вижницким хасидом. Через какое-то время он сказал Бааль Суламу: «Я хочу ходить, как ты, как гурский хасид». Бааль Сулам одевался, как гурские хасиды. Бааль Сулам сказал: «А почему это важно? Почему эта внешность важна? Ты как раз наоборот, храни свою внешность, все свои обычаи, оставайся вижницким хасидом, будь таким, как они, прямо насколько возможно». Почему? Это Рэбе рассказал мне. Почему? Потому что если ты падаешь, если ты находишься в падении, то ты падаешь не так, как, скажем, падает Иран. Он падает так, как падает Иран с рынка, да, туда, откуда пришел. А тот падает, по крайней мере, до вижинского хасида. И тогда продолжает в чем-то и потихонечку выходит оттуда. И в какой-то форме остается евреем. А этот может вдруг уехать в Индию там, или еще куда-то. Поэтому есть разница, куда человек падает. То есть хорошо подняться до неживого в святости. И если ты падаешь, то падаешь обратно в это. Ты понимаешь? Я не собираюсь отменять это воспитание. И я серьезно говорю тебе, без этого не будет существования народа. Но, с другой стороны, люди должны понять, что воспитание — это не просто понять. Видишь, сколько лет? Сколько ты уже здесь? Год или два? Полтора года. И ты еще споришь со мной, не видишь, что все это не в порядке. Нет, мы учим, что Творец помогает нам, верно? Он дает нам точку в сердце, он дает нам келим, делает нам все. Но почему мы не получаем отдающий келим?
0: Так ты спрашиваешь. Так. Мы изучаем, что Творец добрый, творящий добро. И цель его — привести человека к окончательному исправлению. А для этого человек развивает свое желание получать, чтобы оно было в действиях, подобно действиям Творца. Творец возлагает тфилин не так, как ты. Он это делает духовным образом, верно? То есть в состоянии зарампина мира цилут, который становится большим, поднимается в арихампин и делает там действия, которые называются возложением тфилин. То есть звук дака на определенной степени выходят цвета спереди, сзади, из мецахов, оров, которые называются узел тфилин и тфилин. И протец Муше удостоился только ступени, когда видел Ахураим обратную сторону тфилин, потом увидел и лицевую и так далее. То есть это история сама по себе. Так вот, Творец хочет, чтобы ты возложил тфилин так же, как он. Это называется уподобиться Творцу, да? Ну, так это не только привязать коробочку на голову и коробочку на руку. Ты должен это выполнить настоящее духовное действие. И ты спрашиваешь сейчас, ну хорошо, вот я здесь уже сижу полтора года, я понимаю, что нужно так действовать и в материальном, и в духовном. Но почему те, кто исполняют в материальном, Творец не дает им желания, чтобы выполняли в духовном. Да потому что нет связи одного с другим. Это ответ. Нет связи. Человек может 2000 лет выполнять круговорот за кругооборотом. Заповедь тфилина, и это не увеличит в нем желание получать. От этого желание получать к духовному не растет. Желание получить к духовному начинается с точки в сердце, которую человек закладывает в сердце человека. Понимаешь? И это может быть человек светский, это может быть человек религиозный. Как правило, это светский. Потому что светские больше ищут. Почему он светский? Потому что ему дано больше желания получать. В то время как религия его не удовлетворяет, как правило, это так. Или он рождается таким, и тогда он на уровне светский, неживой, тоже может быть. Но исполнение Торы и заповеди в материальном мире не приводит к духовному. Они не увеличивают желание получать. Желание получать — это совершенно другое клик, духовное желание получать. Оно начинается с точки в сердце и продолжается далее к духовному. Перед тебе есть махсом, линия. Под этой линией есть человек. Человек — это животное, у которого есть желание к материальному, к деньгам, к почестям, к знаниям. И если после всего этого есть еще и точка в сердце, желание к духовному, это другое, это как частица Творца свыше, она не имеет отношения к остальным желаниям. Человек религиозный исполняет свою Тору и заповеди в рамках своей жизни тут, в этом мире. Без всякой точки. Эта точка — это нечто другое, это желание к духовному. Бывают такие люди и среди светских людей, и среди религиозных, и среди евреев, и среди народов мира. как пишет Раби Элазар и Раби Шимон. Мы это видим. Мы видим это по Раби Анкиви, по Онкилусу. Это геры, это перешедшие, которые были тогда. То есть все это расчеты Творца приходят свыше. И нет, это не обязательно, что у отца праведника будут сыновья праведники. Как правило, кто-то знает, есть книжка, я прочел, даже не помню ничего, о сыновьях Моше. Ты помнишь их имена? Нет? Ну, видишь?
1: Нет.
0: Про отца Моше. Понимаешь, ну так, случайно увидел. Никто не знает. Мы знаем, что Моше передал Тору кому? Иешуа. Знаешь, это не передается по наследству, точка в сердце. Ее кому-то дают, и так оно и происходит. Я тоже не виноват, что мне дали такое желание. А я уже действую по желанию, как любой другой. Точка в сердце, если она есть у человека, то есть. Если ее нет, то ее нет. Подвести к ее раскрытию мы не можем. Хотя Ари пишет, это Рабаш сказал, что если ты возьмешь какого-то человека и посадишь его в группу, которая устремляется к духовному, то ты как бы вызовешь в нем раскрытие, ускорение развития. И тогда Творец раскроет ему точку в сердце. Что значит, что Творец раскроет? Он в своем быстром животном развитии дойдет до состояния, когда эта точка должна в нем проявиться, и тогда она проявится быстрее. Ты сократишь ему время развития, то, что ему осталось до ощущение точки в сердце. Но Рабаш сказал, что хотя Ари об этом и пишет, он не понимает, как это возможно. Это очень тяжело. Практически невозможно. То есть понятно, что с помощью окружающего света, ну, допустим, он придет в группу, здесь начнет заниматься, будет сидеть с нами, работать на кухне, будет слушать, так вот, без ничего. Он должен получить больше окружающего света, он должен начинать меняться. Но Рабаш говорит, что все-таки это очень-очень сложная вещь. Поэтому нам нужны люди, у которых есть эта точка. Нам не нужен весь мир, только эта точка. Их нужно вылавливать их по всему миру. Так вот наша сеть должна быть по всему миру. Но поймать можно только этих и их. И эти единицы, они могут быть среди всех народов. Если ты устремляешься, все. Тогда придет и дозреет до сознания Творца. А если нет, то нет. Ты видишь, вчера мы были в торговом центре в Ришоне. Несколько ребят из группы Ришон вышли. Пришли твои ребята. Перевернули стол, устроили балаган. Я не сержусь на них. Потому что все это от недопонимания, как малые дети не понимают, что творят. Но все-таки только беды несет такое поведение. Они не понимают, что может быть еще Тора для кого-то другого, как тот Рав Фишер, который сказал, оставьте его в покое, найдите ему кого-то, иначе он не может успокоиться от того, что вы ему даете. Они этого не понимают, им не хватает разума на уровне человека подобного Рава Фишера. Ничего не поделаешь. Если бы не тот Рав Фишер, я бы ушел из религии. Как, мне кажется, Рав Бунин писал. Или нет. Или Мелех, может быть, который говорит, если бы не пришел, а это было 200 лет назад, 300 лет назад, он тоже сказал, если бы он не пришел к Кабале, он бы ушел и стал светским. Настолько ему было скучно в такой жизни без постижения Творца. И они не понимают, что если действительно у человека есть желание к постижению Божественного, это намного больше всех остальных желаний. Они не понимают, что он просто не может иначе. Они хотят снова засунуть его в карцер, что был только так вот ослом, и все. Я помню, дали мне Талмуд, учи только это с утра до ночи. Это желание Творца. Я не мог так. Еще шаг. Пошел учиться в Кфар-Хабад на несколько месяцев. Я прошел несколько трактатов. С Равом Зильбермом в Иерусалиме изучал трактат Шаббат. В Кфар-Хабаде изучал Санедрин. Бава Мице. Что-то еще. Ну, это просто невозможно изучать без какого-то... без какой-то реакции свыше, без отклика. И Бааль Сулам пишет, и Гаон из Вильны пишет, что тот, кто этого ожидает, только Каббала может привести его к таким результатам. Как он пишет это в предисловии к ТС? Сухая Тора, тот, кто чувствует, что она сухая, обязан оставить ее и попробовать свою удачу в науке Каббала.
2: Ну, Азматагит.
0: Ну, так что ты скажешь, Найд?
1: Те, которые из Ришна, может быть, думали, что вы от Берга?
0: Да нет, они вообще ничего не думали. От какой-то, что из какой-то другой буквы. Нет, они знают нас, слава Богу. Они просто не согласны с нами, понимаешь? Это как неживой уровень. Это понятно. Это реакция неживого, которые не могут не вытерпеть ничего, что растет. Растительный уровень уже не подвластен мне. Он как бы убегает из-под моих рук, потому что это растительный уровень. Я не могу его удержать уже в земле, у себя. Понимаешь? Это уже растет, бежит от меня, потому что любой рост происходит из-за того, что человек наступает. Он проходит предыдущий этап, он отменяет его. На это приходит следующая ступень. Так всегда. Ты начинаешь ненавидеть, ты как бы разрушаешь предыдущую ступень. И они этого боятся. Ты не можешь быть растительным, если ты полностью не отменишь в себе неживое внутри себя. Только так. Потому что из этого дальше ты начинаешь подниматься. Это твой фундамент, с одной стороны. С другой стороны, ты должен все время переступать через него. Поэтому они боятся.
2: Ну,
0: смотри, ошибка, ты говоришь. Да все ошибка.
3: Что написано в эти две недели? Есть Вранарин, там... проявление прогрессивного иудаизма, среди них там, представьте себе, я был готов принять это, они хотели от меня документы, я хотел вложить много. Прогрессивный иудаизм, хотят документы, хотят вложить в иудаизм немного каббалы. Почему? Я хотел приобщиться как иудаизм консервативный, так и прогрессивный. Все эти, они тоже неживое. Тоже неживое. Только что выбрали для себя более легкие рамки. Я приезжаю к маме в Канаду, есть там рядом синагога, так направить, и частная машина, каждый приезжает на субботу, тушит сигарету перед тем, как войти в синагогу, целует мезузу, входит в синагогу, надевает кипу, начинает свою субботу. Потом то же самое обратно. Выходят, зажигают сигарету, говорят немного о бизнесе, едут домой. И все. Сделали себе рамки немного полегче, но тоже рамки хранят их очень крепко, кстати. Не прямо хранят, о, там есть синагога, где живет мой брат. Он живет в очень дорогом районе. Ты знаешь, синагога, прямо дворец, мрамор. У каждого места такое, какие-то кресла. Я вошел туда, там только адвокаты, врачи, понимаешь, вышел. Да-да, 7 000 долларов в год стоит тебе там быть членом, только приходить туда. Так я пришел туда, вошел так. Начало молитвы, через четверть часа после начала молитвы. Обычно ты входишь в синагогу, так Габай приходит к тебе, кто, что, садись, пожалуйста. пожалуйста, устраивай, так принято. Никто там даже не повернул головы ко мне. Так ты знаешь? Да, это что-то.
4: Вложили там $1.5 миллиона, ходишь туда, как будто во дворец культуры.
3: Но это хорошо. Я скажу тебе, говорю серьезно. Все-таки это хорошо, потому что прежде чем человек получает какую-то искру, да, искру в сердце. По крайней мере, он как стадо, у него есть место, платит за это деньги. И понемногу дозревает еще кругооборот, еще, и все. Это на самом деле. Но не важно, такое ограничение или иное, не важно. Только что. Ладно, если нужно, Творец достанет его, куда бы ни убежал, ты знаешь. Пророк Ина пытался это сделать, так мы не умнее его. И мы не убежим. Очень красивая история. Если мы правильно ее истолкуем, деталь за деталью, как Ина хотел убежать, это больше того, как Иран там сидит в углу, да, он прямо как он убегал, бедняга, действительно, ты видишь, не помогло. Это история о бегстве от миссии, действительно. То есть каждый из нас проходит это, пытается сделать во время падения, да?
4: У каббалистов всегда есть между ними уровень, и у них всегда есть взаимопонимание. Те, кто приходит к каббале, там нет какой-то несогласованности в понимании.
3: Нет. Каббалист, который приходит к духовному, то есть человек, который чувствует духовное, ты спрашиваешь, как может быть, что он начинает чувствовать иначе, чем кто-то другой. Это в точности, как в нашем мире, именно так. Сколько есть у тебя людей в этом мире, ученых, между которыми спор? Один видит реальность так, а другой иначе. Не то, что реальность, которую они видят, а законы, по которым реальность ведет себя в точности. В этом между ними разногласия. Это вещь, которая немного скрыта, а немного раскрыта. Мы видим с тобой какое-то явление, только ты думаешь, что это явление в своем источнике такое, такое, такое, поэтому это представляется нашим глазам. То, что нам представляется, мы видим одно и то же. Но ты и я не видим, что стоит за этим. Это более высокие ступени. Это не следующие ступени, это может быть ступень еще 200 ступеней выше. Нет, мы видим реальность, как в нашем мире. Ты не улавливаешь, но причина того, что мы видим, может быть на 200 ступеней выше того, что мы постигли. И тогда мы начинаем рассуждать, это так или это так, это так или так, может быть так, а может так. Какой есть спор между Бальсуламом и Рашашем? Бальсулам даже не хотел, он пишет там немного в конце Бешара Каванот, да? Но то, что пишет, это еще всего лишь немного от того, что есть. Спор, он очень-очень принципиальный для нас. Для нас не настолько, потому что Рашаш, он святой Рашаш. То, чего он достиг для нас, это слова живого Творца. Но то, что он указывает как на причины выше своей ступени, что причина того, что он видит, находится еще на 200 ступеней выше, а этого он не достиг, Бальсулам не согласен с ним, потому что Бальсулам достиг большего, и тогда он пишет со ступени, которые достиг, что Рашаш не ошибается в том, что он раскладывает перед тобой как факт. Факты верные, но в том, что он говорит, что это причина этого явления, в этом он ошибается. Как у нас два физика. Ну что, нет таких вещей, скажи мне. Бесконечно, потому что это уже вещи, которые скрыты. Не о том, что раскрыто, а о причине. А причина скрыта. Она может быть очень высокой, то есть очень далекой. И поэтому есть и между каббалистами много разногласий. Это законно, это потому что они исследователи всего лишь, они исследуют действия Творца. И насколько могут уподобиться этим действиям, это они постигают, насколько не могут, не постигают. Но причины всегда выше того, что они постигают. И в этом выражение этих причин, они могут ошибаться. Потому что то, что не постигнуто, не называем по имени. Это то, что происходит. Поэтому есть здесь разногласия между ними в этом.
4: Но ведь причину тоже можно постичь. Как же можно говорить о причине?
3: Нет, так есть вещи, которые постигают, и есть вещи, которые не постигают, что это причина. И прямо так говорят об этом, что поделаешь, как все ученые в этом мире. Да? Есть такие, которые прямо ненавидят один другого. Ты знаешь, зависть авторов. Ты знаешь, какая ненависть в этом есть? А больше, чем... Потому что это на ступени самого большого эгоизма, скажем, в этом мире. В духовном тоже это, но очень высоких ступенях. Ведь это не в животных наслаждениях, там, в деньгах или почестях. Это знание. Это в идее, это в моем «я». Это не так, что я купил такую машину, а ты машину побольше или что-то там, не знаю. Не об этом говорят, это зависть знания. Самая большая вещь, которая может быть в человеке, в этом мире это ужасно. О, как они могут? Чего только они не делают один другому. Но в духовном, это на самом деле, кто поднимается выше, видит другие причины, чем тот, кто находится ниже, так для него это... Да, что поделаешь. Ты, скажем, сейчас напишешь нам, да? Ты напишешь нам то, что ты прошел, и часть того, что ты напишешь, из того, что ты прошел, будет в этом часть того, чего ты не прошел. Только ты напишешь об этом как о причинах, как о разных вещах, которые... Прямо причина, которая организовывает состояние, в котором ты находишься. Так начни писать, и ты увидишь, что это всегда так происходит с человеком. Так в части, которую ты не прошел. То, что ты прошел, это истина. Потому что против ощущения ничего не поделаешь. То, что облачается внутрь клея, об этом не говорят. Но если ты начинаешь говорить о причинах, о том, что выше этого, и ты уверен, а ты уверен, будешь говорить об этом, даже если ты маленький, в этом ты можешь ошибаться. Поэтому я говорю, никто не вправе выпускать ничего, не только из-за политики в этом мире, а потому что он ошибается в духовном, очень принципиально. Кто не прошел максимум, с ним вообще не о чем говорить. Обязан прямо заботиться о том, что он пишет. А после Максома ты уже. Ты пишешь только о ступени, где ты. А что выше этого? Придет кто-то в следующем кругообороте, оспорит меня, сделает из меня котлету. Конечно, пожалуйста. Это просто из фактов этой жизни. Это так может быть. Поэтому нет никакой уверенности. Есть уверенность до определенной ступени. Вот и все. Но нам больше не нужно, потому что на самом деле нам это не важно. Насколько, какое мне дело до причин высоких, там, где ошибался или не ошибался. Мы уже видим из нашей жизни, то, что я думаю, ошибаюсь или нет, на деле не влияет. Влияет количество усилий, а не насколько ты понимаешь разумом или нет. Поэтому это не проблема. Ты это можешь спокойно называть Рашаша святым, как и Баля Сулама святым. Это, безусловно, для нас не имеет значения.
4: Но если каббалисты зазнают то, что вот вы говорите сейчас...
3: Поверь мне, то, что я знаю, каббалисты тоже знают. Но о чем ты говоришь?
4: Нет, я имею в виду, что это абсолютная наука.
3: Что такое абсолютная наука?
4: Это не относительная наука.
3: Нет, не дай Бог. Вальс вам пишет, что нет ничего абсолютного в реальности. Где он пишет? Есть даже заголовок такой. Божественное. Оно абсолютно на ступени, когда ты получаешь экран и приобретаешь ее до этой ступени, это уже абсолютно. А выше этой ступени для тебя это не абсолютно. Все относительно по отношению к постигающему человеку.
4: Но в Гмартикуне, когда все приходят.
3: В Гмартикуне мы не говорим, а в Гмартикуне написано, пока не придет Илья. Вот тогда нет сомнений, нет ничего.
4: Там

0: определять, как это повлияет на тебя. Ты вообще не можешь определять ход своей мысли. Для чего? Ты должен просто принять это, услышать, как я сказал, пропустить это, как там, знаешь, как через мясорубку. Все. Так ты должен пропустить, да и все. Входит в уши, и что там делает, не важно что. Вообще не важно что. Это не ты должен определять, как должно действовать. Это спрашивали меня в интернете. Как я прихожу именно к этому, к такому свойству? Я написал, как может быть, что человек определяет, что к этому и этому свойству он должен прийти. Откуда ты знаешь, что ты должен прийти? Может быть, твоя очередь прийти к этому? То есть, когда ты придешь к этому, это через год. А пока что ты должен пройти что-то другое. Ты знаешь строение своей души. Ты знаешь, что ты должен сейчас думать на тебе, делать то, что в твоих руках и в силах делать. Делай. Вот и все. Остальные вещи происходят. Ты вызываешь свет. Свет светит на твое строение, и все. Ты ведь химик. Химик, ты знаешь, есть какая-то очень большая молекула, скажем, молекула, да. Может быть, мы не знаем, что больше этого, да? Что там такое ген? Я знаю, что такое ген. Ты знаешь, да? Что это? Молекуля — это есть миллиарды частей. Все связаны одна с другой, каждая связана со всеми, между прочим. Если это духовная молекула, каждая связана со всеми. Это уже проблема. И в материальном, но в материальном как-то хотят сделать это попроще, да? Понимаешь? И у каждого свой характер в этом строении. Это больше, это меньше. И связь между вещами меняется. То есть само строение одно, то же самое. Но вес удельный каждой части разный. И связь между всеми частями у каждой своя. Между частями. То есть как будто скелет у нас в теле. Скелет он тот же, да? Но уже во внутренних вещах, которые там внутри кости, внутри этого. Да? Так я умник знать вот таком запутанном строении, которое вообще не знаю, не чувствую, и даже с трудом сейчас слышу об этом впервые. Я умный, чтобы определить, что должно быть сейчас у меня там исправлено больше, меньше в связи с этим, в связи с тем. Какая глупость. Но что я могу сделать? Только принести очень большой прожектор, что чем больше он будет светить на эту большую молекулу, тем больше она будет развиваться. А зажечь, включить этот прожектор, усилить свет я могу только через изучение каббалы. У нас вообще никакого дела есть во всем этом, никакого занятия этим, только усилить немного свет, чтобы этот прожектор светил настроение души. Вложить в это еще каплю усилий.
1: Это он хочет, это не хочет, из вещей что-то входит внутрь. Это не только как в миксере, сразу выходит наружу.
0: Нет. Так ты начинаешь думать, ты начинаешь делать, конечно, какую-то компиляцию между вещами. Как сказать компиляцию?
1: Уравнение.
0: Ну, уравнение, скажем, да. И, конечно, ты работаешь головой, работаешь сердцем. Но и то, что ты работаешь головой и работаешь сердцем, это уже следствие того, как окружающий свет светит тебе и подготовит твою голову и сердце для работы. Не может быть, чтобы ты раньше. А если ты хочешь, чтобы свет это сделал тебе что-то в следующий раз быстрее, чтобы ускорить его, пожалуйста. Но может быть, чтобы ускорить, это будет тебе неприятно упасть, вылететь, встать, бежать, не знаю, не очень приятные вещи, неважно. Но этого ты не можешь избежать, ты можешь только ускорить развитие. И тоже, когда ты действуешь в этом развитии, твое отношение к развитию приводит тебя к другому ощущению развития. То есть даже плохие вещи кажутся тебе хорошими. Ты их воспринимаешь как хорошие, они тоже проходят в твоем ощущении хорошо. Все?
1: Мы говорим, что все, что мы делаем, это нужно изменить отношения. И как вместо того, чтобы застрять в каком-то отношении,

0: часами и днями, я делаю так, чтобы отношение это изменялось.
1: Я говорю тебе, приходи сюда, когда тебе плохо, или когда ты хочешь ускорить себя, приходи сюда, начинай работать здесь, в центре. Зайди на кухню, проси, я не знаю, дадут ли тебе, есть много желающих. Приходи на кухню работать, приходи еще что-то. Убрать, навести порядок в интернете, неважно в чем, сделай какую-то работу, и ты увидишь, насколько ты быстрее выходишь из этого. Причем чем больше работа руками, материальным, а не там, духовным усилием, написать, перевести, так она легче. Это очень хорошо, если бы можно было каждому дать так вот работу в изобилии физическую. Просто ты ухватился там за кухню, да.
0: Мы находимся в определенном месте, в отдаче. И каждый раз постигает все больше, это как в микроскопе, видит, что группа пытается выжить и не постигает иногда тут истинную суть вещей.
1: Я не понимаю. Ваше требование, ты спрашиваешь так, почему это занимает так много времени? Это вопрос, да?
0: Нет, вопрос, вот когда мы учим о сферот, мы видим время, бесконечность. Можем ли мы это как-то раскрыть? Если вообще, стоит ли обсуждать бесконечность?
1: Ты спрашиваешь, если это исходит от бесконечности, то должно занять бесконечное время. Но я скажу тебе, и во всем есть конец, и ученые говорят, что этот мир существует там 20 миллиардов лет, да, что-то, не знаю, что они там все думают. Уже говорят что-то другое, очень хорошо, мне не важно, это вообще не важно. Теперь сколько существует человек, скажем, миллион лет? Сколько существует точка в сердце, которая внутри человека? 5700 лет с первого раза, когда она раскрылась внутри человека от праотца Авраама, скажем, это 3700 лет, скажем, и так далее. Ты видишь, что развитие, оно очень медленное, но чем ближе к Гмар-Тикуну, развитие прямо растет по экспоненте, экспоненциально, не знаю, как это сказать на иврите. Резко, с ускорением, не знаю. Но каждый раз это в прогрессии нелинейной. Да? А вот так мы видим, как в течение 20 века мир продвинулся, как он не продвигался до этого в течение 2000 лет. За 100 лет что было? Какова была эпоха? Сегодня за 10 лет будет продвижение, как, не знаю, как за прежние 2000 лет и так далее. Так это происходит. Теперь, но все-таки это продолжается все-таки долгое время, потому что наше общее строение, оно слишком запутано, мы не знаем, мы не понимаем, что мы включаем бесконечное кли, каждый из нас, что в нем только одна точка моя, остальные точки — это не мои, это из остальной малхут бесконечности. Да? И остальные точки я должен присоединить к себе ради отдачи, вобрать их в себя, опознать их, как я не знаю даже своей точки, отказаться от нее, объединиться со всеми остальными точками, построить из этого клей, и с этим клей обратиться к Творцу, начать совершать с ним звук ради отдачи. Короче, это действие очень-очень медленное. Не потому, что они медленные сами по себе. Исправление — это исправление очень быстрое. Миллиарды действий, если можно так сказать, в секунду. Нет числа действий, нет времени. Так что я не могу сказать тебе это, просто я бросаю тебе так, чтобы ты понял. Но несмотря на то, что это миллиарды в секунду, но ты знаешь, это как в компьютере. Хотя он делает действительно так много действий в секунду, но в любом случае мы должны ждать и ждать, пока ты, знаешь, хочешь взять какую-то информацию откуда-то. Главное взять, и ты ждешь иногда полчаса, пока пройдет по твоему маленькому проводу этот, из большого хранилища и так далее. Короче, то же самое у нас. И поэтому нам кажется, что мы стоим на месте, мы продвигаемся, и очень-очень быстро. Я говорю тебе, больше, чем в материальном. Насколько в материальном есть изменения каждый день, в духовном это еще намного больше. И по сравнению с миллионами или миллиардами лет, в которые мы развивались раньше на всяких уровнях, неживом, растительном, животном, говорящем, и духовное сейчас, так скорость наша сейчас находится в таком ускорении, что ты увидишь, как за год-два что изменится в мире. И я не думаю, что так быстро перестанут переворачивать нам столы, да, в торговых центрах, потому что неживой, он не меняется, но мы должны измениться. Когда приходят к общему исправлению, человек наконец-то получает свое настоящее клей, которое связано со всеми его остальными частями, которые казались ему раньше внешними частями, находящимися во всех людях. Они начинают ощущаться у него так, что это по сути дела его части, он собирает их вместе. Из этого сплочение делается одно большое кли, и в нем он чувствует Творца полностью, он совершает с Творцом Зивук Даака, Малхуца светом. Это творение с Творцом, совершая с Творцом Зивук Даака. Даака, удар, это только по отношению к желанию получать человека, чтобы не был ради получения, а ради отдачи по Творцу. Он ни в коем случае не ударяет. Это не так, как мы говорим словами, что Малхут ударяет по свету и отсылает его обратно, но ударяет по своему желанию, которое хочет насладиться напрямую. Так человек, который начинает впитывать Творца в себя, кто он, что он, начинает будто проглатывать его в той мере, в которой уподобляется ему, в уподоблении ему вместе, тогда из Малхут бесконечности, то, что потом делается после того, как творение и Творец прямо объединяются в одно целое, без различия между ними, мы не можем говорить. Там говорят, что есть путь, тогда начинается на самом деле путь бесконечности. Бесконечный. Потому что для нас сейчас бесконечность называется, чтобы не было с нашей стороны ограничения на получение Творца внутри нас, на слияние с Ним, на то, чтобы прилепиться к Нему, чтобы не было с нашей стороны ограничения. Об ограничении мы говорим, что нет ограничения бесконечности. Но потом делается уже, что наш хлеб будет без ограничения, тогда мы входим прямо в бесконечный проход. Тогда мы входим прямо внутрь Творца все больше и больше. Там это уже. Ладно.
0: Поделимся впечатлениями от урока и что из него мы берем в реализацию в десятке.
2: אנחנו לומדים כמה החיסרון לרוחניות
1: Мы пишем, насколько потребность духовному — это самое важное, насколько нужно позаботиться об этом. Мы учим, что у нас есть желание, которое Творец пробудил в нас, точка в сердце. Даже это не самое чистое и исправленное. Мы начинаем с этого. Из ло лишма приходим в лишма. Вначале требуем вознаграждения в этом мире. И ради получения, затем постепенно, вследствие учебы. Постоянство, мы все больше исправляем наши желания, и хиссарон становится все больше в направлении отдачи, пока мы не развиваем настоящий хиссарон, что только это хотим мы, и мне лучше умереть, чем продолжать так жизнь. И на самом деле то, что мы видели, то, что Рав говорит, что мы должны развить бесконечное желание, бесконечный хиссарон, чтобы он мог получить бесконечное наполнение, которое Творец дает нам.
0: У желания получать есть много разных средств, всякие особые условия, всякие иллюзии, обман, чтобы оттолкнуть усилия от создания необходимости. И главное, не убегать. То есть между праведником и грешником праведник, он не отчаивается и надеется обрести потребность в отдающих келим.
1: Да, мы один раз получаем подарок, это точка в сердце, и это на самом деле особое желание, которое не может развиваться иначе, как в особом окружении с помощью света. А второй раз получает подарок, это получить намерение ради отдачи. И поэтому это не очень-то воспринимается. И, конечно же, в неживом святости, который хочет оставить тебя неживым, Рав очень интересно описал, как вообще ничего не меняется. Поэтому точка в сердце, она очень особенная и требует особой заботы. И главным образом свет, чтобы он ускорил ее развитие.
0: И свет, который ускоряет наше развитие, это исходит из нашего усилия, когда мы выстраиваем келим и приближаемся к Творцу.
1: Да, я слышал, как мы получаем экран первый. Рав сказал, что нужно два желания. Это значит, с одной стороны, мне лучше умереть, чем так жить по отношению к этому миру, когда у меня нет ничего, и он мне не нужен, и больная любовью по отношению к Творцу. Все.
0: Да, я тоже впечатлился от статьи, там, где говорится о грешниках, праведниках, что когда этому грешнику не отвечают, и когда он нас оставляет. Но праведник, он радуется в таком состоянии, и там он именно просит. Есть еще сильный момент, когда Рав говорил, что неживой уровень относится к растительному. И он говорит, что неживой уровень не может выдержать растительный уровень, который вырывается, выходит из неживого.
1: Да, и неживое, растительное, каждая ступень не способна понять другое. Может быть, мы вообще, как люди, не способны понять, не воспринимают, каждый находится в другом месте, мы вообще не способны понять друг друга. И был интересный рассказ, история с Равом, какой процесс он прошел, какое было в нем желание в поисках истины, и он ничем не удовлетворился, а на самом деле не пришел к этому, и человеку лучше умереть, чем так жить, сказал тоже.
0: Развитие невозможно остановить. Ты должен наступить на неживой растительный, неживой домем дек душа, неживой святой уровень, стать растительным, требовать этой добавки. Как он и говорит, что в духовном нет изменений, есть только добавки, добавка намерения.
1: Перейдем к следующей части нашего урока, а до этого споем вместе песню.

0: Шалом, хаварим якарим.
1: Приветствуем, дорогие друзья. Мы удостоились сейчас изучать вместе учение десяти сферот. Давайте начнем с отрывка из намерений, который мы слышали на уроке, которая поможет нам подготовить правильно наши намерения. Рав сказал нам так: что я могу сделать? Только принести очень большой прожектор, что чем больше он будет освещать эту большую молекулу, она больше будет развиваться. Это зажечь, включить прожектор, усилить его свет. Я могу только с помощью изучения Каббалы. И все. Нет у нас никакого другого занятия во всем этом, а только немного усилить свет, чтобы прожектор высветил это строение души, привнести в это еще каплю усилия. Так, дорогие друзья, сейчас мы послушаем урок Рава, мы продолжаем изучать сокращение. Первое самостоятельное действие творения. Давайте сделаем это вместе с намерением, привлечем свет, а затем вместе объясним.
2: 33-я страница на иврите, первый том. 33-й пункт. Ответ 41. Давайте начнем урок. Есть что-то в интернете?
1: Мы учили дальше, что если свет хасадим наполняет кли, развивается самостоятельное желание. Это не совсем понятно. И бет и гимелет развивается хасадим, а затем получает.
2: Нет, во второй, третьей стадии нет самостоятельного желания. Там пока что развитие даже в реакции и в противоположность как бы Творцу, да, что он не хочет получать, это тоже запланировано и приходит со стороны Творца, потому что если я хочу, чтобы ты насладился, я должен позаботиться о двух вещах. То, что я даю, чтобы это было для меня самым наилучшим, и то, что я даю, чтобы и для тебя это было самым наилучшим. Поэтому не может быть, чтобы я дал тебе свет бесконечности, и я думаю, что это самое лучшее, но ты не понимаешь в этом ничего. И наслаждаешься от того, что ты как будто просто живешь. Ну, смотри, да. Живет какая-то клетка, да, есть там какой-то метаболизм, есть там какой-то там обмен веществ, она живет, она чувствует, она понимает, она страдает, радуется. Ну что, что называется жизнью? Где это определение жизни? Поэтому жизнь есть одна, это Творец, а та часть в творении, которая может уподобиться ему, по силе ощущения, по силе существования, это называется живая часть, а все остальное мертвое. И высший свет, Творец, Создатель. Не будем тут вдаваться в уточнение, который хочет сотворить творение и развить его, он должен позаботиться о желании в творении, чтобы это желание поняло его, чтобы уловило его, чтобы почувствовало его, чтобы стало его другом, партнером. Что поделать? Стало равным ему. Это необходимо? Если это определено прежде как цель, то свет не заботится о себе. Он все время заботится только о желании, как его развить. А желание должно быть на каждом этапе все больше и больше. Если не подобно Творцу, то более понимающее его, более качественное, сложное, состоящее из разных параметров, из разных элементов, чтобы различных, чтобы даже противоположных друг другу. Поэтому мы видим на этих этапах распространение и отдаление, и приближение, и различные действия, как будто бы обратные. Но именно из этих обратных действий, которые есть во всем творении, они приводят к постижению цели. факт, что только стоя на ногами в этом мире, как сказано, и стоят ноги его на Масличной горе, а голова находится в небесах, иначе невозможно. Поэтому процесс развития творения начинается с этого мира. Ну, давайте посмотрим. Перейдем к определениям.
3: Ну, как дела?
1: Мы переходим к 41-му вопросу на 33-й странице. Вопрос, что значит круг. 41-й вопрос на 33-й странице. Круг. Если нет различия вверх-вниз между четырьмя стадиями желания получать, он считается кругом.
2: Как мы изобразили здесь на рисунке, нет верха низа, ты можешь нарисовать это наверху, это как угодно, нет верха низа здесь или здесь, или здесь, неважно где. Ты можешь поворачивать это не имеет значения. А состояние между кругами — это внутренний и внешний. То есть это причина внешней, а внутренний — это следствие его. Это единственное различие. Поэтому в Игулим у нас нет времени, только причина следствия. Линия Кав пока что не нужно нам читать. Дальше.
1: Мы еще не закончили.
2: Пожалуйста,
1: еще раз прочитаем круг. Если нет различия вверх-вниз между четырьмя стадиями желания получать, считается кругом. И четыре стадии называются поэтому четырьмя сферическими окружностями, одна внутри другой, что невозможно распознавать в них, различать между ними вверх и вниз.
2: Он говорит, круги круглые. Что значит, он хочет сказать, как бы ты его ни поворачивал, более чем три линии, высота, ширина, длина. То есть, кроме этого, мы не можем себе представить, потому что так мы устроены. Поэтому он говорит, представь со всех сторон, как ты только можешь. Все это равномерно, равнозначно. Да?
3: Ну, майер.
2: Ну, быстрее.
1: 31-я страница, 14-й вопрос. Распространение. Свет, исходящий из категории создателей, входящий в свойства создания, называется распространением света.
2: То есть кто определяет, что свет распространяется? Творение, которое в своих килим, свет каждый раз раскрывается, и раскрывается каждый раз по-разному, как бы отдаляется от Творца, от образа Творца, и все больше и больше приобретает формы, близкие к творению. Называется, что свет распространяется в творении. Это не как... Допустим, мы берем и наливаем в стакан молоко, а молоко наполняет стакан. В духовном нет такого. В духовном, если свет входит в кли, он не входит в кли, внутрь. Кли меняет себя и раскрывает свет. А свет и раньше находится, только он не ощущаем. А кли начинает чувствовать его все больше, больше, больше и больше. И тогда раскрывает свет, который находится в нем все больше, больше и больше. Кли производит действие и раскрывает свет. И раскрытие, знаете, это как... Ну, сегодня уже нет такого, как раньше проявляли фотографии, фотобумагу клали в проявитель, и постепенно проявлялось все больше, больше, больше, больше фотография. Это называется распространение. Постепенно это из нераскрытого становится раскрытым. И кто это делает? Кли, который изменяется, раскрывая свет в себе. Если свет воздействует на кли, мы обычно говорим о кли, накива, женская часть, а свет мы называем как бы мужской частью. То есть кто здесь как бы определяет, кто управляет развитием, да, и вы можете наблюдать, когда кли относится как и к мужской части, как и к женской части. Малхут, она как раз-таки все изменяет и все делает. Но когда мы говорим о Малхут, обычно мы говорим со стороны Некива, со стороны женской части. Так тут есть разница, чтобы мы не путались. Но свет, который распространяется, свет не распространяется, он находится в абсолютном покое. Кли раскрывает его. Поэтому раскрытие света все больше и больше и больше называется. Знаете, у вас есть, допустим, гирлянда, которые загораются одна за другой. Это электричество, ток проходит по ним, и они зажигаются. Нет, каждая раскрывает ток, который находится в ней.
3: Варур?
2: Это каждая лампочка. Понятно? Не совсем, да?
3: Готов?
2: А, написано здесь? Ну, пожалуйста.
1: Но снова распространение, прочитаем, свет, который исходит из категории Создателя, входит в категорию Создания, называется распространение света. Но на самом деле высший свет не впечатляется от этого. Подобно зажиганию одной свечи от другой, когда от первой не убывает, и только относительно получения созданием называется это так.
2: Почему это важно? Понять, что все зависит от килим. А не ожидать света, чтобы свет сделал какое-то действие, он находится в абсолютном покое. Дальше.
4: Мы переходим к
1: Мы переходим в 69-й вопрос, который находится на 30-й странице, а ответ на 35-й. Еще раз. Вопрос, что представляет собой 4 стадии в желании получать? Ответ на 35-й странице. Сначала свет распространяется и выходит из Создателя в виде света Хохма. Это все наполнение жизни, относящееся к этому созданию. И в нем первая стадия желания получить. И это называется первым распространением или первой стадией. А затем усиливается в этом свете свойство желания отдавать. Так что усиление этого желания выводит из Создателя свет Хасадим, это называется первым усилением или второй стадией. После этого распространяется этот свет Хасадим большим распространением, то есть в свечении Хохма, это называется второе распространение или третьей стадией, а затем он опять усиливается в этом свете желание получить содержащееся в свете от первого распространения, и этим завершается желание получать во всей его величине и полноте. Это называется второе усиление или четвертая стадия. Вы сказали вначале, что есть Захар и Никева, что может кли получить и Захар и Никева.
2: Нет, я не хочу вас путать. Первое распространение приходит со стороны Создателя напрямую. Это называется первая стадия. Первое преодоление. У нас есть вторая стадия, второе распространение у нас есть как бы со стороны творения. Это третья стадия, второе преодоление у нас есть со стороны творения, это четвертая стадия. Так, это два распространения и два преодоления. Если первое распространение — это буква «Юд», потому что в ней пока свет полностью властвует, то второе распространение — это уже «Юд» удлиненное, и это как буква «Вав». Если первое преодоление — это «Хей», буква «Хей», второе преодоление мы тоже называем пока что «Хей», потому что в четырех стадиях прямого света мы пока что не производим никакого действия со стороны творения. Это еще до сокращения, до первого, это первая авая, то есть распространение света в желании, чтобы сформировать желание до первой своей самостоятельной точки, когда оно испытывает стыд. Здесь у него уже есть стыд и сокращение.
3: כן, נו, זה משך.
5: קודם שמעתי שאמרת שהתפשטות זה כמו זכר.
6: Я не понимаю, вы сказали, что распространение — это как Захар. Я хочу пытаюсь понять это.
2: Это другое дело. Распространение — это как Захар, мужская часть. Если оно вызвано кли, то мы говорим об этом. Кли мы называем как бы мужским родом. И если кли находится в том, что свет работает над ним, тогда кли мы называем женским родом. Кли может быть большим и большой. Ты можешь это увидеть в текстах. Так получается. Но это не относится к распространению, к преодолению. Ты используешь то, что я сказал, не в том месте. Ты понимаешь или нет? Ну, тогда оставь.
6: Что такое свет находится в абсолютном покое и к тому же распространяется?
2: Я сейчас привел примеры о гирляндах, которые зажигаются, о разных вещах, что свет не распространяется. Кли его обнаруживает, кли раскрывает с помощью света. Кли либо получает этот свет, либо не хочет его получать. И так, и это. Кли меняется. И в том, что меняется кли, изменения его раскрывают свет каждый раз по-разному. Сам свет нет. Свет — это называется возмущение кли чем-то.
6: У нас есть общий вопрос из Пардесии, Израиля. Здесь спрашивают, почему принято писать «Куф», а не «Хей».
2: Ну, это чтобы не использовать имя Творца так с пренебрежением, потому что это отношение Творца к творению. На самом деле мы записываем эти имена, эти названия, в этом нет ничего такого. Я даже видел это в синагогах европейских, там есть такие... в церквях, простите, европейских, да, ты выходишь на какую-то площадь, смотришь, я не помню, в нескольких местах, или там вдруг Маген Давид изображен, или Ютки Вавки. Я видел это в разных местах в Европе. Я не входил внутрь, но снаружи видно, в чем тут дело. Это отношение Творца к творению, Ютки Вавки. Так во всем мире это принято, что вот это отношение Творца к творению. До творений, до всего, свет так на нас воздействует. И каббалисты уделяют этому много силы и значения, и это отношение Творца к творению, тут нет слов. Поэтому они не хотят использовать как бы это имя в пренебрежении. То есть постепенно это раскроется в Гмартикуне, полная вот эта авая. Поэтому так принято не использовать это буквально, а так немножко обозначая такими формами, как будто бы ты намекаешь на него. Поэтому мы тоже так делаем. Хотя для изучения, если ты пишешь «Юд Кейвавкей» и начинаешь использовать это там в гематриях или в разных там вещах, ну, используем мы там в молитвенниках, но имя, которое пробуждает в нас творение, отношение Творца к творению, это пробуждает в нас величие и почтение.
6: Если распространение — это раскрытие света со стороны Кли, что значит распространение света со стороны Создателя, вы сказали?
2: Это распространение со стороны Творца. Это свет, он формирует Килим. Здесь еще не со стороны Кли раскрывается свет, а со стороны света, потому что Кли все еще не производит какого-то действия, такого, которое исходит из его желания. Нет пока. Первая стадия не знает, что она делает, и вторая, и третья стадия, и четвертая стадия. Это пока что развитие, но развитие неосознанное. Мы закончили этот урок. Да, перейдем к вопросам, выяснениям. Мы слышали о распространении, о преодолении, о том, что приходит со стороны Кли, что приходит со стороны света. Давайте задавать вопросы и в системе Арвут, задавайте вопросы. Авраам.
6: Спасибо. Я бы как раз хотел начать со слов Рава, который сказал, что свет создает все отличия в Келим. Почему он говорит, что есть здесь какое-то преодоление с первой и второе? Что это такое преодоление, если все исходит со стороны света? Юрий Эхтер, да, Кли чувствует свое впечатление от света, но это еще не выбор Кли, это не свободное действие его, независимое, но из тех давлений, которые мы изучаем в физике и в разных системах, что материя особым образом реагирует на давление. И здесь тоже, в случае с прямым светом, Рав сказал, что это еще неосознанное развитие, когда Кли должно реагировать как свет, действует на него.
2: Но почему он называет это преодолением? Если это под давлением света на Кли, то в чем же здесь преодоление? Все исходит от света. Почему это называется преодолением? Ведь это все-таки потому что это кажется, что со стороны Кли.
6: Здесь преодоление — это реакция на свет. Это не преодоление, когда Кли чувствуется самостоятельным и отделенным от света. Это все еще внутри действия света. Мы смотрим на это без свободного выбора. Скажем, как человек в этом мире, когда на него давят, он делает какое-то действие. Но это еще не по выбору. Это все ответ на состояние.
2: Мы можем прочитать тут ответ 69, потому что он говорит, это преодоление в свете, свойство отдачи над свойством получения. Юрий объяснил, что это в четырех стадиях прямого света. Мы пока не можем утверждать, что есть творение, которое что-то делает. Но мы говорим, что света и килим не сходят вместе, поэтому это называется четыре стадии прямого света. Так не сходит свет и формирует кли, и то, что мы говорим, что первая стадия, там создано желание получать, верно, но там со стороны его нет пока что никакой самостоятельности, оно полностью зависит от света, и так на протяжении всего пути, но есть два параметра в этом распространении света сверху вниз, построение кли. Первое — это то, что распространяется свет хохма, это цель творения, и второе — то, что в нем образуется свет исправления, то есть свет хасадим. Давайте почитаем вопрос 69, и там это выясняется. Шела самехтет. Это на странице
7: 30.
2: Что представляют собой четыре стадии, имеющиеся в желании получать?
6: Да, пишет нам Бааль Салам так. Сначала свет распространения вышел из Создателя в виде света Хохма. Это все наполнение жизни, относящееся к этому состоянию. А в нем первая стадия — желание получать. Это называется первое распространение или первая стадия. А затем усиливается в этом свете желание отдачи. Так что усиление этого желания выводит из Создателя свет Хасадим.
2: Да, а затем усиливается в этом свете желание.

0: не отдачи. То есть мы говорим, что как бы кли преодолевает, но это все еще не преодоление кли, а здесь усиливается в этом свете желание отдачи. То есть шореш приводит к тому, что первая стадия хочет быть как дающий. Это все еще приходит со стороны света. Свет усиливается в свойстве отдачи и усиления этого. Желание выводит из Создателя свет хасадим.
1: То есть и усиление — это все запланированное действие Творца. Творец планирует так, что кли усиливается. Не само оно усиливается, а что свет это программирует. Все это программирование Творца. Продолжим, что усиление этого желания выводит из Создателя свет хасадим, это называется усиление один или вторая стадия. После этого распространяется этот свет хасадим большим распространением, то есть со свечением хохма. Это называется второе распространение или третья стадия. А затем опять усиливается в этом свете желание получить содержащееся в свете от первого распространения. Этим завершается желание получить во всей его величине и полноте, и это называется вторым усилением или четвертой стадией. То есть кли уже развило стремление к свету в четвертой стадии.
2: Большое спасибо.
0: Почему стыд породил сокращение, а сокращение породил экран? А экран породил отраженный свет.
1: Мы слышали от Рава, что стыд — это творение само по себе. И эта тема, она очень высокая. В продолжении мы будем читать о стыде, но стыд — это то, что побуждает кли делать все действия. Это самая сильная сила, имеющаяся в реальности творение само по себе, когда кли, по сути дела, опознает хозяина, который стоит перед ним, познает его природу отдачи. И просто как мы изучали на одном из предыдущих уроков, он приходит к осознанию, что хочет быть как он, слить с ним. Никто его не обязывает сделать сокращение, но осознание величия Творца, желание приблизиться и слиться с ним, это вынуждает его делать остальные действия, сокращение, экран, отраженный свет и так далее.
0: И поэтому, как Юрий объяснил, не стыд породил сокращение, а кишут украшение. Это не стыд породил сокращение. Стыд раскрылся, но это не то, что породило сокращение. Причина сокращения называется кишут. То есть возникло в его простом желании создание миров и так далее. Френч.
1: Да, большое спасибо за урок. Мы иногда мы учим, что это самостоятельное творение. Здесь уже есть выбор, и она делает самостоятельный выбор получить весь свет творения. И это как мы называем ее. Это второе усиление. Но здесь Рав сказал, что все четыре стадии, даже четвертая стадия, только распространение света. Так что с двумя этими аспектами?
0: Давайте посмотрим 14-е определение. Что такое распространение? И говорит нам тут Баля Сулам. Свет, исходящий из категории создателей, входящих в свойства создания, называется распространение света. Но на самом деле на высший свет это не воздействует, подобно зажиганию одной свечи от другой, когда от первой не убывает, и только относительно получения созданием называется это так. Еще раз, что такое распространение? Свет, исходящий из категории создателей, входящих в свойства создания, называется распространение света. Но на самом деле на высший свет это не воздействует, подобно зажиганию одной свечи от другой. когда первый не убывает от первой свечи. И только относительно получения создания называется так. Рав здесь сегодня привел два примера. Он сказал, что это не как стакан с молоком, когда ты молоко наливаешь в стакан, да, как в нашем мире. Кли впечатляется и раскрывает в себе свет. И он еще привел в пример гирлянды. Ну, электрики знают, когда ты соединяешь гирлянду, это не то, что там ток протекает, он, может быть, и раньше там был. Но есть кли, это лампочка, да, она обнаруживает ток, раскладывает на фотоны, и ты видишь это. И поэтому ты всегда относишься со стороны кли. Ты не относишься со стороны света. Каждое воодушевление и сам свет. Давайте посмотрим, что такое определение света кли. Это первое определение. Что такое свет? Все получаемое в мирах в качестве ешь-ми-еш, и это включает в себя все, кроме материи келим, то есть кроме желания получать, которое впечатляется от этого света, сам свет, он ешь-ми-еш. То есть нету там ничего нового, нельзя ничего сказать о свете, если это не происходит из ощущения келим. Что такое свет и кли? Желание получить имеющееся в творении называется кли, а получаемое наслаждение называется свет. То есть даже в четырех стадиях прямого света, где мы говорим о распространении и усилении, это действие света, воздействие на кли. И мы говорим со стороны ощущения кли, на которое воздействует свет. Есть как бы два фактора. Свет и кли. Единственное, что изменяется, это кли. Свет не изменяется. Мы обычно говорим, света воздействуют на нас, да? Но мы учим, и света на нас, окружающие действуют. Так что же, все-таки свет действует, делает что-то с нами? Нет. Мы со стороны кли впечатляемся каким-то воздействием неизвестным, и когда мы раскрываем его или часть его, это мы называем светом. То есть тот свет, который мы раскрываем в кли. Как это происходит? После первого сокращения только кли, новое, и оно называется экран и отраженный свет. Из реакции кли на свет, кли изучает его и дает ему название. Из действий твоих познаю тебя. То есть только творение, которое уподобляется Творцу, может дать свету название. До этого свет невозможно никак назвать, потому что нету кли, который получит его. Поэтому кли, о котором мы говорим, это всегда намерение ради отдачи. И с его помощью можно давать разные названия светам. Но не то, что свет такой, свет, он название. Кли называет меру воодушевления свое. Так.
1: Что распространяется в третьей стадии? Свет Хасадим или свет Хохма? Третья стадия, там, где есть свет Хасадим со свечением Хохма. То есть это продолжение выражения второй стадии себя, во второй стадии тоже есть часть, и это называется высшей гвурой, которая преодолевает, хочет выбрать отдачу, хочет усилиться в желании получать с помощью наполнения света хокма, которое получила в первой стадии. Это продолжение первой стадии, поэтому мы говорим, что бина — это суть хокмы, и поэтому она хочет продолжить свое действие и это отдача, и поэтому должна получить, потому что Творец хочет, чтобы получила, и тогда она порождает третью стадию. И это, как и она, свет Хасадим со свечением Хохма. И мы читаем в разных местах, что Хохма — это необходимо для того, чтобы поддерживать кли. Важно, чтобы там был свет Хохма, но Одна из характеристик третьей стадии, что в третьей

0: Это клей, который создан светом, оно дает свету название. Вторая стадия раскрывает что-то новое, свет не меняется. Но она, поскольку есть не сейчас желание стать как дающий, она называет этот свет свет хасадим, потому что ее желание сейчас быть как дающий, и это делает свет светом хасадим. Тот же свет, который есть в первой стадии.
1: А что в третьей стадии происходит со светом хасадим?
0: Да, всегда возникает вопрос здесь. Говорят, что ведь вторая стадия — это свет хасадим. Это как кетер. А почему же она ниже или дальше, чем первая стадия? Ведь согласно природе, кетер — это отдача, и вторая стадия должна была быть ближе бы к кетеру, верно? Ответ — поскольку вторая стадия — это первая стадия, которая хочет стать как кетер. Не то, что нет в ней свет хохма. Поэтому в бине всегда есть свет, у нее нет недостатка ни в чем. Но она хочет быть как дающей, поэтому в ней раскрывается свет хасадим. И тогда возникает вопрос, как она будет отдавать? Что она будет отдавать? Кому она будет отдавать? Ведь Творцу от нее ничего не надо, ведь есть только Творец, творение, верно? Творцу не нужна ее отдача, он хочет... Он создал желание получать, он не создал желание отдавать. Желание отдавать — это его свойство. И вина говорит тогда, если так, чтобы наслаждать его, я буду получать от него. Или можно сказать это еще по-другому. Бина хочет быть действительно подобной. Вторая стадия хочет действительно уподобиться кетеру и спрашивает себя, что делает кетер, как он реализовал свое желание отдавать. Он создал желание получать. Я могу создать желание получать? Нет, я творение, я не могу создать желание получать. Но я могу использовать это желание получать, которое есть во мне от первой стадии. И в тот момент, когда она использует желание получать, потому что свет хасадим управляет ей, потому что она хочет отдавать, это называется новым состоянием. Она раскрывает себе новое состояние и использует желание получать, потому что в ней есть желание отдавать. Поэтому это называется распространение. А вторая стадия — это преодоление или усиление света хохма. А вторая стадия — там нету нового, это лишь выражение этого света хасадим тем, что используют желание получать, поэтому называется второе распространение.
1: И сама суть распространения усиливает свет хасадим?
0: Да, это более высокое выражение света хасадим, поэтому это называется восхваление. Хасадим. Мы видим потом это в мире Ацилут, разница между Ишсут и Аба Ваима, там есть много разных таких параметров. Всегда то, что можно использовать свет хохма, это называется более высокий уровень хасадим.
1: Да, спасибо большое.
2: Ну, ло микрофон, рега, им эфшар, туда. Ло, ло, за шела микуд, нахореха, нахореха, Ави.
1: Можно назвать это распространение и усиление. Это в пятый пункт. Пятая страница Ор Пними, первая часть, вторая. Столбец и выяснение четырех стадий.
3: Турбет, писка ахрона.
1: И вот распространились четыре стадии, которые должны находиться в каждом творении, когда первая стадия называется первым распространением или хохмой, а вторая стадия называется первым усилением или биной, а третья стадия называется вторым распространением или зайрампин, а второе усиление называется малхут. Когда два распространения называются захарами, поскольку это наполнение, которое исходит от Создателя, потому что первое распространение — это наполнение светом хохма, а второе распространение — это наполнение светом хасадим, а два усиление — это две нуквы, поскольку они являются пробуждением.

0: творением и усилением желания своей, со своей стороны. Когда первое усиление — это пробуждение творения за желанием отдавать, которое стало корнем света Хасадим, как известно. А второе усиление — это пробуждение в творении желания получать, которое становится получающим кли, парцуфы в полном совершенстве. Это в любом месте называется четвертой стадией.
1: Да, мы видим здесь много данных, но время наше заканчивается, но распространение, преодоление — это причина создания миров, и потом поэтому стоит это изучать. Болеслав говорит, что вот эти определения мы должны сложить в мозгу как буквально в коробочку. Да, нам это нужно для окружающих светов, которые воздействуют на нас. Надо постараться, насколько можно понимать эти термины. Но если мы что-то поняли сегодня и требуем от света, чтобы это исправило нас, чтобы мы действительно постигли все эти вещи, то мы уже сделали. И сообщение. Дорогие друзья, мы очень рады пригласить вас на особенный конгресс по объединению в Литву 14-16 августа. Соберемся физически в таком пасторальном месте в Литве, собрание товарищей, культурные вечера, и построим сообщество студентов в Литве. Есть у вас линк на экране, используйте его. А с 16 августа мы соберемся на особенный день единства в Праге. И там будут уроки, собрания товарищей, трапеза праздничная, открыто мероприятие для новых учеников и старых. Записывайтесь по тому же линку. И закончим, как всегда, песней.

0: Дорогие друзья, на первой части урока мы будем слушать урок Рава от 7 августа 2002 года. Урок основан на статье «Что такое подарок, который человек просит у Творца?». Находится в трудах Рабаша, первый том, страница 519. Вместе прочитаем статью в десятках, и у нас 36 минут.
1: Майя Матана.
0: Что такое подарок, который человек просит у Творца? В книге Зоар, глава Пинхас, сказано так. Сказано, «Спаси раба своего, ты всесильный мой. Обрадуй душу раба своего, дай силу свою рабу своему». Три раза Давид становится рабом в этом псалме. И это соответствует тому, что авторы Мишны трижды постановили, что человек должен быть рабом молитвы. В первых благословениях нужно быть подобным рабу, который просит подарок. В первых благословениях нужно быть подобным рабу, воздающему хвалу своему господину, в средних — подобно рабу, который просит подарок у своего господина, в последних благословениях — подобно рабу, благодарящему своего господина за тот подарок, который он получил от него, и уходит. И следует понять, почему они уподобили молитву человека рабу, который получает подарок от своего господина, а не милостыню или другие вещи. Чему это должно научить нас в отношении работы? Известно, что от Творца к нам напрямую приходят две вещи. Первое — свет. Второе — кли для получения этого света.
2: Первое, ведь мы учили, что целью творения является его желание насладить свое создание. Согласно этому, находим, что Творец сам, без пробуждения нижних, хотел насладить творение, которые еще не были созданы в мире, чтобы он получил от них пробуждение. И это считается, что свет приходит от Творца, и нет у Нижнего никакого влияния на это. Второе. Творец создал как сущее из ничего кли, называемое желанием и стремлением получать наслаждение и удовольствие. То есть то, что мы видим в виде из действий твоих, познали ли мы тебя, то есть мы говорим только о том, что мы видим существующим в природе творения. И мы видим, что невозможно наслаждаться ничем, чем бы оно ни было, не имея значения, иначе как если есть стремление к этому. И потому, как мы учили, со стороны света, который создал это кли, называемое желанием получать, оно прошло четыре стадии, то есть четыре этапа, пока желание получать не получило завершение своей формы стремления. И это кли, после того, как свет создал это кли, получило благо и наслаждение, которое было в его желании дать. И две вышеназванные вещи, то есть свет и кли, относятся к Творцу. И в этом отношении, как мы учим, было абсолютное совершенство, к которому нечего прибавить. Однако потом родилось нечто новое. То, что мы относим к творению, а не к Творцу. Другими словами, отдачу мы относим к Творцу, который является дающим, так как желание Его насладить свое создание, то есть давать творениям все благо, и не получать от них ничего. Тогда как впоследствии возникло нечто новое, как сказано в ТЭС, что первый получающий, называемый Малхут Бесконечности, стремилось к свойству украшения, называемому украшением в точке желания, чтобы у нее было подобие по форме, называемое слиянием. И по этой причине произошло сокращение. Другими словами, она уменьшила свое желание получить на кли, называемое желание получить, и свет автоматически вышел.
0: И Малхут создала новое кли, называемое желанием отдавать. То есть не получать наслаждение и удовольствие в мере стремления к свету, а получать его в мере желания отдавать. То есть Малхут произвела расчет, сколько процентов высшего блага она может получать с намерением на отдачу. А на ту часть, на которую, если она получит, это будет ради получения, этого она получать не будет. Получается, что то кли, которое дает нижний, мы относим к нижнему. Ведь килим высшего, который сделал высший, чтобы у нижнего была способность наслаждаться светом, это лишь желание получать. И это кли никогда не будет отменено, ибо то, что Творец создал, обязано существовать вечно. Но нижний может лишь добавлять к кли Творца. И это как сказано, который создал Творец, чтобы делать. Что означает, что Творец создал кли, называемое желанием получать наслаждение. А человек должен добавить к нему исправление, называемое намерением ради отдачи. Как сказано выше, что Малхут бесконечности украсила себя точкой желания, что означает, что ее украшение состояло в том, что она придала желанию получать намерение ради отдачи.
2: Там в Малхут бесконечности был только корень, и от нее к нижним передается, что уже нельзя получать ради отдачи. Согласно правилу, то, что является желанием высшим, становится обязательным законом в нижнем. И от этого свойства это продолжалось, пока не родилось свойство ситрахры, являющееся противоположностью святости. Ведь в святости существует только желание отдавать, то есть свойство слияния, тогда как те, кто хочет получить ради получения, становятся далекими и отделенными от источника жизни. И потому, сказали мудрецы в книге Зор, грешники при жизни своей называются мертвыми, ведь они относят стих «А милость племен — порочность» к грешникам. Все благоделающих они делают ради себя. И сказанного получается, что напрямую Творец дает две вещи. Первое — благо и наслаждение. Второе — желание стремиться к наслаждению. Однако непосредственно от Творца исходит свойство дискомфорта, называемое стыдом. То есть желание Творца, чтобы нижний получил наслаждение, а не страдание. Однако опосредованно, то есть высший, дающий, не желает, чтобы нижний почувствовал стыд во время получения наслаждения. И потому из-за этого произошло исправление сокращения, как сказано выше.
0: И из-за сокращения высшее благо не приходит в келим, который создал Творец, если только творение не делает исправления на это кли, то есть намерение ради отдачи. И если у человека нет этого кли, человек остается в темноте. без света. И имя «добрый» и «творящий добро» скрыто от него из-за того, что у него нет келим, подходящих для получения высшего блага, называемых подобием по форме. Получается, что все новшество, которое возникло после сокращения, состоит в том, что не хватает только намерения на отдачу. Но два свойства, которые привлекались до сокращения, не изменились. Другими словами, как в первом свойстве, то есть желание Творца наслаждать, не произошло, страшно подумать, изменения. Ведь и после сокращения он тоже желает давать благо и наслаждение. Так и второе свойство, то есть желание получать, тоже не получило изменения. А как мы учим, что в духовном нет изменений, а есть лишь добавление. Получается, что после сокращения невозможно получить никакого высшего блага, если на желание получать не добавляют намерения ради отдачи. И в этом состоит вся наша работа в Торе и заповедях, удостоиться отдающих келим. И об этом сказали наши мудрецы. Я создал злое начало и создал Тору в приправу к нему. И, как известно, желание получать называется злым началом из-за того, что оно приводит к отдалению от Творца, поскольку оно отличается от Творца по форме. Ведь намерение Творца — отдавать, тогда как у злого начала только лишь получать. И по этой причине все благо и наслаждение, заключенные в замысле творения, скрыты от него.
3: Однако как же можно обрести эти келим, если это против нашей природы? Ответ. Для этого нам даны Тора и заповеди, с помощью которых мы сможем обрести эти келим. Но почему же не все благодаря Торе и заповедям удостаиваются отдающих келим? Причина, как известно, в том, что нет света без кли. Получается, что если человек не знает на 100%, что ему не хватает только этих келим, у него пока еще нет настоящих келим. То есть у него нет потребности в этих келим. Выходит, что свет заключен в Торе и заповедях, обладающих особой способностью Сгула помогать человеку обрести эти келим. Однако у него нет истинной потребности, чтобы дали ему эти келим. А если мы посмотрим немного глубже, то есть если мы произведем тщательную проверку среди тех, кто исполняет Тору и заповеди, желают ли они, чтобы им дали отдающие келим, и они хотят отдать за это желание получать? Подавляющее большинство этих работников скажет, что они отказываются от этого, а они желают исполнять Тору и заповеди ради получения. Получается, что у них нет потребности в отдающих келим. Потому как же можно сказать, что Тора и заповеди, в которых они прилагают усилия, дадут им вознаграждение, то, в чем у них нет потребности. А наоборот, они боятся, что не ровен час потеряют получающий келим, называемый эгоистической любовью. И это, как говорит Рамбам, сказали мудрецы, обязан человек всегда заниматься Торой даже в Лолишма. Ибо из Лолишма придет Клишма. Поэтому, когда обучают малолетних женщин и всю неграмотную массу. Их обучают только работать из страха и для получения вознаграждения. Пока не умножится разум, их знания, и не исполнится они большей мудростью, им приоткрывают тайну эту очень постепенно, приучая их к этому без давления, пока они не постигнут его и не познают его и не станут служить ему из любви. И из сказанного выходит, что человек должен стремиться обрести отдающий келим. И хотя он видит, что желание получать не согласно на это, то есть не дает ему молиться, чтобы Творец дал ему эти келим, об этом тоже человек должен молиться Творцу, чтобы он дал ему желание, чтобы он все же понял необходимость в этих келим и просил бы Творца, чтобы у него была сила преодолевать желание тела в том, что оно как раз хочет оставаться в получающих келим. Мало того, когда оно видит, что из этого может вырасти желание, и человек захочет потом прийти к отдающим келим, оно сейчас же ощущает это и немедленно начинает сопротивляться.
0: Однако человеку не просто увидеть, что он не может работать ради отдачи. Ведь человек думает, что сейчас у него еще нет желания отдавать. Но когда он захочет работать ради отдачи, у него есть выбор. То есть у него есть способность работать ради отдачи. Это знание, как он думает, дает ему успокоение, позволяющее не впечатляться тем, что он не занимается работой на отдачу. По той причине, что когда он захочет, это достижимо для него. Поэтому он не заботится об этом. Однако истина состоит в том, что это не в возможностях человека, потому что это против его природы. И об этом сказали наши мудрецы. Злое начало человека одолевает его каждый день. И если Творец не помогал бы ему, он бы не выдержал. Однако, чтобы получить помощь, человек должен видеть и прилагать усилия, чтобы у него была потребность в помощи Творца. Поэтому мудрецы сказали, пришедшему очиститься, а потом Творец помогает ему. И мы спросили, почему человек должен начать свою работу, и только потом Творец дает ему помощь. Почему Творец не дает ему эту силу сразу? То есть даже когда человек не просит о помощи, давал бы ему помощь сразу же, как только он начал работу Творца. Однако, как сказано выше, существует правило «нет света без кли». Поэтому человек должен начать. А когда человек видит, что не может, выходит, что тогда у него есть потребность, чтобы Творец помог ему. Поэтому именно когда человек начал работу и видит, что он не может продолжать в этом состоянии, он получает кли, чтобы Творец передал ему эту силу, называемую желанием отдавать. Однако, как правило, когда человек начинает работу по отдаче и видит, что ему тяжело, и видит, что, по его мнению, он уже просил Творца много раз, чтобы он помог ему, и не получил никакой помощи, тогда человек убегает с поля боя и говорит, что эта работа не для него. А на самом деле, именно в этом месте, когда он приходит к решению, что это тяжело с его стороны, и только Творец может помочь, тогда человек должен положиться на Творца, что он действительно поможет ему. но что еще не завершилось кли, то есть потребность в помощи Творца. И всякий раз, когда он просит о помощи, хотя он еще и не ощущает помощь Творца, нужно верить в высшее знание, что Творец на самом деле помогает ему. Однако человек еще не должен видеть этого, чтобы иметь возможность раскрыть истинную потребность в этом.
3: Из сказанного можно объяснить слова «Ибо прямые пути Творца, праведники пройдут по ним, а грешники на них споткнутся». Это означает, что именно в этой точке, в которой человек принимает решение, что человек не в состоянии прийти к отдающим келим, так как он видит, что нет ни одного органа в теле человека, который согласился бы на это. В таком случае сейчас он пришел к моменту истины. И сейчас он должен был бы вознести истинную молитву, чтобы Творец помог ему. И он без сомнения получил бы помощь от Творца, для которой Творец сидит и ждет, чтобы человек дал ему кли, то есть потребность в этом. И именно здесь человек убегает от этого состояния, когда именно сейчас есть то место, где ему может прийти помощь. Он убегает с поля боя, и потому он называется грешником. В то же время праведник не отчаивается, и именно сейчас он удостаивается отдающих келим. Получается, в том месте, где праведники пройдут, то есть они получают подъем по уровню, именно в этом месте, а грешники на них споткнутся. И именно в этом месте, в котором нужно получить помощь, они спотыкаются и убегают с поля боя. Из всего этого выходит, что человек должен просить у Творца даром, то есть чтобы Творец дал ему в подарок отдающий келим, подобно тому, как он дал ему кли, называемое желанием получать. Другими словами, с одной стороны, мы говорим, что Творец дал кли и свет, то есть как желание и стремление получать наслаждение, так и наслаждение. И лишь добавку к кли, то есть желание отдавать, это мы относим к творениям, как сказано выше, которые Творец создал, чтобы делать. Где «который создал» означает желание получить, называемое «создал». Ибо это сущее из ничего, называемое творение. На это человек должен построить намерение ради отдачи. Получается, что это на самом деле относится к творениям, а не к Творцу.
0: Однако истина состоит в том, что и это кли, называемое добавкой, и его тоже должен дать Творец. А то, что мы говорим, что это относится к творениям, имеется в виду, что человек должен попросить Творца, чтобы он дал ему это кли, называемое намерением отдавать. Другими словами, только лишь хисарон, что не достает желания отдавать, это нижний должен постараться, чтобы у него было. В то же время о желании получать нельзя говорить, что на это есть пробуждение нижних. Ведь если желание получать пока еще нет в мире, кто станет просить, чтобы ему дали желание, чтобы он хотел получить наслаждение? Ведь невозможно сказать, что до того, как человек родился, он чего-то желает. Поэтому говорят, что желание получать целиком относится к Творцу. В то же время, после того, как рождается желание получать наслаждение, наступает время, чтобы человек почувствовал, что это желание получать без добавки. А как оно возникает от природы, есть зло. Поскольку на это желание он не может получить истинное наслаждение, а может получить лишь тонкое, тонкое свечение, которое Творец дал клипот, чтобы они не отменились. И когда человек приходит к такому знанию, тогда он получает потребность, чтобы у него была возможность построить намерение ради отдачи. А до того, как у него есть эта потребность, ему невозможно дать кли, как сказано выше. Иными словами, нет света без кли. А кли называется потребностью и хисароном. Но хисарон этот считается хисароном только при условии, что у него есть боль и страдания от того, что он нуждается в этом, но у него этого нет. А просто хисарон — это когда человек видит, что у него нет того, чего, как он понимает, ему не хватает. Однако, если он знает, что он может жить без этого, о нем еще нельзя сказать, что у него есть настоящий хисарон. А настоящий хисарон называется, если он знает, что без этого, что он чувствует, что ему недостает, он не может продолжать жить. Это называется истинной потребностью.
3: Также и в работе. Часто бывает, что человек знает и понимает, и чувствует, что ему недостает желания отдавать. И он просит Творца, чтобы он дал ему способность, позволяющий ему преодолеть тело, называемое желанием получать. И он сам знает, что он уже просил Творца много раз, и Творец не желает слушать его. И то, что он видит, что он еще не получил этой силы от Творца, отталкивает его, потому что у него нет сил снова просить Творца, чтобы он дал ему желаемое. Ведь он видит, что Творец не слышит его, и потому у него нет больше возможности, позволяющей молиться Творцу. Однако на самом деле нужно сказать, как сказано выше, что у человека нет еще настоящей потребности, чтобы Творец помог ему. Ведь потребность, которая есть у человека, когда он видит, что у него нет возможности построить намерение ради отдачи, это все еще не называется настоящей потребностью. Ведь, как сказано выше, настоящей потребностью называется, когда он видит, что если у него не будет того, чего ему не хватает, у него нет права существования в мире. Это называется настоящим хисароном. И поэтому, когда человек приходит к осознанию, что если он не обретет желание отдавать, он отделится от святости, и у него нет никакой надежды, что он когда-либо сможет удостоиться духовности, называемую слиянием с Творцом. Но все время, пока он погружен в эгоистическую любовь, у него нет никаких шансов войти в святость, и он останется в клипот. И это ему больно. И он говорит, в таком случае лучше умереть, чем такая жизнь. Это называется настоящей потребностью. И тогда, когда человек возносит молитву, чтобы Творец дал ему отдающий келим, это называется настоящей потребностью. И лишь это мы можем отнести к Творцу, отнести к нижним. То есть хисарон, состоящий в том, что ему недостает отдающих келим, это называется кли, то есть потребностью.
0: А наполнение этого, то есть желание отдавать, относится к Творцу. Иными словами, как Творец дал первое кли, то есть желание получать, также он дает кли, называемое желанием отдавать. И все различие между первым кли, называемым желанием получать, и кли, называемым желанием отдавать, в том, что первое кли возникло без пробуждения нижнего, как сказано выше. Ибо до того, как он родился, кто же может просить? Однако потом, когда родилось желание получать, оно начало ощущать, к чему приводит его это желание получить. И в мере потребности в отдающих келим человек пробуждается к ощущению необходимости. И лишь потребность в отдающих келим мы относим к творениям. И сказанного мы можем объяснить то, что мы говорим и просим. И из сокровищницы бескорыстного дара одари меня. И на первый взгляд это тяжело понять, ведь мы должны служить Творцу не ради получения вознаграждения и тем более не просить бесплатного подарка. Почему же написано «И из сокровищницы бескорыстного дара одари меня»? А смысл этого — «дай нам бескорыстный дар, одари меня». Иными словами, «дай нам в дар отдающий килим, как ты дал нам кли желания получать». Мы просим Тебя, ведь мы чувствуем необходимость в отдающих килим. А что такое отдающий килим? Чтобы мы могли работать бескорыстно, без всякого вознаграждения, а вся наша работа будет только лишь на отдачу. Другими словами, как с первым кли, называемым желанием получать, человек не может работать иначе, как за вознаграждение. И это кли называется новым кли, то есть новым творением, которого не было до того, как он его создал. И дай нам сейчас кли, то есть желание из твоей сокровищницы. А что такое желание отдавать? Оно еще было до того, как он создал желание получать. Ведь желание отдавать является причиной желания получать. Ибо желание отдавать называется сущим из сущего, тогда как желание получать называется сущим из ничего. Поскольку, как известно, желание получать не относится к Творцу. Ведь от кого ему получать? Поэтому мы просим и из сокровищницы бескорыстного дара, то есть из твоей сокровищницы, ведь у тебя есть желание отдавать, и ты бескорыстно даешь это желание. Дай нам, чтобы мы тоже могли работать бескорыстно, без получения вознаграждения.
3: И отсюда понятно то, что мы спросили. Как мы можем просить, чтобы Творец дал нам бескорыстный дар? И объяснение, что мы просим у Творца, чтобы Он дал нам возможность служить Ему бескорыстно. Иначе говоря, отдающая кли, которое человек получает, это кли называется бескорыстный дар. Отсюда выходит, что это за дар, который человек должен просить у Творца, чтобы он дал ему. И мы спросили, как можно просить подарки? Ведь известно, что просят милостыню. Но подарок? Кто же просит подарки? А в мире принято, что тому, кого любят, дают подарки. Ответ в том, что поскольку человек хочет любить Творца, и из-за того, что то, что мешает, это желание получать, поэтому человек просит этот подарок, называемый отдающим кли. Ведь благодаря этому подарку, который он получит от Творца, человеку достоится любви Творца, а не любви к себе. Поэтому это называется подарком. И это человек должен просить. И это то, что мы спросили, какой подарок человек должен просить у Творца, и что это можно просить. И на эту просьбу опирается наша работа в Торе и заповедях, благодаря исполнению которых мы получим потребность в этой просьбе, ибо поймем, что они — жизнь наша и долголетие наше. Эта потребность состоит в том, что нам недостает слияния с Творцом, называемого подобие по форме, благодаря которому мы можем быть слитыми с источником жизни. А если мы не удостоимся слияния и останемся в эгоистической любви, мы в любом случае отделены от источника жизни, что называется, грешники при жизни своей называются мертвыми из-за разделения, которое есть между ними.
0: А в просьбе о подарке главное — это потребность в этом. А благодаря Торе и заповедям мы получаем потребность. А благодаря этой потребности есть возможность просить об этом подарке, называемом, что Он даст нам кли, который называется желанием отдавать Творцу. И это как сказано, как я бескорыстно, так и вы бескорыстно. То есть человек должен стараться работать ради отдачи и не желать получать никакой компенсации. И хотя там, в Гмаре, это объясняют иначе, но и на это там намекают. И это называется слиянием. И сказанному можно объяснить то, что мы говорим в благословении на пищу, что даже в субботу, когда запрещено вести будничные разговоры, мы просим Творца, и не заставляй нас зависеть от даров человеческих. Такая молитва подобает в будние дни, когда просят о заработке. Но не в субботу.
3: Не следует объяснить то, что мы просим в субботу, и не заставляй нас зависеть от даров человеческих. Имеется в виду келим, людей, буквально из плоти и крови, которыми пользуются люди, то есть получающие келим. И мы просим у Творца, чтобы Он помог нам, чтобы мы не должны были пользоваться их келим, а пользовались бы келим Творца, то есть отдающими келим. И об этих келим мы просим у Творца, ведь они являются келим бескорыстного дара.
0: Переходим к уроку от 7 августа 2002 года. Мы прослушали статью, что такое подарок, который человек просит у Творца из третьего тома Шлавея Сулам, глава Пинхас. На самом деле, получающий келим Творец создал, и они не меняются. Как созданы, так и они и находятся в творении. Но чтобы человек использовал их правильным образом, то есть чтобы посредством получающих килим уподобил себя действию отдачи, тогда Творец помогает ему. Он скрывает от человека его получающий килим, дает человеку через окружающий свет возможность обрести экран, намерение ради отдачи. И по мере того, как человек обретает намерение ради отдачи, Творец освобождает ему, открывает ему, раскрывает ему получающий келим человека. И тогда происходит, что сначала человек обретает намерение ради отдачи, в соответствии с этим Творец добавляет ему желание получать, и тогда человек получает ради отдачи. Так что это действие в точности подобно действию Творца. Это, в сущности, помощь, которая приходит к нам свыше. С одной стороны, есть скрытие на желание получать, относительно этого есть скрытие, скрытие Творца, а с другой стороны, есть возможность с помощью методики Каббалы, как получать правильно получающих келим, обрести экран, и посредством экрана, посредством намерения ради отдачи, использовать тогда желание получать правильным образом. Это называется, что света предшествуют келим. Кто раньше? Творец создал кли, желание получать, а человек, который хочет обратить желание получать в намерение ради отдачи, тогда здесь келим предшествует светам. Сначала постигают экран, а потом присоединяют к нему желание получать. Поэтому тьма предшествует свету. Так если так, есть две вещи, исходящие от Творца, напрямую и не напрямую. А проблема наша — это только работать над желанием, над стремлением к экрану. В соответствии с этим Творец освободит нам часть желания получать, которое в нас, и мы сможем использовать его правильно. Это, в сущности, подарок, который человек просит у Творца. То есть не получающий келим, так как они находятся в изобилии, Творец заинтересован, чтобы человек получал. А цель творения — насладить свои творения. А намерение, экран — это то, что нужно получить от Творца. И к этому должно быть желание у нас, прийти к желанию, к действию отдачи, к намерению ради отдачи. Экран, отраженный свет, неважно, как человек это описывает. И желание должно быть полным, цельным, что лучше смерть, чем такая жизнь. Что если я не постигаю экран, отношение к Творцу, то эта жизнь, то есть ни в какой другой форме я не согласен продолжать свою жизнь, а только получить способность отдавать Творцу. Если человек приходит к этому, он получает. Конечно, для этого нужно большое усилие. Почему? Потому что хотя Творец скрыл желание получать, он скрыл желание получать относительно себя, относительно наслаждения ощущать его. Но наслаждение животное, человеческое, материальное этого мира он не скрыл. Это минимальная ступень, с которой человек может подняться.

То есть на какие наслаждения человек должен просить, чтобы у него был экран? Как первая ступень. Не может быть, чтобы у него не было желания, чтобы не было наслаждения, чтобы не было какого-то стремления насладиться, просить экран. На что? Духовные наслаждения скрыты, материальные наслаждения раскрыты. Поэтому, если поверх всех материальных наслаждений человек просит экран, что хочет все-таки уподобиться Творцу, стремиться к Нему, приблизиться к Нему, это называется, что он обретает первую ступень святости. То есть прийти к состоянию, что с одной стороны у него нет никаких наслаждений в этом мире, что ничто не притягивает его по сравнению с Творцом. Это первое. Это с одной стороны. Тогда человек чувствует себя в отчаянии, потому что в этом мире как будто нет того, что наполнит его. Тогда он просто не может существовать, ему нечем оживлять свою душу. Душа, нефеш, это называется получающий килим человека. Нечем наслаждаться. Без этого человек не может жить. Он просто находится без движения, в отчаянии, бессилии. С другой стороны, должно быть притяжение к чему-то. Иначе, почему он просит экран и исправление? Поэтому, с другой стороны, должно быть очень большое устремление к Творцу. И эти два данных, если человек обретает их в полноте, по тем данным, что у него есть, тогда он получает свыше первый экран. То есть, с одной стороны, лучше мне смерть, чем жизнь по отношению к этому миру, что у меня нет ничего, я не нуждаюсь в нем. И больна любовью я по отношению к божественности. Вместе с тем, должны быть вера и уверенность, что он, да, может получить экран, и экран этот приходит от Творца. И он может обязать Творца снабдить его экраном. Все эти данные, если они собираются, они понемногу собираются у человека. Раз за разом, все больше и больше. Пока они не собираются все в одну точку, как мы учим, из письма на странице 70 и из письма на странице 64, что человек и действие его, и Творец становятся как будто бы одной точкой. Тогда он удостаивается получения первого экрана. И тогда чувствует в нем реальность Творца, и уже первое духовное желание присоединяется к этому экрану и становится зародышем, убар. Это в сущности подарок, который человек должен просить у Творца. И вещи эти невозможно передать из уст в уста, из уст в уши, а тому, кто уже сердцем готов к этому, тогда можно ему просить. Творец позволяет ему просить. Рэбе говорит здесь, что даже люди, которые исполняют Тору и заповеди, как будто совершенные и праведники, но это практическое исполнение еще не говорит о намерении. И они вообще не понимают, чего Творец требует. И это происходит и с нами. В середине статьи он говорит нам это. Да? Что он говорит? Читайте.

0: Он просит отдающие клей?
1: Да, это он говорит по отношению к исполнению без намерения. На странице 240. Сверху.
0: Внизу.
1: А, да, на странице 240. А если мы посмотрим немного глубже, то есть если мы произведем тщательную проверку среди тех, кто исполняет Тору и заповеди, желают ли они, чтобы им дали отдающие килим, и они хотят отдать за это желание получать, подавляющее большинство этих работников скажет, что они отказываются от этого, они желают исполнять Тору и заповеди ради получения. Получается, что у них нет потребности в отдающих килим. Поэтому как же можно сказать, что Тора и заповеди, в которых они прилагают усилия, дадут им вознаграждение? То, в чем нет у них потребности. А наоборот, они боятся, что, не дай Бог, потеряют получающие килим, называемые эгоистической любовью. То есть, конечно, большинство мира исполняет Тору и заповеди только ради того, чтобы получить за это плату в этом мире или в будущем мире. Что значит большинство в мире, большинство мира? Кроме тех, кто обретает намерение ради отдачи, кто обретает экран, что невозможно сделать иначе, как с помощью науки Каббала. Как мы говорили вчера, что работа, на самом деле, работа Творца — это сама наука Каббала. Работа Творца, то есть уподобиться Творцу. Хорошо, есть вопросы?
0: Написано «прилепиться к нему», но не понимаю, желание получать. Да, верно, есть действие, мы об этом говорили, но у них же есть желание получать.
1: Я, не дай Бог, ты не слышал от меня никогда, что я отвергаю что-то у людей, которые исполняют Тору и заповеди, как заповедь людей, которых так обучали, так воспитывали. Я не отвергаю это, но это называется первая минимальная ступень, духовно неживое, когда человек исполняет так, как научили его, а намерения его не учили. Потому что намерения и учителя тоже не знают намерения. Это называется экран и отраженный свет, который можно обрести только большим усилием в течение множества лет с помощью окружающего света, который приходит к человеку только с помощью изучения науки Каббала. Так мы говорим о двух уровнях. Народный уровень, который называется путем обывателей, и путь света, путь Торы, путь окружающего света, когда человек обретает экран. То отдельно и это отдельно, и не дай Бог, в моих глазах нет никакого противоречия. Я не отвергаю это, ты не понимаешь? Просто есть Тора для тех, кто еще не развит душевно, и есть Тора для тех, кто развился духовно. Я был в Рыховате, и я начал метаться. Я как бы вернулся к религии, как будто, чтобы искать внутри. И увидел, что ничего нет, и начал кричать на всех тех, кто вернул меня к религии, и искать дальше. Так там был Рав Фишер, Рав из Голландии. Не знаю, жив ли он еще. Он старый был. Ну, может быть, так. Так он сказал им, оставьте его. Есть такие, которым нужно немножко больше внутрь. Найдите ему кого-то. И тогда мне сосватали Рава Зильбермана из Иерусалима, Ицхака Зильбермана. Я поехал к нему поучиться немного. Учил у него там Сафрадис Ньют, еще несколько вещей. И все. То есть он понял, он сам, я не знаю, насколько он сам, я не хочу говорить о нем, о Раве Фишере, но он понял, он знал и сказал, оставьте его из такие, которым нужно немножко больше. И действительно, что они могли сделать? Устроили мне. Только того, что я получил там в Иерусалиме, мне тоже не было достаточно. Я пошел дальше и так далее, пока не пришел к Рабашу. То есть есть такие, есть всякие, ты не можешь сказать ничего. И мы знаем, что со временем человечество развивается, и есть много таких, которые хотят чего-то сверх этой жизни. Тем, у кого желание получать еще в рамках этого мира,

0: что называется заповедью, и к получению света посредством этого, что называется Торой, святыми именами, что написано, что человек должен постичь всю Тору, обрести, как говорится, купить свиток Торы, приобретение посредством отраженного света, чтобы все святые имена облачились в него, все раскрытие Творца. Так если у тебя есть к этому стремление, ты относишься к этому, а если нет, ну, учи Хумаш, учи Мишну, учи Гмару, это для тебя Тора. Ну, так, то отдельно и это отдельно. Нужно, в конце концов, понять, что одно не относится к другому. И все, не дай Бог. И я научился у Рабаша не задевать их. Они хотят задеть нас. Они хотят доказать мне, что быть неразвитым выгоднее, чем быть развитым. Верно? Умножающий знания умножает страдания. Но кто может оставаться таким? Они не понимают, что невозможно остановить развитие, что есть целью этого мира, и мир развивается.
1: У них есть слияние с Творцом.
0: Есть у них слияние с Творцом, поэтому они называются духовно неживыми, неживым в святости. В святости. Но в какой мере это слияние? В неживом, на минимальной ступени, только в действии. Делают действия в точности, как написано, и не более того. Поэтому это называется неживым. Почему это неживое? Потому что оно не развивается. Как ты в возрасте бар-мицвы научился возлагать тфилин, произносить там все, и из возраста бар-мицвы ты продолжаешь быть евреем, обязанным исполнять заповеди, так ты продолжаешь до конца своих дней, до 120. Так ты продолжаешь. Запрещено в этом что-либо менять. Не убавь и не прибавь. Вот так. Поэтому оно называется неживым. Неживое — это то, что остается в том же состоянии. Необратимо, не меняется. И в этом состоянии у него есть слияние с Творцом, в том, что он неживой. Он все время делает то же самое, и это мера его слияния, да? И поэтому на него ничего не влияет. Мир может сгореть, мир может быть каким угодно. Уходят в изгнание, возвращаются из изгнания, идут так-то, проходят уничтожение, чего только нет. Неживое может выдержать и пройти все эти вещи, потому что оно неживое. Ему есть за что держаться, у него есть точка слияния, очень сильная, которая не меняется. Только в этом есть большой изъян, что он не может развиваться, он не может прийти к целетворению. Но эта точка очень важная. Поэтому Бааль Сулам всегда говорил своим ученикам, чтобы они оставались и держали в себе эту неживую ступень. Был, скажем, Клар, который пришел к нему. Он был вижницким хасидом. Через какое-то время он сказал Бааль Суламу: «Я хочу ходить, как ты, как гурский хасид». Бааль Сулам одевался, как гурские хасиды. Бааль Сулам сказал: «А почему это важно? Почему эта внешность важна? Ты как раз наоборот, храни свою внешность, все свои обычаи, оставайся вижницким хасидом, будь таким, как они, прямо насколько возможно». Почему? Это Рэбе рассказал мне. Почему? Потому что если ты падаешь, если ты находишься в падении, то ты падаешь не так, как, скажем, падает Иран. Он падает так, как падает Иран с рынка, да, туда, откуда пришел. А тот падает, по крайней мере, до вижнинского хасида. И тогда продолжает в чем-то и потихонечку выходит оттуда. И в какой-то форме остается евреем. А этот может вдруг уехать в Индию там, или еще куда-то. Поэтому есть разница, куда человек падает. То есть хорошо подняться до неживого в святости. И если ты падаешь, то падаешь обратно в это. Ты понимаешь?
1: Вот.
0: Я не собираюсь отменять это воспитание. И я серьезно говорю тебе, без этого не будет существования народа. Но, с другой стороны, люди должны понять, что воспитание — это не просто понять. Ты видишь, сколько лет? Сколько ты уже здесь? Год или два? Полтора года. И ты еще споришь со мной, не видишь, что все это не в порядке. Нет.

0: Мы учим, что Творец помогает нам, верно? Он дает нам точку в сердце, он дает нам келим, делает нам все. Но почему мы не получаем отдающий келим?
1: Так ты спрашиваешь. Так. Мы изучаем, что Творец добрый, творящий добро. И цель его — привести человека к окончательному исправлению. А для этого человек развивает свое желание получать, чтобы оно было в действиях, подобно действиям Творца. Творец возлагает тфилин не так, как ты. Он это делает духовным образом, верно? То есть в состоянии зарампина мира Ацилут, который становится большим, поднимается в Ариханпин и делает там действие, которое называется возложением тфилин. То есть звук дака на определенной степени выходят цвета спереди, сзади, из мецахов, оров, который называется узел тфилин и тфилин. И протец Муше удостоился только ступени, когда видел Ахураим, обратную сторону тфилин, потом увидел и лицевую и так далее. То есть это история сама по себе. Так вот, Творец хочет, чтобы ты возложил тфилин так же, как он. Это называется уподобиться Творцу, да? Ну, так это не только привязать коробочку на голову и коробочку на руку. Ты должен это выполнить настоящее духовное действие. И ты спрашиваешь сейчас, ну хорошо, вот я здесь уже сижу полтора года, я понимаю, что нужно так действовать и в материальном, и в духовном. Но почему те, кто исполняют в материальном, Творец не дает им желания, чтобы выполняли в духовном? Да потому что нет связи одного с другим. Это ответ. Нет связи. Человек может 2000 лет выполнять круговорот за кругооборотом. Заповедь тфилина, и это не увеличит в нем желание получать. От этого желание получать к духовному не растет. Желание получить к духовному начинается с точки в сердце, которую человек закладывает в сердце человека. Понимаешь? И это может быть человек светский, это может быть человек религиозный, как правило, это светский. Потому что светские больше ищут. Почему он светский? Потому что ему дано больше желания получать. В то время как религия его не удовлетворяет, как правило, это так. Или он рождается таким, и тогда он на уровне светский, не живой, тоже может быть. Но исполнение Торы и заповеди в материальном мире не приводит к духовному. Они не увеличивают желание получать. Желание получать — это совершенно другое кли, духовное желание получать. Оно начинается с точки в сердце и продолжается далее к духовному. Перед тебе есть махсом, линия. Под этой линией есть человек. Человек — это животное, у которого есть желание к материальному, к деньгам, к почестям, к знаниям. И если после всего этого есть еще и точка в сердце, желание к духовному, это другое, это как частица Творца свыше, она не имеет отношения к остальным желаниям. Человек религиозный исполняет свою Тору и заповеди в рамках своей жизни тут, в этом мире. Без всякой точки. Эта точка — это нечто другое, это желание к духовному. Бывают такие люди и среди светских людей, и среди религиозных, и среди евреев, и среди народов мира, как пишет Раби Элазар и Раби Шимон. Мы это видим. Мы видим это по Раби Анкиви, по Онкилусу. Это геры, это перешедшие, которые были тогда. То есть все это расчеты Творца приходят свыше. И нет, это не обязательно, что у отца праведника будут сыновья праведники. Как правило, кто-то знает, есть книжка, я прочел, даже не помню ничего, о сыновьях Моше. Ты помнишь их имена? Нет? Ну, видишь?
2: Нет.
1: Про отца Моше. Понимаешь, ну так, случайно увидел. Никто не знает. Мы знаем, что Моше передал Тору. Кому? Иешуа. Знаешь, это не передается по наследству, точка в сердце. Ее кому-то дают, И так оно и происходит. Я тоже не виноват, что мне дали такое желание. А я уже действую по желанию, как любой другой. Точка в сердце, если она есть у человека, то есть. Если ее нет, то ее нет. Подвести к ее раскрытию мы не можем. Хотя Ари пишет, это Рабаш сказал, что если ты возьмешь какого-то человека и посадишь его в группу, которая устремляется к духовному, то ты как бы вызовешь в нем раскрытие, ускорение развития. И тогда Творец раскроет ему точку в сердце. Что значит, что Творец раскроет? Он в своем быстром животном развитии дойдет до состояния, когда эта точка должна в нем проявиться, и тогда она проявится быстрее. Ты сократишь ему время развития, то, что ему осталось до ощущение точки в сердце. Но Рабаш сказал, что хотя Ари об этом и пишет, он не понимает, как это возможно. Это очень тяжело. Практически невозможно. То есть понятно, что с помощью окружающего света, ну, допустим, он придет в группу, здесь начнет заниматься, будет сидеть с нами, работать на кухне, будет слушать, так вот, без ничего. Он должен получить больше окружающего света, он должен начинать меняться. Но Рабаш говорит, что все-таки это очень-очень сложная вещь. Поэтому нам нужны люди, у которых есть эта точка. Нам не нужен весь мир, только эта точка. Их нужно вылавливать их по всему миру. Так вот наша сеть должна быть по всему миру. Но поймать можно только этих и их. И эти единицы, они могут быть среди всех народов. Если ты устремляешься, все. Тогда придет и дозреет до осознания Творца. А если нет, то нет. Ты видишь, вчера мы были в торговом центре в Ришоне. Несколько ребят из группы Ришон вышли. Пришли твои ребята. Перевернули стол, устроили балаган. Я не сержусь на них. Потому что все это недопонимание, как малые дети не понимают, что творят. Но все-таки только беды несет такое поведение. Они не понимают, что может быть еще Тора для кого-то другого, как тот Рав Фишер, который сказал, оставьте его в покое, найдите ему кого-то, иначе он не может успокоиться от того, что вы ему даете. Они этого не понимают, им не хватает разума на уровне человека подобного Рава Фишера. Ничего не поделаешь. Если бы не тот Рав Фишер, я бы ушел из религии. Как, мне кажется, Рав Бунин писал. Или нет. Или Мелех, может быть, который говорит, если бы не пришел, а это было 200 лет назад, 300 лет назад, он тоже сказал, если бы он не пришел к Кабале, он бы ушел и стал светским. Настолько ему было скучно в такой жизни без постижения Творца. И они не понимают, что если действительно у человека есть желание к постижению Божественного, это намного больше всех остальных желаний. Они не понимают, что он просто не может иначе. Они хотят снова засунуть его в карцер, что был только так вот ослом, и все. Я помню, дали мне Талмуд, учи только это с утра до ночи. Это желание Творца. Я не мог так. Еще шаг. Пошел учиться в Квархабад на несколько месяцев. Я прошел несколько трактатов. С Равом Зильберманом в Иерусалиме изучал трактат Шаббат. В Квархабаде изучал Санедрин. Бава Мице, что-то еще, ну, это просто невозможно изучать без какой-то реакции свыше, без отклика. И Бааль Сулам пишет, и Гаон из Вильны пишет, что тот, кто этого ожидает, только Каббала может привести его к таким результатам. как он пишет это в предисловии к ТС, сухая Тора, тот, кто чувствует, что она сухая, обязан оставить ее и попробовать свою удачу в науке Каббала. Ну, так что ты скажешь на это?
0: Те, которые из Ришна, может быть, думали, что вы от Берга?
1: Да нет, они вообще ничего не думали. От какой-то, что из какой-то другой буквы. Нет, они знают нас, слава Богу. Они просто не согласны с нами, понимаешь? Это как неживой уровень. Это понятно. Это реакция неживого, которые не могут не вытерпеть ничего, что растет. Растительный уровень уже не подвластен мне. Он как бы убегает из-под моих рук, потому что это растительный уровень. Я не могу его удержать уже в земле, у себя. Понимаешь? Это уже растет, бежит от меня, потому что любой рост происходит из-за того, что человек наступает. Он проходит предыдущий этап, он отменяет его. На это приходит следующая ступень. Так всегда. Ты начинаешь ненавидеть, ты как бы разрушаешь предыдущую ступень. И они этого боятся. Ты не можешь быть растительным, если ты полностью не отменишь в себе неживое внутри себя. Только так. Потому что из этого дальше ты начинаешь подниматься. Это твой фундамент, с одной стороны. С другой стороны, ты должен все время переступать через него. Поэтому они боятся.
2: Ну,
1: смотри, ошибка, ты говоришь. Да все ошибка.
3: Что написано в эти две недели? Есть Вранарин, там... проявление прогрессивного иудаизма, среди них там, представьте себе, я был готов принять это, они хотели от меня документы, я хотел вложить много. Прогрессивный иудаизм, хотят документы, хотят вложить в иудаизм немного каббалы. Почему? Я хотел приобщиться как иудаизм консервативный, так и прогрессивный. Все эти, они тоже неживое. Тоже неживое. Только что выбрали для себя более легкие рамки. Я приезжаю к маме в Канаду, есть там рядом синагога, так на правете, частной машине, каждый приезжает на субботу, тушит сигарету перед тем, как войти в синагогу, целует мезузу, входит в синагогу, надевает кипу, начинает свою субботу. Потом то же самое обратно. Выходят, зажигают сигарету, говорят немного о бизнесе, едут домой. И все. Сделали себе рамки немного полегче, но тоже рамки хранят их очень крепко, кстати. Не прямо хранят его. Там есть синагога, где живет мой брат. Он живет в очень дорогом районе. Ты знаешь, синагога прямо дворец, мрамор. У каждого места такое, какие-то кресла. Я вошел туда, там только адвокаты, врачи, понимаешь, вышел. Да-да, 7 тысяч долларов в год стоит тебе там быть членом, только приходить туда. Так я пришел туда, вошел так. Начало молитвы, через четверть часа после начала молитвы. Обычно ты входишь в синагогу, так Габай приходит к тебе, кто, что, садись, пожалуйста, устраивай, так принято. Никто там даже не повернул головы ко мне. Так ты знаешь? Да, это что-то.
4: Вложили там 1,5 миллиона долларов, входишь туда, как будто во дворец культуры.
3: Но это хорошо. Я скажу тебе, говорю серьезно. Все-таки это хорошо, потому что прежде чем человек получает какую-то искру, да, искру в сердце. По крайней мере, он как стадо, у него есть место, платит за это деньги. И понемногу дозревает еще кругооборот, еще, и все. Как это на самом деле. Но не важно, такое ограничение или иное, не важно. Только что. Ладно, если нужно, Творец достанет его, куда бы ни убежал, ты знаешь. Пророк Ина пытался это сделать, так мы не умнее его, и мы не убежим. Очень красивая история. Если мы правильно ее истолкуем, деталь за деталью, как Ина хотел убежать, это больше того, как Иран там сидит в углу, да, он прямо как он убегал, бедняга. Действительно, ты видишь, не помогло. Это история о бегстве от миссии, действительно. То есть каждый из нас проходит это, пытается сделать во время падения, да?
4: У каббалистов всегда есть между ними уровень, и у них всегда есть взаимопонимание. Те, кто приходит к Каббале, там нет какой-то несогласованности в понимании.
3: Нет. Каббалист, который приходит к духовному, то есть человек, который чувствует духовное, ты спрашиваешь, как может быть, что он начинает чувствовать иначе, чем кто-то другой. Это в точности, как в нашем мире, именно так. Сколько есть у тебя людей в этом мире, ученых, между которыми спор? Один видит реальность так, а другой иначе. Не то, что реальность, которую они видят, а законы, по которым реальность ведет себя в точности. В этом между ними разногласия. Это вещь, которая немного скрыта, а немного раскрыта. Мы видим с тобой какое-то явление, только ты думаешь, что это явление в своем источнике такое, такое, такое, поэтому это представляется нашим глазам. То, что нам представляется, мы видим одно и то же. Но ты и я не видим, что стоит за этим. Это более высокие ступени. Это не следующие ступени, это может быть ступень еще 200 ступеней выше. Нет, мы видим реальность, как в нашем мире. Ты не улавливаешь, но причина того, что мы видим, может быть на 200 ступеней выше того, что мы постигли. И тогда мы начинаем рассуждать, это так или это так, это так или так, может быть так, а может так. Какой есть спор между Бальсуламом и Рашашем? Бальсулам даже не хотел, он пишет там немного в конце Бейшара Кавано, да? Но то, что пишет, это еще всего лишь немного от того, что есть. Спор, он очень-очень принципиальный для нас. Для нас не настолько, потому что Рашаш, он святой Рашаш. То, чего он достиг, для нас — это слова живого Творца. Но то, что он указывает как на причины выше своей ступени, что причина того, что он видит, находится еще на 200 ступеней выше, а этого он не достиг, Бальсулам не согласен с ним, потому что Бальсулам достиг большего, и тогда он пишет со ступени, которую достиг, что Рашаш не ошибается в том, что он раскладывает перед тобой как факт. Факты верные, но в том, что он говорит, что это причина этого явления, в этом он ошибается. Как у нас два физика. Ну что, нет таких вещей, скажи мне. Бесконечно, потому что это уже вещи, которые скрыты. Не о том, что раскрыто, а о причине. А причина скрыта. Она может быть очень высокой, то есть очень далекой. И поэтому есть и между каббалистами много разногласий. Это законно, это потому что они исследователи всего лишь, они исследуют действия Творца. И насколько могут уподобиться этим действиям, это они постигают. Насколько не могут, не постигают. Но причины всегда выше того, что они постигают. И в этом выражение этих причин, они могут ошибаться. Потому что то, что не постигнуто, не называем по имени. Это то, что происходит. Поэтому есть здесь разногласия между ними в этом.
4: Но ведь причину тоже можно постичь. Как же можно говорить о причине?
3: Нет, так есть вещи, которые постигают, и есть вещи, которые не постигают, что это причина. И прямо-то говорят об этом, что поделаешь, как все ученые в этом мире. Да? Есть такие, которые прямо ненавидят один другого. Ты знаешь зависть авторов. Ты знаешь, какая ненависть в этом есть? А больше, чем... Потому что это на ступени самого большого эгоизма, скажем, в этом мире. В духовном тоже это, но очень высоких ступенях. Ведь это не в животных наслаждениях, там, в деньгах или почестях. Это знание. Это в идее, это в моем «я». Это не так, что я купил такую машину, а ты машину побольше или что-то там, не знаю. Не об этом говорят, это зависть знания. Самая большая вещь, которая может быть в человеке, в этом мире это ужасно. О, как они могут? Чего только они не делают один другому. Но в духовном, это на самом деле, кто поднимается выше, видит другие причины, чем тот, кто находится ниже, это для него это... Да, что поделаешь. Ты, скажем, сейчас напишешь нам, да? Ты напишешь нам то, что ты прошел, и часть того, что ты напишешь, из того, что ты прошел, будет в этом часть того, чего ты не прошел. Только ты напишешь об этом как о причинах, как о разных вещах, которые... Прямо о причинах, которые организовывают состояние, в котором ты находишься. Так начни писать, и ты увидишь, что это всегда так происходит с человеком. Так в части, которую ты не прошел. То, что ты прошел, это истина. Потому что против ощущения ничего не поделаешь. То, что облачается внутрь клей, об этом не говорят. Но если ты начинаешь говорить о причинах, о том, что выше этого, и ты уверен, а ты уверен, будешь говорить об этом, даже если ты маленький, в этом ты можешь ошибаться. Поэтому я говорю, никто не вправе выпускать ничего, не только из-за политики в этом мире, а потому что он ошибается в духовном, очень принципиально. Кто не прошел максимум, с ним вообще не о чем говорить. Обязан прямо заботиться о том, что он пишет. А после Максима ты уже. Ты пишешь только о ступени, где ты. А что выше этого? Придет кто-то в следующем кругообороте, оспорит меня, сделает из меня котлету. Конечно, пожалуйста. Это просто из фактов этой жизни. Это так может быть. Поэтому нет никакой уверенности. Есть уверенность до определенной ступени. Вот и все. Но нам больше не нужно, потому что на самом деле нам это не важно. Насколько, какое мне дело до причин высоких, там, где ошибался или не ошибался. Мы уже видим из нашей жизни, то, что я думаю, ошибаюсь или нет, на деле не влияет. Влияет количество усилий, а не насколько ты понимаешь разумом или нет. Поэтому это не проблема. Ты это можешь спокойно называть Рашаша святым, как и Баля Сулама святым. Это, безусловно, для нас не имеет значения.
4: Но если каббалисты зазнают то, что вот вы говорите сейчас...
3: Поверь мне, то, что я знаю, каббалисты тоже знают. Но о чем ты говоришь?
4: Нет, я имею в виду, что это абсолютная наука.
3: Что такое абсолютная наука?
4: Нет. Не относительная наука.
3: Нет, не дай Бог. Вальсуам пишет, что нет ничего абсолютного в реальности. Где он пишет? Есть даже заголовок такой. Божественное. Оно абсолютно на ступени, когда ты получаешь экран и приобретаешь ее до этой ступени, это уже абсолютно. А выше этой ступени для тебя это не абсолютно. Все относительно по отношению к постигающему человеку.
4: Но в Гмар-Тикуне, когда все приходят...
3: В Гмар-Тикуне мы не говорим, а в Гмар-Тикуне написано, пока не придет Илья. Вот тогда нет сомнений, нет ничего.
4: Там нет разногласий?
3: Да, будет очень скучно, никакого спора, ничего. Написано, да, пока не придет Тишбек. Как?
1: Тишбе
3: разрешить все трудности и проблемы.
1: Но.
3: Ну.
4: Рабаш в статье пишет много о разных состояниях, в которых проходит человек. Состояние, желание полное, желание неполное, он хочет остаться, не хочет остаться, всякие такие вещи. Как из того, что я читаю, мы читали о многих вещах, как не обманывать себя, не цепляться за что-то. Ясно, что это приходит. Как вообще перескочить этот этап? Каких-то иллюзий в этом состоянии нет, в другом есть.
3: Ты читаешь, слышишь статьи или там мое объяснение. Ты не можешь определять, как это повлияет на тебя. Ты вообще не можешь определять ход своей мысли. Для чего? Ты должен просто принять это, услышать, как я сказал, пропустить это, как там, знаешь, как через мясорубку. Все. Так ты должен пропустить, да и все. Входит в уши, и что там делает, не важно что. Вообще не важно что. Это не ты должен определять, как должно действовать. Это спрашивали меня в интернете. Как я прихожу именно к этому, к такому свойству? Я написал, как может быть, что человек определяет, что к этому и этому свойству он должен прийти. Откуда ты знаешь, что ты должен прийти? Может быть, твоя очередь прийти к этому. То есть, когда ты придешь к этому, это через год. А пока что ты должен пройти что-то другое. Ты знаешь строение своей души. Ты знаешь, что ты должен сейчас думать. На тебе делать то, что в твоих руках и в силах делать. Делай. Вот и все. Остальные вещи происходят. Ты вызываешь свет. Свет светит на твое строение, и все. Ты ведь химик. Химик, ты знаешь, есть какая-то очень большая молекула, скажем, молекула, да. Может быть, мы не знаем, что больше этого, да? Что там такое ген? Я знаю, что такое ген. Ты знаешь, да? Что это? Молекулы — это есть миллиарды частей. Все связаны одна с другой, каждая связана со всеми, между прочим. Если это духовная молекула, каждая связана со всеми. Это уже проблема. И в материальном, но в материальном как-то хотят сделать это попроще, да? Понимаешь? И у каждого свой характер в этом строении. Это больше, это меньше. И связь между вещами меняется. То есть само строение одно, то же самое. Но вес удельный каждой части разный. И связь между всеми частями у каждой своя. Между частями. То есть как будто скелет у нас в теле. Скелет он тот же, да? Но уже во внутренних вещах, которые там внутри кости, внутри этого. Да? Так я умник знать вот в таком запутанном строении, которого вообще не знаю, не чувствую, и даже с трудом сейчас слышу об этом впервые. Я умный, чтобы определить, что должно быть сейчас у меня там исправлено больше, меньше в связи с этим, в связи с тем. Какая глупость. Но что я могу сделать? Только принести очень большой прожектор, что чем больше он будет светить на эту большую молекулу, тем больше она будет развиваться. А зажечь, включить этот прожектор, усилить свет я могу только через изучение Каббалы. У нас вообще никакого дела есть во всем этом, никакого занятия этим, только усилить немного свет, чтобы этот прожектор светил настроение души. Вложить в это еще каплю усилий.
4: Это он хочет, это не хочет, это вещей, что-то входит внутрь. Это не только как в миксере, сразу выходит наружу.
3: Нет. Так ты начинаешь думать, ты начинаешь делать, конечно, какую-то компиляцию между вещами. Как сказать компиляцию?
4: Уравнение?
3: Ну, уравнение, скажем, да. И, конечно, ты работаешь головой, работаешь сердцем. Но и то, что ты работаешь головой и работаешь сердцем, это это уже следствие того, как окружающий свет светит тебе и подготовит твою голову и сердце для работы. Не может быть, чтобы ты раньше. А если ты хочешь, чтобы свет это сделал тебе что-то в следующий раз быстрее, чтобы ускорить его, пожалуйста. Но может быть, чтобы ускорить, это будет тебе неприятно упасть, вылететь, встать, бежать, не знаю, не очень приятные вещи, неважно. Но этого ты не можешь избежать, ты можешь только ускорить развитие.

0: И тоже, когда ты действуешь в этом развитии, твое отношение к развитию приводит тебя к другому ощущению развития. То есть даже плохие вещи кажутся тебе хорошими. Ты их воспринимаешь как хорошие, они тоже проходят в твоем ощущении хорошо. Все?
1: Мы говорим, что все, что мы делаем, это нужно изменить отношения. И как вместо того, чтобы застрять в каком-то отношении часами и днями, я делаю так, чтобы отношение это изменялось.
0: Я говорю тебе, приходи сюда, когда тебе плохо, или когда ты хочешь ускорить себя, приходи сюда, начинай работать здесь, в центре. Зайди на кухню, проси, я не знаю, дадут ли тебе, есть много желающих. Приходи на кухню работать, приходи еще что-то. Убрать, навести порядок в интернете, неважно в чем, сделай какую-то работу, и ты увидишь, насколько ты быстрее выходишь из этого. Причем чем больше работа руками, материальным, а не там, в духовном усилии написать, перевести, так она легче. Это очень хорошо, если бы можно было каждому дать так вот работу в изобилии физическую. Просто ты ухватился там за кухню, да.
1: Мы находимся в определенном месте, в отдаче. И каждый раз постигает все больше, это как в микроскопе, видит, что группа пытается выжить и не постигает иногда вот истинную суть вещей.
0: Я не понимаю. Ваше требование, ты спрашиваешь так, почему это занимает так много времени? Это вопрос, да?
1: Нет, вопрос, вот когда мы учим о сферот, мы видим время, бесконечность. Можем ли мы это как-то раскрыть, если вообще, стоит ли обсуждать бесконечность?
0: Ты спрашиваешь, если это исходит от бесконечности, то должно занять бесконечное время. Но я скажу тебе, и во всем есть конец, и ученые говорят, что этот мир существует там 20 миллиардов лет, да, что-то, не знаю, что они там все думают. Уже говорят что-то другое, очень хорошо, мне не важно, это вообще не важно. Теперь сколько существует человек, скажем, миллион лет? Сколько существует точка в сердце, которая внутри человека? 5700 лет с первого раза, когда она раскрылась внутри человека от праотца Авраама, скажем, это 3700 лет, скажем. И так далее. Ты видишь, что развитие, оно очень медленное, но чем ближе к Гмар-Тикуну, развитие прямо растет по экспоненте, экспоненциально. Не знаю, как это сказать на иврите. Резко, с ускорением, не знаю. Но каждый раз это в прогрессии нелинейной. Да? А вот так мы видим, как в течение 20 века мир продвинулся, как он не продвигался до этого в течение 2000 лет, за 100 лет, что было. И какова была эпоха? Сегодня за 10 лет будет продвижение, как, не знаю, как за прежние 2000 лет и так далее. Так это происходит. Теперь, но все-таки это продолжается все-таки долгое время, потому что наше общее строение, оно слишком запутано, мы не знаем, мы не понимаем, что мы включаем бесконечное кли, каждый из нас, что в нем только одна точка моя, остальные точки — это не мои, это и остальной Малхут бесконечности. И остальные точки я должен присоединить к себе ради отдачи, вобрать их в себя, опознать их, как я не знаю даже своей точки, отказаться от нее, объединиться со всеми остальными точками, построить из этого клей, и с этим клей обратиться к Творцу, начать совершать с ним звук ради отдачи. Короче, это действие очень-очень медленное. Не потому, что они медленные сами по себе. Исправление — это исправление очень быстрое. Миллиарды действий, если можно так сказать, в секунду. Нет числа действий, нет времени. Так что я не могу сказать тебе это, просто я бросаю тебе так, чтобы ты понял. Но несмотря на то, что это миллиарды в секунду, но ты знаешь, это как в компьютере. Хотя он делает действительно так много действий в секунду, но в любом случае мы должны ждать и ждать, пока ты, знаешь, хочешь взять какую-то информацию откуда-то, главное взять ее, ты ждешь иногда полчаса, пока пройдет по твоему маленькому проводу этот, из большого хранилища и так далее. Короче, то же самое у нас. И поэтому нам кажется, что мы стоим на месте, мы продвигаемся, и очень-очень быстро. Я говорю тебе, больше, чем в материальном. Насколько в материальном есть изменения каждый день, в духовном это еще намного больше. И по сравнению с миллионами и миллиардами лет, в которые мы развивались раньше на всяких уровнях, неживом, растительном, животном, говорящем, и духовное сейчас, так скорость наша сейчас находится в таком ускорении, что ты увидишь, как за год-два, что изменится в мире. И я не думаю, что так быстро перестанут переворачивать нам столы, да, в торговых центрах, потому что неживой, он не меняется, но мы должны измениться. Когда приходят к общему исправлению, человек наконец-то получает свое настоящее клей, которое связано со всеми его остальными частями, которые казались ему раньше внешними частями, находящимися во всех людях. Они начинают ощущаться у него так, что это по сути дела его части, он собирает их вместе. И из этого сплочение делается одно большое клей, и в нем он чувствует Творца полностью, он совершает с Творцом зивук даака, Малхут со светом. Это творение с Творцом, совершает с Творцом зивук даака. Даака, удар — это только по отношению к желанию получать человека, чтобы не был ради получения, а ради отдачи по Творцу он ни в коем случае не ударяет. Это не так, как мы говорим словами, что Малхут ударяет по свету и отсылает его обратно, но ударяет по своему желанию, которое хочет насладиться напрямую. Так человек, который начинает впитывать Творца в себя, кто он, что он, начинает будто проглатывать его в той мере, в которой уподобляется ему, уподобление ему вместе, тогда из Малхут бесконечности, то, что потом делается после того, как творение и Творец прямо объединяются в одно целое, без различия между ними, мы не можем говорить. Там говорят, что есть путь, тогда начинается на самом деле путь бесконечности. Бесконечный. Потому что для нас сейчас бесконечность называется, чтобы не было с нашей стороны ограничения на получение Творца внутри нас, на слияние с Ним, на то, чтобы прилепиться к Нему, чтобы не было с нашей стороны ограничения. Об ограничении мы говорим, что нет ограничения бесконечности. Но потом делается уже, что наше клей будет без ограничения, тогда мы входим прямо прямо в бесконечный проход. Тогда мы входим прямо внутрь Творца все больше и больше. Там это уже... ладно.
1: Поделимся впечатлениями от урока и что из него мы берем в реализацию в десятке.
2: Мы
0: пишем, насколько потребность в духовном — это самое важное, насколько нужно позаботиться об этом. Мы учим, что у нас есть желание, которое Творец пробудил в нас, точка в сердце. Даже это не самое чистое и исправленное. Мы начинаем с этого. Из ло лишма приходим в лишма. Вначале требуем вознаграждения в этом мире. И ради получения, затем постепенно, вследствие учебы. Постоянство, мы все больше исправляем наше желание, и хиссарон становится все больше в направлении отдачи, пока мы не развиваем настоящий хиссарон, что только это хотим мы, и мне лучше умереть, чем продолжать так жизнь. И на самом деле, то, что мы видели, то, что Рав говорит, что мы должны развить бесконечное желание, бесконечный хиссарон, чтобы он мог получить бесконечное наполнение, которое Творец дает нам.
1: У желания получать есть много разных средств, всякие особые условия, всякие иллюзии, обман, чтобы оттолкнуть усилия от создания необходимости. И главное, не убегать. То есть между праведником и грешником, праведник, он не отчаивается и надеется обрести потребность в отдающих келим.
0: Да, мы один раз получаем подарок, это точка в сердце, и это на самом деле особое желание, которое не может развиваться иначе, как в особом окружении с помощью света. А второй раз получает подарок, это получить намерение ради отдачи. И поэтому это не очень-то воспринимается. И, конечно же, в неживом святости, который хочет оставить тебя неживым, Рав очень интересно описал, как вообще ничего не меняется. Поэтому точка в сердце, она очень особенная и требует особой заботы. И главным образом свет, чтобы он ускорил ее развитие.
1: И свет, который ускоряет наше развитие, это исходит из нашего усилия, когда мы выстраиваем келим и приближаемся к Творцу.
0: Да, я слышал, как мы получаем экран первый. Рав сказал, что нужно два желания. Это значит, с одной стороны, мне лучше умереть, чем так жить по отношению к этому миру, когда у меня нет ничего, и он мне не нужен, и больная любовью по отношению к Творцу. Все.
1: Да, я тоже впечатлился от статьи, там, где говорится о грешниках, праведниках, что когда этому грешнику не отвечают, и когда он нас оставляет. Но праведник, он радуется в таком состоянии, и там он именно просит. Есть еще сильный момент, когда Рав говорил, что неживой уровень относится к растительному И он говорит, что неживой уровень не может выдержать растительный уровень, который вырывается, выходит из неживого.
0: Да, и неживое, и растительное, каждая ступень не способна понять другое. Может быть, мы вообще, как люди, не способны понять, не воспринимают, каждый находится в другом месте, мы вообще не способны понять друг друга. И был интересный рассказ, история с Раум, какой процесс он прошел, какое было в нем желание в поисках истины, и он ничем не удовлетворился. А на самом деле не пришел к этому, и человеку лучше умереть, чем так жить. Сказал тоже.
1: Развитие невозможно остановить. Ты должен наступить на неживой растительный, неживой думаем дык душа, неживой святой уровень, стать растительным, требовать этой добавки. Как он и говорил, что в духовном нет изменений, есть только добавки, добавка намерения.
0: Перейдем к следующей части нашего урока, а до этого споем вместе песню.

0: Шалом, хаварим якарим.
1: Приветствуем, дорогие друзья. Мы удостоились сейчас изучать вместе учение десяти сферот. Давайте начнем с отрывка из намерений, который мы слышали на уроке, которая поможет нам подготовить правильно наши намерения. Рав сказал нам так: что я могу сделать? Только принести очень большой прожектор, что чем больше он будет освещать эту большую молекулу, она больше будет развиваться. Это зажечь, включить прожектор и усилить его свет. Я могу только с помощью изучения Каббалы. И все. Нет у нас никакого другого занятия во всем этом, а только немного усилить свет, чтобы прожектор высветил это строение души, привнести в это еще каплю усилия. Так, дорогие друзья, сейчас мы послушаем урок Рава, мы продолжаем изучать сокращение. Первое самостоятельное действие творения. Давайте сделаем это вместе с намерением, привлечем свет, а затем вместе объясним.
2: 33-я страница на иврите, первый том. 33-й пункт. Ответ 41. Давайте начнем урок. Есть что-то в интернете?
1: Мы учили дальше, что если свет хасадим наполняет кли, развивается самостоятельное желание. Это не совсем понятно. И бет и гимелет развивается хасадим, а затем получает.
2: Нет, во второй, третьей стадии нет самостоятельного желания. Там пока что развитие даже в реакции и в противоположность как бы Творцу, да, что он не хочет получать, это тоже запланировано и приходит со стороны Творца, потому что если я хочу, чтобы ты насладился, я должен позаботиться о двух вещах. То, что я даю, чтобы это было для меня самым наилучшим, и то, что я даю, чтобы и для тебя это было самым наилучшим. Поэтому не может быть, чтобы я дал тебе свет бесконечности, и я думаю, что это самое лучшее, но ты не понимаешь в этом ничего. И наслаждаешься от того, что ты как будто просто живешь. Ну, смотри, да. Живет какая-то клетка, да, есть там какой-то метаболизм, есть там какой-то там обмен веществ, она живет, она чувствует, она понимает, она страдает, радуется. Ну что, что называется жизнью? Где это определение жизни? Поэтому жизнь есть одна, это Творец, а та часть в творении, которая может уподобиться ему, по силе ощущения, по силе существования, это называется живая часть, а все остальное мертвое. И высший свет, Творец, Создатель. Не будем тут вдаваться в уточнение, который хочет сотворить творение и развить его, он должен позаботиться о желании в творении, чтобы это желание поняло его, чтобы уловило его, чтобы почувствовало его, чтобы стало его другом, партнером. Что поделать? Стало равным ему. Это необходимо? Если это определено прежде как цель, то свет не заботится о себе. Он все время заботится только о желании, как его развить. А желание должно быть на каждом этапе все больше и больше. Если не подобно Творцу, то более понимающее его, более качественное, сложное, состоящее из разных параметров, из разных элементов, чтобы различных, чтобы даже противоположных друг другу. Поэтому мы видим на этих этапах распространение и отдаление, и приближение, и различные действия, как будто бы обратные. Но именно из этих обратных действий, которые есть во всем творении, они приводят к постижению цели. факт, что то,

0: למד גימל, שאלה מם א'.
1: Круг. 41 вопрос на 33 странице.
0: Им эн вхен мала мата.
1: Круг. Если нет различия вверх-вниз между четырьмя стадиями желания получать, он считается кругом.
2: Как мы изобразили здесь на рисунке, нету верха низа, ты можешь нарисовать это наверху, это как угодно, нету верха низа здесь или здесь, или здесь, неважно где, ты можешь поворачивать это не имеет значения, а состояние между кругами — это внутренний и внешний. То есть это причина внешней, а внутренняя — это следствие его. Это единственное различие. Поэтому в Игулим у нас нет времени, только причина следствия. Линия Кав пока что не нужно нам читать. Дальше.
1: Мы еще не закончили.
2: Пожалуйста,
1: еще раз прочитаем круг. Если нет различия вверх-вниз между четырьмя стадиями желания получать, считается кругом. И четыре стадии называются поэтому четырьмя сферическими окружностями, одна внутри другой, что невозможно распознавать у них, различать между ними вверх и низ.
2: Он говорит, круги круглые. Что значит, он хочет сказать, как бы ты его ни поворачивал, более чем три линии, высота, ширина, длина. То есть, кроме этого, мы не можем себе представить, потому что так мы устроены. Поэтому он говорит, представь со всех сторон, как ты только можешь. Все это равномерно, равнозначно. Да?
0: Ну,
2: быстрее.
1: 31 страница, 14 вопрос. Распространение. Свет, исходящий из категории создателей, входящий в свойства создания, называется распространением света.
2: То есть кто определяет, что свет распространяется? Творение, которое в своих килим, свет каждый раз раскрывается, и раскрывается каждый раз по-разному. Как бы отдаляется от Творца, от образа Творца, и все больше и больше приобретает формы, близкие к творению. Называется, что свет распространяется в творении. Это не как... Допустим, мы берем и наливаем в стакан молоко, а молоко наполняет стакан. В духовном нет такого. В духовном, если свет входит в кли, он не входит в кли, внутрь. Кли меняет себя и раскрывает свет. А свет и раньше находится, только он не ощущаем. А кли начинает чувствовать его все больше, больше, больше и больше. И тогда раскрывает свет, который находится в нем все больше, больше и больше. Кли производит действие и раскрывает свет. И раскрытие, знаете, это как... Ну, сегодня уже нет такого, как раньше проявляли фотографии, фотобумагу клали в проявитель, и постепенно проявлялось все больше, больше, больше, больше фотография. Это называется распространение. Постепенно это из нераскрытого становится раскрытым. И кто это делает? Кли, который изменяется, раскрывая свет в себе. Если свет воздействует на кли, мы обычно говорим о кли, накива, женская часть, а свет мы называем как бы мужской частью. То есть кто здесь как бы определяет, кто управляет развитием? да, и вы можете наблюдать, когда

0: Кли относится как и к мужской части, как и к женской части. Малхут, она как раз-таки все изменяет и все делает. Но когда мы говорим о Малхут, обычно мы говорим со стороны Некива, со стороны женской части. Так, тут есть разница, чтобы мы не путались. Но свет, который распространяется, свет не распространяется, он находится в абсолютном покое. Кли раскрывает его. Поэтому раскрытие света все больше и больше и больше называется, знаете, у вас есть, допустим, гирлянда, которые загораются одна за другой. Это электричество, ток проходит по ним, и они зажигаются. Нет, каждая раскрывает ток, который находится в ней.
1: Варур?
0: Это каждая лампочка. Понятно? Не совсем, да?
1: Готов?
0: А, написано здесь? Ну, пожалуйста.
2: Но снова распространение, прочитаем, свет, который исходит из категории Создателя, входит в категорию Создания, называется распространение света. Но на самом деле высший свет не впечатляется от этого. Подобно зажиганию одной свечи от другой, когда от первой не убывает, и только относительно получения созданием называется это так.
0: Почему это важно? Понять, что все зависит от килим. А не ожидать света, чтобы свет сделал какое-то действие, он находится в абсолютном покое. Дальше.
2: Мы переходим в 69-й вопрос, который находится на 30-й странице, а ответ на 35-й. Еще раз. Вопрос, что представляет собой четыре стадии в желании получать? Ответ на 35-й странице. Сначала свет распространяется и выходит из Создателя в виде света Хохма. Это все наполнение жизни, относящееся к этому созданию. И в нем первая стадия желания получить. Это называется первым распространением или первой стадией. А затем усиливается в этом свете свойство желания отдавать. Так что усиление этого желания выводит из Создателя свет Хасадим, это называется первым усилением или второй стадией. После этого распространяется этот свет Хасадим большим распространением, то есть в свечении Хохма, это называется второе распространение или третьей стадией, а затем он опять усиливается в этом свете желание получить содержащееся в свете от первого распространения, и этим завершается желание получать во всей его величине и полноте. Это называется второе усиление или четвертая стадия. Вы сказали вначале, что есть Захар и Никева, что может Кли получить и Захар и Никева.
0: Нет, я не хочу вас путать. Первое распространение приходит со стороны Создателя напрямую. Это называется первая стадия, первое преодоление. У нас есть вторая стадия, второе распространение у нас есть как бы со стороны творения. Это третья стадия. Второе преодоление у нас есть со стороны творения. Это четвертая стадия. Так, это два распространения и два преодоления. Если первое распространение — это буква Юд, потому что в ней пока свет полностью властвует, то второе распространение — это уже Юд удлиненное, или это как буква Вав. Если первое преодоление — это Хей, буква Хей, второе преодоление мы тоже называем пока что Хей. Потому что в четырех стадиях прямого света мы пока что не производим никакого действия со стороны творения. Это еще до сокращения, до первого, это первая авая. То есть распространение света в желании, чтобы сформировать желание до первой своей самостоятельной точки, когда оно испытывает стыд. Здесь у него уже и стыд. и сокращение.
2: Я не понимаю. Вы сказали, что распространение — это как Захар. Я хочу пытаться понять это.
0: Это другое дело. Распространение — это как Захар, мужская часть. Если оно вызвано кли, то мы говорим об этом. Кли мы называем как мужским родом. И если кли находится в том, что свет работает над ним, тогда кли мы называем женским родом. Кли может быть большим и большой. Ты можешь это увидеть в текстах. Так получается. Но это не относится к распространению, к преодолению. Ты используешь то, что я сказал, не в том месте. Ты понимаешь или нет? Ну, тогда оставь.
2: Что такое свет находится в абсолютном покое и к тому же распространяется?
0: Я сейчас привел примеры о гирляндах, которые зажигаются, о разных вещах, что свет не распространяется, кли его обнаруживает, кли раскрывает с помощью света, кли либо получает этот свет, либо не хочет его получать, и так, и это, кли меняется. И в том, что меняется кли, изменения его раскрывают свет каждый раз по-разному. Сам свет нет, свет — это называется возмущение кли чем-то.
2: У нас есть общий вопрос из Пардесии, Израиля. Здесь спрашивают, почему принято писать куф, а не гей.
0: Ну, это чтобы не использовать имя Творца так с пренебрежением, потому что это отношение Творца к творению. На самом деле мы записываем эти имена, эти названия, в этом нет ничего такого. Я даже видел это в синагогах европейских, там есть такие... в церквях, простите, европейских, да, ты выходишь на какую-то площадь, смотришь, я не помню, в нескольких местах, или там вдруг Маген Давид изображен, или Ютки Вавки. Я видел это в разных местах в Европе. Я не входил внутрь, но снаружи видно, в чем тут дело. Это отношение Творца к творению, Ютки Вавки. Так во всем мире это принято, что вот это отношение Творца к творению. До творений, до всего, свет так на нас воздействует. И каббалисты уделяют этому много силы и значения, и это отношение Творца только к творению, тут нет слов. Поэтому они не хотят использовать как бы это имя в пренебрежении. То есть постепенно это раскроется в Гмартикуне, полная вот эта авая. Поэтому так принято не использовать это буквально, а так немножко обозначая такими формами, как будто бы ты намекаешь на него. Поэтому мы тоже так делаем. Хотя для изучения, если ты пишешь «Ют Кейвавке» и начинаешь использовать это там в гематриях или в разных там вещах, ну, используем мы там в молитвенниках. Но имя, которое пробуждает в нас творение, отношение Творца к творению, это пробуждает в нас величие и почтение.
2: Если распространение — это раскрытие света со стороны кли, что значит распространение света со стороны Создателя, вы сказали?
0: Это распространение со стороны Творца. Это свет, он формирует кли. Здесь еще не со стороны кли раскрывается свет, а со стороны света, потому что кли все еще не производит какого-то действия. такого, который исходит из его желания. Нет пока. Первая стадия не знает, что она делает, и вторая, и третья стадия, и четвертая стадия. Это пока что развитие, но развитие неосознанное. Мы закончили этот урок. Да, перейдем к вопросам, выяснениям. Мы слышали о распространении, о преодолении, о том, что приходит со стороны Кли, что приходит со стороны Света. Давайте задавать вопросы и в системе Арвут, задавайте вопросы. Авраам.
2: Спасибо. Я бы как раз хотел начать со слов Рава, который сказал, что свет создает все отличия в Келим. Почему он говорит, что есть здесь какое-то преодоление с первой и второе? Что такое преодоление, если все исходит со стороны света? Юрий Эхтер, да, Кли чувствует свое впечатление от света, но это еще не выбор Кли, это не свободное действие его, независимое, но из тех давлений, которые мы изучаем в физике и в разных системах, что материя особым образом реагирует на давление. И здесь тоже в случае с прямым светом Рав сказал, что это еще неосознанное развитие, когда Кли должно реагировать как свет для действия на него.
0: Но почему он называет это преодолением? Если это под давлением света на Кли, то в чем же здесь преодоление? Все исходит от света. Почему это называется преодолением? Ведь это все-таки потому что это кажется, что со стороны Кли.
2: Здесь преодоление — это реакция на свет. Это не преодоление, когда Кли чувствуется самостоятельным и отделенным от света. Это все еще внутри действия света. Мы смотрим на это без свободного выбора. Скажем, как человек в этом мире, когда на него давят, он делает какое-то действие. Но это еще не по выбору. Это все ответ на состояние.
0: Мы можем прочитать тут ответ 69, потому что он говорит, это преодоление в свете, свойство отдачи над свойством получения. Юрий объяснил, что это в четырех стадиях прямого света. Мы пока не можем утверждать, что есть творение, которое что-то делает. Но мы говорим, что света и килим не сходят вместе, поэтому это называется четыре стадии прямого света. Так не сходит свет и формирует кли, и то, что мы говорим, что первая стадия, там создано желание получать, верно, но там со стороны его нет пока что никакой самостоятельности, оно полностью зависит от света, и так на протяжении всего пути, но есть два параметра в этом распространении света сверху вниз, построение кли. Первое — это то, что распространяется свет хохма, это цель творения, и второе — то, что в нем образуется свет исправления, то есть свет хасадим. Давайте почитаем вопрос 69, и там это выясняется. Это на странице 30. Что представляют собой четыре стадии, имеющиеся в желании получать?
2: Да, пишет нам Бальсалам так. Сначала свет распространения вышел из Создателя в виде света Хохма. Это все наполнение жизни, относящееся к этому состоянию. А в нем первая стадия — желание получать. Это называется первое распространение или первая стадия. А затем усиливается в этом свете желание отдачи. Так что усиление этого желания выводит из Создателя свет Хасадим.
0: Да, а затем усиливается в этом свете желание отдачи. То есть мы говорим, что как бы кли преодолевает, но это все еще не преодоление кли, а здесь усиливается в этом свете желание отдачи. То есть шорош приводит к тому, что первая стадия хочет быть как дающий. Это все еще приходит со стороны света. Свет усиливается в свойстве отдачи и усиления этого. Желание выводит из Создателя свет Хасадим.
2: То есть и усиление — это все запланированное действие Творца. Творец планирует так, что клей усиливается. Не само оно усиливается, а что свет это программирует. Все это программирование Творца. Продолжим, что усиление этого желания выводит из Создателя свет Хасадима, это называется усиление один или вторая стадия. После этого распространяется этот свет Хасадим большим распространением, то есть со свечением Хохма. Это называется второе распространение или третья стадия. А затем опять усиливается в этом свете желание получить содержащееся в свете от первого распространения. Этим завершается желание получить во всей его величине и полноте, и это называется вторым усилением или четвертой стадией. То есть Кли уже развило стремление к свету в четвертой стадии.
0: Большое спасибо. Почему стыд породил сокращение, а сокращение породил экран? А экран породил отраженный свет.
2: Мы слышали от Рава, что стыд — это творение само по себе. И эта тема, она очень высокая. В продолжении мы будем читать о стыде, но стыд — это то, что побуждает Кли делать все действия. Это самая сильная сила, имеющаяся в реальности, творение само по себе, когда Кли, по сути дела, опознает хозяина, который стоит перед ним, познает его природу отдачи. И просто как мы изучали на одном из предыдущих уроков, он приходит к осознанию, что хочет быть как он, слить с ним. Никто его не обязывает сделать сокращение, но осознание величия Творца, желание приблизиться и слиться с ним, это вынуждает его делать остальные действия, сокращение, экран, отраженный свет и так далее.
0: И поэтому, как Юрий объяснил, не стыд, стыд породил сокращение, а кишут — украшение. Это не стыд породил сокращение. Стыд раскрылся, но это не то, что породило сокращение. Причина сокращения называется кишут. То есть возникло в его простом желании создание миров и так далее. Френч.
2: Да, большое спасибо за урок. Мы иногда мы учим, что это самостоятельное творение. Здесь уже есть выбор, и она делает самостоятельный выбор получить весь свет творения. И это как мы называем ее. Это второе усиление. Но здесь Рав сказал, что все четыре стадии, даже четвертая стадия, только распространение света. Так что с двумя этими аспектами?
0: Давайте посмотрим 14-е определение. Что такое распространение? И говорит нам тут Баля Сулам. Свет, исходящий из категории создателей, входящий в свойства создания, называется распространение света. Но на самом деле на высший свет это не воздействует, подобно зажиганию одной свечи от другой, когда от первой не убывает, и только относительно получения созданием называется это так. Еще раз, что такое распространение? Свет, исходящий из категории создателей, входящий в свойства создания, называется распространение света. Но на самом деле на высший свет это не воздействует, подобно зажиганию одной свечи от другой, когда от первой не убывает, от первой свечи. И только относительно получения созданием, называется так. Рав здесь сегодня привел два примера. Он сказал, что это не как стакан с молоком, когда ты молоко наливаешь в стакан, да, как в нашем мире. Кли впечатляется и раскрывает в себе свет. И он еще привел в пример гирлянды. Ну, электрики знают, когда ты соединяешь гирлянду, это не то, что там ток протекает, он, может быть, и раньше там был. Но есть кли, это лампочка, да, она обнаруживает ток, раскладывает на фотоны, и ты видишь это. И поэтому ты всегда относишься со стороны кли. Ты не относишься со стороны света. Каждое воодушевление и сам свет. Давайте посмотрим, что такое определение света кли. Это первое определение. Что такое свет? Все получаемое в мирах в качестве ешь-ми-еш. И это включает в себя все, кроме материи келим, то есть кроме желания получать, которое впечатляется от этого света, сам свет, он ешь-ми-еш. То есть нету там ничего нового, нельзя ничего сказать о свете, если это не происходит из ощущения келим. Что такое свет и кли? Желание получить имеющееся в творении называется кли, а получаемое наслаждение называется свет. То есть даже в четырех стадиях прямого света, где мы говорим о распространении и усилении, это действие света, воздействие на кли. И мы говорим со стороны ощущения кли, на которое воздействует свет. Есть как бы два фактора. Свет и кли. Единственное, что изменяется, это кли. Свет не изменяется. Мы обычно говорим, света воздействуют на нас, да? Но мы учим, и света на нас, окружающие действуют. Так что же, все-таки свет действует, делает что-то с нами? Нет. Мы со стороны кли впечатляемся каким-то воздействием неизвестным, и когда мы раскрываем его или часть его, это мы называем светом. То есть тот свет, который мы раскрываем в кли. Как это происходит? После первого сокращения только кли новое, и оно называется экран и отраженный свет. Из реакции кли на свет, кли изучает его и дает ему название. «Из действий твоих познаю тебя». То есть только творение, которое уподобляется Творцу, может дать свету название. До этого свет невозможно никак назвать, потому что нету кли, который получит его. Поэтому кли, о котором мы говорим, это всегда намерение ради отдачи. И с его помощью можно давать разные названия светам. Но не то, что свет такой, свет — он название. Кли называет меру воодушевления свое. Так.
2: Мамит пашет бе пхина гимель. Что распространяется в третьей стадии? Свет хасадим или свет хохма?
1: Пхина гимель и пхина шель ор де хасадим.
2: Третья стадия, там, где есть свет хасадим со свечением хохма. То есть это продолжение выражения второй стадии себя, во второй стадии този есть части, это называется высшей гвурой, которая преодолевает, хочет выбрать отдачу, хочет усилиться в желании получать с помощью наполнения света хокма, которое получила в первой стадии. Это продолжение первой стадии, поэтому мы говорим, что бина — это суть хокмы, и поэтому она хочет продолжить свое действие, и это отдача, и поэтому должна получить, потому что Творец хочет, чтобы получила, и тогда она порождает третью стадию. И это, как и она, свет хасадим со свечением хохма. И мы читаем в разных местах, что хохма — это необходимо для того, чтобы поддерживать кли. Важно, чтобы там был свет хохма, но Одна из характеристик третьей стадии, что в третьей стадии нет усиления, она получает просто сверху. Она, ее рожь, это вторая стадия, получает это от бины.
0: А какая разница между светом хасадим, который раскрывается во второй стадии, и светом хасадим, который раскрывается в третьей стадии? Да, это называется усиление хасадим в третьей стадии, то есть света хасадим во второй стадии — это желание бины быть дающей. Она хочет быть как кетер. Это в ней пробуждается в первой стадии, в конце первой стадии. А вторая стадия начинает понимать, стадия — это новое состояние в свете, поэтому называется четыре стадии прямого света. Кто это различает? Клей, который создан светом, оно дает свету название. Вторая стадия раскрывает что-то новое, свет не меняется. Но она, поскольку есть не сейчас желание стать как дающий, она называет этот свет свет хасадим, потому что ее желание сейчас быть как дающий, и это делает свет светом хасадим. Тот же свет, который есть в первой стадии.
2: А что в третьей стадии происходит со светом хасадим?
0: Да, всегда возникает вопрос здесь. Говорят, что ведь вторая стадия — это свет хасадим. Это как кетер. А почему же она ниже или дальше, чем первая стадия? Ведь согласно природе, кетер — это отдача, и вторая стадия должна была быть ближе бы к кетеру, верно? Ответ — поскольку вторая стадия — это первая стадия, которая хочет стать как кетер. Не то, что нет в ней свет хохма. Поэтому в бине всегда есть свет, у нее нет недостатка ни в чем. Но она хочет быть как дающей, поэтому в ней раскрывается свет хасадим. И тогда возникает вопрос, как она будет отдавать? Что она будет отдавать? Кому она будет отдавать? Ведь Творцу от нее ничего не надо, ведь есть только Творец, творение, верно? Творцу не нужна ее отдача, он хочет... Он создал желание получать, а не создал желание отдавать. Желание отдавать — это его свойство. И вина говорит тогда, если так, чтобы наслаждать его, я буду получать от него. Или можно сказать это еще по-другому. Бина хочет быть действительно подобной. Вторая стадия хочет действительно уподобиться кетеру и спрашивает себя, что делает кетер, как он реализовал свое желание отдавать. Он создал желание получать. Я могу создать желание получать? Нет, я творение, я не могу создать желание получать. Но я могу использовать это желание получать, которое есть во мне от первой стадии. И в тот момент, когда она использует желание получать, потому что свет хасадим управляет ей, потому что она хочет отдавать, это называется новым состоянием. Она раскрывает в себе новое состояние и использует желание получать, потому что в ней есть желание отдавать. Поэтому это называется распространение. А вторая стадия — это преодоление или усиление света хохма. А вторая стадия — там нету нового, это лишь выражение этого света хасадим тем, что используют желание получать, поэтому называется второе распространение.
2: И сама суть распространения усиливает свет хасадим?
0: Да, это более высокое выражение света хасадим, поэтому это называется восхваление. Хасадим. Мы видим потом это в мире Ацилут, разница между Ишсут и Аба Ваима, там есть много разных таких параметров. Всегда то, что можно использовать свет хохма, это называется более высокий уровень хасадим.
2: Да, спасибо большое.
3: Ну, ло микрофон, рега, им эфшар, туда. Ло, ло, за шела микуд, нахореха, нахореха, Ави.
2: Можно назвать это распространение и усиление. Это в пятый пункт. Пятая страница Орпними, первая часть, второй столбец и выяснение четырех стадий.
4: טור ב', פסקה אחרונה.
3: כן, והנה נתבררו ד' הבחינות.
1: И
2: вот распространились четыре стадии, которые должны находиться в каждом творении, когда первая стадия называется первым распространением или хохмой, а вторая стадия называется первым усилением или биной, а третья стадия называется вторым распространением или зайрампин, а второе усиление называется малхут. Когда два распространения называются захарами, поскольку это наполнение, которое исходит от Создателя, потому что первое распространение — это наполнение светом хохма, а второе распространение — это наполнение светом хасадим, а два усиление — это две нуквы, поскольку они являются пробуждением, творением и усилением желания со своей стороны. Когда первое усиление — это пробуждение творения за желанием отдавать, которое стало корнем света хасадим, как известно, а второе усиление — это пробуждение в творении желания получать, которое становится получающим кли, парцуфы в полном совершенстве, это в любом месте называется четвертой стадией.
0: Да, мы видим здесь много данных, но время наше заканчивается, но распространение, преодоление — это причина создания миров, и потом, поэтому стоит это изучать. Болеслав говорит, что вот эти определения мы должны сложить в мозгу как буквально в коробочку. Да, нам это нужно для окружающих светов, которые воздействуют на нас, надо постараться, насколько можно понимать эти термины. Ну, если мы что-то поняли сегодня и требуем от света, чтобы это исправило нас, чтобы мы действительно постигли все эти вещи, то мы уже сделали. И сообщение. Дорогие друзья, мы очень рады пригласить вас на особенный конгресс по объединению в Литву 14-16 августа. Соберемся физически в таком пасторальном месте в Литве, собрание товарищей, культурные вечера, и построим сообщество студентов в Литве. Есть у вас линк на экране, используйте его. А с 16 августа мы соберемся на особенный день единства в Праге. И там будут уроки, собрания товарищей, трапеза праздничная, открыто мероприятие для новых учеников и старых. Записывайтесь по тому же линку. И закончим, как всегда, песней.

0: Дорогие друзья, на первой части урока мы будем слушать урок Рава от 7 августа 2002 года. Урок основан на статье «Что такое подарок, который человек просит у Творца?». Находится в трудах Рабаша, первый том, страница 519. Вместе прочитаем статью в десятках, и у нас 36 минут.
1: Майя Матана.
0: Что такое подарок, который человек просит у Творца? В книге Зоар, глава Пинха, сказано так. Сказано, «Спаси раба своего, ты всесильный мой. Обрадуй душу раба своего, дай силу свою рабу своему». Три раза Давид становится рабом в этом псалме. И это соответствует тому, что авторы Мишны трижды постановили, что человек должен быть рабом молитвы. В первых благословениях нужно быть подобным рабу, который просит подарок, в первых благословениях нужно быть подобным рабу, воздающему хвалу своему господину, в средних — подобно рабу, который просит подарок у своего господина, в последних благословениях — подобно рабу, благодарящему своего господина за тот подарок, который он получил от него и уходит. И следует понять, почему они уподобили молитву человека рабу, который получает подарок от своего господина, а не милостыню или другие вещи. Чему это должно научить нас в отношении работы? Известно, что от Творца к нам напрямую приходят две вещи. Первое — свет. Второе — кли для получения этого света.
2: Первое, ведь мы учили, что целью творения является его желание насладить свое создание. Согласно этому, находим, что Творец сам, без пробуждения нижних, хотел насладить творение, которые еще не были созданы в мире, чтобы он получил от них пробуждение. И это считается, что свет приходит от Творца, и нет у нижнего никакого влияния на это. Второе. Творец создал как сущее из ничего кли, называемое желанием и стремлением получать наслаждение и удовольствие. То есть то, что мы видим в виде из действий твоих, познали мы тебя, то есть мы говорим только о том, что мы видим существующим в природе творения. И мы видим, что невозможно наслаждаться ничем, чем бы оно ни было, не имея значения, иначе как если есть стремление к этому. И потому, как мы учили, со стороны света, который создал это кли, называемое желанием получать, оно прошло четыре стадии, то есть четыре этапа, пока желание получать не получило завершение своей формы стремления. И это кли, после того, как свет создал это кли, получило благо и наслаждение, которое было в его желании дать. И две вышеназванные вещи, то есть свет и кли, относятся к Творцу. И в этом отношении, как мы учим, было абсолютное совершенство, к которому нечего прибавить. Однако потом родилось нечто новое. То, что мы относим к творению, а не к Творцу. Другими словами, отдачу мы относим к Творцу, который является дающим, так как желание Его насладить свое создание, то есть давать творениям все благо и не получать от них ничего, тогда как впоследствии возникло нечто новое, как сказано в ТЭС, что первый получающий, называемый Малхут Бесконечности, стремилась к свойству украшения, называемому украшением в точке желания, чтобы у нее было подобие по форме, называемое слиянием. И по этой причине произошло сокращение. Другими словами, она уменьшила свое желание получить на кли, называемое желание получить, и свет автоматически вышел.
0: И Малхут создала новое кли, называемое желанием отдавать. То есть не получать наслаждение и удовольствие в мере стремления к свету, а получать его в мере желания отдавать. То есть Малхут произвела расчет, сколько процентов высшего блага она может получать с намерением на отдачу. А на ту часть, на которую, если она получит, это будет ради получения. Этого она получать не будет. Получается, что то кли, которое дает нижний, мы относим к нижнему. Ведь килим высшего, который сделал высший, чтобы у нижнего была способность наслаждаться светом, это лишь желание получать. И это кли никогда не будет отменено, ибо то, что Творец создал, обязано существовать вечно. Но нижний может лишь добавлять к кли Творца. И это как сказано, который создал Творец, чтобы делать. Что означает, что Творец создал кли, называемое желанием получать наслаждение. А человек должен добавить к нему исправление, называемое намерением ради отдачи. Как сказано выше, что Малхут бесконечности украсила себя точки желания, что означает, что ее украшение состояло в том, что она придала желанию получать намерение ради отдачи.
2: Там в Малхут бесконечности был только корень, и от нее к нижним передается, что уже нельзя получать ради отдачи. Согласно правилу, то, что является желанием высшим, становится обязательным законом в нижнем. И от этого свойства это продолжалось, пока не родилось свойство ситра-ахры, являющееся противоположностью святости. Ведь в святости существует только желание отдавать, то есть свойство слияния, тогда как те, кто хочет получить ради получения, становятся далекими и отделенными от источника жизни. И потому, сказали мудрецы в книге Зор, грешники при жизни своей называются мертвыми, ведь они относят стих «А милость племен — порочность» к грешникам. Все благоделающих они делают ради себя. И сказанного получается, что напрямую Творец дает две вещи. Первое — благо и наслаждение. Второе — желание стремиться к наслаждению. Однако непосредственно от Творца исходит свойство дискомфорта, называемое стыдом. То есть желание Творца, чтобы нижний получил наслаждение, а не страдание. Однако опосредованно, то есть высший, дающий, не желает, чтобы нижний почувствовал стыд во время получения наслаждения. И потому из-за этого произошло исправление сокращения, как сказано выше.
0: И из-за сокращения высшее благо не приходит в келим, который создал Творец, если только творение не делает исправления на это кли, то есть намерение ради отдачи. И если у человека нет этого кли, человек остается в темноте, без света. И имя «добрый» и «творящий добро» скрыто от него из-за того, что у него нет келим, подходящих для получения высшего блага, называемых подобием по форме. Получается, что все новшество, которое возникло после сокращения, состоит в том, что не хватает только намерения на отдачу. Но два свойства, которые привлекались до сокращения, не изменились. Другими словами, как в первом свойстве, то есть желание Творца наслаждать, не произошло, страшно подумать, изменения. Ведь и после сокращения он тоже желает давать благо и наслаждение.

0: так и второе свойство, то есть желание получать, тоже не получило изменения. А как мы учим, что в духовном нет изменений, а есть лишь добавление. Получается, что после сокращения невозможно получить никакого высшего блага, если на желание получать не добавляют намерения ради отдачи. И в этом состоит вся наша работа в Торе и заповедях, удостоиться отдающих келим. И об этом сказали наши мудрецы. Я создал злое начало и создал Тору в приправу к нему. И, как известно, желание получать называется злым началом из-за того, что оно приводит к отдалению от Творца, поскольку оно отличается от Творца по форме. Ведь намерение Творца — отдавать, тогда как у злого начала только лишь получать. И по этой причине все благо и наслаждение, заключенные в замысле творения, скрыты от него.
1: Однако как же можно обрести эти келим, если это против нашей природы? Ответ. Для этого нам даны Тора и заповеди, с помощью которых мы сможем обрести эти келим. Но почему же не все благодаря Торе и заповедям удостаиваются отдающих келим? Причина, как известно, в том, что нет света без кли. Получается, что если человек не знает на 100%, что ему не хватает только этих келим, у него пока еще нет настоящих келим. То есть у него нет потребности в этих келим. Выходит, что свет заключен в Торе и заповедях, обладающих особой способностью сгула помогать человеку обрести эти келим. Однако у него нет истинной потребности, чтобы дали ему эти келим. А если мы посмотрим немного глубже, то есть если мы произведем тщательную проверку среди тех, кто исполняет Тору и заповеди, желают ли они, чтобы им дали отдающие келим, и они хотят отдать за это желание получать? Подавляющее большинство этих работников скажет, что они отказываются от этого, а они желают исполнять Тору и заповеди ради получения. Получается, что у них нет потребности в отдающих келим. Потому как же можно сказать, что Тора и заповеди, в которых они прилагают усилия, дадут им вознаграждение, то, в чем у них нет потребности. А наоборот, они боятся, что не ровен час потеряют получающий келим, называемый эгоистической любовью. И это, как говорит Рамбам, сказали мудрецы, обязан человек всегда заниматься Торой даже в Лолишма. Ибо из Лолишма придет Клишма. Поэтому, когда обучают малолетних, женщин и всю неграмотную массу, их обучают только работать из страха и для получения вознаграждения, пока не умножится разум, их знание, и не исполнится они большей мудростью, им приоткрывают тайну эту очень постепенно, приучая их к этому без давления, пока они не постигнут его и не познают его и не станут служить ему из любви. И из сказанного выходит, что человек должен стремиться обрести отдающий келим. И хотя он видит, что желание получать не согласно на это, то есть не дает ему молиться, чтобы Творец дал ему эти келим, Об этом тоже человек должен молиться Творцу, чтобы он дал ему желание, чтобы он все же понял необходимость в этих келим. И просил бы Творца, чтобы у него была сила преодолевать желание тела в том, что оно как раз хочет оставаться в получающих келим. Мало того, когда оно видит, что из этого может вырасти желание, и человек захочет потом прийти к отдающим келим, оно сейчас же ощущает это и немедленно начинает сопротивляться.
0: Однако человеку не просто увидеть, что он не может работать ради отдачи. Ведь человек думает, что сейчас у него еще нет желания отдавать. Но когда он захочет работать ради отдачи, у него есть выбор. То есть у него есть способность работать ради отдачи. Это знание, как он думает, дает ему успокоение, позволяющее не впечатляться тем, что он не занимается работой на отдачу, по той причине, что когда он захочет, это достижимо для него. Поэтому он не заботится об этом. Однако истина состоит в том, что это не в возможностях человека, потому что это против его природы. И об этом сказали наши мудрецы. Злое начало человека одолевает его каждый день. И если Творец не помогал бы ему, он бы не выдержал. Однако, чтобы получить помощь, человек должен видеть и прилагать усилия, чтобы у него была потребность в помощи Творца. Поэтому мудрецы сказали, пришедшему очиститься, а потом Творец помогает ему. И мы спросили, почему человек должен начать свою работу, и только потом Творец дает ему помощь. Почему Творец не дает ему эту силу сразу? То есть даже когда человек не просит о помощи, давал бы ему помощь сразу же, как только он начал работу Творца. Однако, как сказано выше, существует правило «нет света без кли». Поэтому человек должен начать. А когда человек видит, что не может, выходит, что тогда у него есть потребность, чтобы Творец помог ему. Поэтому именно когда человек начал работу и видит, что он не может продолжать в этом состоянии, он получает кли, чтобы Творец передал ему эту силу, называемую желанием отдавать. Однако, как правило, когда человек начинает работу по отдаче и видит, что ему тяжело, и видит, что, по его мнению, он уже просил Творца много раз, чтобы он помог ему, и не получил никакой помощи, тогда человек убегает с поля боя и говорит, что эта работа не для него. А на самом деле, именно в этом месте, когда он приходит к решению, что это тяжело с его стороны, и только Творец может помочь, тогда человек должен положиться на Творца, что он действительно поможет ему. Но что еще не завершилось кли, то есть потребность помощи Творца. И всякий раз, когда он просит о помощи, хотя он еще и не ощущает помощь Творца, нужно верить в высшее знание, что Творец на самом деле помогает ему. Однако человек еще не должен видеть этого, чтобы иметь возможность раскрыть истинную потребность в этом.
1: Из сказанного можно объяснить слова «Ибо прямые пути Творца, праведники пройдут по ним, а грешники на них споткнутся». Это означает, что именно в этой точке, в которой человек принимает решение, что человек не в состоянии прийти к отдающим келим, так как он видит, что нет ни одного органа в теле человека, который согласился бы на это. В таком случае сейчас

0: Сейчас он удостаивается отдающих келим. Получается, в том месте, где праведники пройдут, то есть они получают подъем по уровню, именно в этом месте, а грешники на них споткнутся. Именно в этом месте, в котором нужно получить помощь, они спотыкаются и убегают с поля боя. Из всего этого выходит, что человек должен просить у Творца даром, то есть чтобы Творец дал ему в подарок отдающие келим, подобно тому, как он дал ему кли, называемое желанием получать. Другими словами, с одной стороны, мы говорим, что Творец дал кли и свет, то есть как желание и стремление получать наслаждение, так и наслаждение. И лишь добавку к кли, то есть желание отдавать, это мы относим к творениям, как сказано выше, которые Творец создал, чтобы делать. Где «который создал» означает желание получить, называемое «создал». Ибо это сущее из ничего, называемое творение. На это человек должен построить намерение ради отдачи. Получается, что это на самом деле относится к творениям, а не к Творцу.
1: Однако истина состоит в том, что и это кли, называемое добавкой, и его тоже должен дать Творец. А то, что мы говорим, что это относится к творениям, имеется в виду, что человек должен попросить Творца, чтобы он дал ему это кли, называемое намерением отдавать. Другими словами, только лишь хисарон, что не достает желания отдавать. Это нижний должен постараться, чтобы у него было. В то же время о желании получать нельзя говорить, что на это есть пробуждение нижних. Ведь если желание получать пока еще нет в мире, кто станет просить, чтобы ему дали желание, чтобы он хотел получить наслаждение? Ведь невозможно сказать, что до того, как человек родился, он чего-то желает. Поэтому говорят, что желание получать целиком относится к Творцу. В то же время, после того, как рождается желание получать наслаждение, наступает время, чтобы человек почувствовал, что это желание получать — без добавки. А как оно возникает от природы, есть зло. Поскольку на это желание он не может получить истинное наслаждение, а может получить лишь тонкое свечение, которое Творец дал клипот, чтобы они не отменились. И когда человек приходит к такому знанию, тогда он получает потребность, чтобы у него была возможность построить намерение ради отдачи. А до того, как у него есть эта потребность, ему невозможно дать кли, как сказано выше. Иными словами, нет света без кли. А кли называется потребностью и хисароном. Но хисарон этот считается хисароном только при условии, что у него есть боль и страдания от того, что он нуждается в этом, но у него этого нет. А просто хисарон — это когда человек видит, что у него нет того, чего, как он понимает, ему не хватает. Однако, если он знает, что он может жить без этого, о нем еще нельзя сказать, что у него есть настоящий хисарон. А настоящий хисарон называется, если он знает, что без этого, что он чувствует, что ему недостает, он не может продолжать жить. Это называется истинной потребностью.
0: Также и в работе. Часто бывает, что человек знает и понимает, и чувствует, что ему недостает желания отдавать. И он просит Творца, чтобы он дал ему способность, позволяющий ему преодолеть тело, называемое желанием получать. И он сам знает, что он уже просил Творца много раз, и Творец не желает слушать его. И то, что он видит, что он еще не получил этой силы от Творца,

0: отталкивает его, потому что у него нет сил снова просить Творца, чтобы он дал ему желаемое. Ведь он видит, что Творец не слышит его, и потому у него нет больше возможности, позволяющей молиться Творцу. Однако на самом деле нужно сказать, как сказано выше, что у человека нет еще настоящей потребности, чтобы Творец помог ему. Ведь потребность, которая есть у человека, когда он видит, что у него нет возможности построить намерение ради отдачи, это все еще не называется настоящей потребностью. Ведь, как сказано выше, настоящей потребностью называется, когда он видит, что если у него не будет того, чего ему не хватает, у него нет права существования в мире. Это называется настоящим хиссароном. И поэтому, когда человек приходит к осознанию, что если он не обретет желание отдавать, он отделится от святости, у него нет никакой надежды, что он когда-либо сможет удостоиться духовности, называемую слиянием с Творцом. Но все время, пока он погружен в эгоистическую любовь, у него нет никаких шансов войти в святость, и он останется в клепот. И это ему больно. И он говорит, в таком случае лучше умереть, чем такая жизнь. Это называется настоящей потребностью. И тогда, когда человек возносит молитву, чтобы Творец дал ему отдающий келим, это называется настоящей потребностью. И лишь это мы можем отнести к Творцу, отнести к нижним. То есть хиссарон, состоящий в том, что ему недостает отдающих келим, это называется кли, то есть потребностью.
1: А наполнение этого, то есть желание отдавать, относится к Творцу. Иными словами, как Творец дал первое кли, то есть желание получать, также он дает кли, называемое желанием отдавать. И все различие между первым кли, называемым желанием получать, и кли, называемым желанием отдавать, в том, что первое кли возникло без пробуждения нижнего, как сказано выше. Ибо до того, как он родился, кто же может просить? Однако потом, когда родилось желание получать, оно начало ощущать, к чему приводит его это желание получить. И в мере потребности в отдающих келим человек пробуждается к ощущению необходимости. И лишь потребность в отдающих келим мы относим к творениям. И сказанного мы можем объяснить то, что мы говорим и просим. И из сокровищницы бескорыстного дара одари меня. И на первый взгляд это тяжело понять, ведь мы должны служить Творцу не ради получения вознаграждения и тем более не просить бесплатного подарка. Почему же написано «И из сокровищницы бескорыстного дара одари меня»? А смысл этого — «Дай нам бескорыстный дар, одари меня». Иными словами, «Дай нам в дар отдающий келим, как ты дал нам кли желания получать». Мы просим тебя, ведь мы чувствуем необходимость в отдающих келим. А что такое отдающий келим? Чтобы мы могли работать бескорыстно, без всякого вознаграждения, а вся наша работа будет только лишь на отдачу. Другими словами, как с первым кли, называемым желанием получать, человек не может работать иначе, как за вознаграждение. И это кли называется новым кли, то есть новым творением, которого не было до того, как он его создал. И дай нам сейчас кли, то есть желание из твоей сокровищницы. А что такое желание отдавать? Оно еще было до того, как он создал желание получать. Ведь желание отдавать является причиной желания получать. Ибо желание отдавать называется сущим из сущего, тогда как желание получать называется сущим из ничего. Поскольку, как известно, желание получать не относится к Творцу. ведь от кого ему получать? Поэтому мы просим и из сокровищницы бескорыстного дара, то есть из твоей сокровищницы, ведь у тебя есть желание отдавать, и ты бескорыстно даешь это желание. Дай нам, чтобы мы тоже могли работать бескорыстно, без получения вознаграждения.
0: И отсюда понятно то, что мы спросили. Как мы можем просить, чтобы Творец дал нам бескорыстный дар? И объяснение, что мы просим у Творца, чтобы Он дал нам возможность служить Ему бескорыстно. Иначе говоря, отдающее кли, которое человек получает, это кли называется бескорыстный дар. Отсюда выходит, что это за дар, который человек должен просить у Творца, чтобы он дал ему. И мы спросили, как можно просить подарки? Ведь известно, что просят милостыню. Но подарок? Кто же просит подарки? А в мире принято, что тому, кого любят, дают подарки. Ответ в том, что поскольку человек хочет любить Творца, и из-за того, что то, что мешает, это желание получать, поэтому человек просит этот подарок, называемый отдающим кли. Ведь благодаря этому подарку, который он получит от Творца, человеку достоится любви Творца, а не любви к себе. Поэтому это называется подарком. И это человек должен просить. И это то, что мы спросили, какой подарок человек должен просить у Творца, и что это можно просить. И на эту просьбу опирается наша работа в Торе и заповедях, благодаря исполнению которых мы получим потребность в этой просьбе, ибо поймем, что они — жизнь наша и долголетие наше. Эта потребность состоит в том, что нам недостает слияния с Творцом, называемого подобие по форме, благодаря которому мы можем быть слитыми с источником жизни. А если мы не удостоимся слияния и останемся в эгоистической любви, мы в любом случае отделены от источника жизни, что называется, грешники при жизни своей называются мертвыми из-за разделения, которое есть между ними.
1: А в просьбе о подарке главное — это потребность в этом. А благодаря Торе и заповедям мы получаем потребность. А благодаря этой потребности есть возможность просить об этом подарке, называемом, что он даст нам кли, которое называется желанием отдавать Творцу. И это как сказано, как я бескорыстно, так и вы бескорыстно. То есть человек должен стараться работать ради отдачи и не желать получать никакой компенсации. И хотя там, в Гмаре, это объясняют иначе, но и на это там намекают. И это называется слиянием. И сказанному можно объяснить то, что мы говорим в благословении на пищу, что даже в субботу, когда запрещено вести будничные разговоры, мы просим Творца, и не заставляй нас зависеть от даров человеческих. Такая молитва подобает в будние дни, когда просят о заработке, но не в субботу.
0: Не следует объяснить то, что мы просим в субботу, и не заставляй нас зависеть от даров человеческих. Имеется в виду келим, людей, буквально из плоти и крови, которыми пользуются люди, то есть получающие келим. И мы просим у Творца, чтобы Он помог нам, чтобы мы не должны были пользоваться их келим, а пользовались бы келим Творца, то есть отдающими келим. И об этих келим мы просим у Творца, ведь они являются келим бескорыстного дара.
1: Переходим к уроку от 7 августа 2002 года. Мы прослушали статью, что такое подарок, который человек просит у Творца из третьего тома Шлавея Сулам, глава Пинхас. На самом деле, получающий килим Творец создал, и они не меняются. Как созданы, так и они и находятся в творении. Но чтобы человек использовал их правильным образом, то есть, чтобы посредством получающих килим уподобил себя действию отдачи, тогда Творец помогает ему. Он скрывает от человека его получающий килим, дает человеку через окружающий свет возможность обрести экран, намерение ради отдачи. И по мере того, как человек обретает намерение ради отдачи, Творец освобождает ему, открывает ему, раскрывает ему получающий килим человека. И тогда происходит, что сначала человек обретает намерение ради отдачи, в соответствии с этим Творец добавляет ему желание получать, и тогда человек получает ради отдачи. Так что это действие в точности подобно действию Творца. Это, в сущности, помощь, которая приходит к нам свыше. С одной стороны, есть скрытие на желание получать, относительно этого есть скрытие, скрытие Творца, а с другой стороны, есть возможность с помощью методики Каббалы, как получать правильно, получающих килим обрести экран и посредством экрана, посредством намерения ради отдачи использовать тогда желание получать правильным образом. Это называется, что свята предшествуют килим. Кто раньше? Творец создал кли, желание получать, а человек, который хочет обратить желание получать в намерение ради отдачи, тогда здесь килим предшествует светам. Сначала постигают экран, а потом присоединяют к нему желание получать. Поэтому тьма предшествует свету. Так если так, есть две вещи, исходящие от Творца, напрямую и не напрямую. А проблема наша — это только работать над желанием, над стремлением к экрану. В соответствии с этим Творец освободит нам часть желания получать, которое в нас, и мы сможем использовать его правильно. Это, в сущности, подарок, который человек просит у Творца. То есть не получающий килим, так как они находятся в изобилии, Творец заинтересован, чтобы человек получал, а цель творения — насладить свои творения. А намерение, экран — это то, что нужно получить от Творца. И к этому должно быть желание у нас, прийти к желанию, к действию отдачи, к намерению ради отдачи. Экран, отраженный свет. Неважно, как человек это описывает. И желание должно быть полным, цельным. Что лучше смерть, чем такая жизнь. Что если я не постигаю экран, отношение к Творцу, то эта жизнь, то есть ни в какой другой форме я не согласен продолжать свою жизнь. А только получить способность отдавать Творцу. Если человек приходит к этому, он получает. Конечно, для этого нужно большое усилие. Почему? Потому что хотя Творец скрыл желание получать, он скрыл желание получать относительно себя, относительно наслаждения ощущать его. Но наслаждение животное, человеческое, материальное этого мира он не скрыл. Это минимальная ступень, с которой человек может подняться. То есть на какие наслаждения человек должен просить, чтобы у него был экран? Как первая ступень. Не может быть, чтобы у него не было желания, чтобы не было наслаждения, чтобы не было какого-то стремления насладиться, просить экран. На что? Духовные наслаждения скрыты, материальные наслаждения раскрыты. Поэтому, если поверх всех материальных наслаждений человек просит экран, что хочет все-таки уподобиться Творцу, стремиться к Нему, приблизиться к Нему, это называется, что он обретает первую ступень святости. То есть прийти к состоянию, что с одной стороны у него нет никаких наслаждений в этом мире, что ничто не притягивает его по сравнению с Творцом. Это первое. Это с одной стороны. Тогда человек чувствует себя в отчаянии, потому что в этом мире как будто нет того, что наполнит его. Тогда он просто не может существовать, ему нечем оживлять свою душу. Душа, нефеш, это называется получающий килим человека. Нечем наслаждаться. Без этого человек не может жить. Он просто находится без движения, в отчаянии, в бессилии. С другой стороны, должно быть притяжение к чему-то. Иначе, почему он просит экран и исправление? Поэтому, с другой стороны, должно быть очень большое устремление к Творцу. И эти два данных, если человек обретает их в полноте, по тем данным, что у него есть, тогда он получает свыше первый экран. То есть, с одной стороны, лучше мне смерть, чем жизнь по отношению к этому миру, что у меня нет ничего, я не нуждаюсь в нем, и больна любовью я по отношению к божественности. Вместе с тем, должны быть вера и уверенность, что он, да, может получить экран, и экран этот приходит от Творца. И он может обязать Творца снабдить его экраном. Все эти данные, если они собираются, они понемногу собираются у человека. Раз за разом, все больше и больше, пока они не собираются все в одну точку, как мы учим. Из письма на странице 70 и из письма на странице 64, что человек и действие его, и Творец становятся как будто бы одной точкой. Тогда он удостаивается получения первого экрана. И тогда чувствует в нем реальность Творца, и уже первое духовное желание присоединяется к этому экрану и становится зародышем, убар. Это в сущности подарок, который человек должен просить у Творца. И вещи эти невозможно передать из уст в уста, из уст в уши, а тому, кто уже сердцем готов к этому, тогда можно ему просить. Творец позволяет ему просить. Ребе говорит здесь, что даже люди, которые исполняют Тору и заповеди, как будто совершенные и праведники, но это практическое исполнение еще не говорит о намерении. И они вообще не понимают, чего Творец требует. И это происходит и с нами. В середине статьи он говорит нам это. Да? Что он говорит? Читайте.

0: Он просит отдающее клей?
1: Да, это он говорит по отношению к исполнению без намерения. На странице 240. Сверху.
0: Внизу.
1: А, да, на странице 240. А если мы посмотрим немного глубже,

0: Cari amici del Clima Mondiale, che gioia, che onore condividere con voi questa preparazione.
1: Дорогие друзья мирового Кли, какое наслаждение и честь быть с вами на этой подготовке к уроку. Тема, которую выбрали наши десятки, это работа для товарищей. Что может быть важнее, чем работа для товарищей, за товарищей? Нет ничего более важного, чем любовь к товарищам. Все, что мы учили в течение всех этих лет из трудов наших учителей, то, что мы слышали от Рава, все основывается на любви к товарищам. Без любви к товарищам нет духовности. Без любви к товарищам нет и любви к Творцу, как мы знаем. Вся наша практическая работа, все наши усилия — все это только для того, чтобы к этому прийти. К любви к товарищам, потому что к любви к товарищам мы проходим все помехи, все препятствия. И сегодня более чем когда-либо нам нужно это чувствовать каждый день, каждую ночь, нашу любовь к товарищам. К товарищам Петах Тикве, к товарищам в Кли, мировом Кли. Это любовь, которую мы должны удерживать в течение всего нашего пути, и все это ведет нас прямо к цели Лехаим.
2: Болеслам, письмо 47. Я напомню вам еще раз действенность любви к товарищам. Во всяком случае, в этот момент, ибо от этого зависит наше право на существование, и этим измеряется мера нашего успеха, к которому мы близки. Поэтому обратитесь от всех своих иллюзорных занятий, отдайте свое сердце тому, чтобы думать правильные мысли и изобретать правильные способы, чтобы соединить ваши сердца и действительно в одно сердце исполнится в вас сказанное «возлюби ближнего своего, как самого себя» в простоте. Ибо ни один стих Писания не уходит от своего простого смысла, и чисты будете вы от мысли о любви, которая будет покрывать все прегрешения, испытайте меня в этом и начните соединяться в любви, в истинной мере, и тогда вы увидите, и небо вкус ощутит, и никакие трения, творения не прервут связи между мной и тобой. Еще раз, я напоминаю вам действенность любви к товарищам во всяком случае в этот момент, ибо от этого зависит наше право на существование, и этим измеряется мера нашего успеха, к которому мы близки. Поэтому обратитесь от всех своих иллюзорных занятий, отдайте свое сердце тому, чтобы думать правильные мысли, изобретать правильные способы, чтобы соединить ваши сердца в действительно одно сердце, исполнится вас сказанное «возлюби ближнего своего, как себя» в простоте, ибо ни один стих Писания не уходит от своего простоты. Простого смысла, и чисты будете вы от мысли о любви, которая будет покрывать все прегрешения. Испытайте меня в этом и начните соединяться в любви в истинной мере, и тогда вы увидите, и небо и вкус ощутит, это никакие творения не прервут связи между мной и тобой.
1: Вопрос для активного семинара. Как нам соединить наши сердца в одно сердце в течение урока? Еще раз, как нам соединить наши сердца в одно сердце в течение урока? Активный семинар.
2: Как нам соединить наши сердца в одно в течение урока? Постараться быть вместе в одном желании и думать о наших товарищах, стараться прийти к любви к ним.
1: Свет соединяет. Мы только приходим к просьбе к нему. Вместе прочитаем статью, соединимся вокруг статьи, захотим, чтобы в нас реализовалось то, что написано, и свет проделает свою работу.
2: Да, постараемся включаться в то, что происходит в уроке, и читаем ли мы текст, или задают товарищи вопрос. И постараемся из этого извлечь свет, возвращающий к источнику.
1: К уроку мы хотим прийти с большим хисароном, а этот хисарон находится в наших товарищах, в их стремлении достичь цели. Постараемся почувствовать друг друга.
2: Если мы сможем развить в нас этот хисарон, с помощью того, что будем слушать Рава, стараться быть вместе с Рабашем в статье. Это направит нас на то, чтобы создать общий хисарон к объединению.
1: Время урока — это особое время, это прямая линия, это наша возможность быть в прямой связи с Творцом. Прежде всего, это место для молитвы. И все исходит свыше, собственно, от Творца.
2: Да, даже без слов мы находимся на протяжении урока в намерении, каждый делает внутреннюю работу, как убрать себя в сторону, как начать относиться к товарищам в истинной любви и соединить это.
1: Да, как вы сейчас сказали, время, когда мы вместе вокруг первоисточника слушаем Рава, есть возможность находиться в молитве друг за друга. Так и будем.
2: Если мы вдруг забываем, что такое правильная молитва, то смотрим на товарищей, смотрим на экраны, мы видим мировой кли и поймем, что мы не отдельная десятка, а мы в огромном кли множество десяток.
3: Amici, workshop silenzioso.
1: Друзья, семинар в молчании. Войдем в урок объединенными любовью к товарищам. Еще раз. Семинар в молчании. Войдем в урок объединенными любовью к нашим товарищам. Семинар в молчании.

0: Дорогие друзья, на первой части урока мы будем слушать урок с Равом от 20 августа 2002 года. Урок основан на статье, что означает «Ибо в этом ваша мудрость и разум в глазах народов, духовной работе». Статья находится в трудах Рабаша, второй том, страница 943. Мы прочитаем вместе статью в десятках. У нас 24 минуты, пожалуйста. Что означает «Ибо в этом ваша мудрость и разум в глазах народов в духовной работе»? Сказано «Храните и исполняйте, ибо это мудрость ваша и разум ваш перед глазами народов, которые, услышав обо всех этих уставах, скажут, какой мудрый и разумный народ, народ этот великий». И надо понять это. Ведь мы не видим, что народы мира могут сказать о народе Израиля «мудрый и разумный народ».
1: И еще следует сказать, что именно вследствие сказанного «храните и исполняйте» увидят глаза народов в народе Израиля «мудрость вашу и разум ваш». Но разве и в народе Израиля мы не видим, что нерелигиозные презирают религиозных за то, что те выполняют Тору и заповеди? И как тогда сказать, что народы мира будут почитать народ Израиля за то, что те выполняют «храните и исполняйте»? И надо объяснить это с точки зрения духовной работы. Известно, что в плане духовной работы мы рассматриваем человека как маленький мир, который включает в себя все народы мира. И у каждого народа есть своя особая страсть. Известно, что есть семь свойств святости, и относительно них имеется семь свойств нечистоты, и каждое свойство состоит из десяти, и есть в общем 70 народов, и есть народ Израиля. И 70 народов хотят властвовать над народом Израиля, потому что народ Израиля хочет, чтобы все его действия были ради Творца. Так как Яшар-Кель указывает, что все действия направлены к Творцу, а народы мира в человеке хотят именно, чтобы все, что они делают, было бы только для своей выгоды. И злое начало мы называем народами мира. А доброе начало мы называем народом Израиля.
0: И порядок работы таков, что когда человек решает работать только ради Творца, то приходит злое начало, свойство народов мира, и сопротивляется во всю мощь. И каждый дает понять человеку, чтобы шел согласно своему корню, согласно корню страсти, которая имеется в каждом народе. И дают понять человеку в справедливых претензиях разума и знания, что правда на их стороне. И каждый раз, когда они видят, что человек не желает их слушать, они приходят с еще большими претензиями и более очевидными доказательствами своей правоты. И они уверены, что согласно разуму и знанию, которое они дают человеку, несомненно, человеку нечего будет им ответить. Поэтому они уверены, что они самые умные в мире, потому что они понимают, согласно своему разумению и знаниям, что своим разумом человек способен ответить им, только дав глупые ответы, которые аннулируются перед их разумом и знаниями. И так или иначе, человек будет вынужден идти путем народов мира и выполнять чуждую работу, работу идолопоклонников, то есть работу, которая чужда нам, чужда святости. Ведь святостью называется, когда работают ради Творца, а они хотят, чтобы работали ради собственной выгоды. И вся их уверенность основана на том, что они умны, потому что говорят с позиции разума.
1: И действительно, как человек удостаивается победить свое зло, несмотря на то, что его зло говорит с ним разумно, мудро, толково, считая себя самым умным в мире. И оно настолько уверено в своих доводах, считая, что человек, несомненно, останется в его власти навсегда. Следует знать, что сила святости заключается в вере выше знания. То есть, когда народы мира приходят с их доводами и показывают, насколько они справедливы, человек не должен им говорить, что они неправы в своих доводах. Человек должен сказать народам мира в себе: «Знайте, что все, что вы говорите, верно. И с точки зрения разума вы правы. И мне нечего вам ответить. Но нам дана работа выше разума. Когда мы должны верить выше разума, что вы неправы. И поскольку работа веры должна быть выше знания, поэтому я благодарю вас за ваши справедливые доводы, которые вы мне предъявляете, потому что невозможно сказать, что человек идет выше знания иначе, чем когда у него есть разум и знание, и только тогда можно сказать, что он идет выше знания.
0: Но когда нет знания, то невозможно сказать, что он идет выше знания. Объяснение. Выше знания называется, когда этот путь более важен, чем путь внутри знания. Но когда нет другого пути, и скажешь ему: «Иди этим путем», то нельзя сказать, что он выбирает путь веры выше знания. Поэтому именно силой веры выше знания можно победить знания народов мира, находящихся в человеке. И из сказанного сможем понять то, о чем спрашивалось, что означает, что «ибо это мудрость ваша и разум ваш перед глазами народов мира». И сказано: храните и исполняйте. И спрашивалось, на что намекает нам «храните и исполняйте». И из вышесказанного получается, что вся сила, которая есть против претензий народов, которые приходят с претензиями в разуме, путь которых, то есть внутри знания, это путь истины, мы не должны отвечать им иначе, как только с позиции веры выше знания. А вера выше знания означает свойство действия, так как не дают им ответ внутри знания. А когда отвечают без привлечения знания, это называется исполняющие слово его.